не будет преувеличением сказать, что одним из самых популярных и любимых инструментов является фортепиано, созданное в 1711 году итальянским мастером Бартоломео Кристофоре. Оно за прошедшие 2,5 столетия завоевало и заслуженно ведущее место в концертных программах. Не касаясь богатого музыкального фонда произведений фортепианной классики, сегодня мы остановимся на эстрадном амплуа этого инструмента. «Встречи у фортепиано» – так назвали мы наш сегодняшний концерт.

Голос этого инструмента говорит сам за себя. Да, музыкальные и выразительные возможности фортепиано безграничны. При одном маленьком условии, когда за него садится настоящий музыкант. История эстрадной и джазовой музыки знает своих знаменитых пианистов. Вот только что вы слушали Кармена Каваларо. Давайте вспомним хотя бы негритянских пианистов Дюка Эллингтона, Энета Кинга Кола, нашего Александра Цфасмана, румына Янчи Кёричи, японку Ташика Акиёши. А вот играет представитель более молодого поколения, советский пианист Борис Рычков.

0: за инструментальной пьесой песня, но я включаю ее в концерт не случайно. Она называется «Все, что хочу тебе сказать, расскажет мой рояль». Согласитесь, уже само по себе название песни Уда Юргенса – характеристика того инструмента, о котором мы говорим.
1: Was ich dir sagen will, fällt mir so schwer. Das Blatt Papier von mir bleibt weiß und leer. Ich find die Worte nicht,

Фортепиано – великолепный солирующий инструмент. И мы попытаемся показать это на примерах. Играет оркестр под руководством Каунта Бейси. Он дирижер, он и за роялем.

Если запись, которую вы только что прослушали, дает представление о виртуозных возможностях фортепиано в ансамбле с оркестром, то в пьесе «Ночь» ее исполнит французский эстрадный коллектив под управлением дирижера и пианиста Поля Мориа. В этой пьесе на первом плане лирическая сторона. Слушайтесь, какой выразительный дуэт. Рояль и оркестр.

Творческий диапазон фортепиано очень широк. Ему созвучна и мягкая лирика, но в то же время оно может быть и озорным, и веселым, как у Гюнтера Оппенгеймера, например. Послушайте одну из его пьес. «Любовь – это книга за семью печатями».

Новая встреча у фортепиано. Вы слышали дуэт «Рояль-оркестр». А вот еще одно прекрасное сочетание. Голос певицы Катерины Валенте, рояль английского пианиста и дирижера Стэнли Блэка. Песня «До свидания, моя любовь».

И в заключение нашего концерта – знакомство с известным эстрадным пианистом из Латинской Америки. Мексиканец Мариано Морос со своим оркестром. Пьеса «Ла Тангера».

В своих передачах, дорогие друзья, мы периодически возвращаемся к одной большой теме. Коротко я определил бы ее так. Планета поет о нашей Родине. Таких песен очень много звучит сейчас над Землей. В наш концерт мы включили некоторые из этих песен –

0: «Россия» – так называется песня, которую вы услышали в исполнении француженки Рози Армен. В репертуаре прогрессивных французских певцов, таких как Франциск Лемарк, Серж Александр, Фрида Бакара, много песен, посвященных нашей родине. Это и песни советских композиторов, русские народные мелодии. Это и песни, авторами которых являются музыканты Франции. Несколько лет назад одной из самых популярных мелодий стала песня «Потемкин», написанная певцом и композитором Жаном Ферра. Она посвящена подвигу матросов бессмертного крейсера «Революции», но обращена песня к современникам. Вот пример мужества, достойный подражания, как бы говорит Жан Ферра.
1: M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents? Ma mémoire chante en sourdine, Potemkin. Ils étaient des marins durs à la discipline, ils étaient des marins, ils étaient des guerriers,

Произведения, которые посвящены нашей Родине, очень разные. Это и песни, и оркестровые сочинения. Вот очень теплая музыкальная картинка, которой ее автор, музыкант из Германской Демократической Республики Альфонс Бауэр, назвал «Прогулка по Москве». Как вы слышите, в этой прогулке принимает участие и ансамбль, которым он руководит –

А вот еще одно музыкальное путешествие по нашей стране. И как это не покажется удивительным на первый взгляд, автор и исполнитель этой песни – английский квартет «Битлз». Пожалуй, к этому стоит добавить, что песня «Возвращение в СССР» завоевала очень широкую популярность у зарубежного слушателя –

Нам, ленинградцам, очень приятно находить в репертуаре зарубежных артистов песни, посвященные нашему родному городу. Сейчас в Ленинграде белые ночи. Их красота и вдохновила наших болгарских друзей.

Еще одна ленинградская мелодия. Свои воспоминания о Ленинграде прислал нам югославский певец Ивица Шерфизи.

ruka v ruke idiom po tratoaru, za nami polnoć

Здравствуйте, дорогие друзья! Только что в нашем городе закончились успешные гастроли лауреата премии Тульского комсомола вокально-инструментального ансамбля «Красные маки». По просьбе тех из вас, кто не смог побывать на концертах этого популярного коллектива, сегодня «Красные маки» у нас в гостях –

0: Ансамбль «Красные маки» был создан в 1976 году и спустя всего лишь 3 месяца после создания стал лауреатом всероссийского конкурса исполнителей советской песни «Сочи-76». Столь быстрому признанию молодого коллектива способствовало то, что помимо безусловно высокого профессионализма его участников, многие из них имели опыт работы в таких известных ансамблях, как «Цветы», «Самоцветы», а художественный руководитель «Красных маков» Валерий Чуменко долгое время играл в одном из лучших джаз-оркестров страны, которым руководил Анатолий Кролл.
1: Сразу после создания нашего ансамбля мы начали искать композитора, с которым мы могли бы сотрудничать. Ну, в общем-то, у нас было много авторов, с которыми мы работали. Но в последнее время у нас особо большая такая творческая дружба сложилась с композитором Вячеславом Добрыниным, который в основном-то пишет специально песни для нас. И большая часть всех тех песен, которые мы исполняем в концерте, это является песней Вячеслава Добрынина.
0: «Анютины глазки». Музыка Вячеслава Добрынина, слова Давида Усманова. Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Красные маки». Солист Александр Калугин.

0: Художественный руководитель ансамбля «Красные маки» Валерий Чуменко продолжает свой рассказ о коллективе.
1: Ну, наш ансамбль очень много сотрудничает с всесоюзной фирмой агрозаписи «Мелодия». За последние полгода мы записали 2 гиганта, это 24 песни, и записали 4 маленьких пластинки. Один гигант называется «Если не расстанемся», а второй гигант называется «Кружатся диски». Это гигант, который выпущен специально по заказу Министерства культуры СССР для дискотек нашей страны. Сейчас сам жанр вокально-инструментальный, он, в общем-то, совсем изменился. Время идет, и то, что было 10 лет назад, когда, допустим, мог просто выйти какой-то исполнитель и с гитарой встать и спеть просто какую-нибудь песню, сам себе, допустим, аккомпанируя, это уже как-то привлекало и зрителей, и слушателей. Сейчас зритель получает большой объем информации. Появилась электроника, синтезаторы, клавинеты, электропианы, мелотроны. Эти инструменты создают возможность насытить всю эту музыку такими красками, которые раньше вообще было практически сделать невозможно.
0: «Красные маки» исполняют не только вокально-инструментальную музыку, но и серьезные джазовые композиции. Кстати, среди музыкантов коллектива несколько лауреатов всесоюзных и международных джазовых фестивалей. Привлекает к себе внимание бас-гитарист и солист ансамбля Александр Лосев.
2: Для любого музыканта музыка – это даже нельзя объяснить, какое значение музыка имеет в жизни музыканта. Он просто без нее не может. Сейчас без знаний современной джазовой музыки, традиционной джазовой музыки и современной, я бы сказал, популярной музыки, просто любой ансамбль не может существовать без музыки. Я не представляю своего существования.
0: Послушайте в исполнении ансамбля «Красные маки» песню Добрынина и Дербенева «Как тебя мне разлюбить». Солист Александр Лосев. Кстати, многим любителям песни он знаком еще по ансамблю «Цветы».

0: среди солистов ансамбля «Красные маки» и Надежда Кусакина, знакомая многим телезрителям как одна из ведущих программы «Шире круг». Кстати, они смогут встретиться с ней в мартовском выпуске этой программы. Известен почитателям вокально-инструментальной музыки и певец и автор многих песен Аркадий Харалов.
1: Ну, я пришел в коллектив «Красные маки» с февраля 1979 года. До этого я работал в ансамбле «Самоцветы» и в некоторых других ансамблях. Здесь интересно тем, что на базе возможностей богатых можно создать что-то более новое в музыке. Коллектив, в общем, сильный, и это дает возможность для, так сказать, своего собственного подъема профессионального.

0: Это была песня «Ушла любовь» в исполнении ансамбля «Красные маки» и его солиста Аркадия Харалова.
1: В «Красных маках» также созданы очень интересные условия и возможности работы над новой песней. Прежде всего, это обсуждается в кругу своих коллег и пишется несколько аранжировок тщательно. Отбирается по характеру песни, вокальные находки, находки в аранжементе.
0: Послушайте песню Аркадия Харалова на слова Андрея Дементьева «Давай попробуем вернуть». Исполняет песню автор Аркадий Харалов.

За 3 года существования ансамбль «Красные маки» представлял советское искусство на фестивале мира и дружбы в Чехословакии, принимал участие в Днях советской культуры в Польше, в марте этого года выступит на Всесоюзном фестивале популярной музыки, который будет проходить в Тбилиси. А солист Аркадий Харалов назван одним из претендентов на право представлять советскую песню на конкурсе «Сопот-80». И все же при всех бесспорных удачах «Красных маков», богатстве аранжировок, умении увлечь слушателей, хотелось бы в заключение пожелать им более критического отношения к подбору репертуара. А нашу встречу с ансамблем завершает песня Добрынина и Дербенева «Если не расстанемся».

0: Уважаемые слушатели, сегодня мы заканчиваем чтение рассказа Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Рассказ читает Георгий Тараторкин.
1: Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче. У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кое-кому, что человек, кричавший «караул», найден. Но это произвело странное действие на женской половине дворца. Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, были пристроены с фаса два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом. Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло. А однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда со съехавшим на бок париком, и вдогонку над его головой прилетела женская туфля. Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины. И вот когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул» найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в краткий обморок. Она была, как Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок. При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча, трещали шелка, и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода. Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола. Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами. Итак, одна из них рухнула в краткий обморок. Поднятая с пола своей покровительницей и пробудившись от бесчувствия, она рассказала. У нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером. Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и, вдруг посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а может быть и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки. Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто омерзел ей, и жалобно закричал «Караул!». В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся. Больше она его не видела, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии. Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь. Нелидова стала думать. Ее случай был на ущербе. И хоть она себе в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать. С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Милецкому. Она так и сделала, и послала к нему камерлакея с запиской. Дюжий камерлакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Милецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец быстрой реченьки и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великий хитрец, и, глядя вверх на плечистого камерлакея, сказал: «Скажи, чтоб не было беспокойства, пусть ждут, все сие решится». Но сам он немного трусил, вовсе не зная, как все это решится. И когда в дверь сунулась к нему одна из его юных пастушек, которую раньше звали Авдотьей, а теперь Селеменою, он свирепо повел бровями. Дворня Юрия Санча состояла по большей части из юных пастушек. Часовые шли и шли. От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости они шли прямо и с опаской посматривали на важное пространство. шедшее между ними. Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей, и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное, и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено. На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный и фигуры не имеет. И смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение. Ко второму большому посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый. Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою «он» или «оно». Так они зашли уже вглубь Российской империи, по той же прямой и протоптанной Владимирской дороге. И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось. То это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета. Между тем, по той же Владимирской дороге шел за ними вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости, важный приказ. Юрий Александрович Нелединский-Милецкий сказал ждать, и в этом не ошибся, потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление. Император поворачивался спиною к звероподобным садовым кустам и, побродив в пустоте, обращался к изящному чувству Камерона. Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов матери. Он запрятал их в имение, где они отсиживались. Он должен был так сделать. И что же? Вокруг образовалась большая пустота. Он вывесил ящик для жалоб и писем перед своим замком. Потому что ведь он, а никто другой, был отцом Отечества. Сначала ящик пустовал, и это его огорчало, потому что Отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли «батька курносый» и угрожали. Он посмотрел тогда в зеркало. «Курнос, сударики, точно курнос!» Прохрипел он и велел ящик снять. Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии для его проезда новые мосты. Путешествие было не маменькино, все должно было быть так, как есть, а не принаряжено. Но отечество молчало. На Волге собрались было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чистой воды. Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам: «Вот я пью вашу воду, что глазеете?» И вокруг стало пусто. Больше в путешествие он не ездил. И вместо ящика поставил на каждом форпосте крепких часовых. Но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться. Кругом была измена и пустота. Он нашел секрет, как избыть их, и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случилось, что исполнительная власть путала

это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил как ежеминутно приговоренный к казни. Да и была ли она его матерью? Он знал что-то смутное о скандале своего рождения. Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца, даже мертвой матери. Он никогда обо всем этом не думал и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях. Но в такие минуты ему бывали приятны даже малые шалости и китайский домик его Трианона. Он становился прямым другом натуры и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь. Это шло припадком, и тогда грубость считалась откровенностью, глупость – прямотой, хитрость – добротой, и денщик-турок, который ваксил его сапоги, делался графом. Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену. Он выждал с неделю, а потом почуял. Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы и вдруг рассказал императору в покрове простоты все, что знал о подпоручике Киже. За исключением, разумеется, подробности о курносом знаке. Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он пугал кого-нибудь. Юрий Александрович обеспокоился. Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение, ибо по немецкой пословице ходкой тогда даром одна смерть. Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия Александровича во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения. Может быть, это сарказмы? Но нет. Император изнемог от смеха. Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, привстав на цыпочки, прочел вслед за императорской рукой: «Подпоручика Киже в Сибирь сосланного вернуть, произвести в поручики и на той фрейлине женить». Написав это, император прошелся по комнате с вдохновением. Он ударил в ладоши и запел свою любимую песню, и стал присвистывать: «Ельник мой, ельник, частый мой березник». А Юрий Александрович тонким и очень тихим голосом подхватил: «Люшеньки, люли». Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами. Поручик Синюхаев шел пешком из Санкт-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу не для того, чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине, или, может быть, не существует. На отцовский привет он ничего не ответил, посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек. Но лекарь, увидев изъяны в его одежде, усадил его и начал допытываться: «Ты проигрался или проштрафился?» «Я не живой», – вдруг сказал поручик. Лекарь пощупал его пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться. Когда он узнал о сыновней оплошности, он взволновался, целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и на завтра пошел к барону Аракчееву, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сын он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в госпиталь и написал на доске над его кроватью: «Случайная смерть». Барона Аракчеева тревожила идея государства. Поэтому его характер мало поддавался определению. Он был неуловим. Барон не был злопамятен. Бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории он слезился, как дитя, и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду нечисто выметены, приказывал бить девочку розгами.

0: тюрьме. По окончании же экзекуции выдавал дитяти пятачок. В присутствии императора он чувствовал слабость, похожую на любовь. Он любил чистоту. Она была эмблемою его нрава. Но бывал доволен именно тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке. И если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркого он ел всегда солонину. Он был рассеян, как философ. И правда, ученые немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа Канта. Они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве. Он был не только скуп, но любил и блеснуть, и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и линии, которые, переплетаясь, как ремни в треххвостке, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притвориться, что не видит, когда кто-то ухитрялся и его обмануть. Обмануть же, конечно, его было трудно. Он имел подробную опись вещам каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все госпитальные описи. При устройстве госпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам все показывал. Как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого вида должно быть перо, то есть голое, без бородки, в виде римского тростника. За перо, отчиненное с бородкою, под лекарю полагалось 5 роск. Идея римского государства тревожила барона Рокчеева. Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, он внимательно прочел его и сделал выговор лекарю, что бумага подписана нечеткую рукой. Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит. «Ага, братец, вот видишь?» — ответил барон с удовольствием. «И рука дрожит». Потом, поглядев на лекаря, он спросил его: «А когда приключилась смерть?»
1: «Июня 15-го», — ответил несколько оторопев лекарь.
0: «Июня 15-го», — протянул барон, соображая. «Июня 15-го. А теперь уже 17-е?» — сказал он вдруг в упор лекарю. «Где же был мертвец 2 дня?» Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал: «От какие неисправности! Теперь прощай, братец. Поди». Певец и статс-секретарь Милецкий действовал на ура. Он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, под стать краскам Камерона. Но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре кадрилья. У барона Рокчеева была другая повадка. Он не рисковал, ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление. Вот оно. И тут же и спрашивал распоряжение, какими мерами его уничтожить. Умаление, которым рисковал Милецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре фаро. Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчину, где и положен в госпиталь, причем сказался живым, и подал прошение о восстановлении в списках, каковое препровождается и спрашивается дальнейшее распоряжение. Он хотел показать покорность этой бумаге, как рачительный приказчик, обо всем спрашивающий хозяина. Ответ получил скоро, и на прошение, и барону Рокчееву в особенности. На прошение была наложена резолюция. Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списка за смертью, отказать по той же самой причине.
1: а барону Аракчееву была прислана записка. «Господин барон Аракчеев, удивляюсь, что, будучи в чине генерала, не знаете устава, направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева к тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить, собственно, в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таковым прошением. Впрочем, прибываю к вам благосклонный Павел».
0: Не было сказано «навсегда благосклонный». И Аракчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в госпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье, а офицерскую одежду, значащуюся в описи, задержать.
1: Когда поручик Киже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора, был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни. Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурство. Когда полк выступал в лагере для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить. Фрейлина, краткий обморок, который спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с ее внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула нисходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась. И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам, похожий на него. Император забыл о нем. У него было много дел. Быстрая Нелидова была отставлена, ее место заняла пухлая Гагарина. Камерон, швейцарский домик и даже все Павловское были забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый и солдатский Санкт-Петербург. Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал с покойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много, и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел. Лицо его стало кирпичного цвета. Суворов опять впал в немилость, император все реже смеялся. Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Киже и назначил его капитаном, а в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем. Жизнь полковника Киже протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника. Он уже командовал полком. Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях Санкт-Петербурга, хозяева которых бывали в походе. Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол, но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собой. Но и это случалось во многих полковничьих домах. От мужиков пахло ветром, от баб дымом. Поручик Синюхаев никому не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху. По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит. Он шел, нигде не задерживаясь. Он проходил чухонские деревни, как проходил реку, плоский камешек-блинок, пускаемый мальчишкой. Почти не задевал. Изредка чухонка давала ему молока. Он пил, стоя, и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесоватыми соплями. Деревня смыкалась за ним. Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мекинная, развинченная, даже игрушечная походка была все же офицерская, военная походка. Он не разбирался в направлениях, но эти направления можно было определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинах, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались. Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в Санкт-Петербург. Вступая, он обошел его кругом из конца в конец. Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг. Шел он быстро, все той уже своей военной развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными. Лавочники его ненавидели. Когда ему случалось проходить по гостиному ряду, они покрикивали вслед: «Приходи вчера, играй назад!» О нем говорили, что он приносит неудачу, а бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему, молчаливо сговариваясь, по калачу. Мальчишки, которые во все эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали: «Подвешенный!» В Санкт-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали: «Император спит!» Этот крик повторили алибарщики на перекрестках: «Император спит!» И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома. Это означало вечер. На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры и улеглись тут же на земле, покрывшись гуньками. Стража с алебардами, прокричав «Император спит!», сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел кабацкий молодец, опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком. «Батьке курносому скоро конец», — говорил извозчик. «Я возил важных господ». Подъемный мост у замка был поднят, и Павел Петрович смотрел в окно. Он был пока безопасен на своем острове. Но были шепоты и взгляды во дворце, которые он понимал, и на улицах встречные люди падали перед его лошадью на колени со странным выражением. Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно. Конь был высок, и он качался в седле. Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать. Кое-кто тотчас бы заметил. «Нужно бы спрятаться в табакерку», — подумал император, нюхая табак. Свечи он не зажег. Не нужно наводить на след. Он стоял в темноте в одном белье. У окна он вел счет людям, делал перестановки, вычеркивал из памяти Бениксена, вносил Алсуфьева. Список не сходился.
0: Тут моего счета нету. Аракчеев глуп, сказал он негромко. Пустая нерешительность, которую сей угодствует. У подъемного моста еле был виден часовой. Надобно, сказал по привычке Павел Петрович. Он барабанил пальцами по табакерке. Надобно, он припоминал и барабанил, и вдруг перестал. Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточным. Надобно заключить Александра Павловича. Он поторопился и махнул рукой. Надобно, что надобно? Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло. Он заснул крепким сном. В 7 часов утра он вдруг толчком проснулся и вспомнил. Надобно приблизить человека, простого и скромного, который был бы всецело обязан ему, а всех прочих сменить. И заснул опять. Наутро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Киже был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не клянчил имение, не лез в люди за дяденькиной спиной. Ни хвостун, ни щелкун, он нес службу без ропота и шума. Павел Петрович потребовал его формулярные списки. Он остановился над бумагой, из которой яствовало, что полковник под поручиком был сослан в Сибирь за крик под императорским окном «Караул!». Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история. Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «Караул!» под окном. Он пожаловал генералу Киже усадьбу и 1000 душ. Вечером того же дня имя генерала Киже всплыло на поверхность, о нем говорили. Некто слышал, как император сказал графу Палину с улыбкой, которой давно не видали, дивизии погодить его обременять. Он потребен на важнейшее. Никто, кроме Бениксена, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Палин щурился. Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала. Ну да, полковник Киже. Я помню, он еще с Сандуновой. Да, на маневрах под Красным. Помнится родственник Алсуфьеву, Федору Яковлевичу. Он не родственник Алсуфьеву, граф. Полковник Киже из Франции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне. События шли быстро. Генерал Киже был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел. Он крикнул с досадой и отвертел пуговицу у Палина, принесшего весть. Он прохрипел: «Положить в госпиталь, вылечить! И если, сударь, не вылечат...» Императорский камерлакей ездил в госпиталь 2 раза в день справляться о здоровье. В большой палате за наглухо закрытыми дверьми суетились лекаря, дрожа как больные. К вечеру 3-го дня генерал Киже скончался. Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом и удалился к себе. Похороны генерала Киже долго не забывались Санкт-Петербургом, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности. Полк шел со свернутыми знаменами. 30 придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена. За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка. И она плакала. Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу.
1: У меня умирают лучшие люди. Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по латыни, глядя им вслед: «Sic transit gloria mundi». Так проходит земная слава. Так был похоронен генерал Киже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных. Имя его значится в Санкт-Петербургском некрополе, и некоторые историки вскользь упоминают о нем. В петербургском некрополе не встречается имени умершего поручика Синюхаева. Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мякину, словно никогда не существовал. А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Киже. По официальным известиям, от апоплексии.
2: Вы слушали рассказ Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Читал Георгий Тараторкин.
3: Уважаемые читатели, я Виктор Шумейкин. Вам, конечно, знакомо это имя, ведь вы читаете мои стихи. Но сегодня я решил поведать вам в прозе о том, как я вступил на путь поэзии. Почему я захотел об этом рассказать, спросите вы, а вот почему. Есть люди, которые жалуются, что им не везет в жизни. Каждую мелкую неудачу они воспринимают как жестокий приговор судьбы, который не подлежит обжалованию. Они начинают считать себя неудачниками, падают духом. Вот я и хочу придать им бодрости и по мере сил доказать, что неудачи часто ведут к удачам, ибо прав арабский мудрец, который сказал: «Из зерна печали вырастает древо радости». Часто меня спрашивают, что послужило первым толчком к пробуждению моего творческого дара? Почему это я вдруг начал писать стихи? Сейчас я отвечу. В детстве я любил слушать песни и читать стихи, и сразу их запоминал, но сам их еще не писал. Очевидно, действительно, тут нужен был толчок. И этот толчок я вскоре получил. Случилось это в конце мая. Я только что пришел из школы. Учился я во втором классе. И тихо сидел дома за столом и ел гречневую кашу. Вдруг неслышно открылась дверь, и вошел мальчишка из нашей квартиры. Этого мальчишку на дворе прозвали Шерлокомцем. Он читал всякие книжки про сыщиков и сам собирался стать сыщиком, новым Шерлоком Холмсом. Шерлокомец пронзительным взглядом оглядел комнату и таинственно прошептал: «Мои наблюдения говорят за то, что твоя тетя Аня отсутствует. Прав я или не прав? Ты же сам знаешь, что она на работе», — ответила я. «Значит, я прав», — торжествующе прошептал Шерлокомец. «Мы, работники сыска, редко ошибаемся. Но говори, зачем ты пришел?» «Дело есть», — строго сказал Шерлокомец. «Ты знаешь Митьку Косова с третьего двора? Так вот, этот Митька Косой сегодня прошел по карнизу второго этажа, мимо трех окон, туда и обратно. А с нашего двора еще никто по карнизам не ходил. Надо сказать, что жили мы в большом домище на одной из линий Васильевского острова. Точного адреса вам не называю, потому что там до сих пор живут люди, которые помнят меня. Они могут уличить меня в неточностях, я всегда любил добавлять от себя. И до сих пор у меня сохранилась эта черта. Так вот, Короче говоря, в этом большущем доме было три двора. Второй двор был нейтральным, а первый и третий во всем соперничали между собой. Я жил в первом дворе, поэтому известие, принесенное шерлокомцем, было не из веселых. «Что же нам теперь делать?» – спросил я. «Придется кому-нибудь тащиться по карнизу. Кто живет у нас во втором этаже? Костя Пикин, Женька Петров. Кто еще?» «Нет, это категорически отпадает», – сказал шерлокомец. «Мы уже провели с ребятами совещание. Наш двор должен пройти по карнизу третьего этажа. Но ясно, не весь двор, а кто-то один. И не мимо трех окон, а мимо шести окон. Дошло до тебя?» «Доехала», — сказал я. «Кто же из ребят живет на третьем этаже? Коська Зимыкин? Димка Жгун? А мы с тобой на каком этаже живем?» — укоризненно спросил шерлокомец. «Может быть, на первом? Или, может быть, на шестом? Что подсказывают твои наблюдения?» «Мы живем на третьем», — ответил я. «Ну так вот, это дело поручили нам», — торжественно сказал шерлокомец. «Или тебе, или мне. Нам нужно бросить жребий. Но если ты захочешь проявить сознательность, то можешь идти по карнизу добровольно, без всякого жребия. Ведь твое участие в этом деле строго желательно. У тебя есть тапочки на лосевой подошве, в них ноги не скользят». «Я тебе дам тапочки», — сказал я. «Уж чего-чего, а тапочек мне не жалко». «Ну, у меня совсем другой размер ног», — ответил шерлокомец. «К тому же в чужой обуви ходят те, кто хочет сбить со следа уголовный розыск или Скотланд-Ярд. А мне в твоих дурацких тапочках ходить незачем. Моя совесть чиста перед законом. Давай уж тогда метать жребий, раз ты такой несознательный». «Ну, давай», — сказал я и вырвал лист из тетради. «Нет, тут нужен свидетель, чтобы все по закону было», — возразил шерлокомец. «Пойдем к Лизе, больше не к кому. Не к взрослым же идти». «Ну, к этой я в комнату не пойду», — решительно сказал я. «Ты же знаешь, я с этой не разговариваю». Мы пошли в комнату шерлокомца, и тот вызвал туда Лизу. Эта девочка тоже жила в нашей квартире. Ей было столько же лет, сколько и мне, но училась она в третьем, а не во втором классе. Лиза была девчонка как девчонка, пока молчала. Но стоило ей заговорить, и она превращалась в ядовитую змею. Мне она постоянно говорила разные колкости, что я будто бы не моюсь, и что я недоразвитый, и что я хомяк. Ничего хорошего я от нее ни разу не слышал. А совсем недавно она обозвала меня на кухне олухом Господа Бога. И откуда только брала она такие выражения? Шерлокомца же она уважала и считала его культурным мальчиком. Это за то, что он много читал. Действительно, в комнате шерлокомца была огромная полка с книгами. Там были книги медицинские, отец его был ветеринаром, и шерлокомцевы книги, выпуски Ника Картера, Ната Пинкертона, «Женщины-сыщики мадам Тюрбо», еще много других книг по сыскному делу. Шерлокомец покупал их на барахолке, на те деньги, что отец давал ему на завтраки. Едва Лиза вошла в комнату, и едва шерлокомец объяснил ей, в чем дело, она презрительно сказала: «Ну, где уж этому ходить по карнизам? Из него от страха цикорий посыплется». Тем не менее, она написала на одной бумажке «идти», а на другой «не идти». Потом она заложила руки за спину и долго их там держала с важным видом. Затем очень легким движением она выбросила руки вперед и сказала: «Выбирайте». Мне показалось, что при этом слове она подмигнула шерлокомцу правым глазом, и я подумал: «Нет, ты меня не проведешь, не на таковского нарвалась. Мне в правый, — крикнул я. Лиза разжала правую ладонь, и там оказалась записка с надписью «Идти». «Ну вот, Бог правду видит», — облегченно сказал Шерлокомец. «Ведь не зря же у тебя есть лосевые тапочки. И не так уж высоко, и не так уж страшно», — сказал я себе. «Врешь ты, зловредная Лиза, никакой цикории из меня не посыплется. Назло тебе не испугаюсь». Вдруг я услышал за спиной тихий разговор, а затем меня окликнул Шерлокомец. «Слушай, у нас есть дополнительная идея. Лиза сейчас принесет маску». «Какую маску?» – удивился я. «Такую маску, чтобы ты не глядел по сторонам и чтобы ты не глядел вниз. Тогда тебе не так страшно будет». Лиза вернулась из своей комнаты и действительно принесла маскарадную маску. Она была из картона с резинкой сзади. Изображала она свиную голову. «Ой, не обязан я идти в какой-то свиной маске», — сказал я. «Такого уговора не было. Это все, это выдумывает». «Она добра тебе хочет», — наставительно изрек Шерлокомец. «Из этой маски ты будешь глядеть только в одну сторону, и у тебя не закружится голова». «И потом подумай сам, этот несчастный Митька Косой шел совсем нормально и неинтересно, без ничего, а ты пойдешь в маске. Я даже завидую, прямо как в книге про сыщиков. Таинственный незнакомец в маске, неся на руках прелестную девушку и отстреливаясь от бандитов, отважно шел по карнизу шестого этажа». «Третьего этажа», — поправил я, «и никаких девушек я на себе таскать не обязан. Лучше уж кирпичи таскать». «Что ты с этим разговариваешь?» — сказала Лиза Шерлокомцу. «Разве этот понимает что-нибудь в девушках или в девчонках? Он только в компоте понимает. Это компотный сыч». «Да, он любит набить живот. Это в нем действует животный инстинкт», — согласился с нею Шерлокомец. «Но сейчас ты не должна его дразнить, а то он еще откажется от своего жребия. Я пойду, созову ребят со всех дворов, чтоб все видели, что и мы можем ходить по карнизам». Я пошел в свою комнату, снял ботинки и надел тапочки. Со двора раздался условный свист Шерлокомца. Я надел свиную маску и вылез на карниз. А где-то в другом конце двора девчонки жалобными голосами пели: «На заборе сидит утка, у нее катар желудка. На заборе сидит кот, он до вечера помрет». Хоть кот этот ко мне никакого отношения не имел, но мне вдруг показалось, что я живу очень высоко. Мне захотелось жить где-нибудь в первом этаже или даже в подвале, но надо было действовать. Я пошел по карнизу лицом к стене. Карниз был довольно широкой, шириной в ступню, а на уровне головы тянулся еще один карниз. За него я держался руками. Прорези для глаз в маске были узенькими, и я не мог смотреть вниз, во двор. Я видел перед собой только серую стенку, и идти было не так уже и страшно. Я осторожно пробовал ногой прочность карниза, потом делал уже твердый шаг и так подвигался вперед. Там, где были окна, я нагибался и держался за подоконник. Солнце светило за моей спиной и освещало комнаты, мимо которых я проходил. Первое окно было закрыто. Здесь жила старушка Кудейникова. Ее сейчас не было дома. Очевидно, она на рынке торгует своими шапочками. Второе окно тоже закрыто. Стекла пыльные. На подоконнике лежит выгоревшая красная газета. В глубине комнаты виден стол без всякой скатерти. Здесь живет слесарь-инструментальщик Дальников. Он уже больше года безработный и состоит на учете биржи труда. Зимой он иногда работал на уборке снега, а сейчас все где-то пропадает, верно, ищет какой-нибудь работы. Третье окно закрыто и завешено тяжелой шторой. Здесь живет самый настоящий непман Петр Яковлевич Зубровин. У него есть свой магазин, самый настоящий. Он называется так: «Бакалея и колониальные товары. Зубровин». Сам Зубровин совсем не похож на тех непманов, которых рисуют на плакатах. Между третьим и четвертым окном была водосточная труба. Я ее благополучно миновал. Четвертое окно было Лизино. Оно было открыто. Лиза сидела в глубине комнаты за столом и читала книгу. Когда она увидела меня, она на минуту подняла глаза, и я успел заметить в них слезы. Должно быть, книга была грустная. Лиза сразу отвернулась от меня, а я поскорее прошел мимо. Пятое окно было уже не в нашей квартире. На его подоконнике сидела большая рыжая кошка. Кошка равнодушно поглядела на меня, будто она давно привыкла, что мимо ее окна ходят люди. Это на уровне-то третьего этажа. Шестое окно было открыто. И на его подоконнике стоял ящик с землей и желтыми цветами. Ящик закрывал собой подоконник, и мне пришлось здесь держаться за нижние закраины оконного выступа. Ногам моим стало скользко. При поливке цветов вода просочилась на карниз. Но теперь-то дело было на мази. Скоро мне поворачивать обратно, с радостью подумал я. Я очень-очень медленно шел мимо этого окна. Комната за окном была пуста. Но вдруг показалась женщина с кувшином. Она торопливо и задумчиво подошла к подоконнику и опять начала лить воду на цветы. «Ай да цветочки!» — сказал я. Женщина взглянула на меня и вдруг закричала не своим голосом. Она отпрянула от окна, потом снова кинулась к нему и ткнула меня в лоб своим кувшином. Толчок был, в общем-то, слабый. Но я все-таки сорвался с карниза и упал. Мне повезло. Если бы я упал у предыдущих окон, я разбился бы об булыжник, которым был вымощен двор. Но здесь начинался маленький газон с травой, и я упал на мягкую землю. Тем не менее, на несколько секунд я потерял сознание. Меня отнесли домой, в комнату, и вызвали врача. Врач сказал, что переломов нет, и назначил на несколько дней постельный режим. Кто-то позвонил по телефону тете Ане, и она приехала из конторы порта. Там она работала. Она стала плакать и допытываться, с чего это я вздумал ходить по карнизам. Неужели я сам додумался до такой глупости? Я отвечал, что сам додумался. Просто захотелось пройтись по карнизу. Но больше я этого делать не буду. И до маски ты сам додумался, ведь это болезненная идея – ходить по карнизу в маске. Это не болезненная идея, а дополнительная, – объяснил я. Но в маске я ходить тоже больше не буду. Если б были живы твои родители, – сказала тетя Аня, – все было бы по-иному. Отец порол бы тебя все время ремнем, мать таскала бы за вихры, а бабушка отнимала бы у тебя компот, и тогда бы ты стал человеком. Я же пороть тебя не могу, и это-то и губит тебя. Но ты сам себя наказал. Я думала послезавтра поехать с тобой на буревестники в Петергоф, а теперь это целиком отпадает. Хоть доктор и сказал, что ничего опасного нет, но тетя Аня все же созвала общеквартирный консилиум. Первым высказался отец Шерлок Холмса, ведь он был ветеринар. Он сказал, что при падении с 5-го или 6-го этажа был бы возможен летальный исход. А также помянул добрым словом собак. Собаки, заметил он, во многом умнее людей. По карнизам, например, они не ходят. Тетя Нюта, Лизина мать, подала конкретную идею. Меня надо поить молоком на случай выявления сотрясения мозга. С этим все согласились, и тетя Аня немедленно приступила к действию. Вернее, к действиям пришлось приступить мне. Молоком-то ведь меня стали пичкать. Вечером, когда тетя Аня вышла на кухню, в комнату ко мне проскользнул Шерлохомец. «Хорошо, что ты не сказал на нас», – прошептал он. «Лиза плачет вовсю, а тетя Нюта думает, что она заболела. А Лиза по тебе плачет. Она просила тебе передать, что не будет больше обзывать тебя недоразвитым и компотным сычом».
4: «А олухом, Господа Бога, тоже не будет обзывать?»
3: «Про это она ничего не сказала, а врать я не хочу. Работники сыска никогда не врут без надобности. Тогда скажи мне, что это твой папаша говорил про летальный исход?» «Летальный исход – это значит, что кто-то, вот, например, ты, летит к ангелам, то есть помирает. Но ты, может быть, и не помрешь. Тебе только сильно угрожает потрясение мозгов. Это значит, что ты будешь сумасшедшим идиотом. Тебя не тошнит еще от молока?» «Нет, может быть, я еще не сойду с ума», – с надеждой сказал я. «А вот я тебе сейчас проверку дам», – молвил Шерлохомец. 6-ю 9. Сколько это?» Я начал считать в уме, но Шерлохомец прервал мои вычисления. «Вот видишь, забыл. Первый признак психоумопомешательства». «Я плохо знаю таблицу», – признался я. «Я и до того, как упал, плохо знал. Мне задание на лето по арифметике дают». «Ну, а сколько у человека пальцев?»
4: 10.
3: «Опять роковая ошибка», – сказал Шерлохомец. «У человека 20 пальцев».
4: Шерлохомец ушел, а я остался лежать и ждать, когда начнется тошнота и когда я начну сходить с ума и делаться идиотом. Мне этого совсем не хотелось. Из-за этого я всю ночь не спал, а только притворялся, что сплю, чтобы не огорчать тетю Аню. Утром, когда она ушла на работу, предварительно напоив меня молоком, мне стало совсем грустно. Я лежал и думал о том, что вот всю жизнь я хотел прокатиться на буревестнике, а когда это стало близко к осуществлению, мне так не повезло. На буревестнике в Петергоф завтра поедут другие, а меня отвезут на скорой помощи к Николаю Чудотворцу на пряжку. Потом я вздремнул, и мне приснилось, что я сижу за решеткой у этого Николая Чудотворца, а сумасшедшие бьют меня по голове подушками и дразнят олухом Господа Бога. А за окном, по заливу, идет белый пароход. Когда я проснулся, мне стало еще грустнее. Мне захотелось не то заплакать, не то убежать на край света. Потом внезапно в голове моей словно что-то беззвучно застучало, и я стал складывать строчки. Получилось вот что. «Упал я с карниза, плохие дела. Зачем ты мне, Лиза, ту маску дала? Возможен, возможен летальный исход, а может быть, стану совсем идиот». «Да ведь это ж я стихи придумал!» — удивился я и сразу вскочил с постели и, взяв тетрадь, записал эти строчки. Странно, стихи получились грустные, но когда я записал их, мне как-то полегчало, стало веселей. Потом я крепко уснул. Разбудил меня Шерлохомец. Он вернулся из школы и зашел справиться о моем здоровье. Я ответил ему, что чувствую себя лучше. Даже стихи написал.
3: Стихи? Испугался шерлохомец. Какие такие стихи? Зачем это ты?
4: Так, вот взял и написал. Вот, прочти.
3: Шерлохомец прочел и покачал головой. Плохо твое дело. Иногда это с этого и начинается.
4: Можно показать их Лизе? Конечно, можно, с готовностью ответил я. Ведь тут и про нее.
3: Вскоре Шерлок Холмс вернулся. Лиза вовсю плачет. Вчера она плакала по-нормальному, а сегодня, как прочла это, прямо ненормально плачет. Она говорит, что это она виновата, что ты идиотом стал.
4: Там не так у меня написано, поправил я Шерлока Холмса. Там у меня написано, а может быть стану.
3: Не может быть, а так и есть, грустно сказал Шерлок Холмс.
4: Но мы тебя будем навещать. Мы туда, к чудотворцу, и компот тебе будем иногда носить, раз ты его так любишь.
3: Однако ничего страшного со мной так и не произошло. На следующий день я уже ходил. В этот день вечером в нашу комнату зашел ветеринар и сказал тете Ане, что хоть Бога, конечно, нет, но пути его неисповедимы. Он развернул свежую вечернюю красную газету и прочел о гибели буревестника. Капитан был пьян и налетел в морском канале на немецкий пароход Грейда. На буревестнике почти все погибли. Старые ленинградцы, быть может, даже помнят песню об этом. Ее долго пели певцы на рынках и во дворах, и там были такие слова: «В узком проливе морского канала тянется лента изгиб, место зловещее помнится гражданам, где буревестник погиб». Конечно, эта песня была сочинена более зрелым мастером пера, чем я. Но и мои строчки о летальном исходе казались мне тогда неплохими. И я их помню до сих пор. Ведь это мои первые строчки. И я не написал бы их, если бы не упал с третьего этажа. Мне просто повезло. Если бы я упал со второго этажа, этого было бы слишком мало, чтобы получить творческий толчок. Если бы, с другой стороны, я упал с четвертого или с пятого этажа, это было бы слишком много. Это был бы перебор. Третий же этаж – это было то, что требовалось.

Уважаемая литературная редакция, пишет нам Мелита Классен из поселка Джетысай Сырдарьинской области Узбекской ССР. Я постоянная ваша слушательница. Ваши передачи «Поэтическая тетрадь» приносят мне большое наслаждение. Благодаря им я поняла мир поэзии, узнала много новых имен. Поэзия стала для меня верным другом. Несколько раз я слушала стихи Эдуарда Багрицкого, но мало знаю об этом поэте. Пожалуйста, расскажите в своей передаче об Эдуарде Багрицком.

0: Кто услышал раковины пение, бросит берег и уйдет в туман, даст ему покой и вдохновение окруженный ветром океан. Кто увидел дым голубоватый, подымающийся над водой, тот пойдет дорогою проклятой, звонкую дорогою морской. Так я, мое перо писало, ум выдумывал, а голос пел. Но осенняя пора настала, и в деревьях ветер прошумел, и вдали на берегу широком о песок ударилась волна. Ветер соль развеял ненароком, чайки раскричались до темна. Буду скучным я или не буду, все равно отныне я другой. Мне матросская запела удаль, мне трещал костер береговой. Ранним утром я уйду с Дальницкой, дынь возьму и хлеба в узелке. Я сегодня не поэт Багрицкой, я матрос на греческом дубке. Свежий ветер закипает брагой, сердце ударяет о ребро, обернется парусом бумага, укрепится мачтою перо. Этой осенью я понял снова скуку поэтической нужды. Не уйти от берега родного, от павлиньей радужной воды. Только в море без шабашни пенье, только в море мой разгул широк. Подгоняй же, ветер вдохновения, на борт накренившийся дубок. Стихи эти вольные, словно бы овеянные штормовым ветром океана, очень сродни самому Багрицкому, жизнелюбивому, страстному, напряженному поэту. Мы очень часто вспоминаем удивительные жизни поэтов. Жизнь Виона, Байрона, Эдгара По. Нас восхищают подробности их биографии, их странность, необычность, их близость к вымыслу. А ведь жизнь Багрицкого была сродни жизни этих поэтов.
1: Это была очень самостоятельная, странная, неповторимая жизнь от начала и до конца. Она начиналась на окраине Одессы, в затхлой квартире, среди темных углов. В больнице перед смертью Багрицкий сказал сиделке: «Какое у вас лицо хорошее! У вас, видно, было хорошее детство. А я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного хорошего дня». И вот в эти тянущиеся, как однообразная паутина, дни, в этот быт, скрашиваемый лишь фантазией юноши, населяющего пропахшее подсолнечным маслом пространство между стенами, бригантинами, парусами и героями, в этот быт врывается революция. Она срывает начинающего поэта с места, бросает его в полынные Каспийские степи, проносит на коне вместе со всадниками революции сквозь пламя гражданской войны. На всю жизнь останутся в стихах поэта отцветы этого пламени и звонкий цокот копыт. Рушится старый мир литературных представлений, и в стихи врывается реальная, напряженная, бурная жизнь.
0: Гимнастерка в дырах и заплатах, вошь дотла проела полотно, но бурлит в бутылочных гранатах взрывчатое смертное вино. Офицера, скачущего в поле, напоит и с лошади сшибет. Гайдамак его напьется в волю, так что и костей не соберет. Эти дни на рельсах под уклоны пролетают, пролетели, нет. С громом, как товарные вагоны, мечутся за выстрелами вслед. И на фронт, кострами озаренный, пролетают, пролетели, нет. Песнями набитые вагоны, ветром взмыленные эскадроны, эскадрильи бешеных планет. катится дорогой непрорытой в разбираемую бурей новь, кровь насквозь пропахнущая житом и пропитанная сажей кровь. А навстречу только

0: На знаменах революции были написаны мечты самые прекрасные, самые высокие из всех, какие вдохновляли поэтов, и Багрицкий, не раздумывая, встал под эти знамена. Он сражался с белогвардейцами на Персидском фронте, воевал в особом партизанском отряде, работал в окнах роста. Все, о чем он писал, действительно было испытано им, прошло через его сердце.
1: Дымили станции кругом, храпели поезда, ячменный суп, зеленый хлеб, болотная вода. В солончаках, в сухой траве, где коршун и калмык, с винтовкою наперевес проходит фронтовик. И тот, кто эти дни узнал, кто грелся у костров, кто слушал в сумерках степей постылый вой волков, кто вынес голод, видел смерть и не погиб нигде, тот знает сладость сухаря, размокшего в воде. Тот знает каждый вещи срок, тот чувствует в потьмах и каждый воздуха глоток, и каждой ветки взмах.
0: Ну вот, кончилась гражданская война, и начались будни страны, несущие новую, не менее прекрасную романтику, чем романтика боев и походов. Прекрасны годы буйств и мятежа, сражений и восстаний вдохновенных, но нам прекрасней кажется стократ, упорный год стремительной работы, гул тракторов, размерный стук лопат, маховиков крутые повороты.
1: Только начали аккумулироваться острые впечатления того времени, только-только возникала стремительная энергия стиха, когда жестокий недуг настиг Багрицкого. Но никогда никому не пожаловался он на болезнь. Он и саму болезнь смог соединить с образом победы в удивительном стихотворении ТБЦ. В припадке астмы ему кажется, что Феликс Дзержинский сходит с портрета и разговаривает с ним. «Да будет почетной участь твоя, умри, побеждая, как умер я». Этот человек никогда не был грустным. Не то что грустным, он не был никогда не веселым. Как он замечательно острил, как смеялся, как был добр. Единственный человек, которому он был необыкновенно жесток, это он сам. Он написал 3 большие поэмы и до того, как вышла книжка, не напечатал ни одного отрывка. То есть отказался от заработка, от известности. Не будешь нигде печатать в журналах? Нет. Почему? Я хочу, чтобы сразу, целиком вышла вся книжка.
0: Во всем проявлялась эта незаинтересованность в личном благополучии, необычайная строгость и взыскательность к самому себе. У Багрицкого был друг, командовавший корпусом гражданскую войну. Комкор подарил поэту саблю. И поэт, который не мог нескольких минут обойтись без вдыхания астматола, с восторгом воспринимал вид этой сабли. Он был влюблен в бойцов. Погибших товарищей имена доселе не сходят с губ. Их честную память хранят холмы в обветренных будиках, крестьянские лошади мнут полынь.

0: поросшую из сердец, да изредка выгребает плуг пуговицу с орлом. Трудно вспомнить более величественные строки, посвященные мужчине, солдату, чем эти строки поэта, окруженного коричневыми от лекарства ложками и порошками. В 30-е годы Юрий Олеша писал:
1: когда-нибудь в прекрасные дни победивший пролетариат оглянется на прошлое, то есть в наши сегодняшние дни, и фигура поэта Эдуарда Багрицкого засияет в этом прошлом, потому что это был человек чистый, неподкупный, родившийся в мире частной собственности и сумевший стать поэтом революции, учителем молодых, восторженным поклонником тех, кто возносил из настоящего это прекрасное будущее.
2: Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед, боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас, но в крови горячечной подымались мы, но глаза незрячие открывали мы. Возникай, содружество ворона с бойцом, укрепляйся, мужество, сталью и свинцом, чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла. Трудно представить себе, что такие полновесные строки написал человек, почти лишенный способности двигаться. Мир сужался для него. Уходило море, к которому он никогда не мог поехать. Уходили лошади, на которых он уже никогда не вскочит. Уходили луга, по которым больше не пройдет его нога. И, наконец, осталась одна комната, тесная, заставленная аквариумами с рыбами. Эти аквариумы были его океанами. Там плавали рыбы в освещенных прожекторами зеленоватых пространствах. Эти рыбы были похожи на птиц и на цветы, и на какие-то фантастические снаряды. А он сидел перед этими светящимися кубами, нахохлившийся, большеголовый, сидел по-турецки на кровати, согнувшись, покашливая, серой сединой в синей байковой блузе, и смотрел. Он видел путешествия, которых не мог совершить, видел берега и воды недостижимых для него стран. Эти страны сами пришли к нему, потому что он был поэт, и как поэт обладал волшебным умением обобщать. Тот же Олеша вспоминает:
1: когда-то Багрицкий рассказывал мне об одном своем замысле. Представь себе, летучий голландец. Он входит в харчевню. Деревянный стол, девушка. Он кладет на стол розу. И вдруг все видят. Начинается превращение розы. Сквозь нее проступают очертания города. Люди видят город.
0: В этом, наверное, и состояло волшебство поэзии Багрицкого, что он смог оживить и легкую, стремительно летящую по ковылям кавалерию, и девочку Валю, маленькую безбожницу, героически погибшую пионерку, и превратить многотрудные годы жизни в жизнерадостные, поющие, трубящие, голубеющие, с лошадьми и саблями, с камбригами и детьми, с охотниками и рыбами, со сказками и цветами видения. Багрицкий ярко запечатлевался в памяти тех, кто был близок с ним. Его помнили долго и любили преданно. Вот как вспоминает о Багрицком Константин Георгиевич Паустовский в повести о жизни.
1: Внезапно В один туманный зимний день в Обыденском переулке появился Эдуард Багрицкий. Расстегивая зеленую бекешу, он сказал, как бы утверждая все, что читал и знал до сих пор о Москве. Златоглавая столица, Парфироносная, Азия. Но, в общем, знайте, что я не буду жить у вас в грубом понимании слова. Нет, я буду стоять постоем. Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий срывающийся голос. Я просил его, чтобы он прочел свои стихи. Они утоляли в то время мою тоску по недавно покинутому Черноморью, по перегретому воздуху в тени одесских акаций. У Багрицкого были свои понятия о принадлежности поэзии тому или иному поэту. Очевидно, для него стихи, как воздух, как солнечное тепло, были всеобщим достоянием. Мне даже казалось, что, например, стихи Блока о Командоре или «Веселые нищие» Бернса или сказания де Костера о Тиле Уллиншпигеле, все это он считал как бы написанным не только Блоком, Бернсом или де Костером, но и им, Багрицким. Все это принадлежало ему хотя бы по той причине, что он сумел открыть в них незамеченные богатства звуков, образов, красок и очарований.
2: Плещет жижей пивною в щеки выпивки зной. Начинайте за мною, запивайте за мной. Королевским законом нам голов не свернуть. По равнинам зеленым залегает наш путь. Мы проходим в безлюдье с крепкой палкой в руках, мимо чопорных судей в завитых париках, мимо пасторов чинных, наводящих тоску, мимо, мимо, в равнинах воронье на чеку. Мы довольны. Вельможе не придется уснуть, если в ночь в бездорожье пролегает наш путь. И ханже не придется похваляться собой, если ночь раздается перед нашей клюкой. Встанет полдень суровый над раздольями тьмы. Горечь пива иного уж попробуем мы. Братья, звезды погасли, что им в небе торчать? Надо в теплые ясли завалиться и спать. Но и пьяным, и сонным затверди, не забудь, королевским законом нам голов не свернуть.
0: Под елью Шотландии горец рожден, да здравствует клан, да погибнет закон. Он знает равнину и камень, и лог, мой Джон легконогий, мой горный стрелок. Мы шли по дороге от вида до спей, под выход волынки, под пляску ветвей. Мы пели вдвоем, мы не чуяли ног, мой Джон легконогий, мой горный стрелок. Его осудили и выгнали вон. Но вереск цветет, появляется он, рука на кинжале и взведен курок. Мой Джон легконогий, мой горный стрелок. Погоня, погоня, исполнился день, захвачен Шотландии вольный олень. Палач и веревка намылены в срок. Мой Джон легконогий, мой горный стрелок. Прощайте, веселые реки мои, волынка, попутчица нашей любви, за ветер, за песни последний глоток. Мой Джон легконогий, мой горный стрелок.
2: Из Лондона в Глазго стучат мои шаги, паяльник мой шипит и молоток стрекочет, распорот мой жилет и в дырьях сапоги. Но коль кузнец влюблен, он пляшет и хохочет. В солдаты я иду, когда работы нет, бесплатная жратва и пиво даровое. Но деньги получив, я заметаю след, паяльник мой в руках, жаровня за спиною. Веселого певца не услыхать вельможам. Недаром я пою в лесах по бездорожьям. Уродлив посох мой, кафтан мой в прахе сером. Но пчел веселый рой, крутясь, летит за мной, как прежде за Гомером. Увы, кастальский ключ не вычерпать стаканом. От греческой воды не быть вовеки пьяным. В передвечерний час меня приносят ноги к тебе в приют нестрогий, мой нищенский Парнас, открытый по дороге. Дыхание любви нежнее, чем ветер с юга. Зови меня, зови, бездомная подруга. Цветет ночная высь, травою пруд волнуем, чтоб мы, внимая струям, сошлись и разошлись с веселым поцелуем. Веселого певца не услыхать вельможам. Недаром я пою в лесах по бездорожьям. Уродлив посох мой, кафтан мой в прахе сером. Но пчел веселый рой, крутясь, летит за мной, как прежде за Гомером.
1: Говорят, что некоторые люди могут взять в руку тугой завиток цветка, и от теплоты их рук он распустится со всей силой и пышностью, на какую способен. Чужие стихи как бы расцветали в руках Багрицкого. Он много увлеченно и страстно переводил. Он был веселым феодалом в царстве поэзии. Он проходил по лугам этой страны, сбивая пыльцу с высоких перезревших цветов, прищурившись от солнечного света, сея богатство широкой рукой. И, может быть, к нему больше подходило слово «певец», чем «поэт». Когда он умер, по Москве его тело сопровождал эскадрон молодых кавалеристов. Кончалась биография замечательного поэта страны, начавшаяся на задворках жизни у подножия одесских трактиров и в конце осененная красными знаменами революции и фигурами всадников, таких же бойцов за революцию, каким был поэт.
0: О редкой поэтической одаренности Эдуарда Багрицкого ходит немало легенд. Трудно порой отличить, что в них правда, а что рождено воображением рассказчика. Да и нужна ли такая точность? Не будем подвергать сомнению все, что рассказал нам о Багрицком Юрий Олеша, хотя стихотворение, о котором пойдет речь, так и останется неназванным.
1: Мы в университетской аудитории. Это аудитория из небольших. Она набита битком. Силуэты студентов видны даже наверху, у голубых окон. Распоряжается профессор. Высокий, черный, кривой на один глаз, похожий на турка. Один из известных одесских профессоров-филологов. Мне вовсе не хочется, чтобы в моем воспоминании этот профессор был отрицательным персонажем. Он и не заслужил этого. Это был самый обыкновенный профессор. Необыкновенно было то, что перед ним стояла целая группа хороших поэтов. Пойди, оцени такое явление спокойно. Пойди, не восстань против него. И где-то еще скребли кошки этого буржуазного профессора по той причине, что молодые поэты, стоявшие перед ним, были на стороне революции, с матроснёй, с кавалеристами в буденовках, с чекистами. К Как бы там ни было, он восставал против нас. И, что безусловно бросалось в глаза, оберегал своих студентов от наших чар. «Байрон!» – то и дело слышалось из его уст. «Байрон!» – когда он исследовал что-нибудь о Байроне против нас. «Непревзойденный Данте!» – и что-нибудь против нас о Данте. «Сонеты Петрарки?» – переспросил Багрицкий. «А хотите, я напишу сонет сразу? Начисто?» Конечно, Багрицкий не собирался вступать в соревнование с Петраркой. Его привела в раздражение надменность профессора. Разозлила снобистская манера, с которой он произнес «Петрарки» с растягиванием звука «А». «Да», – кивал поэт своей лохматой головой. «Вот здесь, на доске, при всех напишу сонет без помарки». «Даже в 5 минут?» – засмеялся профессор. «В 5 минут! Сейчас я объясню им, что такое сонет». Стоя лицом к студентам, Багрицкий, уже с мелком в руке, повел объяснение. Объясним и мы, что такое сонет. Сонет – это стихотворение, написанное с соблюдением особой, довольно трудной формы. Оно состоит из 2 четверостиший и 2 трехстиший, всего 14 строк. Рифмующиеся звуки первого четверостишия должны повториться и во втором. В трехстишиях рифмы, хоть и не повторяются, но расставляются в определенном порядке. Дело даже не в рифмах. Дело в содержании стихотворения. Оно должно соответствовать такому распределению мыслей. В первом четверостишии тезис, во втором антитезис. В 2 трехстишиях вывод, положение, которое хочет доказать поэт. «Понятно?» – спросил Багрицкий. «Понятно!» – ответил амфитеатр. «Теперь дайте мне тему». «Камень», – сказал кто-то. «Хорошо, камень». И атлет пошел на арену. «Может быть, какая-нибудь халтура и получится», – начал профессор. Но тут же он замолчал, так как на доске появилась первая строчка. В ней фигурировала «Проща». Профессор понял, что если поэт, которому дали тему для сонета «Камень», начинает с «Прощи», то он понимает, что такое сонет. И если он владеет мыслью, то формой он тем более владеет. Аудитория и профессор впереди нее, с серьезностью сложивший на груди руки, и мы всей группой чуть в стороне от доски смотрели, как разгоралось это чудо интеллекта. Крошился мел. Багрицкий шел вдоль появляющихся на доске букв, заканчивал строку, поворачивал, шел вдоль строки обратно, начинал следующую, шел вдоль нее и опять поворачивал. Аудитория в это время читала слово, другое, третье и целиком всю строчку, которую получала как подарок, под аплодисменты, возгласы, под улыбку на мгновение оглянувшегося атлета. «Тише!» – воскликнул профессор, поднимая руку. «Тише!» Сонет, написанный по всей форме, был закончен скорее, чем в 5 минут. На доске за белыми осыпающимися буквами маячил образ героя с прощой, образ битвы, образ надгробного камня. Через несколько дней произошло то, что профессор усомнился, так сказать, в правильности проделанного Багрицким эксперимента. «Это заранее было подготовлено», – сказал он. «Кто-то выкрикнул из аудитории заранее придуманную вами тему, и вы, ну хорошо, как сейчас слышу глухой голос Багрицкого. Давайте, вот здесь я напишу на другую тему. Ну, на какую? Тогда был камень. Давайте теперь пусть будет вода. Хитрый, хитрый. Как раз противоположное. Это вы тоже придумали раньше. Вода, камень, хитрый. У вас написан сонет на тему «Вода». Багрицкий махнул рукой, и мы пошли. «Багрицкий!» Раздался издали зов, когда мы прошли шагов 5-10. «Багрицкий!» – это звал профессор. «Багрицкий!» И еще громче. «Багрицкий, ну хоть оглянитесь!» Багрицкий шел, не оглядываясь. «Ну, хоть оглянитесь, мой друг, ну, хоть оглянитесь!» Багрицкий оглянулся и помахал профессору рукой. «Простите меня!» – кричал профессор. «Я верю вам, верю, хоть и трудно поверить, но верю! Трудно поверить, трудно! Непревзойденный Данте!» Багрицкий, не дослушав, повернулся и пошел дальше. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше.
3: Белые ракеты одна за другой чертят своими трассами ночное небо. На излете ракета, дрожа на мгновение, повисает, освещая все вокруг ярким мертвенным светом. И когда она начинает потухать, ее спешит сменить вторая, а то третья. И так всю ночь. Рота то ползком, то короткими перебежками приближается к позициям гитлеровцев. Когда очередная ракета взлетает в небо, рота замирает на снегу. Не зря говорится, что сон подушки не ищет. А раз мгновенно засыпает. А раз, да проснись же, браток, ракета потухла. Тряс друга за плечо Петя Шашкин. А раз мотает головой, трет лицо и хватается за автомат, решив, что спал долго. Но прошло всего несколько секунд. Вздремнул, оказывается, виновато шепчет он. Потом ощущает, что лежит в ледяной воде. Мокрая шинель затвердела, как сухой бурдюк. Кажется, сделает движение, и она сломается. Рота двигается бесшумно, чтобы еще до рассвета выйти на рубеж атаки. А дежурящий фашист не жалеет ракет. Ох, как раз ненавидит эти ракеты. Пока она летит вверх, не мешает. Но когда постоит в небе и обессиленная начинает медленно спускаться, все поле просматривается, как на ладони. Гитлеровцы, еще не оправившиеся после вчерашней нашей атаки, укрылись в укрепленном замке какого-то барона и бетонных хозяйственных постройках. Замок суров и мрачен, как и все другие баронские замки в Восточной Пруссии, которые рота брала штурмом. У этих мрачных, казавшихся неприступными баронских твердынь, полегло немало наших ребят. Ракета! Снова ракета! Гитлеровцы жгут их, не жалея, дают пулеметные очереди. Но сейчас ракета куда опаснее пулеметов. В короткие мгновения между вспышками ракет тьма особенно густа, и рота делает очередной бросок 20-30 шагов по заснеженному полю. Вот они снова бросаются вперед. А разу кажется, что бегут они беззвучно. Он не замечает, что топот их сапог тонет в треске беспорядочных пулеметных очередей, которые в этот предрассветный час разносятся особенно далеко. А раз уже потерял счет ракетам. Ему кажется, что он бежит и падает, падает и вновь бросается вперед целую вечность. Но вот он упирается грудью в насыпь шоссе, видит прямо перед собой светлый камень облицовки и осознает, что рота вышла на рубеж атаки. Он рад, что им удалось остаться незамеченными. Это сулит атаке успех, ведь до гитлеровских окопов только один бросок, который надо сделать на одном дыхании. Вдруг в небо взлетает красная ракета, наша. А раз успевает краешком глаза увидеть, как она стремительно набирает высоту, но уже не видит, как она на мгновение повисает в небе. Вместе со своей ротой с криком «Ура!» он бросается через шоссе. Ревут десятки широко открытых ртов, а разу кажется, что они идут за невидимой, но недоступной для пули снарядов стеной из этого «Ура!». Никто и ничто не в силах их остановить. Бегут и бегут. Зловещая громада замка все ближе и выше. Оттуда брызжут пулеметные очереди. Атакующие бросают гранаты. Пулеметы умолкают. Позавчера и вчера рота тоже брала штурмом замки, но пулеметы замолкали не так быстро. Одна группа бросается налево, другая направо, обтекая замок. Встречаются они на той стороне в парке. Солдаты ведут пленных гитлеровцев. «Теперь они не считают позором сдаваться в плен», говорит Петя Шашкин, указывая на гитлеровцев, толкающихся с поднятыми руками у стены замка. Когда разведнелось, к отдыхающей в саду роте подходит командир полка, подполковник Рогачев. Петя прибыл в полк недавно и впервые увидал командира своего полка. Герой Советского Союза с гордостью за своего командира полка шепчет Пете Арас. Ростом подполковник пониже комбата, подвижной, молодцеватый, он оказался разговорчивым. «Спасибо, орлы, молодцы! Опорный пункт гитлеровцев взяли по-суворовски, быстротой и натиском». Настроение командира полка передается усталым солдатам, которые сидят на сухих местах, на ступеньках каких-то кладовок или прислонясь спиной к штабелям дров. «А самого барона нет среди пленных, товарищ подполковник», спрашивает кто-то веселым тенорком. «Очень уж любопытно поглядеть на живого барона. Что это за экземпляр?» «Об этом скоро узнаем», отвечает Рогачев. «Ну, как, капитан?» обращается он к комбату, стоящему рядом. «Кухня скоро придет. Звонил? Давай скорее корми своих орлов. Соседи ваш, комбат, идут вровень с вами. Им тоже приходится туговато, но и они молодцы. Теперь, орлы, перед нами встала серьезнейшая задача. Нам надо прорваться к побережью Балтики и отрезать друг от друга два больших гарнизона противника. Ну, вот, товарищи, кухня едет. Перекусите, отдохните, потом еще поговорим. Приятного вам аппетита! А мы с вами, комбат, сейчас обмозгуем, что надо делать. Прошу в машину». Офицеры уезжают. А раз Петя Шашкин и вся рота дружно опустошают солдатские котелки с кашей, а на соседних участках еще раздаются редкие пулеметные и автоматные очереди. Где-то справа надсадно ухают пушки. Привыкшие ко всему солдаты, не замечая звуков боя, шутят за едой. «Хочешь уничтожить беду? Скорее берись за еду!» вспоминает Тарас народную поговорку. Вдруг он замечает в луже кусок какой-то красной тряпки. Тарас встает и, оставив котелок на земле, подходит поближе. В грязи валяется коврик. Туркменской аджакбаши. Раз не мог ошибиться. Белая бахрома, орнамент, похожий на верблюжьи следы. «Чего ты уставился на эту тряпку?» – спрашивает Петя. «Да ведь это же наш туркменский текинский ковер!» Радостно возбужденный Арас словно земляка встретил. Обеими руками он с трудом вытаскивает коврик из замерзшей лужи, с нежностью обтирает коврик снегом, бормоча на родном языке какие-то, должно быть, ласковые слова. «А ну, Арас, тащи-ка его сюда!» – кричит Петя. «Дай поглядеть!» Арас несколько раз встряхивает коврик, еще раз вытирает его рукавом шинели и снова любуется яркими красками. Многогранники и овалы орнаментов до боли родные. У него сжимается сердце. «Давно не видал такого яркого цветника», – вздыхает Петя и тоже гладит ворсистый коврик. «Я сперва подумал, что это обрывок какого-то ковра, а теперь вижу, что это целый маленький коврик». «Да, Петя, это не обрывок. У нас такие маленькие коврики называют аджакбаши, коврик для очага. Не каждая туркменка умеет ткать их. Ведь это подлинное произведение искусства. Ты вглядись повнимательнее. Видишь, сколько в этих орнаментах оттенков красного? Вишневый, пурпурный, бордовый, малиновый, оранжевый. Я и названий всех оттенков не знаю по-русски. У нас в Туркмении красный цвет любимый. Да что говорить, оттенки и сами орнаменты богатейшие, восхищается Петя. У каждого орнамента, Петь, свое название, своя история. Вот верблюжий зуб, а это бараний рог, здесь крылья. Каждая мелкая деталь называется по-своему. Увидал я этот аджакбаши и вспомнил наш солнечный край, родной аул. А раз умолкает, задумавшись, коврик постепенно высыхает. Там, где прошлись пальцы араза, многоступенчатые овалы условных цветов, гёлии, еще ярче переливаются в лучах восходящего солнца многоцветием красок. Искусство ткать ковры, Петь, наши женщины учатся с детства и продолжают учиться до глубокой старости. Поистине золотые руки у наших мастериц. Петя тоже с наслаждением трет густой ворс, чтобы очистить такую красоту от последних комочков грязи. Он любуется зубчатыми, ромбовидными, крестообразными, никогда прежде не виданными им причудливыми фигурами. Петя кладет коврик на землю, чешет в затылке, часто-часто моргая белесыми редкими ресницами, заглядывает в лицо аразу. А что нам с ним делать? Неужто придется бросить? Душа не позволяет. Петя задумывается, хлопает себе по лбу. Послушай, Араз, у меня тут появилась одна мыслишка. Проводив мужа и сына Араза на фронт, Агуль Джамал начала работать в колхозе. Она жила одной надеждой, чтобы мужчины вернулись домой. Ведь в ауле и неделя не проходит без того, чтобы не пришла в какой-нибудь дом скорбная весть. Вот и вчера Аджа Пэдже получила похоронку, думает Агуль Джамал, работая на огороде. А ведь у нее был единственный сын. Выдержит ли она такое горе? Погруженная в эти мысли, Агуль Джамал не заметила, как подъехал на своем ослике старик-почтальон. Не слезая с седла, он протянул ей узенькую желтоватую бумажку. «Здравствуй, Агуль Джамал!» – заговорил он радостным тоном. «Тебе посылка пришла!» Не дожидаясь ответа, он повернул ослика и затрусил по дороге. Агуль Джамал растерялась от дурного предчувствия. Колени подогнулись, и она крепко ухватилась за рукоятку лопаты, чтобы не упасть. Спохватившись, что не успела ни о чем расспросить почтальона, Агуль Джамал бросила лопату и засеменила в аул. Она еще ни разу в жизни не получала посылок. Ей не верилось, что бумажка связана с посылкой. Почтальону тяжело сообщать страшные вести. Должно быть, он... Нет, не может быть. Ведь недавно и муж, и Арас писали, что живы-здоровы. А если это и впрямь посылка, то от кого она? Как бы не напугать дочку своим встревоженным видом, надо взять себя в руки. Что поделаешь, если весть плохая? Придется терпеть. Уж верно, полсела, а может и больше носит траур. У одной сын убит, у другой брат, у третьей деверь. Что поделаешь, война? Стараясь не выдать дочери-восьмиклассницы Энеджан своего волнения, Агуль Джамал прошла в угол возле печки-буржуйки и для вида немного повозилась, гремя посудой. Потом обернулась к дочке, которая сидела по другую сторону буржуйки и вязала шерстяные носки. «Доченька, для нас откуда-то пришла посылка. Вот, посмотри!» И Агуль Джамал, развязав кончик платка, протянула Энеджан квитанцию и вся сжалась, готовясь услышать страшную новость. «Да, мама, это посылка. Интересно, что в ней может быть?» – воскликнула Энеджан, вертя в руках извещение. «С фронта послано, но почерк незнакомый». Лицо Агуль Джамал просветлело. Вернувшись с почты, она застала у себя соседок. Услышав о том, что Агуль Джамал получила какую-то загадочную бумагу, женщины в тревоге поспешили к ней, чтобы поддержать подругу своим присутствием. Но оказалось, что ничего страшного не произошло. Агуль Джамал, торопливо разрезав ножницами грубые швы, вынула коврик и растерянно поглядела на соседок. «Чей это коврик? Кто его прислал? Зачем?» Чего ж ты не раскрываешь? Разверни же, дай поглядеть, попросила одна из соседок. Множество рук потянулось к коврику. Красивый аджак-баши вмиг рассеял печаль. В комнате стало шумно. Руки женщин, каждая из которых с детства ткала ковры, любовно гладили орнаменты аджак-баши. Это же наш текинский аджак-баши. Какой прекрасный коврик! Как он попал на фронт? А ну-ка подвинься, дай мне поглядеть. Мне он почему-то кажется знакомым, воскликнула старая Салтангуль Эдже. Она низко склонилась над ковриком и принялась ощупывать его, словно ища что-то, известное только ей одной. Да, она не ошиблась. Это наш аджак-баши, невестушки. Все изумленно уставились на старуху. Да, это тот самый аджак-баши, который ткала моя Дженнет, а я ей помогала. Все притихли, воззрившись на старуху, которая ощупывала изнанку коврика. «Вот я и нашла место, где мы ошиблись, когда ткали его!» – радостно воскликнула Салтангуль Эдже. «Вот посмотрите сюда! Дженнет лишь до половины выткала кайму первого орнамента. Вот видите? Она получилась тоньше других».
4: «Нет, вы только поглядите на эту старуху! Ты что же, хочешь поступить по пословице «Кто нашел, обрадуется, кто узнал, себе возьмет»?»
3: Вмешалась доярка Кумуш, самая острая на язык женщина в колхозе.
4: «Попридержи-ка на привязи свой длинный язык. Я вовсе не собираюсь присваивать этот аджак-баши. Но и скрывать правду не могу. Как не обрадоваться, когда из такой дали, из самой Германии вдруг сваливается в твой аул коврик, который ты годами денно и ночно ткала до боли в глазах, до ломоты в пальцах. Небось, на моем месте ты бы в обморок упала».
3: Женщины удивленно переглядывались, каждая строила свои догадки.
5: «Ты, бабка, не удивляйся!» — снова не утерпела Кумуш. «Недаром ведь, говорится, красота моих рук по миру странствует. Должна быть, ты перед войной продала кому-нибудь свой коврик, а денежки проела, а тот, кто купил его у тебя, тоже кому-нибудь продал. Вот и оказался твой коврик в Германии».
3: Слова Кумуш окончательно вывели из себя Салтангуль Эдже.
5: «Ты язва, хотя я осрамила отца моей Дженнет Джан, везде и всюду называя его инвалидом, а трудодней у него не меньше твоего. Ты привыкла языком молоть, не разбирая, кто прав, а кто виноват, где белые, где черные.
4: Слава богу, мы не дожили еще до того, чтобы продавать свое имущество.
5: Может быть, вы помните, соседушки, что отец моей Дженнет подарил этот аджак-баши Кравченко. Да продлит Аллах ему жизнь, а тот еще раньше подарил ему отменную двустволку».
3: О дружбе между бывшим начальником погранзаставы Кравченко и мужем Салтангуль Эдже Атабаем Ага знал весь аул. Знали даже, с чего эта дружба началась. У колхоза были овцы, которые не годились в стадо. Их отобрали из отар, пасущихся в песках, собрали вместе и поручили старому Атабаю Ага ухаживать за ними.
5: Вот тогда и попался старик на язычок Кумуш. «Тебе повезло, аксакал!» – издевалась она. «Ты сам уже инвалид, и доверили тебе овец инвалидов!»
3: Атабай Ага не был инвалидом, а старость свою не хотел признавать. Но Кумуш не успокоилась до тех пор, пока не доказала всем, что он старик. Вот как было дело. Вечером перед конторой всегда людно. Кто по делу пришел, а кто просто так поболтать со знакомыми. Однажды, когда народу было особенно много, Кумуш бросила в Атабая Ага камень насмешки.
5: «Ой, инвалид Ага, ну как, живы еще твои инвалидки-овечки?»
3: Старик от обиды аж зубами заскрипел и ответил грубо: «Жаль, что ты женщина, а не то бы...» Но Кумуш была не из тех, кто лазит за словами в карман.
5: «Может, бороться вздумал, а? Ну что ж, я согласна, но чур с одним условием. Если я тебя поборю, ты при всем честном народе признаешься, что ты немощный старичок».
4: Какой же дурак станет бороться с женщиной? Пытался все обратить в шутку Атабай-ага. Если я поборю, засмеют меня. Дескать, нашел с кем бороться. А если вдруг, не дай бог, ты одолеешь, тоже засмеют. Мол, женщина его победила. У труса всегда под руками тысячи причин, чтобы в кустах отсидеться. Не унималась кумуш, видя, что их окружила толпа любопытных. Ну как, Дайхани, разве мое условие не мужское? Колхозники, предчувствуя потеху, радостно закричали, подзадоривая противников. Кто-то уже подпоясывал тщетно отнекивавшегося Атабая-ага. Кумуш подпоясалась сама, громко потешаясь над соперником. Она подошла к упиравшемуся старику, схватила его за пояс своими сильными руками доярки и начала водить по кругу. Атабаю-ага не оставалось ничего другого, как взяться за ее могучую талию. Улучив момент, кумуш приподняла противника и под дружный хохот зевак бросила его на обе лопатки. Тощих шелудивых овец было не так уж много, и Атабай-ага легко с ними управлялся один. До пастбища в долине Капетдага было недалеко, но Атабай-ага соорудил себе шалаш и по неделе не появлялся дома. Однажды, поздно вечером, пригнав овец, он после чая прикорнул у очага и сладко задремал. Вдруг к шалашу подошла незнакомая женщина и приветливо поздоровалась по-русски и по-туркменски. Под мышкой она держала какую-то книгу, в руках палку. Похоже, она заблудилась. Атабай-ага, ответив на приветствие, радушно пригласил непрошенную гостью в шалаш, подбросил в огонь хворосту, а сам украдкой пристально разглядывал ее, предчувствуя недоброе. Незнакомка была в сапогах, в плаще. Напряженное лицо женщины, беспокойно бегающие серые глаза, не понравились ему. К Атабаю-ага часто приезжали из района ветеринары. Они отбирали выздоровевших овец, чтобы отправить их в пески, в большую отару. Старик подумал было, что незнакомка тоже ветеринар. Но тогда почему она пришла на ночь глядя? Почему беспокойно ерзает, пугливо оглядывается? Женщина сказала, что заблудилась в горах, и если аксакал покажет дорогу, она хорошо заплатит. Атабай-ага сделал вид, что обрадовался деньгам. Он оживился и, помогая себе жестами, заговорил на ломаном русском языке. «Надо отдыхай хорошо, дочка, садись хорошо, кошма хорошо, сейчас будет чай хорошо, совсем хорошо, чай пей, сила много-много будет, отдохнешь, дорога найдем, хорошо найдем». Большие горы – мой дом, баран спит, собака спит, все спит. Но раз надо идти, пойдешь, понимаешь? Однако Атабаю-ага пришлось выполнить настойчивые просьбы женщины не разжигать огня, не кипятить чаю. Гостья сидела как на иголках, все время словно к чему-то прислушиваясь, обнаруживая явные признаки нетерпения. «Не бойся, тебе хорошо дорогу скажу, сам не пойду, баран убежит, чабан надо, волк придет, чабан надо, председатель придет, опять чабан надо, но я тебе точно дорогу скажу, сама пойдешь». Атабай-ага кряхтя поднялся с кошмы, вгляделся в ночную тьму, взял посох. «Вот немного пойдем, там родники под землей, пойдем, пойдем, покажу». Гостья, все так же держа под мышкой книгу, вышла вслед за ним из шалаша. Они подошли к каменной чаше с водой. Вокруг стояла непроглядная ночь, тишина, словно в мире ни души. В темноте слышался лишь кашель больных овец. Атабай-ага объяснил, что ущелье раздваивается. Левая его часть упирается в маленький водопад. Слева от него поднимается вверх еле заметная тропинка. По ней и надо идти. Женщина, повторив вслух приметы, поблагодарила и растворилась в темноте. До водопада она дошла благополучно, но когда стала взбираться по тропинке, ее остановил грозный окрик: «Стой! Кто идет?» «Здешняя я, ищу отару Атабая-ага, да вот заблудилась, кажется». Перед ней вырос пограничник с пистолетом в руке. Своя, говорите? Вы что, ветврач? Сейчас проводим вас к Атабаю, ага. А ну-ка, ребята, покажите доктору дорогу. Когда рядом, словно из-под земли, выросли еще 4 пограничника, женщина попыталась раскрыть книгу, но один из них успел ее опередить и выхватил ее из рук. Руки вверх, гражданочка. Я ветврач, пришла посмотреть овец, Атабай-ага, повторила женщина. Ну вот, мы вас к нему и проводим, а то снова заблудитесь. Не скрывая иронии, ответил старший лейтенант. Старый чабан встретил их у весело трещавшего костра. «Это она, Аксакал?» – спросил старший лейтенант. «Она самая, товарищ Кравченко. А я уж начал было беспокоиться, думал, не успеешь ее встретить». Женщина оказалась матерой шпионкой. Толстая книга в красивой обложке была кобурой пистолета. Теперь она хранится под стеклом в красном уголке заставы. А из палки пограничники извлекли карты, схемы, шифры, миниатюрную фотокамеру и микропленку. Атабай-ага был награжден медалью, а старший лейтенант Кравченко подарил ему свою двустволку. Так началась дружба не только между ними, но и между их семьями. Аджак-баши не давал покоя Салтангуль-Эдже. Она была уверена, что Кравченко не мог его кому-нибудь подарить или тем более продать. Может быть, коврик у него украли? Но тогда почему Кравченко в письмах не упоминал о пропаже коврика? «Должно быть, не хотел огорчать старуху», — решила Салтангуль-Эдже. Она пошла к учителю и продиктовала письмо Кравченко, а в конце попросила написать: «С фронта кто-то прислал матери нашего соседа коврик, очень похожий на тот, что мы подарили тебе». В начале февраля 45 года на одном из последних рубежей обороны гитлеровцев под Кёнигсбергом шли ожесточенные бои. Окруженные со всех сторон фашисты сопротивлялись с отчаянием обреченных. В одной из атак, недалеко от Кёнигсберга, осколок мины пробил Аразу лопатку. Его эвакуировали в глубокий тыл, в Томскую область. Молодость, уход опытных врачей, отдых сделали свое дело. Письма из дому и от однополчан тоже были хорошим лекарством. Рана быстро заживала. Первое письмо было от сестренки Энеджан. Она спрашивала, откуда он взял Аджак-баши и зачем прислал его домой. Только тут Арас вспомнил, как они брали баронский замок, как нашли туркменский коврик в саду и как Петя Шашкин взял его и отнес куда-то. Перед глазами возник закадычный друг в кирзовых сапогах, в каске, нализавшей на глаза, с автоматом на коленях, который склонился над замечательным изделием туркменских искусниц. Арас! «У меня появилась мыслишка», — вспомнил он радостный возглас друга и улыбнулся. Арас тут же сел писать ответ сестре. От Кравченко вскоре пришло письмо с ответами на вопросы Салтангуль-Эдже. Старушка снова пошла к учителю. Дважды прослушав письмо, она отправилась к матери Араза Агуль-Джамал и попросила ее дочку еще раз прочитать весточку друга. «Уважаемые Атабай-ага и Салтангуль-Эдже», – писал Кравченко, – «вы спрашиваете о судьбе вашего Аджак-баши. Простите, что до сих пор не писал об этом, как-то не приходилось к случаю. Из Туркмении я сперва домой, на Украину поехал. Ваш подарок оставил дома. Если помните, я еще до войны писал вам, как удивил ваш коврик отца, мать, жену, братишек, всех наших соседей. Все восхищались вашим мастерством, уважаемая Салтангуль-Эдже. Как вы знаете, отца, мать, всю нашу семью фашисты расстреляли за связь с партизанами, а хату сожгли. Я был уверен, что в хате сгорел и коврик. Теперь вижу, что фашисты все ценное растащили, а остальное сожгли. Вот почему ваш коврик, должно быть, доставшийся одному из карателей, оказался в Германии. Сейчас добиваем фашистского зверя в его логове. Скоро возьмем Берлин. После победы обязательно приеду к вам в гости. Ну, а тому, что коврик нашелся, я рад.
3: Вспоминаю ваши слова, дорогой Атабай-ага, когда вы потеряли корову. Вы сказали тогда: честно нажитое добро всегда вернется к хозяину. Вот и ваш коврик вернулся к вам. Если это возможно, попросите кого-нибудь сфотографировать для меня Аджак-баши. Агуль-Джамал, впервые услышав о трагической гибели семьи Кравченко, вытирала слезы. Когда чтение письма было окончено, она сказала дочке: «Не фотографию коврика пошлем Кравченко, а сам Аджак-баши. Садись и пиши».

«Светлый путь». Так мы назвали музыкальную передачу, посвященную творчеству народной артистки Советского Союза Любови Орловой. Ведет передачу народный артист РСФСР Алексей Концовский.

Любовь Орлова. Кому неизвестно это имя? Одна за другой выходили на экраны знаменитые наши комедии. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна». И во всех этих картинах актрисе посчастливилось стать первой исполнительницей песен композитора Исаака Осича Дунаевского. Время подтвердило, рождение этих музыкальных произведений оказалось не просто большим художественным событием, а фактом самой жизни, ее характерной приметой. Именно такое место суждено было занять в 30-е и в начале 40-х годов музыки Дунаевского. И для самой Любови Орловой она стала частью собственной биографии, актерской и человеческой.

знать, что ждет впереди. И хочется счастья добиться. Радость поет, как весенний скворец. Жизнь и тепла, и светла.

Сколько чудесных образов создала Любовь Орлова на экране. И каждый образ, созданный актрисой, всегда отличался яркостью, правдивостью, лиризмом и азартом одновременно. А фильмы с ее участием стали для миллионов людей поистине символом нашего времени, символом торжества жизни и радости. Они стали как бы лирическим портретом целой эпохи.

Вы слушали музыкальную передачу, посвященную творчеству народной артистки Советского Союза Любови Орловой. Ее подготовили автор Юрий Белкин, режиссер Владимир Иванов, музыкальный редактор Олег Федосеев, оператор Роза Садрединова. Вел передачу народный артист РСФСР Алексей Концовский.

0: 5 минут ретро с Игорем Макаровым.
1: Добрый день. Я хочу рассказать вам сегодня историю о том, как популярные за рубежом песни проникали через запреты и границы к нам в страну. В частности, записи русского певца из Румынии Петра Константиновича Лещенко. Пластинки его издавались крупными европейскими фирмами грамзаписи, а в СССР не печатались, так как Лещенко считался белым мигрантом и кабацким певцом. Интересное свидетельство сохранилось в дневнике Эрнста Кренкеля, радиста первой полярной экспедиции «Северный полюс». Вот что он написал, слушая эфир. 1 ноября 1937 года. Оглушительно гремел Рейкьявик, Исландия. И даже были две русские пластинки – «Дуня, давай блинов с огня» и «Мусенька родная». Пел какой-то конкурент Вертинского. Фамилия исполнителя еще не была, видимо, знакома прославленному нашему полярнику. Сегодня мы послушаем одну из упоминаемых в дневнике радиста Папанинцев песню «Мусенька». Это танго Оскара Строка было записано на пластинку в 1935 году. Петр Лещенко и оркестр студии «Коламбия».

0: Передачу «В рабочий полдень» ведет корреспондент Людмила Дубовцева.
1: Добрый день, уважаемые товарищи!
2: Я проснулся, как ребенок.

0: Гостья нашей сегодняшней передачи, автор многих известных и, судя по вашим письмам, любимых вами песен, композитор Лора Квинт. Я сразу же передаю письма вам, Лора, и уступаю место у микрофона. Пожалуйста.
1: Я с волнением принимаю всегда участие в таких беседах, потому что, когда я думаю, какое количество людей меня слушают, мне становится страшно. Спасибо большое всем за эти письма, спасибо за добрые слова, и мне кажется, справедливо будет начать нашу встречу песней «Мои друзья». Песню эту исполнит Валерий Леонтьев, а стихи написал Николай Денисов, и этот коллектив сложился 10 лет назад, и я думаю, что песня друзей, моих друзей, станет подарком всем моим друзьям, которые меня сейчас слушают.

судьба, родные лица. Если у друзей беда случится, пусть только позовут меня, и я приду.

0: Я хочу привлечь ваше внимание вот к этим письмам. Валентина Ивановна Пронина из Саратова, семья Лебедевых из города Чебоксары, Римма Ефимовна Ратушняк из Алматы и многие другие прислали очень теплые отзывы о вашей новой песне «Сережа».
1: Вы знаете, мне это очень приятно. Почему? Объясню. Мне всегда нравилась Валентина Толкунова, но мне казалось, что мой композиторский стиль не совпадает с ее индивидуальностью актерской. Но очень хотелось для нее что-нибудь написать. И я совсем не думала, что вот так получится. Мы с Юрой Рыбчинским написали песню «Сережа», совсем не думая о том, что будет у этой песни такая популярность. А надо сказать, что раньше я писала от лица Леонтьева, от лица Караченцева. Ведь действительно почти никто не знает, что песня «А у меня все схвачено, за все заплачено» написана женщиной. Я этим очень горжусь, что никто не догадывается. Вот. Как я перевоплотилась в Толкунову, послушайте, пожалуйста.

0: Лора, ну уж раз мы заговорили о перевоплощении вашем, то самое время вспомнить еще одну вашу песню «Балкончик», которую, когда я услышала в первый раз в вашем исполнении, сразу же угадала, кому она предназначена. Потому что не только интонации этой певицы слышались, но даже слышался легкий грузинский акцент Тамары Гверцители.
1: Да, перевоплощение в Тамару Гверцители у меня так далеко зашло, что я даже написала не только музыку, но и стихи в этой песне. Причем, как вы знаете, стихи эти написаны от лица коренного жителя Тбилиси. А между прочим, я в Тбилиси никогда не была в жизни. Очень хочу туда съездить.
0: Во всяком случае, Тамара Гверцители сказала, что в Грузии эту песню приняли.
1: Для меня это огромная радость, потому что, конечно, мне было очень важно, чтобы эту песню прежде всего приняли в Грузии.

0: А сейчас я хочу обратить ваше внимание вот на эти письма. Все они о песне, которая стала тоже очень популярной, Джавана. А родилась она, насколько я помню, весной прошлого года.
1: Да, меня попросили написать финал программы советско-итальянской, которая была в концертном зале «Россия». Дело в том, что итальянская фирма «Домус» открывала свой филиал в Москве. Был замечательный праздник, а владелицу фирмы «Домус» зовут Джованна, и мы с Колей Денисовым написали песню и решили, что поскольку приедут еще 25 итальянских манекенщиц, сделать сюрприз, чтобы певец был не только хорошим и популярным, но был еще красивым и мужественным. Поэтому я попросила своего друга Пашу Смеяна спеть эту песню.
0: Тут уж я могу сказать, как зритель, что Джованну приняли сразу, а сама Джованна была очень растрогана. Это я помню по ее реакции в зале.
1: Да, она Пашу целовала за кулисами.
0: И благодарила авторов. Ну, а у нас тоже много писем, и мы сейчас дадим еще раз возможность вспомнить нашим слушателям эту песню Джованна. Стихи Николая Денисова, поет Павел Смеян.

Она колдует за штурвалом и сажает самолет в тумане. Друзьями новыми всегда нас привлекают города и страны. Надеюсь, все меня поймут, мою и

говорить по-итальянски. Но так хочу тебе сказать, что мой народ и твой народ одинаково любят петь. Мы одинаково умеем смеяться, плакать.

0: Лора, ну, несмотря на то, что ваши песни часто звучат в наших передачах, тем не менее, вы впервые у нас в гостях. Мы знаем, что вы ленинградка. В Ленинграде вы учились, закончили консерваторию.
1: Да, я закончила Ленинградскую консерваторию в классе Владислава Александровича Успенского. И надо сказать, что когда я училась в консерватории, я писала не только песни, а я писала симфонии, квартеты, трио, вокальные циклы. Но мне очень повезло. Многим студентам, которые хотели писать песни, им запрещали педагоги. А мой учитель не запрещал. Наверное, потому что он сам разносторонний очень композитор. И надо сказать, что если бы мне так не повезло с учителем, неизвестно, как сложилась бы моя творческая судьба.
0: И вот прошло сколько-то лет, а вы снова решили вернуться к опере.
1: Да, осуществилась моя мечта, потому что я написала такую оперу, какую я хотела, и увидела именно ту постановку этой оперы, которую я хотела.
0: Это опера Джордана, вы название забыли сказать.
1: Либретто и стихи написал замечательный московский поэт Владимир Костров. Кстати, первой нашей работой была песня «Здравствуй, мир». Мы так подружились, что вот эту большую работу Костров взял на себя. Опера эта была задумана как бенефисный спектакль. В том смысле, что эту оперу я посвятила Валерию Леонтьеву, с которым меня связывает 10-летний творческий союз. И это наша была мечта с 81-го года. Пусть сейчас прозвучит дуэт Джордано и Морганы в исполнении Валерия Леонтьева и Ларисы Долиной. Да. К сожалению, это записи спектакля.
0: Но она ведь неплохого качества.

0: Спасибо. Хочется все-таки надеяться, что появится пластинка с записью оперы Джордана, а сейчас, к сожалению, время нашей передачи заканчивается. Ваши пожелания на прощание?
1: Что пожелать? Ну, вы знаете, лучше, чем Борис Дубровин, сказал мне не сказать. Я хочу его процитировать, если можно. «Зажги в моей душе долину света в самый горький час, чтоб огонь не гас, огонь не гас. И это пламя веры и надежды согреет нас, согреет нас». Это стихи из песни «Долина света», которая прозвучала в финале «Новогоднего огонька». Я хочу, чтобы эта песня, как мое пожелание, прозвучала сейчас для всех, кто меня

0: Песней «Долина света» в исполнении Ольги Кормухиной закончилась наша встреча с композитором Лорой Квинт. Беседу провела корреспондент Людмила Дубовцева, звукооператор Лариса Кузьмина. Всего вам доброго!
1: Как-то в одной библиотеке вечером часов так в 6 заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок, ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали, удивлялись. «Алло!» «Да нет», — говорила библиотекарша, — «я думаю, это Пшено. Он же козел. Пойдем лучше потопчемся». «А? Нет, он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику. Алло, я знаю, что он баран, но у него грюндик, посидим. Тюлень тоже придет. Потом этот будет Филин-то. Да я знаю, что они все козлы. Ну, надо же как-то расстрелять время». «Ну-ну, слушаю». «Ничего не понимаю», — тихо сказал некто в цилиндре, не то Онегин, не то Чацкий, своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся. «В зоопарк собираются». «Почему все козлы-то?» «Ну, видно, ирония хорошенькая, а?» Господин в цилиндре поморщился. «Вульгарит, вам все француженок подавай», — с неодобрением сказал Обломов. «А мне глянется. С ножками это они неплохо придумали». «Очень уж того», — встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. «Очень уж коротко. Зачем так?» Обломов тихо засмеялся. «А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри». «Да мне-то что? В сущности», — смутился чеховский персонаж. «Пожалуйста, пожалуйста, почему только с ног начали?» «Что?» — не понял Обломов. «Возрождаться-то? Откуда же возрождаются?» — спросил довольный Обломов. «С ног, братец, начинают. Вы не меняетесь», — со скрытым презрением заметил пришибленный. Обломов опять тихо засмеялся.
2: «Алло, Том! Том, слушай сюда!» — кричала в трубку библиотекарша. «Слушай сюда! Он же козел!
3: У кого машина?»
2: «У него? Нет, серьезно?»
1: Библиотекарша надолго умолкла, слушала.
2: «А каких наук?» — спросила она тихо. «Да?
1: Тогда я сама козел». Библиотекарша очень расстроилась, положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла, и закрыла библиотеку на замок. Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями в темпе, в темпе, в темпе, покрикивал некто канцелярского облика лысый. «Продолжим! Кто еще хочет сказать об Иване дураке? Просьба не повторяться. И короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?»
4: «Позвольте», — это спрашивала бедная Лиза.
2: «Давай, Лиза», — сказал лысый.
4: «Я сама тоже из крестьян», — начала бедная Лиза. «Вы все знаете, какая я бедная».
2: «Знаем, знаем», — зашумели все. «Давай короче».
4: «Мне стыдно», — горячо продолжала бедная Лиза, что Иван дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?
5: Выгнать! Крикнули с места.
2: Тихо! Строго сказал лысый конторский. Что ты предлагаешь, Лиза?
4: Пускай достанет справку, что он умный,
2: сказала Лиза.
5: Тут все одобрительно зашумели. Правильно, правильно. Пускай достанет или пускай убирается.
6: Какие вы, однако, прыткие, сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке, не мог встать. Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать.
5: У мудреца.
2: Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу. Илья, я тебе слова не давал.
5: Так, ну чего с Иваном-то делать?
2: И все задумались.
6: Иван Дурак сидел в углу, делал что-то такое из полы своего армяка, вроде уха. «Думайте, думайте», — сказал он. «Умники нашлись, доктора».
2: «Не груби, Иван», — сказал конторский. «О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь, возьмешь? Где?»
5: «У мудреца».
2: «Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь».
6: «А я не склоняюсь», — бухнул опять Илья. «Склоняется он. Ну и склоняйся, сколько влезет». «Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали, справку. Кто это со справкой выскочил? Лизка, ты чего, девка?»
4: «А ничего!» — воскликнула бедная Лиза. «Если ты сидишь, то и все должны сидеть. Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация. Я присоединяюсь к требованию ведущего. Надо что-то делать!» И она еще раз звонко и убедительно сказала: «Надо что-то делать!»
2: Все задумались, а Илья нахмурился.
6: «Какая ты сидячая агитация!» — проворчал он. «Выдумывают, чего ни попадя!»
2: «И все же я требую удовлетворения!» — вспомнил свою обиду лишний. «Я вызываю этого горлопана!» — обратился он к Илье. «На дуэль!»
5: «Сеть!»
2: — крикнул конторский на лишнего. «Дело делать или дуэлями заниматься? Хватит дурака валять! И так уж ухлопали сколько! Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами!»
6: Тут все взволновались, зашумели одобрительно.
2: «Я бы вообще запретил эти дуэли!» — крикнул бледный Ленский. «Трус!»

0: «Предупреждаю», — сказал Конторский, — «если затеете какую-нибудь свару, вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь, самородки».
1: «Сказать ничего нельзя», — горько возмутился Илья. «Чего вы? Собаки какие-то, истинный бог. Как не скажешь, все не так.
0: Только не делайте, пожалуйста, вид», — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, «что только вы одни из народа. Мы тоже народ».
2: «Сейчас они будут рубахи на груди рвать», — молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакиевича. «Рукава будут жевать».
1: «Да зачем же мне рукава жевать?» — искренне спросил казачий атаман. «Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну».
2: «Все междоусобица», — грустно сказал лишний. «Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем».
3: «Ай да на Волгу!» — кликнул опять атаман. «Хоть погуляем!»
0: «Сиди!» — сердито сказал Обломов. «Гуляка! Все бы гулять! Все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять!»
1: Вдруг зловеще тихо протянул атаман. «Вот кого я искал-то всю жизнь! Вот кого мне надо-то!» И потащил из ножен саблю. «Вот кому я сейчас кровя-то пущу!»
0: Все повскакали с места. Акакий Акакиевич птицей взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном. Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:
1: «О, забегли, забегли черти драповые, забегали!»
0: Обломов загородился от казака стулом и кричал ему, надрываясь: «Да ты спроси историков литературы, ты спроси, я же хороший был, я только лодырь беспросветный, но я ж безвредный, а вот поглядим, — говорил казак, — поглядим, какой ты хороший, хороших моя сабля не секет!» Конторский сунулся было к казаку, тот замахнулся на него, и Конторский отскочил.
3: «Бей, казачий!» — гаркнул Илья. «Сади кровь поганую!»
0: И бог знает, что тут было бы, если бы не Акакий Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул: «Закрыто на учет!» И все замерли, опомнились. Казах спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан. «Азия!» — тихо и горько сказал Конторский. «Разве можно тут что-нибудь сделать?» «Спасибо, Акакий. Мне как-то и в голову не пришло закрыть на учет».
1: «Илья, у тебя вина нету?» — спросил казак Муромца. «Откуда?» — откликнулся тот. «Я ж не пью». «Тяжко на душе», — молвил казак. «Маяться буду».
3: «А нечего тут?» «Размахался, понимаешь», — сказал Конторский.
0: «Продолжим. Лиза, ты чего-то хотел сказать?» «Я предлагаю отправить Ивана-дурака к мудрецу за справкой», — сказала Лиза звонко и убежденно. «Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай, я не знаю, пускай убирается от нас».
1: «Куда ж ему?» — спросил Илья грустно.
0: «Пускай идет в букинистический», жестко отрезала Лиза.
1: Иван

0: посмотрел на Илью. Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе, все видно, искал вино. «Иди, Ванька», — тихо сказал Илья, — «ничего не сделаешь, надо идти. Видишь, какие они все ученые. Иди и помни, в огне тебе не гореть, в воде не тонуть. За остальное не ручаюсь». «Хочешь мою саблю?» — предложил казак Ивану. «Зачем она мне?» — откликнулся тот. «Иван, — заговорил Илья, — иди смело, я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда, где тебя задумают погубить, я крикну: Ванька, смотри!»
1: «Как ты узнаешь, что его пристигла беда?» — спросил казак.
0: «Я узнаю, сердцем учую, а ты мой голос услышишь». Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклонам, подтянул потуже армячишка и пошел к двери. «Не поминайте лихом, если где пропаду», — сказал с порога.
2: «Придешь со справкой, Иван?» — взволнованно сказала Лиза. «Я за тебя замуж выйду».
1: «На кой ты мне черт нужна?» — грубо сказал Иван. «Я лучше царевну какую-нибудь стрену».
0: «Не надо, Иван», — махнул рукой Илья. «Не связывайся. Все они не лучше этой вот», — показал на Лизу. «На куя тебе эта справка? Чего ты заигазила-то? Куда вот парню на ночь глядя? Ай, даст ли он ее справку-то, ваш мудрец? Тоже, небось, сидит там».
2: «Без справки нельзя, дядя Илья», — решительно сказала Лиза. «А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня». «Ох, я тебе припомню».
0: «Иди, иди, Иван», — сказал Конторский. «Время позднее, тебе успеть надо».
1: «Прощайте», — сказал Иван и вышел. И пошел он, куда глаза глядят. Темно было. Шел он, шел, пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился. «Бедная моя головушка», — сказал, — «пропадешь ты. Где этот мудрец? Хоть бы помог кто?» Но никто ему не помог. Посидел-посидел Иван и пошел дальше. Шел-шел, видит, огонек светится. Подходит ближе. Стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие. «Есть тут кто-нибудь?» — крикнул Иван. Вышла на крыльцо баба-яга. Посмотрела на Ивана, спрашивает: «Кто ты такой? И куда идешь?»
3: «Иван дурак. Иду к мудрецу за справкой», — ответил Иван. «А где его найти? Не знаю».
0: «Зачем тебе справка-то?»
3: «Тоже не знаю. Послали».
0: «А-а-а!» — молвила баба-яга. «Ну, заходи, заходи. Отдохни с дороги. Есть, небось, хочешь?»
3: «Да, не отказался бы».
0: «Заходи». Зашел Иван в избушку. Избушка, как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати.
3: «А кто с тобой еще живет?» — спросил Иван. Дочь, Иван, заговорила Яга, а ты как дурак-то? Совсем, что ли, дурак?
0: Как это? Не понял Иван.
3: Ну, полный дурак, или это тебя с горяча окрестили? Бывает, досада возьмет, крикнешь, у, дурак. Я вот на дочь, ну, и раз как заору, у, дура такая. А какая же она дура, она у меня вон какая умная. Может, и с тобой такая история. Привыкли люди, дурак, дурак, а ты вовсе не дурак, а только бесхитростный. А?
0: Не пойму. Ты куда клонишь-то?
3: Да я ж по глазам вижу, никакой ты не дурак. Ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала, ох, это ланчевый же парень. Или ты полностью поверил, что ты дурак?
0: Ничего я не поверил, сердит сказал Иван. Как-то я про себя поверю, что я дурак.
3: А я тебе чего говорю? Вот люди-то, а? Ты строительством когда-нибудь занимался?
0: Ну как? С отцом, с братьями теремки рубили. А тебе зачем?
3: Понимаешь, хочу коттеджик себе построить. Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?
0: Ну, так мне ж справку надо добывать.
3: Да зачем она тебе? Воскликнула баба-яга. Построишь коттеджик. Его увидят. Ко мне гости всякие приезжают. Увидят сразу. Кто делал? Кто делал? Иван делал. Чуешь? Слава пойдет по всему лесу.
0: А как же справка? Опять спросил Иван.
3: Меня ж назад без справки-то не пустят. Ну и что?
0: Как же?
3: Куда же я? Иступником будешь при коттеджике. Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале. Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали. Куда? Пошли к Ивану истории разные слушать. А ты им ври побольше, разные случаи рассказывай. А я об тебе заботиться буду. Я буду тебя звать Иванушка.
0: Карга старая, сказал Иван. Ишь ты, какой невод завела. Иванушкой назвать будет. А я на тебе буду горб гнуть. Бабуленька.
3: Зловеще протянула баба-яга. Теперь я поняла, с кем я имею дело. Симулянт, проходимец, тип. Мы таких знаешь, что делаем? Зажариваем. Ну-ка, кто там? И яга трижды хлопнула в ладоши. Стража! Взять этого дурака, связать! Мы его будем немножко жарить. Стражники четыре здоровых лба схватили Ивана, связали и положили на лавку. Последний раз, спрашиваю, еще попыталась баба-яга, будешь коттеджик строить? «Будь ты проклята!» — гордо сказал связанный Иван. «Чучело огородное! У тебя в носу растут волосы! В печь его!» — заорала яга и затопала ногами. «Мерзавец! Хам! От хамки слышу!» — тоже заорал Иван. «Ехидна! У тебя не только в носу! У тебя...» На языке шерсть растет, дармоедка! В огонь! Вовсе зашлась яга в огонь! Ивана сгребли и стали толкать в печь в огонь. Ох, брила я тебе на заваленки! Запел Иван, подарил ты мне чулки-валенки! Эх, тердарбупия! Мне в огне не гореть, карга!
0: Так что иду смело.
2: Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.
0: «Дочка едет!» — обрадовалась баба-яга и выглянула в окно. «У-у-у! С женихом едет вместе! То-то будет им чем поужинать!»
2: Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши. «Змей Горыныч едет! Змей Горыныч едет!» — закричали они. «Эх, погуляем-то! Эх, попьем же!» Вошла в избушку дочка Бабы-Яги, тоже сильно страшная, с усами.
0: «Фу-фу-фу», — сказала она, — «русским духом пахнет. Кто тут?»
4: «Ужин», — сказала Баба-Яга и засмеялась хрипло.
0: «Чего это ты?» — рассердилась дочка. «Ржет как это. Я спрашиваю, кто тут?»
4: «Ивана жарим».
0: «Да ну!» — приятно изумилась дочка. «Ах, какой сюрприз!
4: Представляешь, не хочет, чтобы в лесу было красиво. Не хочет строить коттеджик, паразит».
2: Дочка заглянула в печку, а оттуда вдруг не то плач, не то хохот.
0: «Ой-ой-ой-ой-ой! Не могу!» — стонал Иван. «Ой, не могу! Не от огня помру, от смеха!»
2: «Чего это?» — зло спросила дочка Бабы-Яги. И Яга тоже подошла к печке.
4: «Чего это он хохочет? Чего ты? Эй!
0: «Ой, помру от смеха!» — орал Иван. «Ой, не выживу я!»
4: «Вот идиот!» — сказала дочка. «Чего ты?»
0: «Да усы-то! Ой, не могу! Усы-то! Ой, Господи, ну бывает же такое в природе! Да как же ты с мужем-то будешь спать? Ты ж замуж выходишь!»
4: «Как все? А чего?» — не поняла дочка. Не поняла, но встревожилась.
0: «Да усы-то!»
4: «Ну и что? Они мне не мешают. Наоборот, я лучше чую».
0: «Да тебе-то не мешают! А мужу-то, когда замуж ты выйдешь?»
4: «А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж?»
2: Вовсе встревожилась дочка.
0: «Ой, не могу! Да как же, он тебя поцелует в темноте-то! А сам подумай, черти что, солдат не солдат и баба не баба. И разлюбит, конечно, можно бабе с усами. Но эти ведьмы ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить с усатой. Не будет, а то еще возьмет, да голову откусит со зла. Знаю я этих Горынычей».
2: Баба-Яга и дочка призадумались.
4: «Ну-ка, вылазь!» — велела дочь.
0: Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся, хорошо погрелся.
4: «А чего ты нам советуешь?» — спросила Баба-Яга. «С усами-то
0: чего-чего? Свести над усы, если хочете семейную жизнь наладить-то».
4: «Да как свести-то? Как?»
0: «Я скажу, как, а вы меня опять в печь кинете».
4: «Не кинь, Ванюшка», — заговорила ласково дочь Бабы-Яги. «Отпустим тебя на все четыре стороны, только скажи, как от усов избавиться.
0: Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря-сантехники. «Это непросто», — сговорил он. «Это надо состав делать».
4: «Так ну и делай».
0: «Делай. А когда же я к мудрецу-то попаду? Мне ж к третьим петухам надо назад вернуться».
4: «Давай так», — заволновалась баба-яга. «Слушай сюда, давай так. Ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у мудреца».
0: Иван призадумался.
4: «Быстрее!» — заторопилась усатая дочь, «а то Горыныч войдет».
0: Тут и Иван заволновался. «Слушайте, он же войдет, так?»
4: «Ну?»
0: «Войдет и сходу сожрет меня».
4: «Он может», — сказала дочь. «Чего б такое придумать? Я скажу, что ты мой племянник», — нашлась баба-яга. «Понял?»
0: «Давайте», — понял Иван. «Давайте». «Теперь так. Мой состав-то не сразу действует».
4: «Как это? Как это?» — насторожилась дочь.
0: «Мы его сейчас наведем и наложим на лицо маску. Так? Так. Я лечу на метле к мудрецу, ты пока лежишь с маской».
4: «Обманет, если...» — заподозрила дочь. «Мам!»
0: «Пусть только попробует», — сказала баба-яга. «Пусть только надует, навернет. С поднебесья мокрое место станется». «Ну, елки зеленые-то!» Опять заволновался Иван. Похоже, он и хотел надуть. «Ну что за народ? В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами! Мне-то что? Им дело говорят, понимаешь? Нет, они начинают, а начинают.
4: Вы меня уважаете?
0: Нет?
4: При чем тут уважаете? Ты говори толком».
0: «Нет, не могу», — продолжал Иван тараторить. «Не могу, честное слово. Сердце лопнет. Ну что за народ? Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу! А детишки народятся. Потянется сынок или дочка ручонкой. Мама, а что это у тебя? А подрастут, их на улице начнут дразнить. Твоя мамка с усами, легко будет ребенку. Легко будет слышать такие слова. Ни у кого нету мамки с усами, а у него с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не сможет ответить. Он зальется слезами и пойдет домой. К усатой мамке хватит! Закричала дочь бабы-яги. Наводи свой состав. Что тебе надо?
4: Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины. Мы накладываем на лицо такую маску. На все лицо? Как же дышать-то буду?
0: Что за народ? Опять горько затараторил Иван. Ну ничего невозможно! Ничего! Ладно! Рявкнула дочь.
4: Спросить ничего нельзя.
0: Нельзя! Тоже рявкнул Иван. Когда мастер соображает, нельзя ничего спрашивать. Повторяю, навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой. Будешь дышать. Все.
4: Слышали?
0: Сказала яга стражникам. Одна нога здесь.
1: здесь, другая в сарае. Марш!
2: Стражники побежали за навозом, глиной и пометом.
3: А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча. Уставились на Ивана, и все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана, потом спросил: «Кто это?»
4: «Это, Горыныч, племянник мой, Иванушка», — сказал Яга. «Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем».
3: «Здравствуйте, дядя Горыныч», — поздоровался Иван. «Ну как дела?» Горыныч внимательно смотрел на Ивана, так долго и внимательно, что Иван занервничал.
1: «Ой, да ну что, елки зеленые, ну что? Ну, племянник, ты же слышал, пришел к тете Ёшке в гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать. А семью собираемся заводить, всех детишек пожрем, да, папа?» Называется.
3: Головы Горыныча посоветовались между собой. «По-моему, он хамит», — сказала одна. Вторая подумала и сказала: «Дурак, а нервный». А третья выразилась и вовсе кратко: «Лангет».
1: «Я сейчас такой лангет покажу!» — взорвался от страха Иван. «Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится! Тетя, где моя волшебная сабля?» Иван вскочил с лавки и забегал по избушке, изображал, что ищет волшебную саблю. «Я сейчас такое устрою! Головы надоело носить!» Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него. Жутко было смотреть на эти три спокойные головы. «Такое сейчас устрою!»
3: «Он просто расхамился», — опять сказала первая голова. «Нервничает», — заметила вторая. «Боится».
2: А третья не успела ничего сказать. Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.
4: «Шпана», — сказал Иван, — «я тебя сам съем».
3: Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца: «Ванька, смотри!»
1: «Да что, Ванька, что, Ванька!» — воскликнул Иван. «Чего Ванька-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя великую тварь строить, а ты тут обмирай от страха! Не хочу! Хватит! Надоело!»
2: Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько.
1: «Жри!» — сказал он, отвлекаясь от дудочки. «Жрать будешь? Жри, гад! Потом поцелуй свою усатую невесту. А потом рожайте усатых детей и маршируйте, сыня. Он меня, видите ли, пугать будет. Хрен тебе!»
2: Иванька опять засвистел в свою дудочку.
4: «Горыныч, — сказал дочь, — плюнь, не обращай внимания, не обижайся».
3: «Но он же хамит, — возразила первая голова, — как он разговаривает?
4: Он с отчаяния, он не ведает, что творит».
1: «Я все ведаю, — встрел Иван, перестав дудеть. Все я ведаю, я вот сейчас подберу вам марш для будущего батальона!»
4: «Ванюшка, — заговорила баба-яга кроткая, — не хами, племяш, не хами.
3: Зачем ты так?
0: Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать. Вращай, когда у тебя батальон усатых будет. Вот тогда вращай. А сейчас нечего.
3: Нет, но он же вовсю хамит, чуть не плача, сказала первая голова. Ну как же это?
0: Заплачь, заплачь, жестко сказал Иван. А мы посмеемся в усы.
3: Хватит тянуть, сказала вторая голова.
0: Да, хватит тянуть, поддакнул Иван. Чего тянуть-то? Хватит тянуть.
3: О, изумилась третья голова. Ничего себе.
0: Ага. Опять дурашливо поддакнул Иван. Во, дает Ваньке. Споем. И Ванька запел. Эх, барила я тебе на заваленники, подарил ты мне чулки валенники. Горыныч, хором! Хоп-ти-тире-даре-пупия, хоп-ти-тире-даре-пупия, допел Ванька.
3: И стало тихо, и долго было тихо. А романсы умеешь? Спросил Горыныч.
0: Какие? Какие романсы?
3: Старинные.
0: Сколько угодно. Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хочешь. Завалю романсами, например.

0: романс. Ванька почуял некую перемену в Горынычи, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке. Ух ты, свирепый, свирепунчик ты мой.
1: Не ерничай, сказал Горыныч, а то откушу руку.
0: Ванька дернул руку.
1: «Ну-ну-ну-ну-ну», молвил он мирно. «Кто ж так с мастером разговаривает? Возьму вот и не буду петь».
2: «Будешь», — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. «Я тебе возьму и голову откушу».
0: Две другие головы громко рассмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся. Тогда уж я и вовсе не спою, нечем. Чем же я петь-то буду?
2: «Филе», сказала голова, которой давеча говорила «лангет». Это была самая глупая голова.
0: «А тебе бы все жрать!» — обозлился на нее Иван. «Все бы ей жрать! Живоглотка какая-то!» «Ванюшка, не фардобач!» — сказала баба-яга. «Пой!» «Пой!» — сказала и дочь. «Разговорился! Есть слух! Пой!»
2: «Пой!» — велела первая голова. «И вы тоже пойте».
0: «Кто?» — не поняла баба-яга. «Мы?»
2: «Вы пойте».
0: «Может, я лучше одна?» — вякнула дочь. Ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. «С мужиком петь? Ты меня извини, но...»
2: «Три, четыре», — спокойно сказал Горыныч. «Начали. Дам коня, дам седло», —
0: запел Иван, и баба-яга с дочкой подхватили —

Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились. Как всякий деспот, он был слезлив.

0: ты живешь, Иван? Спросил растроганный Горыныч.
1: А в каком смысле? Не понял тот.
0: Изба хорошая.
1: А, я сейчас в библиотеке живу со всеми. Вместе со всеми.
0: Хочешь отдельную избу?
1: Нет. Зачем она мне?

0: пел дальше Иван, до последнего дня. Это не надо, сказал Горыныч. Пропусти. Как же? Не понял Иван. Пропусти. Горыныч, так нельзя, заулыбался Иван. Из песни слова не выкинешь. Горыныч молча смотрел на Ивана, и опять воцарилась эта нехорошая тишина. Но ведь без этого же нет песни, занервничал Иван. Ну, песни-то нету. Есть песня. Да как же есть? Как же есть-то? Есть песня. Даже лучше, лаконичнее. Ну, ты смотри, что они делают? Иван даже хлопнул в изумлении себя поляшком. Что хотят, то и делают. Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни. Не буду петь лаконичнее, все. Ванюшка, сказал Баба-Яга, не супротивничай. Пошла ты! Вконец обозлился Иван. Сами пойте! А я не буду! В гробу я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! С усами вместе! А эти три тыквы! Я их тоже буду немножко жарить!
1: Господи, господи! Сколько ж надо терпения! Вздохнула первая голова Горыныча. Сколько надо сил потратить, нервов, пока их научишь. Ни воспитания, ни образования. Насчет немножко жарить. Это он хорошо сказал, молвила вторая голова. А на какие усы все время намекаешь? Спросила Ивана третья голова. Весь вечер сегодня слышу. Усы. Усы. У кого усы?
2: А парень улыбается в пшеничные усы,
1: шутливо спела первая голова. Как там дальше про Хасбулата?
0: Она мне отдалась, отчетливо сказал Иван.
1: Опять сделалось тихо. «Это грубо, Иван, — сказала первая голова. — Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь. Как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, бедная Лиза, прекрасная девушка. Я отца ее знал. Она невеста твоя?
3: Кто? Лизка?
1: Еще чего? Как же, как же? Она тебя ждет?
3: Пусть ждет, не дождется.
1: «Да, фрукт, — сказала другая голова, а голова, которая все время к жратве клонила, возразила: «Нет, не фрукт, — сказала она серьезно. — Какой же фрукт? Уж во всяком случае лангет. Возможно, даже шашлык. «Как там дальше-то?» — вспомнила первая голова. «С Хасбулатом-то!» «Он его убил», — покорно сказал Иван.
3: «Кого?»
1: «Хасбулата».
4: «Кто убил?»
1: Иван мучительно сморщился. «Молодой любовник убил Хасбулата». Заканчивается песня так. Голова старика покатилась на луг.
0: Это тоже не надо. Это жестокость, сказала голова.
3: А как надо?
1: Голова подумала. Они помирились. Он ему отдал коня, седло. И они пошли домой.
0: Ты на какой полке сидишь там в библиотеке-то?
3: Я? На самой верхней, рядом с Ильей и донским атаманом.
0: Удивились все в один голос. Понятно, сказала самая умная голова Горыныча. Первая. От этих дураков только и наберешься. А зачем ты к мудрецу идешь?
3: За справкой.
0: За какой справкой?
3: Что я умный.
0: Три головы Горыныча дружно громко засмеялись.
3: Баба-Яга и дочь тоже подхихикнули.
0: А плясать-то умеешь? Спросила умная голова.
3: Умею, ответил Иван, но не буду.
5: Он, по-моему, и коттеджики умеет рубить, встряла баба-яга. Я подняла эту тему, а он...
1: Тихо! Рявкнули все три головы Горыныча. Мы никому больше слова не давали.
3: Батюшки мои, шепотом сказала баба-яга, сказать ничего нельзя.
1: Нельзя?
3: Тоже рявкнула дочь, и тоже на бабу-ягу.
1: Базар какой-то.
0: Спляши, Ваня, тихо и ласково сказала самая умная голова.
1: Не буду плясать, уперся Иван.
0: Голова подумала.
1: Ты идешь за справкой, сказала она, так?
3: Ну, за справкой.
1: В справке будет написано: дана Ивану в том, что он умный, верно? И печать.
3: Ну,
1: а ты не дойдешь? Умная голова спокойно смотрела на Ивана. Справки не будет.
3: Как это? Как это не дойду? Если я пошел, я дойду.
0: Не-а. Голова все смотрела на Ивана. Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь. Иван постоял в тягостном раздумье, поднял руку и печально возгласил:
1: сени, три, четыре, сказала голова. Пошли!
0: Баба-яга и дочь запели: ох, вы сени, мои сени, сени новые мои. Они пели и прихлопывали в ладоши: сени новые, приновые, решетчатые. Иван двинулся по кругу, пристукивая лопаточками, а руки его висели вдоль тела. Он не подбоченился, не вскинул голову,
6: не смотрел соколом.
1: А почему соколом не смотришь? Спросила голова.
3: Я смотрю, ответил Иван.
1: Ты в пол смотришь.
3: Ну, сокол же может задуматься.
1: О ком?
3: Как дальше жить? Как соколят вырастить? Пожалей ты меня, Горыныч, взмолился Иван. Ну сколько уж? Хватит.
1: Сказала умная голова. Вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут строить из себя шмакодявки, свистуны. Чего ты начал строить из себя?
6: Иван молчал.
1: «Становись лицом к двери!» — велел Горыныч.
6: Иван стал лицом к двери.
1: «По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука!»
3: «Ну, со звуком это ты лишку хватил, Горыныч!» — возразил Иван. «Я не сумею так!»
1: «Как сумеешь!» Приготовились! 3, 4!
6: Иван вылетел из избушки. Три головы Горыныча, дочь и баба Яга, засмеялись.
1: «Иди сюда!» — позвал Горыныч невесту. «Иди! Я тебя ласкать буду».
6: Иван шел темным лесом, и дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лисину и закручинился.
1: В душу, как вроде удобрение свалили, грустно сказал он. Вот же как тяжко. Останется мне эта справка.
6: Сзади подошел медведь и тоже присел на лисину.
1: Чего такой печальный, мужичок? Спросил медведь.
6: «Да как же, — сказал Иван, — из страху натерпелся, и напелся, и наплясался. И уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо, хоть ложись и помирай».
1: «А где ты так?»
6: «А в гостях. Черт занес. У бабы Яги».
1: «Ну, нашел, кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?»
6: «Да, зашел по пути».
1: «А куда идешь-то?»
6: «К мудрецу».
1: «Вон куда?» — удивился медведь. «Далеко».
6: «Не знаешь ли, как к нему идти?»
1: «Я, да, слыхал про такого, а как идти, не знаю». «Я сам, брат, с насиженного места поднялся. Иду вот тоже, а куда иду, не знаю».
6: «Прогнали тебя, что ли?»
1: «Да и прогнать не прогнали, сам уйдешь. Это-то вот недалеко монастырь. Ну, жили себе, и я возле питался. Там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда только их нашугало. Обложили весь монастырь. Их вовнутрь-то не пускают. С утра до ночи музыку заводят.
3: пьют, безобразничают.
5: А чего они хотят-то?
3: Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то. Бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают, сбивают с толку. Такой тарарам навели на кругу, завязывай глаза и беги. Страсть, что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился. Медведь достал пачку сигарет и закурил. Но нет житья никакого. Подумал, нет, думаю, надо уходить. А то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раз-два напивался уж.
4: Это скверно, сказал Иван. Уж куда как скверно. Медведицу избил.
3: Льва в лесу искусал. Стыд головушки. Не думаю, надо уходить. Вот и ту.
5: Не знают ли они про мудреца? Спросил Иван.
3: Кто? Черти?
4: Чего они не знают? Они-то все знают.
3: Только не связывайся ты с имя. Пропадешь, парень.
4: Да ну, чего, поди.
3: Пропадешь? Попытай, конечно. Но... Гляди, гляди, злые они.
5: Да я сам злой сейчас, хуже черта. Вот же как меня исковеркал, а? Всего изломал.
3: Кто?
5: Змей Горыныч.
3: Бил, что ли?
5: Да и не бил. А хуже битья. И пел перед ним, и плясал. Фу! Лучше бы уж избил.
3: Унизил?
4: Унизил, сказал Иван.
5: Да как унизил? Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их, а?
4: Брось, сказал медведь. Не связывайся. Он такой, этот Горыныч, он гад.
3: Одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то слава богу.
4: Эту шайку не одолеешь, везде достанут. Они посидели молча. Медведь затянулся последний раз сигаретой. Бросил, затоптал окурок лапой и встал.
3: «Прощай!»
4: «Прощай!» — откликнулся Иван и тоже поднялся.
3: «Аккуратней с чертями-то!» — еще раз посоветовал медведь. «Эти похуже Горыныча будут. Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь. Ну и охальное же племя на ходу подметки рвет. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у них захомутали».
4: «Ничего», — сказал Иван, — «ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь». Надо ж где-то мудреца искать. Леший-то навязался на мою голову. Время до третьих петухов только.
3: Ну, поспеши-ка ли так. Прощай.
4: Прощай, сказал Иван. И они разошлись. Из темноты еще раз медведь крикнул.
3: Вон, слышь, музыка?
4: Где?
3: Да послушай. Очи черные играют.
4: А, слышу.
3: Вот иди на музыку. Они. Ишь, наяривают.
4: О, Господи! Вздохнул медведь. Вот чесотка-то мировая.
3: Ну, чесотка, не хочет жить на болоте. Никак не хочет. Хочет в
7: кельях.
4: И были ворота, и был высокий забор. На воротах написано: «Чертям вход воспрещен». В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом. Кругом же творился некий вялый бедлам. Пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку? Кто листал журналы с картинками? Кто тасовал карты? Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски, выпивали. А четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела.

Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах. Однако стражник спокойно смотрел на нее, почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.

0: черти изумились, смотрели на Ивана. Я кому сказал? Иван дал ногой по бутылкам. Стуч! Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего возраста, в очках. «В чем дело, дружок?» — заговорил он, беря Ивана под руку. «Чего мы шумим? У нас где-нибудь бабо или что? Или настроение испорчено? Что надо?» «Надо справку!» — зло сказал Иван. К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван. «Продолжайте, продолжайте!» — крикнул изящный музыкантом и девицей. «Ваня, какую справку надо? О чем?» «Что я умный». Черти переглянулись. Быстро и непонятно переговорили между собой. «Шизо», — сказал один. «Или авантюрист?» «Не похоже», — возразил другой. «Куда-нибудь оформляется».
1: «Всего одну справку надо?»
0: «Одну».
1: «А какую справку, Вань? Они разные бывают. Бывает характеристика, аттестат. Есть о наличии, есть об отсутствии, есть в том, что есть. Так как? Есть ввиду того, что? А есть вместе с тем, что? Разные. Разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?»
0: «Что я умный?»
1: «Не понимаю. Не понимаю. Диплом, что ли?»
0: «Да справку! Ну их же сотни справок. Есть в связи с тем, что... Есть несмотря на то, что... Есть...»
1: «Понесу ведь по кочкам», — сказал Иван с угрозой. «Тошно будет. Или спою, отче наш».
0: «Спокойно, спокойно, Ваня, спокойно», — занервничал изящный черт. «Зачем поднимать волну? Мы можем сделать любую справку. Надо только понять, какую».
1: «Мы тебе сделаем».
0: «Мне липовая справка не нужна», — твердо сказал Иван. «Мне нужна такая, какие выдает мудрец».
2: Тут черти загалдели все разом. «Ему нужна только такая, какие выдает мудрец. О-хо-хо! Липова его не устраивает. Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико! Какой митрополит! Он нам споет, отче наш! А сухой моя корочка и питалась, ты нам споешь?»
0: «Тихо! Я хочу знать, как это он понесет нас по кочкам! Он же берет нас на арапа! Это ж элементарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец понесет нас?» Подошли еще черти. Иван окружили со всех сторон, и все галдели и размахивали руками.
2: «Он опрокинул коньяк. Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж! Кубок большого орла ему!
0: Тумаков ему! Тумаков!» Дело могло обернуться плохо. Ивана теснили.
2: «Ша, черти! Ша!» Крикнул Иван и поднял руку. «Ша! Есть предложение!»
0: «Ша, братцы!» Сказал изящный черт. «Есть предложение! Выслушаем предложение!» Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторону и стали совещаться. Иван что-то в полголоса говорил им, посматривал в сторону стражника, и другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту девица и музыканты. Девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина?» Она пела и пританцовывала.
3: «Я не очень уверен», — сказал изящный черт.
0: «Это надо проверить», — заговорили другие. «Это не лишено смысла».
1: «Да, это надо проверить, это не лишено смысла».
0: «Мы это...»

проверим, сказал изящный черт своему помощнику. Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть. Но без обмана, сказал Иван. Если мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками беру вашего черта. Ша, Иван, сказал изящный черт, не надо лишних слов. Все будет окей. А, маэстро, что нужно? Спросил он своего помощника. Анкетные данные стражника, сказал тот. Где родился, кто родители? И еще одна консультация Ивана. «Картотека!» — кратко сказал изящный. Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал. Прибежали с данными. Один доложил: «Из Сибири, родители крестьяне». Изящный черт, Иван и маэстро посовещались на коротке. «Да?» — спросил изящный. «Как штык», — ответил Иван, — «чтобы мне сдохнуть». «Маэстро?» «Через 2,5 минуты», — ответил маэстро, поглядев на часы. «Приступайте», — сказал изящный. Маэстро, с ним 6 чертей, 3 мужского пола и 3 женского, сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались... Маэстро кивнул головой, и 6 грянули.

тащился с мой на плеча. Здесь надо оставить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни не громкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко. Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми. Показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином, в любви, в сострадании. Ах, как они пели! Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами. Он как-то даже ошалел, может быть, даже перестал понимать, где он и зачем. Бродяга Байкал переехал навстречу родимая мать. Ой, здравствуй, родная. Здоров ли отец мой и брат? Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед. А в пустые ворота пошли черти. А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю. А черти шли и шли в пустые ворота. Стражнику поднесли огромную чару. Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять

0: гремит. Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах. А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит, сказал он страдальческим голосом. Жизнь моя, и ты приснилась мне. Дай Камаринскую, пропади все пропадом, гори все синим огнем, дай вина. Нельзя, мужичок, нельзя, сказал лукавый маэстро. Ты напьешься и все забудешь. Кто? Заорал стражник и лапнул маэстро за грудки. Кто тот меня учить будет? Ты, козел, да я тебя в три узла завяжу, вонючка. Я вас всех понесу по кочкам. Что это они так обожают кочки? Удивился изящный черт. Один собирался нести по кочкам, другой — какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? Спросил он стражника.
1: Сыч, сказал стражник, Камаринскую.
0: Камаринскую, велел изящный музыкантам.
1: Вина!
0: Рявкнул стражник. Вина! Покорно повторил изящный. Может, не надо? Заспорил притворяшка маэстро. Им уже плохо будет. Нет, надо! Повысил голос изящный черт. Ему будет хорошо.
1: Друг! Заревел стражник. Дай я тебе поцелую. Иди ко мне.
0: «Иду!» — откликнулся изящный черт. «Сейчас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут!»
2: В заключение мы исполнили отрывок из композиции «Времена года», Пушкин, Чайковский, декабрь месяц.

зима, вьюга воет, свеча темно горит, стесняясь сердце ноет. Тоска так день за днем идет в уединение. Но если под вечер в забытое селение, когда за шашками сижу я в уголке, приедет издали в кибитке или воске нежданная семья, старушка, две девицы, две белокурые, две тройные сестрицы, как оживляется глухая сторона, как жизнью, о боже мой, становится полна. Сначала косвенно внимательные взоры, потом слов несколько, а там и разговоры, а там и дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шепот за столом, и взоры томные, и ветреные речи, на узкой лестнице замедленные встречи, и дева в сумерки выходит на крыльцо, открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо, но бури севера не вредны русской.

морозе, как жарко поцелуй пылает на морозе, как дева русская свежа в пыли снегов. Морозна ночь, все небо ясно, светил небесный дивный хор, течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег скрипит, прохожий, дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева. Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон. Но вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. На вот, возьми ее скорей. Опрятней модного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. Через час мы простились с нашими друзьями, сели на катер, и в тишине июньского северного утра долго еще звучали молодые прекрасные голоса прощальных приветствий.

0: В эфире литературная передача. Приглашаем вас послушать страницы повести вьетнамского писателя Ви Хонга «Бабушка Данг».
1: Не знаю, на крыльях ли прилетает весна или приходит пешком. Только к концу старого года поняла бабушка Данг, когда поглядела на сливу у самого ската крыши, что весна пришла. В их деревушке сливу эту привыкли звать старой. И всякий знал, шумит, суетится деревня, готовясь к большому январскому тету, значит, старая слива пустила молодые побеги. Надо сказать, что во Вьетнаме до сих пор пользуются лунным календарем, по которому тет, праздник Нового года, совпадает с наступлением весны. У старой сливы, которая растет возле дома бабушки Данг, ветви переплелись густо и тесно, как прутья в огромной метле. Цветы у сливы распускаются сразу, нежно-белые, они покрывают ее всю, каждую ветку. Ранним утром слетаются сюда птицы-бжок, и старая слива расцвечивается всеми красками, как дерево из старой сказки. Бабушка Данг снимает очки и любуется деревом и птицами бжок, затеявшими на дереве веселую суету. «Вы дома?» – спросили внизу. Бабушка вглядывается в молодую женщину, которая поднимается по лестнице, на ходу снимая набитую до отказа сумку цвета индиго. «А, это ты!» А я думала, ты на радостях забыла про меня старую. Наконец-то снова пожаловала. Воля ваша, бабушка, ругайте, как хотите, а только 30-го в ночь тета навестите мой дом, чтобы в новом году у нас во всем удача была. «Ой, и ты здесь!» — восклицает входящая во двор женщина и прямо у калитки снимает с плеча свою ношу. Возвратилась с базара Тхен, стала подниматься по лестнице, поздоровалась с порога. «Доброго здоровья, подруженьки! Вот пришла просить тебя, отпусти бабушку ко мне в гости на 30-е», — сказала одна подружка. «И я по тому же делу», — ласково так проговорила другая. «Тхен, ты хоть и дочь, но нехорошо это весь год мать не выпускать из дому». «Как, бабушка, верно я говорю?»
2: Не знаю, что и сказать. Бабушка рассмеялась. Вдруг лицо ее стало строгим. Она сдвинула платок чуть ли не на макушку, открыв шрам на лбу, большой, чуть закругленный, как запятая. У нее был высокий, слегка выпуклый лоб. Глаза большие, глубокие, к старости не выцвели. Ей перевалило за 60, но зубы были ровнехоньки, один к одному. Волосы длинные, без единой сединки. Не успели уйти подружки Тхен, как у дома появилась старуха, сгорбленная, с палкой, вся в коричневом, в плоском горском ноне, и стала подниматься по лестнице. Бабушка Данг, которая занялась стряпнёй, увидев старуху, вскрикнула: «Ой, это вы!» Подбежала к гостье, взяла палку и нон. Старуху звали Мео.
3: «Скажу тебе напрямик», — проговорила старуха, «в твоем доме всегда тепло, а в моем холодно. 30-го ночью в тет приходи ко мне дом обогреть, пирог испечем, вспомним старое, поболтаем».
2: Меня уже двое в гости зазывали, только вот из дому отпускать не хотят.
1: Обед в базарный день готовят вкуснее, чем обычно. Едят старухи и думают: счастливое нынче время настало. Нет-нет, да и вспомнится прежняя горькая подневольная жизнь. Ни единым словом женщины не обмолвились, но мысли унесли обеих в далекое прошлое. Кто теперь вспомнит, что в молодости бабушку Мео звали Ла, бабушку Данг
3: так и звали Данг, что обе они были красавицы, и обе немало вынесли горе, прежде чем дожили до нынешних счастливых денечков. Родилась Данг в самом Тангжи, что в переводе значит «длинное поле». Тангжи и в самом деле было полем широким и длинным, стиснутым с обеих сторон высокими горными цепями. Когда-то половина поля Тангжи принадлежала роду Данг. Но отец Данг после женитьбы пристрастился к опиуму, и постепенно не только поле, но и все имущество поглотил кальян. Пришлось Данг с матерью и отцом ютиться в небольшом шалаше. Ели они только клубни май, как последние нищие, собирали на продажу хворост, лесные листья. Однажды в глубине леса Данг встретила дерево, такое высокое, какого она еще не видела, все в листьях. Данг собрала все листья, что были на нижних ветках, но не получилось даже вязанки. И так жаль стала Данг себя, что она заплакала. «Нонг Слао! Послушай, Нонг Слао!» На языке таи это значит «барышня». Оглянулась — никого. Только деревья по всему склону высокие, с толстыми стволами. Данг не на шутку перепугалась. Вдруг из-за дерева, совсем близко от нее, появилось лицо юноши, который вышел из своего укрытия и направился прямо к девушке. Он так ласково улыбался, что девушка сразу успокоилась. Взглянув на кучки листьев в руках Данг, юноша, краснея, робко сказал: «Не бойся, Нонг Слао. Я тоже собираю листья и продаю в богатые дома». Он подошел к дереву и стал примиряться, собираясь залезть наверх. Данг снова заплакала. Юноша пришел в замешательство. «Не пойму я, зачем ты собираешь листья? Ведь это земля для таких бедняков, как я. И почему ты все время плачешь? Может, я тебя ненароком обидел?» «Нет, не обидел. Полезай же на дерево, да наклони пониже ветку, чтобы я до нее достала». Юноша собрал и сложил все до единого листика. Данг воткнула в землю 4 палки с острыми концами и быстро приготовила 4 больших вязанки, ровные, листочек к листочку. «Как красиво и ловко ты складываешь», — похвалил юноша. «Совсем забыл сказать тебе свое имя. Меня зовут Хинь. Тебя Данг, верно?»
4: «Да», — смущенно ответила Данг. «А откуда ты меня знаешь?»
3: «Да тебя во всех деревнях знают. Сколько тебе лет?»
4: 17. «А тебе?»
3: «Уже 19.
4: И следующий день, и еще много дней потом собирали молодые люди листья. Теперь трудную жизнь Данг скрашивали мысли о Хине. Она больше не плакала, не сетовала на судьбу, думала: может, и мне улыбнется счастье. В тот день она удачно продала листья в соседней деревне и возвращалась домой к вечеру. Всю дорогу думала о Хине, мысленно ведя с ним разговор. «Сколько уже времени прошло, Хинь? Тебе теперь 20, а мне 18. Но ты ни разу не заговорил со мной о любви. Ты говоришь только о бедности и без конца повторяешь: я найду способ, чтобы покончить с нищетой. А я в ответ лишь вздыхаю. Разве можно покончить с нищетой? Как защититься от начальников, богачей и солдат?» Данг не заметила, как подошла к своему шалашу. В шалаше слышался чей-то мужской голос. Оказалось, помощник старосты Вой пришел из соседней деревни, принес опиум, целый день с отцом курят, шепчутся. Что-то отец, видно, задумал. Данг стала не по себе. «Главное — не сдаваться, быть твердой, — решила она. Данг подошла к отцу и гостю поближе.
2: «Большой начальник говорит, что ты похожа на красивый цветок. Большой начальник просит тебя войти к нему в дом второй женой».
4: «Господин, я вам во внучки гожусь. Птица хвостом вперед полетит, у свиньи вторая голова вырастет, у воды ноги появятся, и она на берег полезет, прежде чем я стану вашей женой».
2: «Ох, и байка же ты! Смотри, не пожалей!» Вой поднялся, оправил на себе одежду и молча вышел.
4: На следующий день к вечеру появились в их деревушке жена Воя с двумя солдатами. Еще от околицы женщина стала шуметь и ругаться. «Данг! Оборотень! Мага! Она порчу навела на моего мужа! Не снимешь порчу, разорву на части и хибару твою в щепки разнесу!» Уже стемнело, а в домах никто не зажигал огня. Люди легли спать пораньше, затаились. Мрачно чернели горы и джунгли. Данг засветила лампу, разожгла очаг, приготовила ужин. «Пусть рушатся небо и горы, а мы должны выстоять и понять, каким путем идти, чтобы выжить», — сказала Данг. «А будем бездействовать и лить слезы, так нынче же ночью погибнем, как воск на горячей сковороде». Поборов в себе страх, Данг решила завтра же встретиться с Хинем. Пусть посоветует, что им делать. «Хинь, если бы ты знал, какая беда стряслась!» И Данг рассказала все по порядку. «Если бы не это несчастье! В общем, хотела бы я быть всегда с тобой рядом. Ты согласился бы. Хотя теперь это все равно. Я только хотела, чтобы ты все узнал, прежде чем я отправлюсь в дальние края».
2: «Незачем тебе уходить».
4: «Нет, Хинь. Я должна уйти. Сердце рвется на части, но остаться я не могу. Если небо, батюшка, и земля, матушка, не закроют нам глаза, не заглушат любовь в сердце, мы непременно встретимся. Я, как и ты, верю, что над нами засияет солнце».
2: И вот когда выдалась ночь потемнее, Данг с матерью и отцом двинулись в путь.
4: Как-то раз попали они на ярмарку и узнали, что место это Намкапом называется. Они снова двинулись в путь и встретили молодую, нарядно одетую женщину с бамбуковой корзинкой в руке. «Куда ведет эта дорога, сестрица? Туда, где солнце всходит?»
2: Женщина остановилась, внимательно оглядела Данг, потом стариков. «Откуда ты?
4: Спрашиваешь, куда дорога ведет, а ни села, ни деревни не ищешь». Данг сразу поняла, что женщина эта добрая, и ответила: «Сестрица, я иду не в деревню, не в село. Я иду туда, где восходит солнце».
2: «Никогда еще не случалось мне слышать, чтобы так про дорогу спрашивали. Откуда же вы идете? Из каких краев, что совсем дороги не знаете?»
4: Старики молчали, лишь горько плакали, а Данг спокойно ответила: «Скажу тебе по правде, ничего дурного я не сделала, не брала чужого тайком, не воровала. Просто я...» Данг запнулась. «Меня хотели насильно выдать замуж второй женой. Вот я и убежала».
2: Голос у Данг дрожал от обиды и боли. Женщина пожалела беглецов. В глазах блеснули слезы.
4: «Хочешь, — сказала она, — я помогу тебе здесь поставить шалаш, а там видно будет. Пожалела ты меня, нищенку, хотя совсем не знаешь, а почему?»
2: «Так ведь и ты меня тоже не знаешь. Может быть, я богачка или из семьи какого-нибудь начальника. Доверься мне, ступайте за мною, и я помогу вам».
4: 6 месяцев они ели пустую похлебку и лесные клубни. 6 месяцев поднимали поле. Лишь когда рис выбросил кисти, и они завелись петушиным хвостом, Данк распрямила, наконец, спину и окинула взглядом плоды своего труда. Поспел рис. Колосья поднялись золотистые, блестящие, как наполненные медом пчелиные соты. Подул ветер, принес аромат риса. У Данк стало радостно на душе, и она тихонько запела. Я вдали от тебя, полнеба надо пройти. Я там, где солнце прохладно, ты там, где палящий зной. Разве осталась надежда навстречу? Девушка часто вспоминала о Хине, вспоминала все, что он говорил. Ни слова не сказал он о том, что будет ждать Данк, когда она уходила. Может, и не любил он ее никогда. Заладил одно — всюду начальники, всюду недобрые люди. Добрыми, хорошими да честными только бедняки бывают, и все они ненавидят начальников, ненавидят теев, как здесь называли колонизаторов, и богачей ненавидят, хотят раз и навсегда с ними покончить, но без революции это невозможно. А что такое революция, Хинь? Бедных людей очень много, и всюду начальники есть. Данк хорошо это знает. Богачи все злые, но помогла ей женщина из богатого дома. Что ты скажешь на это, Хинь? Где ты сейчас? По-прежнему носишь на продажу листья? Или ушел делать революцию? Ты там, где палящий зной, разве осталась надежда навстречу? Данк, спой еще! «Спой, мы послушаем!» — раздался за спиной у Данк женский голос. Данк обернулась, сколько народу пришло. Одни ей были знакомы, других она видела впервые.
5: «Братья и сестры, солнце уже за гору ушло. Позвольте мне вернуться домой. Завтра я рано встану рис собирать. Мы поможем тебе, а ты нам споешь», — сказали все дружно. На следующий день, едва взошло солнце, к Данк пришли люди помочь собрать рис. Принесли колья и начали ставить вышки, где рис положить. Солнце высоко поднялось, стало припекать. Пришла мать Данк, принесла еду. Вдруг кто-то заметил, что из долины к ним направляется человек на белом коне.
6: «Кто это там едет? Зачем?» — недоумевали люди. — Похоже, староста Нигы.
5: За старостой шли солдаты в зеленых форменных шапках. Староста поднялся на холм, слез с коня, широко расставил ноги, уперся руками в бока и грозно спросил, чье это поле.
4: Мать Данк опустилась на колени, сложила руки ладонь к ладони и с мольбой в голосе произнесла «Мое, господин!»
6: «А разрешение у тебя на него есть? Здесь все леса и все земли мои, но ты хочешь меня обмануть? Не твое это поле, а коммунистов! Вы все коммунисты! Рис созрел, вот и явились сюда его убирать!»
4: Данк со слезами на глазах бросилась к старости. Тот глянул на нее и сказал.
6: «Хороша, хороша, ничего не скажешь. Но дело прежде всего. Солдаты, поджигайте вышки. Начальник Тей ждет. Это вышки коммунистов.
4: Солдаты ружьями растолкали парней, плотным кольцом окруживших вышки стали бросать горящие факелы, но парни их отбрасывали. Староста Нью два раза выстрелил в воздух. «Не запугаешь!» — кричали люди. Девушка по имени Дьен, опасаясь, как бы парни своей горячностью не накликали беды, ласково обратилась к старости. «Господин начальник, вы для нас все равно, что отец. Так разве станем мы вас обманывать? Это поле и вправду принадлежит семье Данг. Пожалейте рис, у него зерна золотые и яшмовые. Простите Данг и всех нас».
6: «Он как ловко болтает. Наверняка коммунистка». И староста наотмашь несколько раз ударил Дьен по лицу.
4: Данг выскочила вперед, чтобы заслонить Дьен, но староста решил, что она хочет его ударить, выхватил пистолет и ткнул им Данг в лоб. Кровь залила лицо Данг, и она без памяти упала на землю. Солдаты тем временем продолжали бросать горящие факелы. Староста поднял револьвер и, отчеканивая каждое слово, крикнул: «Того, кто посмеет прикоснуться к рису, пристрелю! Рис этот принадлежит мне и начальнику Тею из Намкапа!» Вдруг на краю поля появилась какая-то женщина. «Эй, староста, хочешь стрелять? Стреляй в меня, а этих парней оставь в покое!» Староста выстрелил в воздух. Тогда женщина бросилась к нему и стала отнимать револьвер. Староста вздохнул. «Дьяволица, все дело испортила! Назад, солдаты, назад, уходим!» Данг уже пришла в себя и во все глаза смотрела на женщину. Силилась что-то сказать, но язык ей не повиновался. Наконец она с трудом вымолвила: «Не во сне ли я? Это вы! Это вас я тогда встретила на рынке в Намкапе!»
6: Но женщина даже не обернулась. Сжимая в руке револьвер, шла она следом за старостой.
4: Данг отвели домой. Принесли ей лекарств, и вскоре рана ее зажила. Тогда девушка снова пошла в поле собрать остатки риса. И вот однажды, перенося рис домой, она у ручья натолкнулась на старосту. Нью спрыгнул с коня и сказал двум своим спутникам:
6: «Подождите немного, мне надо поговорить с Нонгслао». И староста обратился к Данг: «Красавица, я тогда был неправ. Но начальнику Тею донесли, что коммунисты убирают рис, и он приказал мне ехать. Я горяч на руку, вот и ударил тебя, клянусь тебе, Данг. Я молил ту женщину стать моей второй женой столько времени, сколько нужно кузнечику-богомолу, чтобы источить зерно. Она развеяла по свету мое богатство. После того дня я выгнал ее, и я хочу, чтобы мы вместе с тобой...»
4: «Нет, нам никогда не войти вместе в одни лесные ворота!»
6: «Вернешься домой? Хорошенько подумай, Данг!»
4: Дома Данг застала мать у очага. Та варила похлебку, хоть ее била лихорадка. «А где отец?» «Куда-то ушел, новую одежду надел». «А куда? Не сказал?»
6: «Сказал, дело есть. Вот и все».
4: Данг почуяла. Случилось недоброе. Снова стряслась беда. «О небо далекое! О земля близкая!» Вечер в горах наступает быстро, а темень такая, что хоть глаз выколи. Из котелка поднимался пар, и Данг попробовала отломить щепку от ветки, чтобы зажечь и посмотреть, что в котелке. Вдруг рука нащупала под веткой какую-то бумажку, сложенную во много раз. Данг развернула ее, поднесла к светильнику и увидела иероглифы. Данг, дочка, живите с матерью, а я ухожу далеко и никогда не вернусь. Не плачь и не ищи меня. Да откуда же у него силы идти далеко? Ясно, дорога одна, только в землю. Ночное небо закачалось над Данг. Фитилек светильника потускнел, сделался желтым, как порошок имбиря. Отец, тебе было труднее других, мысленно произнесла Данг. Ты мучился, искупая вину перед нами. Ты сказал мне, только сейчас я трезво взглянул на жизнь, но, увы, слишком поздно. Отец, ты покинул нас и ушел.
5: На том месте, где некогда стоял дом, все вокруг поросло травой. Поднялись деревца и кустарник, тесно переплелись лианы, будто нарочно, чтобы и не вспомнил никто, что когда-то здесь жили люди. Молодая женщина долго стояла в задумчивости перед невысокой, еще молодой в ее рост сливой, потом опустилась на корточки и выпалола сорную траву. Закончив работу, женщина отряхнула руки, поправила головную повязку, одернула платье. Потом она вынула из-за пояса листок бумаги, аккуратно завернутый в шелковый платок, и стала читать. Дьен выглянула из своего сада неподалеку и удивилась. Во всей их деревне не было ни одной женщины, которая знала бы иероглифы. Что же это за женщина, судя по виду, из богатого дома? И сюда зачем явилась? Дьен! Дьен! «Кто ты?» Женщина сняла крытый лаком нон и улыбнулась. «Ой, Данг! А я-то думаю, кто бы это мог быть?» Дьен хотела было обнять подругу, но тут же попятилась. «Ведь Данг теперь жена старосты!» Данг обняла подругу и заплакала. Дьен положила ей голову на плечо и спросила: «Зачем ты сюда пришла? И почему плачешь? Что-нибудь случилось?» «Да. Надеюсь, как говорится, что плохое улетит, а хорошее останется. Не знаю только, как поступить. Староста сообщил начальнику Теев в Намкапе, что нынче вечером здесь, где стоял мой дом, соберутся коммунисты». Услышав это, Дьен похолодела, однако виду не подала и спокойно сказала: «Откуда здесь взяться коммунистам? У нас даже не знают, какие они». «Я тоже не знаю, но думаю, что если они и вправду здесь соберутся, ты, Дьен, об этом узнаешь. Надо предупредить их, что сюда придут теи. Хинь говорил, что коммунисты против теев, начальников и богатых. Только поклянись, что никому не проговоришься. Староста не знает, что я умею читать иероглифы, потому и посылает меня к начальнику Тею. Видишь, я землю взрыхлила вокруг сливы и положила туда кусочек ствола бамбука. Если надо будет что-нибудь сообщить, приду и вложу в него записку». «Спасибо. А теперь мне пора в Намкап. Отнесу письмо начальнику Тею». Три раза начальник поста в Намкапе водил в деревню карательные отряды, но схватить коммунистов так и не удалось. Все, что говорил староста о коммунистах, все его планы, расправы с ними, Данг записывала и затем прятала. Однажды она нашла в трубочке ответную записку с благодарностью от местной организации революционеров. Затем Данг написала письмо Дьен. «Дьен, — говорилось в письме, — давно тебя не видала. Очень соскучилась, но не знаю, как нам встретиться. А сейчас хочу сообщить тебе важную новость. В такой-то час
4: такого-то дня, такого-то месяца Тэй отдаст приказ солдатам схватить тебя. Есть еще какой-то Ханг, за ним охотятся особо. А вот список коммунистов, которых собираются схватить тогда же, когда тебя и Ханга. Завтра моей дочке Тхен ровно месяц, и староста устраивает по этому случаю праздник. Если бы не ты и остальные друзья, давно не было бы меня в живых, съела бы ядовитые листья Нгона, и все. Утешаюсь тем, что дочь, хоть и от старосты, а на меня похожа. Староста пообещал Тэю выловить всех коммунистов и займется этим, как только отпразднует месяц со дня рождения дочки.
5: Данг свернула письмо, спрятала в бамбуковую трубочку и закопала под сливой, которой уже коснулось дыхание весны. Несколько дней подряд к дому тянулись гости, все из богатых семей. Данг с дочерью на руках встречала гостей. Все смеялись, шумели. Один только гость, неизвестно откуда приехавший, мрачно уставился на Данг. Это был Вой. И когда к нему обратился начальник Тэй, господин Вой, ваш тост, вы 3 дня ехали сюда верхом на коне. Вой, который продолжал пристально смотреть на Данг, вдруг стал багровым и завопил. «Данг, мага! Так вот ты куда удрала! Она мага! Мага!» Попадали на землю кубки, разбились тарелки, женщины с воплями кинулись по лестнице вниз. Дом опустел. Старшая жена старосты засучила рукава и, скрипя от злости зубами, бросилась на Данг. «Мага! Оборотень! Ведьма!» — кричала она. «Хотела мой дом разрушить!» На этот раз староста не смел вступиться за Данг, как бывало, а только вздыхал да охал. «Погоди ты, погоди!» Старуха обернулась и, тыча пальцем, чуть ли не в нос ему завопила. «Чего расселся? Ступай за шаманом! Пусть совершит обряд, выгонит магу из дому!» Такого страшного изгнания маги в деревне никто не помнил. После того, как все имущество погрузили на плот, слуги поволокли к реке и Данг с дочкой. И вот плот отчалил от берега. Берега поросли таким густым лесом, что ничего не было видно. И вдруг на одном берегу Данг заметила тропинку. Значит, недалеко деревня. Время от времени появлялись в той стороне люди, кто с вязанкой хвороста, кто с гроздью диких бананов. Увидев застрявший меж камней плот, посылали проклятие. Не к чему плоту маги стоять так близко от деревни. Еще выскочит мага на берег, тогда жди беды. Были и такие, которые до слез жалели несчастную женщину и шли, низко опустив голову. Простоял так плот до самых сумерек. Тут пришла к реке женщина искупаться и постирать. Судя по ее виду, с поля вернулась. Не поймешь, молодая или старая. Лицо, руки и ноги черные, как головешки. Купаясь, женщина то и дело поглядывала на плот Данг, прислушивалась к детскому плачу. Наступил вечер, обезлюдили берега. Тогда женщина подплыла к плоту Данг и стала на него взбираться. Данг испугалась. «Умоляю, не убивайте меня! Не болтай глупостей!» «Слушай, что я скажу!» — шепотом произнесла та. «Спускайся с плота и помоги мне вещи на берег перенести!» «Но я за ногу! Цепью прикована. Что вы собираетесь со мной делать?» «Вот глупая! Помочь тебе хочу! Домой к себе отвезти!» Прошло несколько дней. Тхе, не жалея сил, ухаживала за Данг, и та стала постепенно приходить в себя.
4: Даже румянец на щеках появился. Вот только плакать она не переставала. Ни утешения, ни уговоры не помогали. И Тхе это очень огорчало. Тогда Данг сказала: «Позволь мне выплакаться. Это я от доброты твоей плачу, от жалости». «Будь мне младшей сестренкой», — ответила Тхе, тронутая словами Данг. «Что бы ни случилось, мы всегда будем рядом». «Привет! Ты откуда такая взялась? Где Тхе? Она дома?» В дом вошел юноша, широкоскулый, с высоким лбом, и поздоровался, будто старый знакомый. Потом пригляделся к Данг повнимательнее и почему-то смутился. Данг улыбнулась. «Сестра на кухне». «Это ты, Тха? Тогда иди сюда, подсоби мне». Тха прошел на кухню и спросил шепотом: «Кто это у тебя там?» «Сестренка моя». «А почему у тебя такой таинственный вид?» «Да так», — растерялся Тха, — «красивая у тебя сестра». Обидно стало Тхе. Она к парню всей душой, а он к ней только с уважением. Не нравится Тхе ему, уж очень черна, некрасива. Раньше она думала, что будет, то и будет, когда-нибудь все прояснится. Но сейчас в доме появилась красавица, румяная, с нежной кожей. Как бы Тха в нее не влюбился. «Тха, есть что-нибудь новое от Ханга?» «Есть. Завтра собрание, сейчас расскажу. Нашей волости, когда начнется восстание, поручено действовать вместе с уездом Намкап, чтобы взять власть в свои руки. Вот это новость!» Флаги, флаги, флаги, красные флаги с золотой звездой, из бумаги, из материи, на всех горных вершинах, на деревьях при въезде в село и просто посреди поля везде реют флаги. Революция победила. Эта новость летела быстрее ветра. Ханг подал голос уже от подножья горы. «Спасибо тебе, товарищ Тхе, за то, что ты сберегла рис. Это благодаря тебе наши парни вовремя пришли в Намкап и взяли власть в свои руки. Моего труда тут песчинка, вашего — гора, а старосту Ньюи схватили. К сожалению, ему вместе со старостой Воем удалось скрыться в джунглях». Лицо Тхе помрачнело. В этот момент появился Тха. «Здравствуй, Тхе! Ты что такая печальная?»
7: «Не поймали старосту Ньи».
4: «Ну и что? Все равно теперь у него нет, как говорится, ни когтей, ни клыков. Ни от пули, так от голода сдохнет. Вот тебе бензин, как ты просила», — сказал он, вынимая из сумки бутыль. «А про старосту не думай. Рано или поздно все равно попадется». И он рассмеялся. «Ханг, докладываю, у Тхе есть сестренка, красива, как фея. Хочу посвататься». Тха опять засмеялся, чтобы его слова приняли за шутку.
7: «У тебя есть сестра?»
4: «Где она?» — спросил Ханг.
7: «Ушла в деревню учить людей грамоте. Скоро вернется». Августовская жара золотым маревом окутала горы и джунгли. Данг вернулась с уроков, неся на спине дочку. Маленькая Тхен спала, свесив на бок голову. От жаркого солнца щеки Данг стали цвета спелой черешни. «Вот и Данг, моя сестренка», — сказала Тхе. «А это Ханг руководит революцией во всем нашем крае. Я тебе о нем говорила». «Хинь!» — крикнула Данг и заплакала навзрыд. «Вот мы и встретились, Данг. Не плачь».
4: Тхе взяла бутыль с бензином и отправилась к реке. Тха вышел на кухню. Проснулась и заплакала Тхен. Хинь ласково успокоил ее. Данг взяла девочку на руки, и на малышку закапали ее горючие слезы. Данг, не надо, не плачь. Знаешь ли ты, что с твоей матерью? Данг посмотрела на Хиня с испугом. Мать жива. Твоя мама? Она была у нас связной и управлялась лучше молодых. Ходила под видом нищенки, никто ничего и заподозрить не мог. Как я счастлива! Только я не сдержала своего обещания, данного тебе когда-то в лесу, не вспоминай об этом. Я ведь все знаю. Твоя мать рассказала про вашу нужду, про то, как все случилось. Данг, если ты все еще любишь меня, стань моим товарищем, моей женой. Вернулась с реки Тхе, пошла переодеваться. Из кухни выглянул раскрасневшийся Тха. Хинь весело сказал: «Первый совместный обед с того дня, как победила революция». Маленький столик был весь уставлен разнообразными блюдами, которые очень аппетитно пахли. «Тхе!» — позвал Хинь. «Торопись! Успела сменить перышки. Гости ждут, не дождутся твоего риса». «Сейчас буду готова», — откликнулась Тхе. И вот она вышла. Платье нарядное, щеки розовые, кожа белая, нежная. Вышла и всем поклонилась. Тха только рот раскрыл от удивления. Данг удивилась сначала, потом бросилась перед Тхе на колени. Тхе оказалась той самой красавицей в дорогом платье, которая встретилась ей когда-то на перекрестке в Намкапи, той самой, что помогла тогда Данг, спасла ее. «Сестрица! Сестрица! Так это ты! Ты спасла меня дважды и в Намкапи, и здесь, на речных порогах! Да, это ты! Я узнала тебя!» Хинь смотрел на всех с лукавой улыбкой. «Тхе на самом деле зовут Ла. Она была женой старосты Ньы. Отец ее курил опиум и от нужды продал в начале старости поле, а потом и дочь. Став женой Ньы, Ла всячески помогала беднякам, а потом пошла в революцию. Мы перевели ее сюда, и чтобы никто ее не узнал, научили, как выкрасить кожу листьями ньой в черный цвет. Так и прозвали ее чернушкой. Краску эту можно снять только бензином. Сегодня Ла и отмылась. Родители ее живы. Они получили дом и землю. Вот и все. Настроение у всех было приподнятое. «Хинитха», — попросила Ла, — «похозяйничайте тут, а я пойду проведать родителей». «И я с тобой, мне тоже надо», — заявил Тха. «Я чернушка, некрасивая. Как ты со мной пойдешь?» «Даже если ты не позволишь,

0: ты скажешь. Только вот с матерью бы мне повидаться. К ней мы с тобой вместе поедем.
1: Литературная передача окончена. Страницы повести вьетнамского писателя Ви Хонга «Бабушка Данг» читала народная артистка СССР Вера Васильева.

0: Метелица очнулся в большом темном сарае. Он лежал на голой земле, и первым его ощущением было ощущение этой зябкой земляной сырости, пронизывающей тело. Он сразу вспомнил, что произошло с ним. Удары, нанесенные ему, еще шумели в голове, волосы сохлись в крови. Он чувствовал эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках. Первая, более или менее оформленная мысль, которая пришла ему в голову, была мысль о том, нельзя ли уйти. Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже выломать дверь на напрасные усилия. Он натыкался всюду на мертвое холодное дерево, а щели были так безнадежно малы, что в них не проникал даже взгляд. Они с трудом пропускали тусклый рассвет осеннего утра. Однако он шарил еще и еще, пока не осознал для себя с безвыходной неумолимой точностью, что ему действительно не уйти на этот раз. И когда он окончательно убедился в этом, вопрос о собственной жизни и смерти сразу перестал интересовать его, и все его душевные и физические силы сосредоточились на том, совершенно незначительном с точки зрения его жизни и смерти, но ставшем для него теперь самым важным вопросе, каким образом он, Метелица, о котором до сих пор шла только лихая и бедовая слава, сможет показать тем людям, которые станут его убивать, что он не боится и презирает их. Он не успел еще обдумать это, как за дверями послышалась возня, заскрипел засов, и вместе с серым, дрожащим и хилым утренним светом вошли в сарай два казака с оружием и в лампасах. Метелица, расставив ноги, прищурившись, смотрел на них. Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей. Тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом.
1: «Пойдем, землячок», — сказал, наконец, передний беззлобно, даже немного виновато.
0: Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу. Через некоторое время он стоял перед знакомым ему человеком в черной папахе и в бурке, в той самой комнате, в которую засматривал ночью из Поповского сада. Тут же, подтянувшись в кресле, удивленно, не строго, поглядывая на Метелицу, сидел красивый, полный и добродушный офицер, которого Метелица вчера принял за начальника эскадрона. Теперь, рассмотрев обоих, он по каким-то неуловимым признакам понял, что начальником был как раз не этот добродушный офицер, а другой в бурке.
1: «Можете идти», — отрывисто сказал этот другой, взглянув на казаков, остановившихся у дверей. Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты. «Что ты делал вчера в саду?» — быстро спросил он, остановившись перед Метелицей и глядя на него своим точным, немигающим взглядом.
0: Метелица молча, насмешливо уставился на него, выдерживая его взгляд, чуть пошевеливая атласными черными бровями и всем своим видом показывая, что независимо от того, какие будут задавать ему вопросы и как будут заставлять его отвечать на них, он не скажет ничего такого, что могло бы удовлетворить спрашивающих.
1: «Что ж ты, здешний или прибыл откуда?»
2: «Брось, ваше благородие!» — решительно и гневно сказал Метелица, сжав кулаки и покраснев, и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого черного человека с таким противно спокойным, обрюзглым лицом, в неопрятной, рыжеватой щетине, не задушить его, мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, и его рябое лицо

0: сразу вспотела. Ого! В первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу назад и не спуская глаз с метелицы. Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом метелицы. В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь, и чья-то волосатая голова с большими испуганными глупыми глазами просунулась в комнату. «Ага», — сказал начальник эскадрона, — «собрались уже? Ну что ж, скажи ребятам, чтобы взяли этого молодца». Те же два казака пропустили метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку, пошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они вышли на церковную площадь. Там толпился народ, отцепленный со всех сторон конными казаками. «Кто знает этого человека?» — спросил начальник, обводя всех острым сверлящим взглядом, задерживаясь на секунду то на одном, то на другом лице. И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетясь и мигая, опускал голову. Только женщины, не имея сил отвести глаза, смотрели на него немо и тупо, с трусливым и жадным любопытством. «Никто не знает!» – переспросил начальник, насмешливо подчеркнув слово «никто». Точно ему было известно, что все, наоборот, знают или должны знать этого человека. «Это мы сейчас выясним. Не читайло!» Крикнул он, сделав движение рукой в ту сторону, где на кауром жеребце горцевал высокий офицер в длинной казачьей шинели. Толпа глухо заволновалась, стоящие впереди обернулись назад, кто-то в черной жилетке решительно проталкивался сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была только его теплая меховая шапка. «Пропустите, пропустите!» — говорил он скороговоркой, расчищая дорогу одной рукой, а другой ведя кого-то вслед. Наконец он пробрался к самому крыльцу, и обнаружилось, что ведет он худенького черноголового парнишку в длинном пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего черные глаза то на метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволновалась громче, послышались вздохи и сдержанный бабий говорок. Метелица посмотрел вниз и вдруг признал в черноголовом парнишке того самого пастушонка с напуганными глазами, с тонкой смешной детской шеей, которому он оставил вчера свою лошадь. Мужик, державший его за руку, снял шапку, обнаружив приплюснутую русую голову с пятнистой проседью, точно его неровно посолили, и, поклонившись начальнику, начал было: «Ну вот тут пастушок у меня...» Но, видимо, испугавшись, что не дослушает его, он наклонился к парнишке и, указав пальцем на метелицу, спросил: «Этот, что ли?» В течение нескольких секунд пастушонок и метелица смотрели прямо в глаза друг другу. Метелица с сделанным равнодушием, пастушонок со страхом, сочувствием и жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, задержался на нем на мгновение, точно одервенев, потом на мужика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося к нему, вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой. Толпа, притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клетке у церковного старосты, чуть колыхнулась и снова замерла.
1: «Да ты не бойся, дурачок, не бойся!» С ласковой дрожью убеждал мужик, сам оробев и засуетившись, быстро тыча пальцем в метелицу. «Кто же тогда, как не он? Да ты признай, признай, не бо!»
0: «Гад!» — со злобой оборвал он вдруг и за всей силой дернул парнишку за руку. «Да он, ваше благородие, да кому же и другому быть!» — заговорил он громко, точно оправдываясь и униженно суча шапкой. «Только боится парень. А кому ж другому, когда в седле конь-то и кобура в сумке? Наехал вечер на огонек, попаси, говорит, коня моего, а сам в деревню. А парнишка-то не дождал, светло уж стало, не дождал, ты и пригнал коня.
1: а конь в седле и кобура в сумке. Кому ж другому быть?
0: Кто наехал? Какая кобура? Спросил начальник, тщетно пытаясь понять, о чем идет речь. Мужик еще растерянней засучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о том, как его пастух пригнал утром чужого коня в седле и с револьверной кобурой в сумке.
1: «Вот оно что!» – протянул начальник эскадрона. «Так ведь он не признает!» – сказал он, кивнув на парнишку. «Впрочем, давай его сюда. Мы его допросим по-своему».
0: Парнишка, подталкиваемый сзади, приблизился к крыльцу, не решаясь, однако, взойти на него. Офицер сбежал по ступенькам, схватил его за худые, вздрагивающие плечи и, притянув к себе, уставился в его круглые от ужаса глаза своими пронзительными и страшными. Вдруг завопил парнишка, закатив белки.
1: «Да что ж это будет?»
0: Вздохнула, не выдержав, какая-то из баб. В то же мгновение чье-то стремительное и гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем. Начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком.
1: «Стреляйте в него! Да что же это такое?» –
0: закричал красивый офицер, беспомощно выставив ладонь, теряясь и глупея, и забыв, как видно, что он сам умеет стрелять. Несколько верховых ринулись в толпу, конями раскидывая людей. Метелица, навалившись на врага всем телом, старался схватить его за горло, но тот извивался, как нетопырь, раскинув бурку, похожую на черные крылья, и судорожно цеплялся рукой за пояс, стараясь вытащить револьвер. Наконец, ему удалось отстегнуть кобуру, и почти в то же мгновенье, как метелица схватила его за горло, он выстрелил в него несколько раз подряд. Когда подоспевшие казаки тащили метелицу за ноги, он еще цеплялся за траву, скрипел зубами, стараясь поднять голову, но она бессильно падала и волочилась по земле. Через полчаса казачий эскадрон в полном боевом снаряжении выехал из села и помчался кверху по той дороге, по которой прошлой ночью ехал метелица. Бакланов, вместе со всеми испытывавший сильное беспокойство, наконец не выдержал.
1: «Слушай, дай я вперед поеду», — сказал он Левинсону. «И черт его знает на самом деле».
0: Он пришпорил коня и, скорее даже чем ожидал, выехал на опушку к заросшему амшаннику. Ему не понадобилось, однако, влезать на крышу. Не дальше, как в полуверсте, спускалось с бугра человек 50 конных. Бакланов повернулся обратно и чуть не налетел на Левинсона, выезжавшего на опушку. Он сделал знак остановиться. «Много?» – спросил Левинсон, выслушав его.
2: «Человек 50. Пехота?»
0: «Нет, конные».
2: «Кубрак?»
0: «Дубов спешится», – тихо скомандовал Левинсон. «Кубрак на правый фланг, Дубов на левый».
1: «Я тебе дам!»
0: Зашипел он вдруг, заметив, как какой-то партизан с подвязанной щекой повернул в сторону, заманивая других.
1: «На место!»
0: И он погрозил ему плеткой. Передав Бакланову командование взводом метелицы и приказав ему остаться здесь, он спешился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и размахивая маузером. Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам, в сопровождении одного партизана, пробрался к амшаннику. Эскадрон был совсем близко. По желтым околышам и лампасам Левинсон узнал, что это были казаки. Он разглядел и командира в черной бурке.
1: «Скажи, пусть сюда ползут», — шепнул он партизану. «Только пусть не встают, а то... Ну, чего смотришь? Живо!»
0: И он подтолкнул его, нахмурив брови. Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор всадников. Можно было различить даже отдельные лица. Левинсон видел их выражение, особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле.
1: «Вот зверь должно быть!» подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом
0: и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу.
1: Но как бьется у меня сердце. Или стрелять уже? Стрелять? Нет. Возле той березы с ободранной корой. Но почему он так плохо держится? Ведь так же нело... Взвод! Закричал он вдруг тонким протяжным голосом. Как раз в это мгновение эскадрон поравнялся с березой с ободранной корой. Пли! Красивый офицер, услыхав первый звук его голоса, удивленно поднял голову. Но в ту же секунду фуражка слетела с его головы, а лицо приняло невероятно испуганное и беспомощное выражение. «Пли!» — снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого офицера. Эскадрон смешался, многие попадали на землю, но красивый офицер остался в седле. Лошадь, оскаля зубы, пятилась под ним. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Потом из этой сумятицы вырвался отдельный всадник в черной папахе и в бурке и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь напряженным жестом, размахивая шашкой. Остальные, как видно, плохо повиновались ему, некоторые уже мчались прочь, нахлёстывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними. Партизаны повскакали с мест. Наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу. «Лошадей!» — кричал Левинсон. «Бакланов, сюда! По коням!» Бакланов со свирепым перекошенным лицом пронесся мимо, вытянувшись всем телом, откинув понизу руку с шашкой, блестевшей как слюда. За ним с лязгом и гиком мчался взвод метелицы, ощерившись оружием. Вскоре весь отряд поскакал за ними. Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всегда присущему свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны. Он только видел перед собою чью-то знакомую спину с чубатой головой, чувствовал, что Нивка не отстает от нее, что враг бежит от них, и вместе со всеми на совесть старался догнать врага и не отстать от знакомой спины. Казачий эскадрон скрылся в березовой роще. Через некоторое время оттуда посыпались частые ружейные выстрелы, но отряд продолжал скакать, не только не замедлив хода, а еще больше горячась и возбуждаясь от выстрелов. Вдруг мохнатый жеребец, мчавшийся впереди мечика, ткнулся мордой в землю, и знакомая спина с чубатой головой полетела вперед, вытянув руки. Мечик вместе с другими обогнул что-то большое и черное, копошившееся на земле. Не видя больше знакомой спины, он впился глазами в рощу, стремительно надвигавшуюся на него. Несколько всадников, скакавших рядом, вдруг свернули влево, но мечик, не сообразив, в чем дело, мчался в прежнем направлении, пока не влетел в рощу и чуть не разбился о стволы, расцарапав себе лицо о голой ветви. Он едва удержал Нивку, рвавшуюся, обезумев через кусты. Когда он снова выехал на поле, отряда не было. В шагах в 200 от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, подогнув ноги, безнадежно обхватив руками колени, прижатые к груди, не шевелясь, сидел человек. Это был Морозко. Мечик, устыдясь своего страха, шагом подъехал к нему. Мишка лежал на боку, оскалив зубы, выкатив большие глаза, согнув передние ноги с острыми копытами, точно он и мертвый собирался скакать. Морозко смотрел мимо него блестящими, сухими, невидящими глазами. «Морозко!» — тихо позвал мечик, остановившись против него, и, переполняясь вдруг слезливой, доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади. Морозко не шевельнулся. Несколько минут они оставались так, не говоря ни слова, не меняя положений. Потом Морозко вздохнул, медленно разжал руки, встал на колени и, по-прежнему, не глядя на мечика, начал отстегивать седло. Мечик, не решаясь больше заговорить, молча наблюдал за ним. Морозко
0: распустил подпруги. Одна из них была разорвана. Он внимательно осмотрел оторванный, выпачканный в крови ремешок, повертел в руке и выбросил его. Потом, кряхтя, взвалил на спину седло и пошел по направлению к роще, согнувшись и неловко ступая кривыми ногами.
1: «Давай я отвезу, или хочешь, садись сам, я пешком пойду!» — крикнул метчик.
0: Морозко не оглянулся, только еще ниже склонился под тяжестью седла. Из деревни навстречу метчику ехало несколько конных партизан.
1: «У Морозки коня убили!» — сказал метчик, когда они поравнялись с ним.
0: Никто не ответил ему. Один окинул его подозрительным взглядом, словно хотел спросить, «А ты где был, когда мы тут бились?» Метчик, осунувшись, поехал дальше. Он был полон самых недобрых предчувствий. Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам, остальные толпились возле большой пятистенной избы с высокими резными окнами. Левинсон, стоя на крыльце взбившейся шапки, потный и пыльный, отдавал приказания. Метчик спешился возле забора, где стояли лошади.
1: «Откуда Бог принес?» — насмешливо спросил отделенный. «По грибы ходил, что ли?»
0: «Да нет, я отбился», — сказал метчик. Ему было все равно теперь, что о нем подумает, но по привычке он оправдывался.
1: «Я в рощу попал. Вы, кажется, там влево свернули».
0: «Влево, влево!» Радостно подтвердил один белобрысый партизанчик с наивными ямочками и петушиным задорным хохолком на макушке.
1: «Я кричал тебе! Да ты не слышал, видать!»
0: И он восторженно посмотрел на метчика, как видно, с удовольствием вспоминая все подробности дела. Метчик, привязав лошадь, сел рядом с ним. Из переулка вышел Кубрак в сопровождении толпы мужиков. Они вели двоих со скрученными назад руками. Один был в черной жилетке и с несуразной, точно приплюснутой головой, в неровной проседи. Он сильно трясся, другой тщедушный попик в растерзанной ряске. Метчик заметил, что к поясу Кубрака прицеплена серебряная цепочка, как видно от креста.
1: «Этот, да?»
0: — бледнее спросил Левинсон, указав пальцем на человека в жилетке, когда они подошли к крыльцу.
1: «Он самый!» Загудели мужики.
0: «Ведь такая мразь!» — сказал Левинсон, обращаясь к Сташинскому, сидевшему рядом на перилах. «А метелицы уже не воскресишь!» Он вдруг часто замигал и отвернулся, и несколько секунд молча смотрел вдаль, стараясь отвлечься от воспоминаний о метелице.
1: «Товарищи милые!»
0: Плакал арестованный, глядя то на мужиков, то на Левинсона собачьими преданными глазами.
1: «Да неужто я ж по охоте, господи, товарищи милые!»
0: Никто не слушал его. Мужики отворачивались. «Чего ж там? Всем сходом видели, как ты пастушонка не волил!» Сурово сказал один, окинув его безразличным взглядом.
1: «Сам виноват!»
0: — подтвердил другой, смутившись, спрятал голову.
1: «Расстрелять его!» — холодно сказал Левинсон. «Только отведите подальше!»
0: Толпа, к которой присоединились и многие партизаны, хлынула вслед за Кубраком, потащившим человека в жилетке. Тот упирался, сучил ногами и плакал, вздрагивая нижней челюстью. Чиж, в фуражке, испачканный чем-то нехорошим, но с нескрываемым победоносным видом, подошел к метчику.
1: «А ты где?» — сказал обрадованно и гордо. «Эк, тебя разукрасило! Пойдем пожрать куда-нибудь!»
0: «Теперь они его разделают!» — протянул он многозначительно и свистнул. В избе, куда их пустили пообедать, было сорно и душно, пахло хлебом и шинкованной капустой. Весь угол у печки был завален грязными капустными кочанами. Чиж, давясь хлебом и щами, безумолку рассказывал о своих доблестях и то и дело поглядывал из-под бровей на тоненькую девушку с длинной косой, подававшую им. Она смущалась и радовалась. Метчик старался слушать Чижа, но все время настораживался и вздрагивал от каждого стука.
1: «Вдруг он как обернется, да на меня!» — верещал Чиж, давясь и чавка. «Тут я его раз!»
0: В это время звякнули стекла, и послышался отдаленный залп. Мечик, вздрогнув, уронил ложку и побледнел.
1: «Да когда же это все кончится?» — воскликнул он в отчаянии и, закрыв лицо руками, вышел из избы.
0: Уже вечерело, когда он вышел из кустов с сухими глазами, с выражением страдания на лице. Где-то совсем рядом играла гармонь. Он встретил у ворот тоненькую девушку с длинной косой. Она несла воду на коромысле, изогнувшись, как лозинка.
3: «Ох, и гуляет ваш один с хлопцами, с нашими!» — сказала она, подняв темные ресницы, и улыбнулась. «О, ой, он як! Чуете?»
0: И в такт разухабистой музыки, летевшей из-за угла, она покачала своей милой головкой. Ведра тоже качнулись, сплеснув воду. Девушка застыдилась и юркнула в калитку.
4: «А мы сами, каторжане, того дожидались!» —
0: разливался чей-то очень знакомый Мечику голос. Мечик выглянул за угол и увидел Морозку с гармонией и с растрепавшимся чубом, свисавшим ему на глаза, прилипавшим к его красному потному лицу. Морозка шел посреди улицы, растягивая гармонь, а за ним шла орава парней без поясов и шапок. По бокам, крича и вздымая клубы пыли, бежали босоногие мальчишки, безжалостные и резвые, как чертенята.
1: «А, друг мой любезный!» — в восторге закричал Морозко, увидев Мечика. «Куда же ты, куда? Не бойся, бить не будем. Выпей с нами. Ах, душа с тебя вон, в местях пропадать будем!»
0: Они всей толпой окружили Мечика, обнимая его, склоняли к нему свои добрые лица. Морозко, расплеснув снова гармонь, запел хрипловатым голосом, парни подхватили.
1: «Пойдем с нами», —
0: сказал один, взяв Мечика под руку.
1: «А я живу тут», —
0: прогнусил он какую-то наугад выхваченную строчку и прижался к Мечику небритой щекой. И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь и распугивая собак.
5: Катя вернулась в Москву, в тот самый староконюшенный переулок на Арбате, в особнячок с мезонином, где однажды в сумерках неожиданно увидела свою вторую жизнь — Вадима Петровича Рощина. Когда Катя дошла до староконюшенного, свернула по нему и, наконец, увидела свой дом, у нее ослабли ноги. Она долго стояла на противоположной стороне тротуара. В воспоминаниях этот особнячок представлялся ей прекрасным. Там жили тени Кати, Вадима Петровича, Даши. Особнячок стоял кривенький, убогий, весь облупленный. Катя перешла улицу и постучала в дверь. Немного спустя дверь открыл маленький человек, бледный, как бумага, блондин в очках, с большой всклокоченной головой. «Я же кричу вам, что дверь не заперта! Что вам нужно?» «Простите, я хотела спросить, здесь еще живет Марья Кондратьевна, старушка?» «Да, здесь», — ответил он голосом, каким рассуждает о математических формулах. «Но она умерла».
6: «Умерла? Когда?»
5: «Как-то недавно, точно не помню».
6: «Что же я буду делать теперь?» — растерянно проговорила Катя. «Моя квартира занята?»
5: «Понятия не имею, ваша или не ваша эта квартира, но она занята».
6: Он хотел было уже закрыть дверь, но, видя, что у красивой женщины глаза полны слез, помедлил. «Как это неприятно. Я прямо с вокзала, куда же теперь деваться? 2 года не была в Москве, вернулась домой. Вот».
5: «Домой вернулись?» — переспросил он с изумлением. «В Москву?»
6: «Да, я все время жила на юге, потом на Украине».
5: «Вы что, ненормальные?»
6: «Нет, а почему? Разве вернуться домой так странно?»
5: На истощенном бумажном лице этого человека тонкие губы приподнялись с одного угла, морща ввалившуюся щеку. Вы что же, не знаете, что в Москве умирают с голоду?
6: Я слышала, что с едой плохо, но мне мало нужно. Потом ведь это же временно, когда очень трудно, лучше быть дома.
5: Вы, собственно, кто же такая?
6: Я учительница. Рощина, Екатерина. Я работала до самой эвакуации в Киеве, в русской школе для самых маленьких. Нарком потребовал, чтобы я ни за что не оставалась при белых. Я бы сама не осталась. И дал вот это письмо к наркому Луначарскому. Но оно запечатано.
5: Человек прочел удостоверение, прочел адрес на конверте. Все движения у него были замедленные. Собственно, комната старухи никем не занята. Если вам непременно хочется жить именно здесь, въезжайте. Хотя здесь все гнили, рухлядь. В Москве можно занять любой пустой особняк.
6: Он посторонился и пропустил Катю в полутемную кухню, заваленную изломанной мебелью. Он указал на ключ от комнаты старухи, висевшей на гвозде в закопченном коридорчике, и медленно ушел к себе. Катя с трудом отворила дверь в душную комнату с двумя окнами, залепленными снаружи грязными лепешками. Это была ее спальня. И на том же месте стояла ее кровать. Покойная Марья Кондратьевна стащила сюда лучшие вещи со всей квартиры. Диваны, кресла, этажерочки были навалены друг на друга, поломанные и покрытые паутиной и пылью. Катю охватило отчаяние. Она решила принести немного воды, размочить сухую булочку, привезенную из Киева. Но даже стакана не нашлось, чтобы начать жить. Катя уже сердито вытерла глаза и пошла к бледному человеку. Тихонько постучала. «Простите, пожалуйста, нет ли у вас стакана? Мне хочется пить».
5: «Меня зовут Маслов, товарищ Маслов», — сказал он. «Какой вам нужен стакан?»
6: «Какой-нибудь лишний».
5: «Хорошо».
6: Он пошел вглубь комнаты, потом замедленно вернулся к Кате и подал ей грязный стакан.
5: «Можете его взять совсем».
6: Он медленно отделился от косяка и ушел. Кате важно было рассердиться, и тогда дело закипит. Она сняла кофточку и юбку, чтобы не запачкать их, и начала борьбу с пылью. Несмотря на свое болезненное состояние и кажущуюся почти полную невещественность, Маслов оказался довольно расторопен. На другой же день он пошел с Катей в наркомпрос, познакомил ее с нужными товарищами и помог ей оформиться и получить продовольственные карточки. Катя сейчас же получила назначение педагогом в начальную школу на Пресне. У другого стола ее мобилизовали в порядке общественной нагрузки на вечерние курсы по ликвидации безграмотности. У третьего стола ее нагрузили выездными лекциями на заводы. Катя шла домой, подавленная ответственностью. Она высчитывала, хватит ли ей времени, если спать 6 часов. Занятия в школе, проверка тетрадей, подготовка к завтрашним урокам, ликбез 2 часа, не меньше. Боже мой, а ходьба туда и обратно? А чтение лекций с ходьбой туда и обратно? Потом надо же к ним готовиться. 18 часов мало. 1 августа Катя открыла школу. Маленькие босые девочки с косичками, завязанными тряпочками или веревочкой, и маленькие наголо остриженные мальчишки в драных рубашонках тихо пришли и тихо расселись на партах. У многих лица были прозрачные и стариковские от худобы. У нее уже был небольшой опыт, как можно сразу заинтересовать детей. Она брала книжку, раскрывала. «Вот книжка!» Белые страницы, черные буквы, серые строчки. Глядите на нее хоть с утра до вечера, ничего в ней больше нет. А если научишься читать, писать, да узнаешь историю, географию и арифметику, и еще много другого, книжка эта вдруг оживет. Она вспоминала, каким любопытством бывало начинали блестеть глазенки у девочек и мальчиков у нее в школе в селе Владимирском. Рассказывая это здесь, на Пресне, она чувствовала, как слова ее будто не попадают в детские уши. Слова тускло увядают в классной комнате, где половина звеньев в окнах забита фанерой, и на стенах штукатурка облупилась до кирпича. Девочки с такими худыми руками, что их можно пропустить в салфеточное кольцо, и мальчики с морщинками и болячками тихо слушали, и в их глазах она замечала лишь снисходительность. Все они были сыновьями и дочерьми рабочих, живших в этом районе. У многих из них отцы ушли на фронт. Катя села к одному из мальчиков. «Петров Митя? Правильно я запомнила?»
7: «Ага».
6: «Папа твой где работает?»
7: «Папань давно на войне».
6: «А мама как твоя?»
7: «Мама дома, больная».
6: «Папа пишет с фронта?»
7: «Не-а».
6: «А что же он не пишет?»
7: «А чё писать-то? Радости мало. Он уходил, сказал маме: я за твою трудовую грыжу 10 генералов убью. Он страсть смелый».
6: «Ты вырастешь, кем хочешь быть?»
7: «Не знаю. Мам говорит, эту зиму не переживем».
6: На Москву надвигались белые полчища, а еще скорее надвигалась осень. Просияло несколько золотистых грустных дней бабьего лета, и ветер упорно заладил с севера, гоня тучи беспросветными грядами. В школе нечем было топить железную печку. Дети приходили в школу посиневшие, мокрые, в таких худых пальтишках, в старых мамкиных кацавейках, которые разве только на огород повесить, что Катя наконец решилась на открытый бандитизм и назначила субботник по снесению забора. Школьный сторож, глухой старик с деревянной ногой, Катя и дети, они пришли почти все, темным вечером под шум ненастного ветра разломали забор и все снесли в школьные сени. Сторож напилил дров, и наутро в классной комнате было тепло, влажно, от сырых стен шел пар, дети сидели повеселевшие, и Катя рассказывала им с кафедры о солнечной энергии. «Все, что вы видите, дети, это кафедра, эти парты, и огонь в печи, и вы сами, все это солнечная энергия. Овладеть ею – задача человечества. Вот для чего нужно учиться и учиться, бороться и бороться». Во время перемен дети рассказывали Кате всякие новости. Дети знали все, что делалось на Пресне, в Москве, и даже за границей у лордов Мордов. Катя очень многое почерпнула из этих рассказов. Так раньше, чем из газет, она узнала о прорыве белых под Орлом, откуда стали прибывать раненые. Было трудно заставить детей сосредоточиться на уроках. Рыженькая девочка Клавдия, не приготовившая сложение вычитания, громко заплакала посреди урока арифметики. Катя постучала карандашом о кафедру. «Возьми сейчас же себя в руки, Клавдия!»
7: «Не могу, тетя Катя!»
6: «Что случилось?» Девочка ответила хрипловато.
7: «Мама говорит, все равно не учись, Клашка, арифметики. Что за глупости? Мама твоя никогда этого не говорила». «Нет, она сказала, все равно вышла из грязи и уйдешь в грязь. Офицеры всех нас конями потопчут».
6: В сумерках Катя пошла на ликбез, на квартиру рабочего Чеснокова, не так давно посланного на фронт комиссаром. Из 10 женщин, с которыми она занималась, не пришла в этот вечер ни одна. Чесночиха, полгода тому назад вышедшая замуж, страшно исхудавшая, вся в желтых пятнах, сказала Кате: «Не ходите вы сейчас к нам, погодите, не до того нам, да и вам будет лучше». Она показала Кате записочку от мужа с фронта. «Люба, если Тулу возьмут, тогда готовьтесь. Москву отдавать не будем, только через последний труп. Пишу наспех, с оказией. Может случиться, к тебе зайдет военный товарищ Рощин. Ты ему верь, он расскажет обо всем. Хорошо, если его послушают наши товарищи. Да, пусть ему помогут, если ему что нужно будет. За всем тем жив-здоров, научился ездить верхом, о чем никогда не гадал». «Ждем этого товарища Рощина, да что-то не едет»,
5: сказал Чесночих, тоскливо глядя на мокрое окошко. «Приходите тогда, послушайте, я за вами девочку пришлю. Это кто же Рощин, не ваш ли муж?»
8: «Нет», — ответила Катя, — «мой муж давно убит».
5: В наркомпросе, куда на следующий день Катя пошла за инструкциями, повсюду собирались шепчущиеся кучки сотрудников. Катя напрасно ходила из комнаты в комнату, ей только сообщила одна сотрудница, пряча нос в скунсовый вытертый воротник. «Да вы что, с просонок, гражданка, не знаете, что мы, должно быть, эвакуируемся в Вологду?» И вдруг, так же внезапно, произошла крутая перемена. Утром только забрезжило, Катя побежала в школу. На Садовой ей пришлось остановиться и переждать. По закаменевшей грязи, дробя замерзшие лужи, под огромными, воющими уже по-зимнему голыми липами, проходили вооруженные отряды рабочих. На кумачевых полотнищах, которые они несли, наспех кривыми буквами было написано: «Все на борьбу с белыми бандами Деникина! Да здравствует пролетарская революция во всем мире! Осиновый кол мировой буржуазии!» Катя глядела на эти лица, обросшие худые, истощенные, темные, и, казалось, у всех у них было единое во взгляде, в плотно сложенных ртах: преодоленное страдание, решимость, неумолимость. В школе дети сейчас же рассказали Кате новости. Вчера на Пресне, на механическом заводе, был Ленин, и началась партийная неделя. Кате казалось, что желудок у нее теперь, наверное, не больше маленького кошелечка для мелочи. Туда помещалась как раз осьмушка хлеба, кусочек вареной воблы и несколько ложек супа. Беда была в юбках, они сваливались. Переживать было нечем и некогда, зато Катины глаза стали вдвое больше. Девочки в школе, умильно морща голодные рты, иногда говорили ей: «Тетя Катя, какая вы хорошенькая!» Это Кате доставляло удовольствие, потому что вся жизнь была в будущем. А будущее, куда устремлены все надежды, все помыслы людей, измученных голодом, стужей, разорением, войной, представлялось Кате широкой дорогой, сверкающей, как стекло под солнцем, среди зеленых лугов и дымных озер, с томящимися кущами деревьев. Дорога уводила к очертаниям голубоватого города, сложного, пышного, прекрасного, где все найдут счастье. Москва совсем опустела. Можно было пройти от Арбата до Страстной, не встретив прохожего. Но зато каждый день теперь в «Известиях» печатались победные военные сводки. Красная армия через разрыв фронта под Косторной широким потоком вливалась на Донбасс, и в тылу у белых полыхали крестьянские восстания. Теперь-то уже виделся конец войне и бедствиям. Часов около 8 вечера Катя сидела дома, не зажигая коптилки. По коридору в разнобой затопали шаги. Должно быть, опять к Маслову пришли совещаться. За последнее время к нему постоянно в сумерки приходили какие-то люди, и злые голоса их слышались даже в Катиной комнате. В дверь поскреблись. В дверную скважину прошептал голосок: «Тетя Катя, вы дома?» Это была Клавдия в огромных, обвязанных бечевками валенках. «Чесночиха за вами прислала. У нее сидит Рощин с фронта». «А что, холодно на улице?» «Ужас, тетя Катя, ветрило так и порошит в глазах. Хотя бы снег, да вот нет и нету снега. Что за зима скаженная? А у вас тепло, тетя Катя». Кате очень не хотелось выходить на холод и тащиться к Чесночихе на Пресню, но еще более утомительным представился неизбежный разговор с Масловым. Она надела пальто. У Чесночихи было много народу. Все жены рабочих, ушедших на фронт, и несколько стариков, сидевших в почете около стола, где приезжий рассказывал о военных делах. Катя не могла протискаться в комнату и осталась в дверях. Поднимаясь на цыпочки, она мельком увидела, что приезжий что-то записывает на бумажке, опустив голову забинтованную марлей. «Все вопросы, товарищи?» – спросил он. И Катя задрожала так, будто этот негромкий, строгий голос вошел в нее, разрывая сердце.
8: Должно быть, у Кати было такое лицо, что одна из женщин в дверях сказала: «Гражданки, пропустите учительницу-то вперед! Затолкали ее совсем!» Катю пропустили вперед в комнату. Она вошла, и тот человек у стола поднял голову, обвязанную марлей. Она увидела его суровое лицо. Прежде чем радость осветила, расширила его темные глаза, Катя покачнулась, у нее закружилась голова. «Катя!» — крикнул этот человек, расталкивая людей. «Катя!» Несколько рук подхватило ее, не дали ей упасть на пол. Вадим Петрович взял в ладони ее поникшее, милое, очаровательное лицо с похолодевшим полуоткрытым ртом, с глазами, закаченными под веки. «Это моя жена, товарищи, это моя жена!» — повторял он трясущимися губами. Они шли, ветер дул им в спину. Вадим Петрович прижимал к себе Катю за слабые плечи. Она всю дорогу плакала, останавливалась и целовала Вадима. Он начал было ей рассказывать, почему его все считают мертвым, тогда как он целый год по всей России ищет Катю. Но это вышло путано, длинно, да и совсем сейчас было не нужно. Прижавшись к нему, она слушала его слова, неясные и отрывистые, будто он наспех чертил иероглифы своих огромных переживаний. Но и без слов Катя все понимала. «Катя, задача непомерная. Нам не снилось, что мы будем ее осуществлять. Ты помнишь, мы много говорили, какой утомительной бессмыслицей казался нам круговорот истории, гибель великих цивилизаций, идеи, превращенные в жалкую пародию? Под фрачной сорочкой та же волосатая грудь Питекантропа. Ложь. Пелена содрана с глаз. Вся наша прошлая жизнь – преступление и ложь. России рожден человек. Человек потребовал права людям стать людьми. Это не мечта, это идея. Она до конца наших штыков, она осуществима. Ослепительный свет озарил полуразрушенные своды всех минувших тысячелетий. Все стройно, все закономерно. Цель найдена. Ее знает каждый красноармеец. Катя, теперь ты немножко понимаешь меня. Я бы хотел передать тебе всего себя, моя радость, мое сердце, возлюбленная моя, звезда моя». Всю ночь ветер выл в трубе и громыхал железом. Катя несколько раз вставала, поправляла огонек в коптилке и, не отрываясь, глядела на лицо спящего Вадима. Она была переполнена счастьем и знала, что и он полон счастьем, и поэтому лицо его так спокойно и серьезно. «Катя! Катя!» — закричала Даша, врываясь в кухню. «Катя моя, Катя!» — кричала она, топая обмерзшими валенками по коридору. Она налетела на Катю, схватила ее, целовала, отстраняя, глядела неистово и опять прижимала и гладила. От Даши пахло снегом, овчиной, черным хлебом. Она была в нагольном полушубке, в деревенском платке, за спиной ее висел узел. «Катя, голубка, милая сестра моя, до чего я тосковала, мечтала о тебе? Нет, ты только представь, мы идем пешком с Ярославского вокзала. Москва, как деревня, тишина, галки, снег, по улицам протоптаны тропинки, дали еще ноги подкашиваются. Добрались до Староконюшенного, не могу найти дома, я просто в ярости, забыла дом. И вдруг, нет, ты представь, из-за угла появляется человек военный, я к нему: послушайте, товарищ, а он на меня во все глаза уставился, а я только разинула рот и села в снег. Вадим, думаю, с ума спятила, покойники в Москве по переулкам стали ходить. Он как захохочет, да целовать, а я встать не могу. Катя, красивая, умная моя, ведь нам рассказывать друг другу нужно 10 ночей. Господи, узнаю комнату. Вадим рассказал мне про Ивана, и я решила, на днях отправляется в их часть санитарный поезд, еду санитаркой, и вот Анисья и Кузьма Кузьмич со мной. Одного его мы здесь не оставим, избалуется. Катя, во-первых, хотим есть, ставь чайник, потом мыться. Мы от Ярославля ехали в теплушках неделю. Все это с нас надо снять, осмотреть. Мы пока в комнату к тебе заходить не будем. Мы на кухне. Идем, я тебе познакомлю с моими друзьями. Это такие люди, Катя. Я им обязана жизнью и всем. Мы сами плиту затопим и воды накипятим. Там куча всякой мебели.
9: Катя, да неужели у тебя нет седых волос? Боже мой, ты моложе меня на 10 лет.
3: Я верю. Скоро настанет день, когда мы все будем вместе.
5: Дашино желание сбылось. Они все были снова вместе. Иван Ильич и Рощин, получив короткий отпуск, приехали в Дашином санитарном поезде в Москву хмурым мартовским утром 1920 года, когда Катя встречала их. Вадим Петрович первый увидел ее с площадки вагона и спрыгнул на ходу. Катя, светясь радостью, глазами, улыбкой, бежала к нему сквозь паровозный дым, путающийся между железными колоннами. Она показалась ему еще милее, чем в ту встречу в декабре. С вокзала пошли пешком через всю Москву на Староконюшенный. Там для Даши и Телегина была приготовлена комната, где раньше жил Маслов. Вот уже 2 месяца его больше не было. Сначала он увез книги, потом исчез сам. Шли медленно из-за Кати. Телегин и Даша немного отставали, чтобы не мешать им. Даша говорила: «Я боюсь за Катю. Москва и эта школа ее доконают. Она ничего не ест. За 3 месяца стала совсем прозрачной. Ее нужно к нам в поезд. Я бы ее подкормила, а то живет одним духом. На что это похоже?» Телегин тихо и значительно: «Да и Вадим без нее тает, вот что». Их скоро догнал Латугин, нахмуренный, серьезный, сдержанно поздоровался и вынул из-за обшлага шинели 4 билета для гостей в Большой театр на самый верхний ярус. «Да, на фронте легче, чем у вас в Москве», — сказал он, раздавая билетики. «Крупный бой пришлось выдержать. Хорошо, комендант попался, наш морячок с крейсера «Аврора». Так что не опаздывайте, заседание важное сегодня». В 5-ярусном зале Большого театра, в тумане, надышанном людьми, едва светились 100 лампочек красноватым накалом. Было холодно, как в погребе. На огромной сцене с полотняными арками в кулисах, сбоку, близ тусклой рампы, сидел за столом президиум. Все они, повернув головы, глядели вглубь сцены, где с колосников свешивалась карта европейской России, покрытая разноцветными кружочками и окружностями. Они почти сплошь заполняли все пространство. Перед картой стоял маленький человек в меховом пальто без шапки. В руке он держал длинный кий и, двигая густыми бровями, указывал время от времени концом кия на тот или иной цветной кружок, загоравшийся тотчас столь ярким светом, что тусклое золото ярусов в зале начинало мерцать, и становились видны напряженные худые лица с глазами, расширенными вниманием. Он говорил высоким голосом в напряженной тишине: «У нас в одной европейской России 10 триллионов пудов воздушно-сухого торфа. Запасами его мы обеспечены на столетия. Торф есть топливо на местах. С 1/10 торфяного болота получается в 25 раз больше энергии, чем с 10 леса. Торф в первую голову, за ним белый уголь и черный уголь решают стоящую перед нами проблему революционного строительства. Ибо революция, которая победила только на поле брани и не перешла к реальному осуществлению своих идей, утихает, как налетевшая буря. Сидящий здесь среди нас Владимир Ильич Ленин, вдохновитель моего сегодняшнего доклада, указал генеральную линию созидающей революции. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация».
6: «Где Ленин?» – спросила Катя, вглядываясь с высоты 5-го яруса. Рощин, державший, не отпуская ее худенькую руку, ответил также шепотом: «Тот в черном пальто. Видишь, он быстро пишет». Поднял голову, бросая через стол записку: «Это он».
5: Докладчик говорил: «Там, где в вековой тишине России таятся миллиарды пудов торфа, там, где низвергается водопад или несет свои воды могучая река, мы сооружаем электростанции. Подлинные маяки обобществленного труда. Россия освободилась навсегда от иго эксплуататоров. Наша задача – озарить ее немеркнущим заревом электрического костра. Былое проклятие труда должно стать счастьем труда».
6: Люди в зрительном зале, у кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было по горсти овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества. Телегин тихонько говорил Даше: «Дельный доклад. Я этого инженера Крыжановского хорошо знаю. Вот кончим войну, вернусь на завод. У меня тоже кое-какие соображения. Ужасно хочется, Дашенька, работать. Если они такую электрическую базу подведут, ужас, что можно развернуть. Черт знает, какие у нас богатства.
10: Поднять на настоящую работу такую махину? Что тебе Америка? Мы богаче. Поедем с тобой на Урал, Даша ему. Будем жить в бревенчатом доме, чистом-чистом, с капельками смолы, с большими окнами. В зимнее утро будет пылать камин. Рощин Кате на ухо шепотом. Ты понимаешь, какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные молчаливые муки? Мир будет нами перестраиваться для добра. Все в этом зале готовы отдать за это жизнь. Это не вымысел. Они тебе покажут шрамы и синеватые пятна от пуль. И это на моей родине. И это Россия. «Жребий брошен!» — говорил человек у карты, опираясь на кий, как на копье. «Мы за баррикадами боремся за наше и за мировое право раз и навсегда покончить с эксплуатацией человека человеком».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Снова у вас в гостях радиорубрика «Чего старенького» и ее ведущий Игорь Макаров. По традиции, с приходом нового сезона подводим некоторые итоги прошедшего, то есть летнего. Отвечаем на вопросы, возвращаемся к некоторым темам, требующим уточнения. Как обычно, почта передачи приносит не только заявки на музыку прошлых лет, но также содержит много для меня интересного и познавательного. Так, в одном из выпусков я заметил, что продавался у нас долгоиграющий диск польского певца Януша Гнетковского и получил от двух радиослушателей ксерокопии из конверта пластинки, а вскоре, так сказать, в натуральном выражении и сам диск от давнего и постоянного помощника передачи Геннадия Николаевича Числова из Волгограда. Всем им большое спасибо. Также довольно ценное замечание поступило по телефону относительно фокстрота «Жизнь начинается в Оксфордском цирке». Москвич Сергей Леонтьевич, хорошо знающий английский язык, внимательно прослушал песню и рассказал ее содержание. Цирк там, оказывается, совсем ни при чем. А речь идет о Лондонской площади с названием «Оксфорд Циркус». В данном случае «циркус» означает «круглая». Жизнь там начинает бурлить с наступлением вечера, когда собирается публика в барах, ресторанах, завязываются романтические знакомства. В общем, как в другой старой доброй песне. Когда зажгутся фонари и вечер падает слегка, влюбленным парочкам в тени там улыбается луна. Все почти то же самое, только на площади Оксфорд-Циркус в Лондоне. Слушаем веселый фокстрот в записи оркестра под управлением Джека Хилтона.

Подошел к концу очередной выпуск ретро-рубрики «Маяка. Чего старенького?». Его подготовил и провел коллекционер Игорь Макаров при содействии редактора Тамары Салахитдиновой. Как я и обещал, сегодня вновь будет открыта телефонная линия музыкального доверия. В течение всего следующего часа буду принимать звонки от любителей старой эстрады, отвечу на интересующие вас вопросы по номеру 950-62-17 с 16 до 17. Следующая наша передача через неделю будет посвящена танго. Послушаем известное в прошлом произведение, тоже из новых поступлений в фонд «Маяка». В заключении же сегодняшнего выпуска прозвучит знаменитая мелодия «Ля Палома», «Голубка» Себастьяна Эрадьера. Пока играет румынский оркестр под управлением Александра Имре, я иду к редакционному телефону и жду ваших звонков, пожалуйста, 950-62-17 весь следующий час. В эфире теперь встретимся ровно через неделю, в это же время. Всего вам самого хорошего.

0: Здравствуйте, уважаемые товарищи.
1: Приветствуем вас.
2: Кто здесь заказывал лекцию?
1: Лекцию? Это какую же? Уж не из кинофильма ли «Карнавальная ночь»?
0: Я так и подумала, что вы вспомните про эту знаменитую комедию. Но сегодня будет лекция...
2: Лекция о пользе смеха.
0: А, вот в чем дело. Ну, в таком случае просим, просим.
2: Итак, смех. Первую из дошедших до нас попыток разобраться в причинах смеха предпринял Платон. Одним из компонентов смешного он считал удовольствие. Спиноза был еще категоричнее в этом вопросе. Смех есть радость, а посему сам по себе благо, утверждал он.
1: Уважаемый лектор, простите, что я перебиваю вас, но мне бы хотелось эту бесспорную мысль подкрепить веселой песней, если вы не возражаете,
2: конечно. Ну что?

0: Итак, продолжим нашу лекцию. Многие врачи, да и сам великий Гиппократ отмечали, прибытие в город бояться порой значит для здоровья жителей куда больше, чем десятки мулов, нагруженные лекарствами. И, к примеру, такая ситуация.
1: Куксин робко открывает дверь кабинета.
2: Простите, здравствуйте. Вам насчет меня звонили?
1: Человек в белом халате и докторской шапочке отрывает взгляд от стола с бумагами, оценивающе смотрит на вошедшего и...
0: И далее врач приступает к лечению недугов этого самого Куксина с помощью улыбок и шуток. Вспомните, что говорил Аристотель. Из всех движений, что потрясают душу и тело, смех есть самое здоровое. Он благоприятствует пищеварению и ободряет жизненную силу во всех органах.
3: Спешить с выводами не стоит. Давайте-ка послушаем эту юмореску до конца.
2: Простите, здравствуйте. Вам насчет меня звонили?
1: Человек в белом халате и докторской шапочке отрывает взгляд от стола с бумагами и оценивающе смотрит на вошедшего.
4: Фамилия?
1: Строго спрашивает он.
2: Чья? Моя?
4: Ваша.
2: Пупсин. Нет, извините, волнуюсь. Куксин. А.Н. А звонил насчет меня?
4: Не надо, я сам знаю, кто звонил.
1: Произносит хозяин кабинета, отыскивает в списке нужную фамилию и встает навстречу посетителю.
4: Значит, что у вас язык, бок?
2: Да.
1: Торопливо кивает тот, похлопывая себя левой рукой по рту, правой по боку.
2: И тот. Две. Извините, обе. Оба. Язык и язык. И еще нога вот.
4: Ясно, Нина!
1: Зычно выкрикивает хозяин стола куда-то в сторону.
4: Сделай товарищу два говяжьих языка, два бока осетра и баранью ногу. И пусть он выйдет через черный ход. Следующий, пожалуйста.
3: Как блистательно доказал лектор, смехолечение кое-каких недугов с успехом используют не только медики, но и сатирики. Ведь смех смеху рознь. Взять, скажем, насмешливость.
0: Да-да-да, вы знаете, Декарт считал ее вполне достойным качеством человека с веселым нравом и уравновешенным характером. Недаром частушки, присказки, веселые усмешки так популярны в народе.
1: Популярны, я думаю, еще и потому, что они остроумно, актуально и злободневно бичуют пороки. Вот послушайте, к примеру, народные усмешки из чувашского сатирического журнала «Капкан». Ты что такой грустный, Вась?
2: Сами говорили, что суд будет товарищеский, а поступили не по-товарищески, оштрафовали.
4: Петро-то наш молодец.
3: Хвалит сына Яков.
4: Коль уж возьмется, так за троих работать может.
0: Это верно.
3: Вздыхает бригадир.
0: Прошлой ночью задержали твоего Петра с ворованным сеном. Так втроем не могли поднять его ношу.
1: Что ты, Семен, так расхваливаешь этот мост?
4: Ну как же, ведь сами строили.
1: А почему же боишься по нему ездить?
4: Так ведь сами же строили.
2: Что это Степануш, который день на работе не видно? Где он?
1: Отдыхает.
2: От чего же он устал?
1: От безделья.

0: шутливый намек, легкая ирония – все это неплохие профилактические средства, хорошо известные юмористам. Но как же быть с каким-нибудь запущенным недугом?
1: Что вы посоветуете нам, товарищ лектор?
2: Видите ли, на этот счет есть давно испытанные рецепты и рекомендации. Достаточно вспомнить советы Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Чехова, и сразу станет ясно – нужна срочная сатирическая помощь. Особенно, если этот, что называется, нетипичный случай,
0: имеет тенденцию стать типичным. Иванов.
1: А давайте...
0: Петров.
3: Нет.
1: Почему?
3: Потому что этого никто еще не делал.
1: Так давайте сделаем, будем первыми.
3: Ни в коем случае, это запрещено.
1: Откуда вы знаете?
3: А вы покажите, где написано, что это разрешается.
1: Но ведь нельзя записать все, что разрешено, иначе пришлось бы писать до бесконечности. Например, разрешается есть, прыгать на одной ноге, пить чай, бегать.
3: Покажите, где это написано.
1: Что?
3: Ну, то, что вы сказали. Что разрешается все, кроме того, что запрещено.
1: Но ведь это не нужно.
3: Кому?
1: Всем.
3: Где написано?
1: Ну, все знают.
3: Все, что нужно, определяется вышестоящими указаниями.
1: Ну, есть такое указание. Вот, пожалуйста, читайте.
3: Так. Проявлять инициативу. Какое здесь число? Очень хорошее указание. Теперь подождем конкретных указаний. Кому ее проявить? Какого числа и кого назначить ответственным?
1: Ой, ну, если мы это сами сделаем, вас повысят.
3: Сомневаюсь. Зато если я этого не сделаю, мне ничего не будет. А это главное. Алло? Что? Что, снять меня за безинициативность? А на мое место кого? Его? Слышали последнее указание? Вас назначают на мое место.
0: Иванов садится в кресло Петрова. Входит Сидоров. Сидоров.
4: А давайте...
1: Нет.
4: Почему?
1: Потому что этого никто еще не делал.
0: То, что смех – отличное средство для врачевания самых различных недугов, понятно. Но ведь надо его еще и умело применять.
1: Думаю, что за опытом нам лучше всего опять-таки обратиться к мастерам смехотерапии, классикам сатиры и юмора.
2: По этому поводу позволю себе маленькую справку. Еще Чернышевский отмечал, что безобразное кажется нелепым только тогда, когда становится не на свое место. Пустое и отжившее выдает себя за необходимое. В этой маске для него единственный шанс к спасению.
0: Следуя этой теории, сатирики и юмористы на практике маску эту срывают
5: для всеобщего обозрения.
1: В кабинет директора завода входит человек с большим баулом, открывает его и молча выкладывает на стол толстые пачки денег.
6: Что это?
1: Директор ошалело отрывается от бумаг.
3: Деньги.
6: Как это понимать? Вы что, взятку?
3: Многовато для взятки, вы не находите?
6: А что же тогда?
3: Это мы и выполняем план.
6: Что? Какой план?
3: Ежемесячный. Теперь каждый месяц будете получать от нас деньгами. Неплохо, а?
6: Вы что, премию, что ли, привезли? Что вы темните?
3: Нет, это не премия. Это наши поставки вам.
1: Поставки? Директор уставился на кучу купюр.
6: Что-то я не припомню среди наших поставщиков таких, которые бы печатали деньги.
3: А мы не печатаем. Мы их от своих поставщиков получили.
6: Это как же?
3: Ну, план-то у нас в рублях, в рублях. С энергией вечно перебои, медь в страшном дефиците. А с деньгами перебоев не бывает. Так почему бы нам не рассчитываться друг с другом не продукцией, а рублями?
1: Развел руками директор.
6: А что мы с ними делать будем?
3: Сдадите вашим потребителям. Вам что, не надо план выполнять?
1: Директор поднялся и стал молча укладывать деньги обратно в баул посетителя.
3: У вас ведь план тоже в рублях?
1: Не сдавался гость.
3: Ну, если вас живые деньги шокируют, можем рассчитываться по перечислению.
6: По перечислению тем более не пойдет.
1: Резко бросил директор.
3: Почему?
6: А потому, дорогой, что у нас план не только в рублях, но и в тоннах.
1: Человек с баулом вышел из кабинета, почесал в затылке. Потом достал из кармана горсть медиков и взвесил на ладони.
3: Эх, в тоннах. Надо было мелочью.
2: Продолжая свою лекцию, хочу отметить, что формы воздействия смехом постоянно совершенствуются. К примеру, кое-где уже появились телефонные службы хорошего настроения. Если у вас, выражаясь фигурально, на душе кошки скребут, то вы можете снять трубку, набрать соответствующий номер, и абонент на другом конце провода поведет с вами приятную беседу.
0: Попытается поднять вам настроение веселой шуткой.
6: Мне кажется, что прораб из сатирического стихотворения «Звон и звонки» тоже решил организовать у себя в управлении такую службу. Но она ли нужна жильцам того дома, который он возвел?
0: Прораб новоселом наказывал так.
3: Да, есть недоделки, но это пустяк. В панельные швы у вас хлынуло, скажем, звоните, замажем. Полгода от лифта не видите, пройти, запустим, звоните. С большим перекосом оконной рамы звоните, не драма. Настелем звоните, забелем звоните.
0: Сказали прорабу жильцы.
1: Извините, зачем же сдавать с недоделками дом?
3: А что прозвонить, мол, досрочно сдаем?

0: Экзамены не раз давали повод работникам веселого цеха применять сатиру для врачевания лени и безделья иных нерадивых студентов. Но не обошли вниманием сатирики и юмористы и экзаменаторов.
1: Дабы учитель примером мог служить. Как говорил еще великий русский химик Менделеев, примером, сами понимаете, достойным подражания.
0: А не осмеяния. В аудитории за столом сидит преподаватель. По его вызову входят студенты-заочники.
2: Кузькин, заходите, берите билет. Вы готовились к экзамену?
3: Готовился.
2: Ну, читайте первый вопрос. Кстати, а где вы работаете?
3: В 5-м стройтресте, маляром.
2: Очень хорошо. А белила у вас бывают? Да вы думаете, думаете.
3: Бывают, как же.
2: Очень хорошо. А нельзя ли мне для ремонта квартиры немного достать? Вы думаете.
3: А что там думать-то? Можно? Когда желательно?
2: А желательно бы завтра. Можете? Так, хорошо. Давайте зачетку. Так и поставим. Хорошо. Скажите, пусть Лёшкин заходит.
0: Входит Лёшкин.
2: Вы, Лёшкин, подготовились к экзаменам?
4: Подготовился.
2: Вот и отлично. Берите билет, думайте. Какие там у нас вопросы-то? Ага. Вы где работаете?
4: На кирпичном заводе.
2: Да? Ну, это отлично. Мне бы дачу надо построить. Хорошо бы из кирпича.
4: Если надо, то так можем и найти.
2: Отлично. Давайте зачетку так и ставим. Отлично. Пусть Колпаков заходит.
0: Входит Колпаков.
5: В горкомунхозе работаю, на мусоровозе.
2: Шофер, значит? За чистоту боретесь, да? Грязи что-то у нас еще многовато. Ну, берите билет, читайте, думайте.
5: К экзаменам я серьезно готовился. Могу без подготовки отвечать.
2: Посмотрим, посмотрим. Кстати, на вашей машине можно что-нибудь возить? Ну, допустим, кирпичи.
5: Нет, пожалуй, нельзя.
2: Подумайте. Подумайте получше.
5: Только мусор.
2: Я говорю, над билетом подумайте. Там, надеюсь, вопрос не о мусоре стоит. Так что думайте. Можете за дверью. Или еще лучше, на той неделе приходите. Следующий кто? Самойлов? Заходите.
6: Смешон студент, который плавать не умеет. Будь то море или речка, бесстрашно воду студент нырнет. И на экзамене он тоже не робеет. Хоть профессор топит вечно. Студент не тонет, студент плывет. Кто закаленный?
7: Он закаленный.
6: Кто окрыленный?
7: Он окрыленный.
6: Кто непреклонный?
7: Он непреклонный.
6: Это несгибаемый студент.
7: Студент под солнцем никогда не обгорает. Он до солнца очень жадный, хотя и с кожи он лезет вон.
6: И на экзамене, когда огнем пылает, льет он воду, как пожарный, и невредимым выходит он.
8: Кто закаленный?
7: Он закаленный.
9: Кто окрыленный?
7: Он окрыленный.
6: Кто непреклонный?
7: Он непреклонный.
6: Это несгибаемый студент.

0: закаленный.
1: Кто окрыленный?
0: Он окрыленный.
2: Кто непреклонный?
0: Он непреклонный.
2: Это несгибаемый студент. Это несгибаемый студент.
3: И позвольте мне закончить свою лекцию пожеланием, которому, я уверен, с удовольствием присоединились бы все великие философы, писатели, врачи и ученые. Смейтесь от души! Смейтесь на здоровье!
4: Всего вам доброго, друзья!

Фортепиано никого не было. А стул от фортепиано стоял где-то в стороне. Но Фрицек и не стал его придвигать, стараясь, чтобы крышка не вырвалась из рук, он открыл клавиатуру. И все клавиши, и белые, и черные, оказались вровень с его лицом. Он с нежностью провел по ним пальцами, как бы здороваясь после долгой разлуки. И он принялся нанизывать на клавиши звук за звуком, ликуя, что у него получается именно то, что вечером он слышал.

какая! Это была прекрасная, какая величественная музыка! Ему казалось, будто эту мелодию создал он сам, хотя хорошо знал, что создал это прекрасное движение звуков не он, а кто-то другой, неведомый ему. Он был так поглощен своим занятием, что не заметил, что в комнате он был уже не один. В дверях стоял учитель музыки, сам Войцех Живный. Это поразительно! Живный подвинул к инструменту стул, Фрицик на него вскарабкался,

Он играл подряд все, что умел. И те песни, которые ему напевала мама, когда он был совсем крохотным. И те пьесы, которые мама играет для танцев.

Я слышал вчера. Мне эта музыка очень нравится. Только я еще не знаю, о чем она. Это музыка Баха. Запомни, Иоанна Себастьяна Баха, величайшего композитора.

0: как жаль, воскликнул мальчик. Как жаль, а мне так хотелось с ним поговорить. А это тоже музыка великого Баха.
1: Эту музыку написал другой великий композитор, Вольфганг Амадей Моцарт.
0: А с ним я мог бы познакомиться.
1: Его тоже нет в живых.
0: Ну почему? Почему все великие композиторы умирают? Почему?
1: Увы, на этот вопрос Войцех Живный ответить не мог, а лишь попросил: нельзя ли еще что-нибудь сыграть, дорожайший господин Фредерик? Ну, если вы, конечно, не устали.
0: Фрицеку очень нравилось, что к ним обращаются с таким почтением, совсем как к взрослому, почти как к папе. Еще на мгновение он задумался, как бы собираясь с мыслями, потом заиграл.

0: Окончив, мальчик выжидательно посмотрел на Живного. Потом сказал, чуть смущаясь, однако и гордясь: «Это, знаете, я придумал сам. Это называется полонез. Первый из полонезов Шопена был опубликован в 1817 году. Значит, Фредерику тогда минуло 7 лет.
1: День был хоть и майский, но студеный, ветреный, как в октябре. Липы совсем уже приготовились сбросить румяные колпачки с туго закрученных листьев, да раздумали. Холодно. Только акации в палисадниках бесстрашно распушивали на ветру свои зеленые перышки. И мальчишкам холод был нипочем. Обжигая босые ноги о холодный булыжник, они беспокойной стайкой носились возле завода Михельсона, чего-то нетерпеливо ждали. Серпуховская улица жила своей обычной жизнью. У пекарни вытянулась длинная очередь за хлебом, по мостовой лениво цокали ломовые лошади, высекая подковами искры, изредка позванивал трамвай и скрежетал тормозами на поворотах. Только за высокой дощатой стеной было оживленно. Сквозь щели забора мальчишкам было видно, как рабочие спешно наводили порядок на заводском дворе, равняли дорогу от проходной к гранатному корпусу, посыпали ее зернистым желтым гравием. Ребята и свою помощь предлагали, но старый рабочий Петр Никифорович, который всеми делами командовал, сердито крикнул: «Марш по домам, простудитесь! Ишь, холодина какой!» Ребята ничего не успели сказать в оправдании, в это время грянул марш, и на Серпуховскую улицу из переулка вышел военный оркестр. Музыканты шагали посередине мостовой и дули в ярко начищенные медные трубы. За оркестром выплыли полковые знамена, новые, праздничные, красные, а за ними бесконечной вереницей шагали молодые красноармейцы. И если зажмуриться, то слышалось, что это шагает один очень большой и сильный человек, крепко на всю улицу выстукивая: «Раз-два, раз-два, раз-два». Ребята мигом пристроились впереди оркестра и старались идти широким шагом в такт музыки. И Кирюшка старался, хотя и был меньше всех. Василий маршировал в составе Варшавского Красного полка правофланговым. Он сразу заприметил среди ребят своего меньшого братишку. Узнал его по своему пиджаку, который болтался на Кирюшкиных плечах, как мешок. Раскрылись окна в домах, остановились прохожие, затормозил трамвай, и все смотрели на красноармейцев, и улица сразу стала праздничной. А ребята ни на кого не смотрели, как и красноармейцы, глядели вперед и браво вошли в широко распахнутые ворота и вместе с оркестром остановились у входа в гранатный корпус. И никто их не прогонял. И сам Петр Никифорович понимал, что это будущие красноармейцы, которым тоже придется защищать Советскую Республику. «Раз-два, раз-два, раз-два!» хрустит под ногами гравий, и красноармейцы вступают на расчищенную рабочими дорогу, на которой еще свежи полоски от железных грабель. По бокам приветливо помахивают зелеными перышками акации, за ними живой стеной стоят рабочие. Парад принимают. Первый парад своей молодой, только что созданной Красной армией. Прошел Варшавский Красный полк, сводная караульная дружина, за ними в гранатный корпус потянулись рабочие. Они заняли места вдоль стен, между станками, на подоконниках, предоставив середину огромного цеха своим дорогим гостям. Мальчишки вошли в цех вместе с оркестром. Раздалась команда: «Вольно!» Василий оглянулся. Кругом знакомые лица, добрые и взыскательные взгляды. Смотрят рабочие, худо одеты красноармейцы. Шинели пообтрепались, в дырах, в опалинах, видно, побывали в боях. Фуражки разные, на некоторых еще зимние папахи. Башмаки разбиты, но у всех ноги в новеньких зеленых обмотках. Командиры такие же юные, как и красноармейцы, в таких же новеньких обмотках прохаживаются перед строем, чего-то ждут, волнуются. Рабочие узнали Василия. На заводе Михельсона он работал вместе с отцом. Отца убили на фронте, а Василий вступил в Красную гвардию и в октябрьские дни 17-го года штурмовал Зачатевский монастырь. Монастырь для революции никакого интереса, конечно, не представлял, но в нем засел буржуйский штаб, и Василий вместе с дружинниками выбивал его оттуда. Василий поискал глазами Зину. Вон она стоит на подоконнике, теребит руками кончик красной косынки, губы сжаты, а глаза улыбаются, улыбаются ему, Василию. Кирюшка пристроился возле барабанщика и таращит глаза на брата. Первый раз видит его в военной форме. Неожиданно прозвучала команда. «Смирно!» Шаркнули сотни ног и замерли. И все мальчишки стали по команде смирно, руки по швам, спины выпрямили, животы втянули. Вот только глаза не научились слушаться, скосились на боковую дверь. Дверь распахнулась, и в цех вошло несколько человек. На какой-то миг исчезли все звуки, и тут же взметнулось «Ура!» Не по приказу командиров, а по команде сердца рабочие узнали Владимира Ильича Ленина. Он шагал рядом со Свердловым, в темном пальто, в кепке, чуть сдвинутой на

и не могут сдержать буйной радости. Повернулись к строю и, все еще не в силах согнать с лица улыбку, весело скомандовали: «Смирно!» В огромном корпусе мигом стихло и посветлело. То ли от того, что майское солнце пробило, наконец, студеные тучи, то ли от улыбок и блеска глаз. Яков Михайлович раскрыл портфель, вынул листок бумаги и, поправив пальцами дужку пенсне, сильным голосом произнес: «Сегодня у нас большой праздник, торжественный день, товарищи! Бойцы нашей юной, но уже проявившей себя в боях Красной Армии, принимают торжественное обещание, дают клятву на верность народу. Я буду читать текст торжественного обещания, и каждый из вас повторит его слова за мной». Василий напрягся. Сейчас он должен принести социалистическую клятву перед лицом своих товарищей по заводу, перед лицом самого Ленина. От волнения ему показалось, что у него пропал голос. Яков Михайлович подошел к краю трибуны. Владимир Ильич встал рядом с ним. Перед трибуной стайка мальчишек. Запрокинули головы, во все глаза смотрят на Ленина. Владимир Ильич снял кепку, и Кирюшка снял, потом оглянулся на командиров, те взяли под козырек. Кирюшка поспешно водворил на голову отцовскую солдатскую фуражку и крепко прижал оттопыренный большой палец к виску. Яков Михайлович кашлянул и начал: «Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. Я, сын трудового народа», — одним дыханием повторяли красноармейцы, и гулкие стены корпуса отозвались эхом. «Я обязуюсь в борьбе за Российскую Социалистическую Республику, за дело социализма и братства всех народов, не щадить ни своих сил, ни самой жизни». Василий не спускал глаз с Ленина. Владимир Ильич стоял неподвижно, чуть подавшись вперед. Пальцы, сжимавшие кепку, еле заметно вздрагивали. Глаза, не таясь, говорили: «Вам, молодым бойцам, предстоят тяжелые испытания, и партия вам верит. Народ доверяет вам защиту своей свободы, своей победы». И в ответ слышалось: «Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской Республики». Петр Никифорович смотрел на Владимира Ильича и думал: «Ты, Ильич, в юности дал клятву служить народу, вызволить его из неволи. Когда ты дал эту клятву? Может быть, в тот день, когда пришла страшная весть о казни твоего старшего брата? А может быть, еще раньше, в Симбирском саду, слушая рассказы отца о нужде и темноте народной? Никто не слышал этой клятвы, но все знают о ней по твоим делам, по подвигу твоей жизни. Ты сдержал ее, и я, старый рабочий, клянусь вместе с сынами нашими защищать нашу победу, нашу советскую власть». Прозвучали последние слова клятвы. Наступила торжественная минута молчания, и командиры не спешили нарушить ее. А после команды «Вольно» все смешалось. Рабочие подходили к красноармейцам, жали им руки, поздравляли. Красноармейцы прикалывали себе на грудь красные звезды. «Что это за звезда?» — спросила Зина, подойдя к Василию. «Это Марсова звезда, что значит военная», — ответил он. «А плуг и молот
Видишь, в середине звезды означает, что защищаем мы рабочих и крестьян всего мира, с гордостью добавил Василий.

0: Василий. «Марсова звезда по-нашему Марксова», — сказал Петр Никифорович. Глаза его были влажны. «Поздравляю вас, товарищ, с принятием социалистической клятвы», — услышал Василий и поднял глаза. Перед ним стоял Владимир Ильич. Василий отдал честь. Надо было сказать какие-то очень важные слова, но он смутился и не мог придумать ничего торжественного. А Владимир Ильич вдруг спросил: «Вы женаты, товарищ?» Василий окончательно смешался и бросил взгляд на Зину. «Нет еще, Владимир Ильич. А невеста есть?» Василий стал красный, как кумач. «Невеста есть». И Кирюшка, стоявший рядом, понял, что о Зине говорит Василий, а она спряталась за чью-то спину и затеребила концы косынки. «Не забудьте пригласить на свадьбу», — улыбнулся Владимир Ильич Зине. «У вас будет хорошая жена, верный товарищ», — сказал он Василию. «А вы, видно, фронтовик», — спросил Владимир Ильич другого красноармейца, бросив взгляд на его старую, видавшую виды шинель. «Так точно», — ответил боец, и широкая улыбка осветила его лицо. «Ваша семья в деревне? Ждут вас, соскучились?» Владимир Ильич умел распознать людей, хотя все они были в солдатских шинелях, и умел прочитать затаенные мысли. «Так точно, в деревне. Собирался к ним ехать, да нельзя сейчас. Вот когда буржуев добьем, тогда и поеду». «Да, врагов у нас много, и повоевать придется», — серьезно ответил Владимир Ильич. И, протянув руку Петру Никифоровичу, спросил: «Ну а вы отдыхать не собираетесь?»
1: «Какой там отдых, Владимир Ильич? Теперь у нас есть армия, а ей нужно оружие. Будем работать изо всех сил».
0: Мальчишки, не отставая, ходили следом за Владимиром Ильичем. Перешептывались, их что-то сильно занимало. Наконец, подталкиваемые ребятами, Кирюшка спросил: «Вот мы хотим знать, с каких лет в Красную армию принимают?»
1: Взрослые на Кирюшку зашикали: «Зачем такое озорство?»
0: А Владимир Ильич дотронулся до солдатской фуражки мальчика, понял, что это отцовская фуражка, и раз она на голове сына, значит, погиб отец, серьезно ответил: «Ты обязательно будешь красноармейцем, настоящим защитником советской страны. Правда?»
1: «Правда», — ответил Кирюшка, подняв глаза на Владимира Ильича,
0: и, встретив его дружеский серьезный взгляд, повторил: «Правда». Красноармейцы строились. Рабочие встали по обе стороны живой стеной. Грянул марш. Владимир Ильич смотрел на проходящих мимо молодых, сияющих отвагой красноармейцев, и думал о том, что у молодой республики Советов есть крепкая, надежная защита. И Кирюшке показалось, что большой и сильный человек зашагал еще крепче, и теперь его шаг слышен, наверное, по всей советской земле. Раз, два, раз, два, раз, два. Это было в субботу, в студеный день 11 мая 1918 года в Москве на заводе Михельсона, носящем теперь имя Владимира Ильича.
2: Часу в 10 утра два помещика Гадюкин и Шелохвостов ехали на выборы участкового мирового судьи. Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали приятели, зеленела на всем своем протяжении. Старые березы, насаженные по краям ее, тихо шептали с молодой листвой. Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов и куличков. На горизонте там и сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами.
3: «Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать!» — проворчал Гадюкин, толстый седовласый барин в грязной соломенной

0: В шляпе с развязавшимся пестрым галстуком, как добричка, подпрыгивая и звякая всеми своими суставами, объезжала мостик.
1: Наши земские мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал на прошлом земском собрании граф Дублюэ, что земские мосты построены для испытания умственных способностей. Ежели человек объехал мост, то, стал быть, он умный. Ежели взъехал на мостик и, как водится, шею сломал, то дурак-то.
0: А все председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, ни Соня, ни размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием, энергический, зубастый, как ты, например. Нелегкое тебя несет в мировые судьи. Баллотировался, право, в председателе.
2: А вот погоди. Как прокатят сегодня на вороных, скромно заметил Шелохвостов, высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке, то поневоле придется баллотироваться в председателя.
3: Не прокатит, зевнул Гадюкин. Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-навсего один ты. Кого же выбирать, как не тебя? Так уж и решили, только напрасно ты в мировые лезешь. В председателях ты нужнее был бы.
2: Все равно, друг, и мировой получает 2400, и председатель 2400. Мировой, знай, сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в бричке в упра. Мировому не в пример легче, и к тому же Шелохвостов не договорил. Он вдруг беспокойно задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем побагровел, плюнул и откинулся на задок. Так и знал. Чуяло мое сердце, пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот. Опять не выберут.
1: Что такое? Почему?
2: Да нечто не видишь, что отец Анисим навстречу едет. Уж это как пидать. Встретится тебе на дороге этакая фигура. Можешь назад воротиться, потому ни черта не выйдет. Это уж я знаю. Митька, поворачивай назад. Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не встретиться. Так нет, пронюхал, что еду. Чутье у него такое. Да полно. Будет тебе, выдумываешь, ей-богу. Не выдумываю. Ежели священник на дороге встретится, то быть беде. А он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается. А такая злоба, что не приведи создатель. Недаром же 20 лет за штатом сидит. И за что мстит-то? За образ мысли. Мысли моему не нравятся. Были мы, знаешь, однажды в Ульево. После обеда, выпивши, конечно, сел я за фортепиано, и давай без всякой, знаешь, задней мысли петь настойчик травяной, да грянем в хороводе при всем честном народе. А он услыхал и говорит, не подобает судьи быть с таким образом мысли касательно иерархии. Не допущу до избрания. И с той поры каждый раз навстречу есть. Уж я и ругал с ним, и дороги менял, ничего не помогает. Чутьем слышит, когда я выезжаю. Что ж, теперь надо ворочаться, все равно не выберут. Это уж как пить дать. В прошлые разы не выбирали, а почему? По его милости.
1: Ну, полный, образованный человек, университет кончил, а в бабьи предрассудки веришь.
2: Не верю я в предрассудки. Но у меня примета. Как только начну что-нибудь 13 числа или встречу с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Все это, конечно, чепуха, вздор, нельзя этому верить. Но объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь же? А, вот. По-моему, верить не нужно, но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам. Вернемся. Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось сломается или проиграемся. Вот увидишь. С бричкой
4: поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький,

0: иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился. «Так нехорошо делать, батюшка!» – замахал ему рукой Шелохвостов. «Такие ехидные поступки неприличны вашему сану, да-с! За это вы ответ должны дать на страшном судилище!» «Воротимся!» – обратился он к Гадюкину. «Даром только едем!» Но Гадюкин не согласился вернуться. Вечером того же дня приятели ехали обратно домой. Оба были багровы и сумрачны, как вечерняя заря перед плохой погодой. «Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться», — ворчал Шелохвостов. «Говорил ведь, отчего не послушался? Вот тебе и предрассудки, будешь теперь не верить. Мало того, что на вороных подлецы прокатили, но еще и насмех подняли, а нафиг. Кабак, говорят, на своей земле держишь. Ну и держу. Кому какое дело? Держу, да. Ничего, через месяц в председателя будешь баллотироваться», — успокоил Гадюкин. «Тебя нарочно сегодня прокатили, чтобы в председателя тебя выбрать». «Пой, соловьем. Всегда ты меня ехидно утешаешь, а сам первый норовишь черняков набросать. Сегодня ни одного белого не было. Все черняки, стал быть, и ты, друг, черняка положил. Мерси». Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы. Но уже ехали не в 10 часу утра, а в 7. Шелохвостов ерзал в бричке и беспокойно поглядывал на дорогу. «Он не ожидает, что мы так рано выйдем», — говорил он. «Но все-таки надо спешить. Черт его знает, может быть, у него шпионы есть. Гони Митька шибче!» «Вчера, брат», — обратился он к Гадюкину, — «я послал отцу Анисиму 2 мешка овса и фунт чаю. Думал, его ласково милостивить. А он взял подарки и говорит Федору: кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен. Но, говорит, скажи ему, что я не подкупен. Не токмо овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей, а? Каков? Погоди же, поедешь и черта пухлого встретишь. Гони, Митька!» Бричка въехала в деревню, где жил отец Анисим. Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота. Отец Анисим суетился около телеги, торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой зубами надевал на лошадь шлею. «Опоздал!» – захохотал Шелохвостов. «Донесли шпионы, да поздно! Накося, выкуси! Что, съел? От тебя не подкупен!» Бричка выехала из деревни, и Шелохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал. «Ну, у меня, брат, таких мостов не будет», — начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом. «Я их подтяну, этих подрядчиков. У меня, брат, не такие школы будут. Чуть замечу, что который из учителей пьяница или социалист, ай да, брат, чтобы духу твоего не было. У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить. Я брат, ты брат, гони Митька, чтоб другой такой поп не встретился. Фу, ну, кажись, благополучно доехал». Ой! Шелохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный заяц. «Заяц!» — закричал он. «Заяц дорогу перебежала! Черт подери, чтоб его разорвал!» Шелохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному вспотевшему лбу, прошептал: «Не судьба знать мне 2400 получать. Ворочай назад, Митик. Не судьба».
1: Двери парижского рекламного агентства были открыты, но Луиза все медлила, не решаясь войти. Эта контора напоминала ей зубоврачебный кабинет. Луиза всегда стеснялась лечить больные зубы, будто сама была виновата, что плохо их чистила, скупясь на зубную пасту. В помещении агентства задержались три клиентки. Какая-то служанка старательно заполняла бланки, нескладная дылда перелистывала каталог телефонных номеров, пышная дама справлялась о ремонте квартиры. На улице, перед витриной брачных объявлений, стоял молодой человек, как показалось Луизе, слишком красивый и хорошо одетый, чтобы действительно в них нуждаться. Он добросовестно выписывал объявления, начиная с самых новых, и на всякий случай взглянул на Луизу с обольстительной улыбкой. Она тут же отвернулась и начала читать рекламу купли и продажи. Охотничье ружье 16-го калибра новейшей модели, или рояль, ракетка, детский костюм, или еще китайская ваза продается дешево по случаю. Последний листок позабавил ее. У них в семье тоже хранились как священная реликвия уродливые китайские вазы. Между тем нахальный молодой человек, якобы изучая все объявления подряд, придвигался все ближе, и вскоре его локоть коснулся локтя Луизы. Не слишком польщенная, хотя она и не была избалована успехом, Луиза уже собиралась уйти, как вдруг из конторы выглянул директор или управляющий, словом, судя по толстому животу, какой-то важный начальник, и позвал ее. «Заходите же, мадемуазель, через минуту я к вашим услугам». Испуганная Луиза послушно проскользнула в контору, укрывшись, как за ширмой, за спиной толстой дамы, и это помогло ей взять себя в руки. Окинув взглядом помещение, она поняла, что толстяк никакой не директор, а просто мелкий служащий. На нем была застиранная парусиновая рубашка с пятнами жавелевой воды. Тем временем контора опустела. «Приступим к делу, мадемуазель. Вы по поводу брачного объявления?» От такого вступления Луизу передернуло. На ее правой щеке вспыхнул румянец. Неужели у нее вид типичной старой девы? «Да, мсье, но это очень серьезно». От обиды она заговорила важным тоном и сделала ударение на слове «очень». Усы толстяка встопорщились, и Луиза догадалась, что он усмехается. «Не стесняйтесь, пожалуйста», — сказал он. «В нашем деле нет ничего двусмысленного. Среди клиенток попадаются иногда чересчур разборчивые особы, но в большинстве это порядочные женщины, которым просто не повезло в жизни». Он кашлянул, чтобы после приличной паузы перейти от рекламы к денежным расчетам. «Ваше объявление появится под номером 4326. Оно будет вывешено в течение месяца и обойдется вам в 200 франков. С тех, кто поручает агентству хранить свою корреспонденцию сроком до 3 месяцев, взимается дополнительная плата в 150 франков. Удостоверение личности при вас? Очень хорошо. Хотите взять псевдоним? Обычно выбирают какое-нибудь имя. Мартина, например, вам подходит? Теперь заполните карточку. Буду вам очень обязан, если вы поторопитесь, мы сейчас закрываем». На витрине Луиза уже взяла на заметку несколько образцов объявлений. Ни одно ее не удовлетворяло. Как можно описать себя в столь кратких словах, а главное, как обрисовать тип мужчины, созданного в воображении, или просто желательного, или хотя бы приемлемого. Нет, Луиза отнюдь не была разборчивой невестой, но в жизни ей встречались самые незавидные поклонники. Она имела все основания отвергнуть их. 50-летний начальник по службе, лысый и хромой сосед, кузен из провинции с бельмом на глазу, да она и сейчас бы им отказала. У нее не было особых претензий. Вернее, она ставила кое-какие условия, очень скромные, вполне разумные, большей частью ограничительные. Ее избранник должен быть без толстого живота, без явного уродства, без вздорных идей, без судимости, без, ну, словом, много всяких без. «Ну, мадемуазель, пожалуйста, поскорее». Луиза перестала сосать авторучку и с усилием написала неприятное слово «девица». Она имела на это право, так же, как на обращение «мадемуазель», которое торговцы почему-то заменяли словом «мадам», весьма приятным на слух, будь оно заслуженным. Но в их устах это слово приобретало обидный смысл. Девица, которую принимают за даму. Увядшая, высохшая, старая дева. Девица, около 30 лет. Для женщины возраст около 30 длится до 39, а Луизе минуло только 38. Католичка, конторская служащая, хочет вступить в брак. Нет, это чересчур прямолинейно. Следует написать «хотела бы познакомиться с господином». Термин «господин» противопоставлялся молодому человеку, на которого претендовали клиентки моложе 30 лет, подходящим ей по возрасту и положению, без серьезных намерений, просьба не беспокоить. Фух, наконец-то с этим покончено. Луиза протянула заполненную карточку, уплатила деньги и, спрятав квитанцию на самое дно сумочки, поспешно направилась домой на улицу Эстрапад, где жила вместе с братом уже более 20 лет. Луиза с Робером жили одни после смерти родителей, вернее, после смерти ее матери и его отца, которые, овдовев, поженились поздно. Роберу минуло 39, но он совершенно не выносил, когда его называли 40-летним. В этом отношении он был гораздо щепетильнее Луизы, и лишь только начали сидеть его усы, торчащие под длинным толстым носом, он сейчас же их сбрил. Этому смешному кокетству не соответствовало его пристрастие к крахмальным воротничкам, степенные манеры, а главное – боязнь казаться недостаточно серьезным, недостаточно солидным, так что он стеснялся читать «Клош-Мерль» и вынуждал себя раз в неделю изнывать от скуки в клубе французских клерков. Высокомерный, немного ворчливый, Робер умел держать людей на расстоянии, словно не замечая их присутствия, так что его близкие чувствовали себя порой как бы жителями другой планеты, на которых он удостаивал смотреть в телескоп издалека. При этом он вовсе не был злым, напротив, мягким, как его каучуковые подошвы, честным, как привратница в парке, точным и аккуратным, как секундная стрелка его карманных часов. Словом, достоинства уравновешивали его недостатки. Луиза всегда относилась к брату с таким же уважением, какое испытывают к приходскому священнику, к высоким принципам, к лучшим сортам мыла. Она очень его любила. К тому же все 20 лет Робер платил ей тем же. «Почему ты приходишь так поздно, черт подери?» – спросил он охрипшим голосом. У него вечно то начинался, то кончался бронхит и сделал ударение не на слове «почему», а на слове «поздно». Желание сделать выговор пересиливало в нем любопытство. Его вопрос смутил Луизу. Они не привыкли давать друг другу отчет, и ей не хотелось признаваться, что она записалась с дуру в клиентки брачной конторы. Однако Робер неизменно требовал вежливости в обращении, так же, как своей порции сахара в кофе. «Я задержалась в магазине», — ответила Луиза. Она горько усмехнулась при мысли, что этот магазин, в сущности, лавка древностей, и что она сама просто залежалый товар. Целых 10 дней она не заглядывала в парижское агентство рекламы. Когда она решилась, наконец, зайти туда за корреспонденцией, толстый конторщик не узнал ее. Он потребовал квитанцию и долго ее проверял, прежде чем выдать клиентке 4 письма. Луиза распечатала одно из них тут же в конторе и с первых же строк пришла в ужас. «Ага, моя цыпочка, тебе уже не втерпешь без любовника. Перестань жеманничать и приходи во вторник 15-го в 20 часов на бульвар Сен-Мишель». Подавив отвращение, она вскрыла второе письмо, затем третье. Они были написаны простоватым языком, с соблюдением всех необходимых правил, кроме правил орфографии. Тяжело вздохнув, Луиза аккуратно сунула острие зубочистки в уголок четвертого конверта. Оттуда выпали два машинописных листка, пахнущих табаком, и на последнем внизу стояло имя Эдмон, также отпечатанное на машинке, и надпись «Абонент Парижского рекламного агентства, улица Паскье». Луиза поморщилась. Этот аноним не отличался храбростью. Впрочем, ведь и сама она подписалась «Мартина, абонентка Парижского рекламного агентства, улица Медичи». К тому же этот корреспондент изъяснялся в приличном тоне. «Мадемуазель, уже несколько месяцев я читаю объявления на витринах рекламного агентства. Вначале я делал вид, будто интересуюсь адресами квартир по найму, но вскоре стал открыто изучать доску брачных объявлений, где пришпилены две или три дюжины карточек. Сегодня я, наконец, выбрал три номера и взял абонементный ящик для хранения корреспонденции. Не подумайте, однако, что это письмо отпечатано в трех экземплярах. Было бы неучтиво послать вам нечто вроде циркуляра. Должен предупредить вас заранее, что подписываю здесь вымышленным именем. Вопреки обычаю, я счел вполне допустимым перепечатать письмо на машинке. По моему почерку вы, пожалуй, угадали бы кое-какие черты моего характера, но я остерегаюсь подобных выводов. Чтобы я сам не поддался искушению изучать черточки вашего «Т» и завитки вашего «С», прошу принять ту же меру предосторожности. Стоит ли к этому предисловию добавлять такие подробности, как рост, вес, телосложение, цвет волос или глаз? Я избавляю вас, и вы избавьте меня от подобных особых примет и измерений, годных лишь для торговцев лошадьми. Я полагаю, будет достаточно заверить вас, что у меня нет отталкивающих физических недостатков. Да и моральных тоже нет. Я ни с кем не связан, мне некого забывать. Холостяком не становятся, им остаются. В этом глаголе столь глубокий смысл, что бесполезно искать другого объяснения. Вот это уж неправда. Луиза достаточно хорошо себя знала, чтобы найти другое объяснение. Она быстро дочитала письмо до конца и, несмотря на отсутствие особых примет, составила себе некоторое представление о его авторе. Бесцветная жизнь, мелкий эгоизм, робость под видом покорности судьбе, преувеличенная осторожность и замкнутость, словом, пристрастие к серым тонам – все это было ей понятно и знакомо. Признаться, ей не внушал особой симпатии этот незнакомец, чересчур подобный ей самой. Люди схожие не всегда сходятся близко. Однако он возбуждал в ней любопытство. Можно быть недовольным своей жизнью, но мириться с нею. Почему жизнь незнакомца не удовлетворяла ее? А, впрочем, вопрос поставлен неправильно. Почему жизнь Луизы перестала ее удовлетворять? Она перечитала письмо и заметила, что буква «М» всюду западает. «Машинка нуждается в ремонте», — подумала она. Луиза вернулась домой и, наспех пообедав, принялась кропать черновик. «Что ты делаешь?» – спросил брат, внезапно оторвав ее от письма, и прибавил совсем уж не кстати. «Луиза, когда же ты соберешься пойти к парикмахеру? Тебе давно пора сделать прическу. Как-нибудь на днях», – сказала она сухо, не находя нужным быть любезной в ответ на бестактность. И тут же отпарировала. «А ты? Когда же ты соберешься продать эти мерзкие китайские вазы?» «Я помню об этом, сестрица», – пробурчал Робер и удалился к себе в комнату, даже не пожелав ей против обыкновения спокойной ночи. Луиза вздохнула и почему-то прониклась теплым чувством к своему корреспонденту. Тот, другой, тоже конторский служащий, был, по крайней мере, тактичным и деликатным. Она переделала письмо, некоторые фразы зачеркнула, добавила несколько новых, не таких сухих, а главное, не таких вялых, как прежде. Наконец-то письмо, тщательно переправленное, показалось ей удовлетворительным. «Месье, не старайтесь оправдаться. В конце концов, вы скажете, как актриса в пьесе, можно ли упрекать бриллиант, что он вправлен отдельно, что он одинок? Ни ваш, ни мой алмаз не весит столько каратов. В нашей жизни недоставало любви, но главное – не хватало желания любить. Сейчас важно уже не то, почему мы стали или остались одинокими, но почему не хотим больше с этим мириться. Я не способна к внезапным увлечениям. Мне больше по душе прочность позднего чувства». В таком тоне Луиза заполнила две страницы и на следующее утро, уступая желанию своего корреспондента, перепечатала их на машинке. Отправив письмо, она не стала ждать неделю и уже на четвертый день явилась в агентство. По правилам вежливости нельзя заставлять людей ждать ответа, не так ли? Однако от Эдмона не было ни строчки. Конторщик вручил ей два письма, полученные с запозданием, одно от вдовца, другое от разведенного. Мадемуазель Дюмон с досадой разорвала их в клочки, и она была не из тех, кто способен заводить несколько знакомств сразу. Через день опять ничего. Луизе пришлось 5 раз наведываться в контору и 5 раз сносить обидную усмешку лысого толстяка, пока, наконец, она не нашла в своем абонементном ящике конверт с напечатанным адресом. На этот раз она сама усмехнулась. Буква «М» в слове «мадемуазель» западала. Луиза поспешно принялась читать письмо. «Извините меня за невольное опоздание. Я хотела сделать окончательный выбор между 3 корреспондентками. Отныне вы единственная». Луиза радостно улыбнулась, и лысый конторщик громко произнес в назидание новым посетительницам: «Видите, наши клиентки всегда находят себе пару по вкусу». И вот, читая абзац за абзацем, Луиза дошла до следующих строк. «В зрелые годы говорят о бесе полуденном. Почему не поверить в полуденного ангела? Быть может, мы принадлежим к тем, для кого жизнь начинается в 40 лет. Мы – новое местоимение». Луиза поспешно направилась домой на улицу Эстрапад, но по дороге, сама не зная почему, забежала в ближайшую парикмахерскую и сговорилась с мастером на завтра. Полгода. Их переписка длилась 5 лет. Они обменивались письмами, по-прежнему анонимными, 2 раза в неделю. Между ними устанавливалось взаимопонимание, некая душевная близость на расстоянии. В один прекрасный день слово «мадемуазель» со знакомой буквой «М» незнакомец заменил просто «Мартиной». Они были на грани фамильярности и все еще не знали друг друга. «Вполне возможно, — признавался Эдмон, — что вы будете разочарованы, когда мы встретимся впервые. Я ничего от вас не скрывал, но нередко человека отвергают только потому, что воображали его совсем иным». 5 лет. Луиза уже 2 раза возобновляла свой абонемент в рекламном агентстве, когда, наконец, от ее корреспондента пришло 56-е и последнее письмо. Оно было кратким. «Мне кажется, Мартина, нам пора перестать играть в прятки. Мы серьезно все обдумали. Мы были очень терпеливы. Теперь я вас достаточно хорошо знаю, чтобы не бояться разочарования, о котором вам писал. Буду ждать вас в субботу, в полдень, у дверей вашего агентства на улице Медичи. Условимся, у каждого в руках будет в развернутом виде последний номер «Этрансижан». Я скажу вам свое имя, свой адрес, вы ответите мне тем же. Ах, Мартина, я чувствую, мне будет трудно называть вас другим именем. До скорой встречи, Эдмон». В этот вечер Луиза вернулась домой сильно взволнованная, раздираемая тревогой и нетерпением. Робер был на редкость внимателен, даже ласков с ней. Неужели по моему лицу можно обо всем догадаться? Подумала она. Почему он старается развлечь меня, не зная, в чем дело? Пожалуй, следовало бы все ему рассказать. Но у Луизы не хватило духу нарушить его столь необычное хорошее настроение, и она провела 3 дня в трепетном ожидании, несколько ребяческом, напоминавшем ей давние времена первого причастия. Наконец наступила суббота. Выйдя из дому с опозданием, она все же сделала крюк через Люксембургский сад, откуда открывается вид на улицу Медичи. Луиза тихонько подошла к садовой решетке. Перед витриной агентства стоял человек среднего роста, держа в руке развернутую газету. Несомненно, Эдмон. Он стоял к ней спиной. Луиза видела лишь серую шляпу и темно-синий плащ. Ей бросилась в глаза забавная мелочь. Этот плащ был только что куплен, очевидно, в ее честь, и простодушный холостяк забыл содрать товарный ярлычок. От робости или из страха, что его не узнают, он упорно, не отводя глаз, рассматривал витрину. Луиза подождала еще несколько минут, но так как Эдмон не двигался, она развернула газету и, выйдя из сада, перешла улицу. На стук ее каблуков незнакомец круто повернулся, невольно поднеся руку к шляпе, и пораженный застыл на месте. Корреспондентом оказался Робер. «Что ты тут делаешь?» – прошептала Луиза. Она сильно побледнела, тогда как ее брат залился багровым румянцем. Однако он овладел собой быстрее, чем она. «Я пришел проверить, где вывешено мое новое объявление», — сказал он. «Я уже давал одно 1/2 года назад, чтобы продать эти китайские вазы, которые ты так ненавидишь. Но ничего не вышло». Нижняя губа у него отвисла, он с жалобным видом растерянно моргал глазами. Газету он сунул за спину, неловко комкая ее в руках. «Ну нет, голубчик мой», — подумала Луиза, — «мы не сумеем притворяться. Наша жизнь стала бы невыносимой». «Как вы поживаете, Эдмон?» — спросила она со смехом. Тогда Робер поступил именно так, как подобало в их положении. Он обнял сестру и крепко прижал ее к сердцу. «Самое удивительное то, — произнес он дрогнувшим голосом, — что мы и в самом деле могли бы пожениться. Нам это просто никогда не приходило в голову». Разумеется, Луиза не вышла замуж за Робера, хотя имела на это право, ведь он был только сыном ее отчима. Они не были братом и сестрой, но всю жизнь относились друг к другу как родные. Их жизнь не изменилась, но они и не хотят ее менять. Они не тяготятся своим холостым положением, они выбрали его сами. Конечно, Робер всегда останется прежним Робером, ворчливым, высокомерным, немножко нудным, но он перестал ради нее одной держаться так отчужденно. И если порой он замыкается в себе, как прежде, и глядит на нее словно издалека, прищурив глаза, Луизе стоит только коснуться его руки и прошептать: «Эдмон?» И ангел полуденный, пролетая в молчании, вызывает слезы умиления в их поблекших глазах.

0: Александр Николаевич Островский.
1: Зачем пойдешь, то и найдешь. Женитьба Бальзаминова.
0: Картины и жизни Замоскворечья.

0: действующие лица.
1: Павла Петровна Бальзаминова. Вдова.
2: Бальзаминов, Михаил Дмитриевич.
1: Сын ее.
2: Маменька. Чиновник, 25 лет.
3: Акулина Гавриловна Красавина.
2: Сваха.
3: Сваха.
4: Матрена, кухарка Бальзаминовых.
5: Лукьян Лукьянович Щебаков, офицер.
2: В отставке.
6: Очень приличный господин.
7: Средних лет.
5: С усами.
7: Лысоват.
5: Выражение лица насмешливое.
8: Белотелова. Домна Евстигневна.
1: Вдова лет 36, очень полная женщина, приятного лица, говорит лениво.
8: С расстановкой.
9: Анфиса Павловна.
7: Раиса Павловна.
9: Пежина вы.
7: Девицы.
1: Лет под 30.
4: Нехороши.
10: И не дурные.
9: Не худые.
7: И не толсты. Химка.
9: Горничная.
7: Девочка Пежиновых.

0: Картина первая. Бедная комната Бальзаминовых. Павла Петровна Бальзаминова пьет чай. Матрёна стоит у дверей.
1: Ах, хорошо теперь, Матрёна, чайку-то. После бани-то.
2: Уж это на что лучше. По всем жилкам, по всем суставам пройдет.
1: А где ж Миша? Что-то не видать его.
2: Спит, умаялся.
1: Ну, пускай спит.
2: А что ж, пускай спит. Никаких важных дел за им нет. Остановки не будет. Я его соследила, куда он ходит-то.
1: Куда же?
2: Да тут, близёхонько. Только он не прямо ходит, круг большой делает, чтоб соседям виду не показать. Таково далеко уйдет, да потом и воротится переулками, глаза отводит.
1: Да будет толк-то какой-нибудь.
2: Да кто ж его знает, уж это его дело. Надо думать, что и тут ничего себе не выиграет.
1: Отчего ж ты так, Матрён, думаешь?
2: Да мало виду из себя имеет, польститься-то не на что. Ну и чином еще не вышел.
1: Ах ты. А как их по фамилии-то? Где он ходит?
2: Пежановы.
1: Ох. Да кто же они такие? Служащие, купцы?
2: Да должно торгую.
1: Ну, кто же у них из женского-то полу?
2: Да две сестры. Обе девки. Уж в летах. Только выхода им никакого нет. Сидят у себя наверху, взаперти, все одно под замком.
1: Отчего же?
2: Такой приказ от братьев.
0: Матрёна уносит самовар.
1: Ох-ох-ох. Вот, говорят, зачем пойдешь, то и найдешь. Видно, не всегда так бывает. Вот Миша ходит, ходит, а сень находит ничего. Другой бы бросил давно, а мой все не унимается. А так или правду сказать, так Миша очень справедливо рассуждает. Ведь мне, говорит, убытку нет, что я хожу, а прибыль может быть большая. Следовательно, я должен ходить. Ходить понапрасну, говорит, скучно. А бедность-то еще скучнее. Эх, что правда, то правда. Нечего с ним и спорить. Батюшки, что там у вас такое?
3: Ой,
1: да что там у вас такое?
3: Да что это такое? Что это такое, маменька? Помилуйте, на самом интересном месте.
1: Что такое?
3: Да Матрёна меня разбудила. А. На самом интересном месте. Очень нужно ей было там чашки убирать.
1: А разве ты что-нибудь во сне видел?
3: Да помилуйте, на самом интересном месте. Вдруг вижу я, маменька, будто иду я по саду. Навстречу мне идет дама красоты необыкновенной. И говорит господин Бальзаминов, я вас люблю и обожаю. О. И тут как насмех, вот Матрёна меня разбудила. Вот как обидно. Ну, чтобы ей хоть немного погодить. Уж очень мне интересно, что бы у нас дальше-то было. Вы не поверите, маменька, как мне хочется доглядеть этот сон. Разве уснуть опять? Пойду усну. Да, пожалуй, не приснится?
1: Разумеется, не приснится.
3: Только досада. Мне бы теперь по моим делам очень нужно такой сон видеть. Может, он мне что-нибудь напророчил бы. А что, маменька... Меня никто не спрашивал.
1: Это еще что за новости? Кому у тебя спрашивать?
3: Я, маменька, новое знакомство завел. Лукьян Лукьянович Чебаков. Отличнейший человек. Он капитан в отставке.
1: К чему это?
3: Как к чему? Что вы говорите? Вы знаете, маменька, какое необразование свирепствует в нашей стране? Страсть. Ведь обращения не понимают. Человечества нет никакого. Почти у всяких ворот кучера сидят. Толстые, как мясники какие. Только и дело, что собак гладят, да играют с ними. А собаки-то, маменька, как львы. Ведь по нашему делу иногда нужно раз 10 мимо окон-то пройти, чтобы заметили тебя. А они разве дадут? Сейчас засвищут, да и давай собаками травить.
4: Да как же это можно, живого человека собаками травить?
3: Как можно? Что вы, маменька? Разве они знают учтивость? Ему бы только хохотать дурагу, благо горло широко. А там хоть человека до смерти загрызи, ему все равно.
1: Какое необразование!
3: Меня раза 3 травили. Во-первых, перепугает до смерти, да еще бежишь с версту, духу потом не переведешь. Да и стран. Какой стран-то, маменька? Ты тут ухаживаешь, стараешься понравиться, и вдруг видит тебя из окна, что ты летишь во все лопатки. Что за вид со стороны-то посмотреть? Невежество высшей степени, чего уж тут. А вот теперь, как мы с Лукьяном Лукьяновичем вместе ходим, так меня никто не смеет тронуть. А знаете, маменька, что я задумал?
1: А что?
3: Я хочу в военную службу поступить.
1: Господи!
3: Вы только представьте, маменька, вдруг я офицер. А? Иду по улице смело. Уж тогда смело буду ходить. Вдруг вижу, сидит барышня у окна. Я поправляю усы.
4: Все вздор какой говоришь. А чем жить-то мы будем, пока ты в офицеры-то произойдешь?
3: Боже мой. Я и забыл про это, совсем из головы вон. Вот видите, маменька, какой я несчастный человек.
4: Ой,
3: уж от военной службы для меня видимая польза. А поступить нельзя.
4: Нельзя.
3: Другому можно, а мне нельзя. В каком месяце, маменька, я родился?
4: В мае.
3: Ну, вот, всю жизнь не мается.
4: Ой, господи.
3: А все-таки, маменька, я не унываю. Этот сон, хоть я его и не весь видел... Черт возьми эту Матрёну. А все-таки я от него могу ожидать много пользы для себя. Этот сон, если рассудить, маменька, много значит. Ох, как много.
4: Да ты помнишь ли в лицо ту даму, которую видел во сне-то?
3: Помню. Помню, маменька, как сейчас гляжу. Лицо такое, знаете, снисходительное.
1: Это хорошо.
3: Это, маменька, для нас первое дело. У кого в лице строгость? Я ведь с тем человеком разговаривать не могу, маменька.
4: И я не люблю. А ты вот что, коль ждешь кого, так оделся бы пошел. Что в халате ты сидишь?
3: Да, маменька, я сейчас оденусь. Лукьян Лукьяныч ведь человек светской. Ой, какие у него трубки. С какими янтарями, маменька.
0: И Бальзаминов ушел.
1: Ох, какой странный сон. Уж очень прямо. Так что даже неловко. Я вас люблю и обожаю. Хорошо, коль так и наяву выйдет. А то ведь сны-то больше все наоборот выходят. Вот если бы она ему сказала, господин Бальзаминов, я вас не люблю и вашего знакомства не желаю. Вот это было бы гораздо лучше.
2: О-хо-хо-хо-хо.
0: В комнату входит красавина, сваха.
5: О, с повинной, матушка, не вели казнить, вели речь говорить.
1: Есть же люди на свете, которые стыда не имеют.
5: О, есть, матушка, есть всякого народу.
1: Конечно, мы люди бедные, да. Маленькие, но однако же ведь надо б наговорил на немного и совесть знать.
5: Да не ж ты, я, матушка, не понимаю. У меня совесть-то чище золота, одно слово хрусталь.
1: Да.
5: Ну, что ж ты прикажешь делать, коль такие оказии выходят? Ты рассуди сама, какая мне радость, что всякое дело все врозь да врозь. Но да ж, теперь я вам за свою провинность заслужу.
1: Ты лучше, Гаврилны, не говори. Я тебе в этом верить не могу. Мы люди бедные, какая тебе корысть, какой интерес.
5: Ну, а не веришь, так я тебе вот что скажу. Хороший ты, который жених ловкой, и без свахи невесту найдет. А хоть и со свахой, так с него много не возьмешь. Ну, а твой-то плох, ему без меня этого не состряпать. значит, я с него возьму, что мне захочется. Знаешь русскую пословицу? У всякого плут свой расчет. Без расчета тоже в нынешнем свете жить нельзя.
1: Уж ты не взыщи, Гавриловна, что я тебя так приняла. Ведь мне обидно, что моим сыном-то как дураком все помыкают.
5: Да ничего, матушка, брань на вороту не виснет. А сынка твоего мы обеспечим, ты не беспокойся. Такая у меня на примете есть краля,
1: но
5: что, признаться сказать, согрешила. Подумала про твоего сына, что, мол, не жирно ли ему это будет?
1: Кто ж такая?
5: Ну да, об этом-то речь впереди. Вот видишь ты, да, какого дела роду-то? Она вдова с большим капиталом. Ну, вот от этого от самого и скучаю.
1: Скажите, пожалуйста.
5: Да, так точно. И как матушка-то моя овдовела, так никуда и не выезжает. А-а-а. И все и сидит дома. Ну, а дома-то что же делать? Известно. Покушает и почивать ляжет. Богатая женщина, что ж ей делать-то больше?
1: А чего же это она при таком капитале никуда не ездит и знакомства не имеет?
5: Лениво. Ну и вот таким-то родом, сударыня ты моя, от этой жизни стала она толстеть и тоску чувствовать. И даже так я тебе скажу, тяжесть какая-то на нее напала, вроде
1: да,
5: болезнь.
1: Да, да, да, да.
5: Но сейчас это с докторами советоваться. Я была при одном докторе-то. Вот доктор и говорит, вам, говорит, лекарства никакого не нужно.
1: Так.
5: Только, чтобы, говорит, развлечения и беспременно, чтоб замуж шли.
1: А она что ж?
5: Она ему сейчас эту в руку тарицалковую бумажку, порядок знает.
1: Да нет, я не про то.
5: А?
1: Я насчет того, что замуж-то идти.
5: Да, говорит, я замуж-то не прочь, только где ж, говорит, найдешь, дома-то сидя. А я-то говорю, на что? Ну, говорит, хлопачи. Так вот, какие дела-то и какие оказии-то бывают.
1: Ну, а как же насчет состояния?
5: О, северик границ.
1: Ох ты.
5: Одних только денег и билетов мы две считали, считали, счесть не могли, так и бросили.
1: Что?
5: Да я так думаю, что не то, что нам, бабам, а и мужчинам, если двух хороших взять, так и то не счесть.
1: Может ли это быть?
5: Да я верно тебе говорю. Ну, это деньги-то деньгами, это уж само об себе. А еще дом.
1: Большой.
5: О, да какой. Заведи тебя в середку, да оставь одну, так ты заблудишься, все равно, что в лесу. А мало тебе этого, у нас лавки есть.
1: Ох, ты уж что-то много насказала. Я боюсь. Понравится ли мой Миша такой невесте-то?
5: Да нет уж, его дело.
1: Да.
5: А что это его не видать-то?
1: Да не знаю, ведь он дома был. Миша! Миша!
3: Я маменька.

0: тебя никто не будет обманывать. А то ты ведь от тебя не под масть выбираешь-то. Глаза-то у тебя вольно завистливые.
1: А тебе какое дело? Да и совсем не от зависти хочу жениться на богатой. От того, что у меня благородные чувства. Разве можно со благородными понятиями в бедности жить? А коль я не могу никакими средствами достать тебе денег, значит, я должен жениться на богатой.
0: Миша, Миша.
1: Вот, маменька, какая это обида, что все на свете так нехорошо заведено. Вот богатый женится на богатой, бедный на бедный. Вот есть...

0: Кто ее просил?
1: О, да мне как хотите. Я ведь от своего добра-то ведь кладься не стану. Какая мне оказия?
2: Ты, Миша, еще не знаешь, какие она нам благодеяния оказывает.
0: Да ну ее!
2: Вот ты поговори с ней, а я пойду. Признаться сказать, после бани-то отдохнуть хочется. Я полчасика, не больше.
1: Да хоть и больше. Кто тебе запретит?
3: Бальзаминова уходит. Входит Матрена и становится у двери, приложив руку к щеке.

0: Вот ты
1: сердиться-то умеешь.
0: Не захаживай.
1: А каково мне было тогда, когда от той-то невесты
0: не
1: меня
0: заглядывай.
1: Из дома-то выгнали? Не заглядывай.
0: И на чужой тело.
1: Вот ты косаже.
0: А ты все еще не забыл. Ишь ты, какой злопамятный. Ну вот за этот самый афронт я и хочу тебе заслужить.
1: Зачем ты заслужишь?
0: Невесту нашла.
1: Ну уж не надо. Опять тоже будет. Я сам нашел.
0: Ничего у тебя не выйдет.
1: А вот посмотрим.
0: А и смотреть нечего.
1: Вот увидим.
0: Да ты сам рассуди, какую тебе невесту нужно.
1: Известно какую. Обыкновенную.
0: Нет, не обыкновенную. Ты человек глупый, значит...
1: Как же глупый? Ишь ты, дурака нашла.
0: Что, умён?
1: А ты, Матрёна, молчи. Не твое дело.
0: Да ты послушай. Ты человек глупый, значит, тебе...
1: Да что ты все глупый да глупый. О. Это для тебя я, может быть, глуп, а для других совсем нет. Вот давай, спросим у кого-нибудь.
0: Да нечего спрашивать, ты поверь мне. Я человек старый, обмануть тебя не стану.
2: Ой, ты, Михаил Дмитриевич, как погляжу на тебя. Спорить здоровой, где ж тебе с ей спорить?
1: Как же не спорить, когда она меня дураком называет?
2: Она лучше знает. Называй, знаешь, правда.
1: Да вы что ко мне пристали? Че вам от меня надо?
0: Да ты постой. Погоди, ты не шуми. Да ты возьми терпение-то, послушай. Ты глупый человек. Ну, значит, тебе умнее себя искать невесту нельзя.
2: Само собой.
0: Значит, тебе нужно искать глупее себе. Вот такую-то я тебе теперь...
1: Да что ты ко мне пристаешь? Ох. Что ты ко мне пристаешь? Я тебе сказал, что и слушать тебя не хочу. Что, я вам насмерть дался, что ли? Ты нет, ты погоди еще у меня.
0: Да что ты сделаешь-то?
1: Я знаю, что сделать. Ты меня не тронь. Я служащий. Обидеть меня не смеешь. Я на тебя и суд найду.
0: Суд? Да ты что? Да ты в уме, что ли? А судиться, давай судиться.
1: Знаю.
0: Ты думаешь, я испугалась? Давай судиться, подавай на меня просьбу. Я ответ найду.
1: Да.
0: А в какой суд жаловаться пойдешь?
1: Это уже мое дело.
0: Да ты все суды-то знаешь, чей только магистрат, ты знаешь. А нам с тобой будет суд особенный. Вот позовут на глаза, и сейчас решение.
1: Для меня все равно.
0: А что станешь на суде-то говорить? Ты какие во мне пороки-то станешь доказывать? Ты и слов-то не найдешь. А, и найдешь, так вот и складу не подберешь. А я вот и то скажу, и другой скажу. Да слова-то наперед подберу, одно другого лучше. Вот нам с тобой сейчас нас и решат. Мне привилегию на листе напишут.
1: Какую привилегию?
0: Против тебя привилегию. Да, да. Что я завсегда могу быть лучше тебя и во всем превозвышена, а тебя в лобет поставят.
1: В какой лобет? Чего ты врешь?
0: Ах, а еще мужчина, еще служащий, а не знаешь, что такое лобед. Да где тебе со мной судиться?
2: Ах ты, бесстыдник.
1: Так что же это такое? Вы меня со свету жить, что ли, хотите? Сил моих не хватит, батюшки. А ну вас к черту.
2: Батюшки.
1: От вас за 100 верст
2: уберу. Да он в уме повихнулся.
3: Бальзаминов бросается к двери и сталкивается с входящим Чебаковым.
1: Ох, извините.
4: Что это? Что это вы, господин Бальзаминов?
1: Да такое невежество. Вы не можете себе представить. Это ужас. Что такое?
4: Послушайте, Бальзаминов, что с вами такое?
1: Да помилуйте, Лукьян Лукьянович. Никак невозможно. Ни образования, насмешки.
4: Ну, да это в сторону. Послушайте, Бальзаминов.
1: А?

0: послушайте, послушайте, вы исполнили, что обещали или нет?
1: Ну, как же можно? Непременно.
0: Ну, то-то же, а то ведь вы, пожалуй...
1: Уж ежели я что, Лукьян Лукьянович, обещал?
0: Только послушайте, Бальзамина, вам надо башмашником
1: одеться. А зачем?
0: А вот я вам сейчас объясню.
2: Ну, прощай, башмашник. Уж я к тебе больше не приду, потому что мой друг хлеб за брюхом не ходит. Башмашник.
3: Красавина ушла. Вслед за ней уходит и Матрёна.
0: Послушайте, это сваха должна быть?
1: Так точно. Ну, конечно, невежество.
0: Так вот что, Бальзаминов, нельзя иначе. Надо непременно башмачником.
1: Башмачником?
0: Да, то как же вы к ним в дом пойдете? А вы наденьте сюртук похуже, да фуражку, вот хотел, которая у вас в руках. Волосы растрепите, запачкайте лицо чем-нибудь и ступайте. Позвоните у ворот, вам отопрут. Вы скажете, что, мол, башмачник, барышня мерку снимать. Там уж вас знают, сейчас проведут к барышням.
1: А потом что же?
0: Послушайте, Бальзаминов, вы чудак. Как же вы спрашиваете, что делать? Вы влюблены или нет?
1: Влюблён-с.
0: Так ведь надо же вам объясниться. И, кстати, письмо отдайте. Моей отдайте, вот это письмо. А своей откройтесь в любви. Скажите, что хотите ее увезти. Станьте на колени. Да нет, нет, нет, вы послушайте. Вы не перемешайте. Моя старшая, а ваша младшая.
1: Да.
0: Моя Анфиса, а ваша Раиса.
1: Ну, помилуйте, как можно? А вы, Лукьян Лукьянович, уж открылись?
0: Давно уж.
1: Только, Лукьян Лукьянович, как бы нам не ошибиться насчет.
0: Насчет денег? Нет, господин Бальзаминов, я в этом никогда не ошибаюсь. Да
1: кто вы, а то я.
0: Да не сестры, у них поровну капитал от отца.
1: А-а-а.
0: Братья оттого не отдают их замуж, что денег жаль.
1: Да, ну так я сейчас, я только сюртук надену.
0: Угу.
3: И Бальзаминов ушел.
0: Какой дурачина. Вот олух-то. Воображает, что в него влюбятся. А впрочем, если смотреть на жизнь с философской точки зрения, так и такие люди полезны. Кого нынче заставишь башмачником одеться? Да. А эта штука мне может стоить 150 000. Из-за этого кушая здесь другой год живу. Нарочно поблизости квартиру нанял. Только, черт их возьми, живут очень крепко. Не то, что видится, а письмо-то передать больших трудов и издержек стоит. Если мне этот дурак поможет ее увести, я его голубчика поминание запишу.
1: Вот и я в сюртукес.
0: Послушайте, вы настоящий сапожник.
1: Башмачник.
0: Послушайте, Бальзаминов, а ну как вас там высекут?
1: Что же это такое? Лукьян Лукьянович. Нет, я не пойду. Вы сами посылаете, а потом говорите, что высекут. Ну, нет, на что же это похоже?
0: Да как вы, Бальзаминов, шуток не понимаете?
1: Ну, хорошо, как шутки. А ежели в самом деле...
0: Да, послушайте, ну, полноте, пойдемте. Я за вами буду сзади следить.
1: Ну, пойдемте. Матрёна, скажи маменьке, что я ушел.
4: Мама!

0: Картина вторая. Перед нами два сада, разделенные посредине забором. Направо сад Пежиновых, налево Белотеловый. Белотеловый и Красавина сидят на лавочке у беседки. Возле них вертится дворовый пес Белотеловый.
1: Вот мы тут посидим. Потом пойдем в беседку. Там закусим. Посидим. Там закуска приготовлена. Да потом опять сюда придем. Посидим.
2: Ну, еще бы, своя воля. Что хотим, то и творим. Веришь ты, я для тебя всей душой. Клянись, женихи, на дне моря, да я со дна моря для твоего удовольствия достану. Так ты уж меня не обидь.
1: Я не обижу. Но. Я добрая.
2: Да кто ж этого не знает? Весь свет знает. А я к тому говорю, красавица ты моя писанная, что от кого жена выжить-то бедным сиротам, как не от вас, богатых людей. Вам жить да нежиться, а нам для вас служить. Ты сиди только да придумывай, а я уж для тебя все, окромя разве что птичьего молока.
1: Ничего не придумаешь.
2: О, да лень, не тери, красавица ты моя, а то как бы не придумать. Да я б на твоем месте, да с твоими бы деньгами, да такое бы веселье завела, ох, таких чудес бы натворила, что ни о чем бы кроме меня и не разговаривали бы.
1: Не пойти ли нам в беседку?
2: Погоди, посидим здесь. Ох, хорошо, на воздух-то. Поговорим о чем-нибудь для времяпровождения.
1: Да я уж не знаю, об чем говорить. Нет ли по Москве разговору какого?
2: Ну, да мало ли разговор. Да всему верить-то нельзя. Иногда колокол льет так нарочно, это пустую молву пускают, чтобы звончей было.
1: Войны не слыхать ли?
2: Войны не слыхать. Тихо везде.
3: По всей земле зверение вышло.
2: Земля трясется местами. Об этом слух есть. Местах в трех трясений-то было.
3: Нехорошо.
2: Да чего уж хорошего. Да вот еще для всякой осторожности надо на тебе сказать. Ну? Шайка разбойников объявилась.
1: Откуда ж они?
2: Да цей ты ут! Из диких лесов, говорят. Днем-то под каменным мостом живут, а ночью ходят по Москве. Железные когти у них надеты на руки-то. И все на ходулях. По семи аршин ходули-то. А атаман в турецком платье.
1: А зачем на ходулях?
2: Для скорости, ну и для страху.
1: Пойдем в беседку.
2: Пойдем.
1: Посидим. Закусим.
2: Какой у тебя аппетит, дай тебе Бог здоровья. Меня иж на завитки берут. Уж чего лучше на свете, коли аппетит хорош. Значит, весь человек здоров.
0: Красавина и Белотелова скрываются в беседке. В саду Пежиновых появляются сестры Анфиса и Раиса.

0: там Фиса?
1: Ох, тоска.
0: Ох, батюшки, как скучно.
1: И не идет, и не шлет никого.
0: Да кого ж прислать? Ты ж знаешь, к нам ходу нет.
1: Но он в прошлом письме писал, что придумает что-нибудь. А не послать ли Химку в лавочку? Не дожидается ли он там с письмом?
2: Да за Химкой, чтобы посматривать стали. Бабушка все ворчит на нее. Должно быть, что-нибудь заметила. Да старуха-нянька все братцам пересказывает. Ох.
3: Выходи, Анфиса, поскорей замуж. И я бы к тебе переехала жить. Ух, тогда в другое дело. То есть это ж тоска.
1: Ух, какая тоска-то. А за кого я пойду? Да я лучше умру, а не пойду за тех женихов, что братцы сватают. Невест ней дома надоело.
3: Ох, тоска, Анфиса. Ух, тоска.
1: А я думала, думала, да придумала одну штуку.
2: А что ж ты придумала?
4: Бежать с Лукьяном Лукьяновичем.
2: Ой, что ты, сестрица, как это можно?
1: А что такое?
2: Ой.
1: Жалко, что ли, мне здесь кого? Взяла да и ушла. Ну, конечно, пока мы здесь живем, так брать над нами власть имеют.
2: Ага.
1: Ну, а как из ворот, так и кончено. И деньги свои потребую, какие мне следуют.
2: Mm-hmm.
1: Так вот я теперь и жду от Лукьяна Лукьяновича письма об этом, об самом.
2: Ага.
1: Только вот как он его передаст?
2: Ты уж как-нибудь придумает.
1: Тогда тебя к себе жить возьму.
0: Ой, вот мы, Анфиса, заживем, да? По всем гуляньям, по всем дачам будем ездить.

0: ваш военного выберу.
1: О, ага. А как же это твой-то?
0: Белопрысый-то?
1: Да.
0: Он мне что-то Анфиса гнусненек кажется.
1: Ну, а зачем же ты с ним кокетничаешь-то?
0: От тоски, все-таки развлечение. Ах, тоска, ах, тоска. Просижу час роковой.
2: Знаешь, Раиса, что я тебе говорила-то?
0: Чего?
2: Что бежать с Лукьяном Лукьяновичем.
0: А.
2: Ведь это, может быть, очень скоро будет.
0: Ну?
2: Я уж что нужно на первый раз приготовила.
0: Да.
1: Хоть сейчас собраться, да и была такова.
0: Вот я посмотрю, как ты убежишь, да и я, может, тоже сделаю. Не умираешь, а то с тоски в самом деле.
1: Конечно.
2: Что? Что ты, Химка?
0: Башмашник пришел. Башмашник пришел.
2: Да какой башмашник?
0: Как? Не знаю, какой. Не знаю. Ой, батюшки страсти. Говорит, знакомые послали барышням мерку снимать. Мерку снимать. Хлеб снимать.
3: Это от Лукьяна Лукьяновича должен быть.
2: Непременно. Кто же его пустил-то?
0: Я пустила. Все спят, я и пустила. Ах, страсти.
2: Да, а, да где же он?
0: У садовой калитки дожидается. Он, у калитки.
2: Да веди его сюда, скорее. Смотри, чтобы не увидели.
0: Сейчас. Сейчас! Ой! Батюшки, смотрите! Сейчас! Сейчас!
3: Ой, ишь ты какой придумщик, а? Башмачника призвал.
1: Благородного человека сейчас видно. У него все и поступки-то благородные. Ну, кто придумает башмачника прислать, кроме благородного человека, а? Да никто на свете.
0: Анфиса, мы этого башмачника на весь дом шить башмаки заставим. Он нам будет и письма переносить. Ага.
4: Химка водит Бальзаминова.
1: Ой, да ведь я твой белобрысый.
0: Вот сюрприз.
2: Химка, беги постереги у калитки.
1: Коль в доме проснутся, так ты дай знак какой-нибудь.
0: Сейчас, сейчас. Ой, ой, страсти, да. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас.
1: Однако, как вы смелы.
5: Любовь все преодолевает.
1: Лукьян Лукьяновича давно ли видели?
5: Даже только сейчас. Я от них к вам письмо имею.
2: Ну, так давайте.
5: Извольтесь.
2: Ну, давайте сюда.
5: Они ответ просились.
0: Вас зовут Михаил Дмитриевич?
5: А?
0: Зовут Михаил Дмитриевич?
5: А, так, это я, собственно, для вас.
0: Что для меня?
5: Вот, в таком виде.
0: Покорно вас благодарю.
2: Раиса, поди сюда. Вы, господин Бальзаминов, извините, нам нужно поговорить. Вы посидите на лавочке и подождите.
0: Подождите.
5: Очень хорошо.
2: Слушай, Раиса, Лукьян Лукьянович пишет. У меня все готово. Докажите, что вы меня любите не на словах только, а на самом деле. Ой. Больше я ждать не могу. Из любви к вам я решаюсь избавить вас от неволи. Сегодня, когда стемнеет и ваши улягутся спать, выходите в сад. В переулке сзади вашего сада я буду ожидать вас с коляской. Забор вашего сада, который выходит в переулок, в одном месте плохо.
0: Да, братец давно говорил об этом, на этой неделе хотят починить.
2: Мы разберем несколько досок, и вы будете на свободе.
0: Ой.
2: И мы с вами поедем верст за 15, где меня ждут мои приятели. И уже все готово, и даже музыка.
0: Музыка, это весело. А что же, Анфиса, ты поедешь?
1: Еще после этого, да я не поехала. Это было даже неучтиво с моей стороны.
2: Ну, Раиса, я пойду напишу ему ответ.
0: А как же Бальзаминов выйдет отсюда? Ведь его ж никто не видал, как он вошел.
1: Ай, батюшки, его беда-то.
0: Знаешь что, Анфиса, я его как-нибудь спровожу через забор.
2: Ага, ну хорошо. Ответ я с Химкой пришлю.
6: Прощайте, господин Бальзаминов.
0: Извините, что мы вас заставили дожидаться.
5: Ничего, очень приятно. А они куда же пошлись?
0: Она пошла ответ писать.
5: А не скоро?
0: Нет, она очень долго пишет. Мы скоро не умеем, для этого привычка нужна. А мы, кроме писем, ничего не пишем.
5: Я теперь еще все скучаюсь.
0: Ах, и мы тоже скучаем. Такая тоска, вы не поверите.
5: Да вы, может быть, не от того.
0: От того, что все сидим взаперти, не видим никаких развлечений.
5: А, а я другого.
0: Ну, а чего же вы?
5: Я даже по ночам не сплюсь.
0: Так, может быть, днем спите?
5: Нет, совсем не от того.
0: А чего же?
5: От чувств.
0: От каких же это чувств?
5: От любви.
0: Кто же эта женщина, которая сумела так прельстить с собой, а?
5: Я не смею вам этого открыть.
0: А чего же, а?
5: Вам, может быть, будет противно меня слушать?
0: Нет, нисколько не противно, даже совсем напротив.
5: В таком случае, позвольте вам выразить, что эта женщина, вы, ой, самая есть.
0: Скажите, я этого никак не ожидала. О. Ну, а коли вы влюблены, а чего же вы мне письма не написали? Влюбленные всегда пишут письма.
5: Я не смел. А ежели вы так снисходительны, то первым долгом почту написать вам. Даже нынче. А вы мне напишите на ответ.
0: Ну, а чего ж не написать?
5: А ежели бежать?
0: Ой.
5: Вы согласны будете?
0: Да нет, уж это очень скоро.
5: Ну, сделайте такое одолжение. Да. Ну, вот я на колени встану. Ой. Лукьян Лукьянович тоже хотят увезти вашу сестрицу. Так уж и я, сам, чтобы вместе.
0: Ну, хорошо, я подумаю. Да встаньте, встаньте. Ну, увидит кто-нибудь. Вон Химка бежит.
6: Вот письмо.
0: Давай. Батюшки страсти, проснулись, все проснулись.
6: Ой.
0: А как же быть? Куда же мне вас деть, а? Через двор теперь нельзя.
5: Что же я? А как же я? Ай-яй-яй.
0: Так же, это через забор, а? Вы умеете?
5: Держите, потом. Раз, два, три.
0: Да-да.
5: Раз, два, три, и там.
0: Так ступайте скорее.
5: Сейчас.
0: Ой, не туда, чужой
4: Но Бальзаминов ничего уже не слышит. Он лезет через забор в сад Белотеловой. Белотелова и Красавина выходят из беседки.
7: Ты говоришь, что разбойники на ходулях ходят. Может быть, это колокол льют?
8: Уж это так точно. Ты поверь моему слову. Вот видишь забор? Так выше этого забора у них ходули.
4: В эту минуту на заборе показывается Бальзаминов.
7: Вот они!
4: Белотелова убежала в беседку.
8: А! О!
4: Свах от испуга садится на ступеньки. Бальзаминов спрыгивает с забора прямо в крапиву.
8: Ах ты, батюшки мои, ты как перепугал-то окаянной.
5: Ой.
8: Сердце оторвалось. Фу, чтоб тебе пусто было, а? Ишь, где тебя Луканька-то носит?
5: Ой, где же я? А, вот и ты здесь.
8: Да я-то здесь, а вот ты-то как попал?
5: Я оттуда.
8: Оттуда. Видно, хорошо приняли.
5: Ой.
8: Да, может, и угостили чем-нибудь? Шампанским, что ли, чем ворота запирают? Аль собаками травили?
5: Ты меня выведи как-нибудь отсюда.
8: Ты скажи мне, варвар, что ты с нами сделал, а? Мы дамы тучные, долго ли до греха? Оборвет сердце вот и конец. Нет, мы тебе теперь руки свяжем, да в часть тепереча.
5: Да за что же?
8: За то! Не лазай по заборам, да ради это показано. По заборам лазить, а? Ворам дорогу указывать? Ты у меня как хозяйку-то испугал, а? Как? Так что неизвестно, жива ли она у меня там в беседке-то? Вот что, друг милый.
5: Так что ли это такое, боже мой? Несчастный я человек.
8: Ну, ты полно сиротой прикидываться. Ты мне скажи, как тебя счесть, а? За вора?
5: Да какой же я вор? Ай, боже мой, Акулин Гавриловна, сделай милость, ну выпусти как-нибудь.
8: А теперь сделай милость, а давеча так и из дому гнать. Да ты теперь вот весь в моей власти, ты понимаешь это? Что хочу, то с тобой и сделаю. Захочу, прощу, а вот захочу, под уголовную подведу.
5: Ой.
8: Засудят тебя и зашлют, куда Макар телят не гонял.
5: Долго ли меня напугать? Я человек робкий. Уж я тебе все, что ты хочешь. Только не пугай
8: ну
5: меня.
8: Ну вот что. 2000 целковых.
5: А где я возьму?
8: Ты, цыть, Уж это не твое дело будут. Только ты из-под моей власти ни шагу, что прикажу, то и делай. Как только хозяйка выйдет, говори, что влюблен.
5: И там влюблен.
8: Там тебе взять нечего, я ведь знаю, здесь дело скорее выгорит. Да и денег-то в пятеро больше.
5: Ой, что же это такое? Я умру. В один день столько перемен со мной. Это с ума сойдешь. Да я тебя золотом осыплю.
8: Да, завтра приду к тебе, условия подпишем. А теперь говори одно, что влюблен.
5: Влюблен.
8: Дома, ежедневно, ты уходи. Выходи, ничего.
4: Из беседки выходит Белотелова.
7: Ой, как я испугалась. Думала, умру.
8: О, да ты бы выпил чего-нибудь покрепче. А ты спустя твой, да что ты, хорошо.
7: Я выпила.
8: Ну и ничего, и пройдет. Ой, да что ты, милая. А ты не бойся, это знакомый. Не он по ошибке.
5: О, уж очень они полны.
8: Ты еще разговаривать стал? Ну вот тебе, Михаил Дмитриевич Бальзаминов, целуй ручку.
7: Зачем это вы?
5: Влюблён.
8: Ну да, да, я влюблён, так точно, это он верно говорит. А вы потолкуйте, а я по саду погуляю.
7: Лучше сядем. Как же это вы?
5: Через забор.
7: От чего? Через забор.
5: От любви. Вы не сердитесь на меня?
7: Нет. Я никогда не сержусь. Я добрая.
0: Вы что делаете?
5: Я ничего.
7: И я тоже. Ничего. Скучно одной-то ничего не делать. А вместе веселей.
5: Как же можно? Гораздо веселее.
7: Вы хотите вместе?
5: Куда? Даже за счастье почтусь.
7: Я очень добрая. Я всему верю. Так уж вы меня не обманите.
5: Как же это можно? Я за низкость считаю обманывать.
7: Ну, хорошо. Вы меня любите. И я вас буду.
5: Покорнейше благодарюсь. Пожалуйста, ручку поцеловать.
7: Дайте.
8: Ну вот и прекрасно. Значит, делу конец.
7: Пойдемте в беседку.
5: Ой, нет, мне домой.
8: Да мы лучше его отпустим. Ты ступай. Ну, целуй ручку, Дэдэя, и ступай. Так, прямо из калитки в ворота.
5: Пшался.
8: Да никто тебя не тронет.
5: Ну, прощайтесь.
7: До свидания.
8: До завтра.
7: Шутки. До свидания. Вот, мне теперь гораздо веселей.
8: Ах ты, красавица ты моя писанная, ишь, как развеселилась. Вот я тебя чем утешила. Ищи ты, погоди, какое у нас веселье-то будет. Пойдем в беседку, я тебя поздравлю, как...

0: Снова комната у Бальзаминовых. Павла Петровна одна.
1: Ох, как я долго проспала. О, уж смеркается. В голове так тяжело. И сны все такие снились странные. Все Мишу во сне видела. Чего-чего не было. Я отроду таких снов не видала. Адка бы умного человека найти. Сейчас бы и посоветовалась. А одной не разобрать. Вот разве как вдвоем с Матрёной не разберем ли. Матрёна? Матрёна?
2: Чего тут я?
1: Ты, Матрёна, умеешь сны разбирать?
2: Да что их разбирать-то? Мало что снится.
1: Ну, конечно, не всякий сон к чему-нибудь. Бывают сны и пустые. Так, к погоде. А вот ты заметь, коли чему быть, так непременно прежде сон увидишь.
2: Да чему быть-то? Быть-то нечему.
1: Эти разные перевороты могут быть с человеком. Один из богатства в бедность приходит, а другой из бедности в богатство.
2: Не видать что-то этих переворотов-то. Богатый так богатым и живет. А бедный, как его не переворачивай, все бедный.
1: Как ты глупо рассуждаешь. А разве не бывает, что на дороге находят значительные суммы? Ну вот, Миша жениться может на богатый. А богатый будет.
2: И что говорить? Чем черт не шутит, всяк случается. На грех-то, говорят, и из палки выстрелишь.
1: Ну вот, видишь ли, значит, что ж мудреного, что Миша женится на богатой. Вот в эдаком-то случае сон-то и много значит, когда ждешь-то чего-нибудь. Такой уж я, Матрёна, сон видела, такой странный, что и не знаю, чему приписать. И все-то Миша в глазах, все-то Миша.
2: А, все сокрушаешься об нем, об его малом разуме, вот и видишь.
1: То он пляшет,
2: да.
1: То догоняет кого-то, то за ним кто-то да. гонится. Да пропадет куда-то, то вдруг явится.
2: Да это и наяву все так, то пропадет, то яйца. Вот дальше пропал, теперь гляди яйца. Да вот и он, на помине-то легок.
3: Ну, маменька, кончено.
1: Значит, благополучно.
3: Ох, еще как благополучно-то. Так, маменька, что я думал, что не переживу от радости. Теперь, маменька, и дрожки беговые, и лошадь серая, и все. Ой, ой, устал.
1: А какой я без тебя сон видела?
3: Да что сон? Со мной наяву то было, что никому и в жизни не приснится. У своей был.
1: Но.
3: И у той был, что сваха-то говорила, у Белотеловой. Ох. Я фамилию на воротах прочел, когда выходил оттуда, а туда через забор.
2: Ишь, тебе нелегко это носит.
4: Да молчи ты. Ты еще не знаешь, с кем ты теперь говоришь.
3: Маменька, вот они мечты-то мои. Он, вот правда выходит. Ой, ой, дух не переведу.
1: А что, богато она живет?
3: Богато. Дом, лошадь. Деньги, все.
1: Значит, правда сваха-то говорила, что денег счету нет?
3: Да правду.
1: Ну, что ж ты?
3: Женюсь.
1: На ком?
3: На обеих.
2: Да что ты, татарин, что ли? Отчувствуйся хоть малость-то.
1: Да что это ты, Миша, право. Обрадуешься, так уж себя не помнишь. Говоришь такие слова, что ни на что не похоже.
3: Погодите, постойте. А то я помешаюсь в мыслях. Этакое счастье, и вдруг в один день...
2: Не было ни гроша, да вдруг алты.
4: Да замолчи ты!
1: Погоди!
3: Я, маменька, себе человека найму, камердинера, а Матрёну прочь, за грубость.
2: Давно б ты нанял, давно.
1: Ну, а это, как ее, Пежного, что ли? У ней-то сколько?
3: 1500.
1: О, у этой много поменьше, чем у той.
3: Зато эта маменька помоложе, а та постарше, ну, так у нее и побольше.
1: И согласна она за тебя замуж идти? Пежиного-то?
3: Обе согласны. Только одна, чтобы увезти, а другая так, дома.
1: Как же
3: это? Ой, не отдохну никак. Представьте, маменька, я бедный молодой человек, хожу себе по улице, и вдруг что же? И вдруг поеду в коляске.
2: маленько.
3: А знаете, маменька, что мне в голову пришло? Да. Может, за пешеный-то сад отдадут с приданое? Тогда можно будет забор-то разгородить. Сады-то у них рядом. И сделать один сад. Разных беседок, аллей.
1: Да ты никак в самом деле. На обеих хочешь жениться.
3: Вот. Вот вы, маменька, всегда останавливаете. Никак не дадите помечтать. Ну что такое? Ведь я этим никому вреда не делаю. Коли нельзя жениться на обеих, я бы хоть помечтал, по крайней мере. Ну вот, вы меня расстроили.
1: Да ну мечтай, Бог с тобой.
3: Если башню выстроить, большую, чтоб всю Москву видно было, можно будет там голубей держать.
1: Оставь, Миша, не думай, хуже будет. И сохрани, Господи, долго ли до греха, пожалуй, совсем свихнешься. А ты давай-ка лучше поговорим с тобой о чем-нибудь другом.
3: Извольте, маменька, вот другой бы сын, получивший такое богатство, с матерью и говорить не захотел.
1: Ну да.
3: А я, маменька, с вами об чем угодно. И гордости не имею против вас. Нужды нет, что я богат. А я к вам с почтением. И пусть все это знают. Вот с другими я и разговаривать не стану. А с вами завсегда. Вот я какой.
1: Еще бы. Которое лучше лицом-то из них?
3: Мне, маменька, все богатые невесты красавицами кажутся.
1: Верно.
3: Я уж тут лица никак не разберу.
1: Да что ж мы в потьмах-то сидим, а? Ишь, как смерклась. Пойду, велю огня зажечь.
3: Ой, погодите, погодите, маменька. Не нужно огня. В потьмах, маменька, мечтать лучше. Я теперь могу себя представить как угодно. И в зале могу себя представить в отличной. И в карете, и в саду. А принесете вы свечку? Я сейчас увижу, что я в самой бедной комнате. И мебель скверная, ну и все пропало. Да и на себя-то взгляну. Я совсем не тот, какой я в мечтах-то.
1: А какой же ты?
3: В мечтах я себя представляю, маменька, что я высокого росту. Полный. Брюнет.
1: Ну, разумеется, лучше.
3: Вот, смотрите, маменька, вот я вам буду сказывать, что мне представляется.
1: Ну-ну-ну.
3: Вот, будто я сижу в зале у окошка в бархатном халате. Вдруг подходит жена.
1: Ну, а потом, что ж?
3: Поедем, говорит душенька, на гулянье.
1: Чуши, не ехать, коли погода хорошая.
3: Отличная, маменька, погода. Я говорю, поди, душенька, одеваться, и я сейчас оденусь. Человек... Вот приходит человек. Одеваться, говорю, давай. И приготовь голубой плащ. Ой, на бархатной подкладке. Вот, маменька, садимся мы с женой в коляску. Я взял с собой денег 50 тысяч.
1: Зачем так много-то?
3: Ну, а как знать, может быть, понадобится.
1: Ты бы лучше дома оставил.
3: Ну, еще украдут, пожалуй. Вот едем мы дорогой, все нам кланяются. Приезжаем в Эрмитаж, и там все кланяются. Я держу себя гордо.
1: Ай-яй. Что ты?
3: Ай-яй. Ведь деньги-то у меня 50 тысяч, которые я взял, пропали.
1: Как пропали?
3: Так и пропали. Пропали. Должно быть, вытащил кто-нибудь.
1: А ты не бери с собой.
3: Ой, в самом деле, не возьму.
1: А то-то.
3: Все равно и дома украду. А куда бы их деть? В саду. В саду спрятать, в беседке, под диван. Ой, найдут.
1: Найдут.
3: Отдать. Отдать кому-нибудь на сбережение, пока мы на гулянье-то ездим, а? О, нет, пожалуй, зажилит, не отдаст после.
1: Не отдаст.
3: Ай-яй-яй. Нет, лучше об деньгах не думать, а то беспокойно очень. Об чем не задумаешь, все они им мешают. Так я без денег будто гуляю, маменька.
1: Гораздо покойнее.
3: Вот, маменька, выхожу я из саду. Жандарм кричит. Коляску Бальзаминову.
5: Незаметно входит Чебаков.
3: А я будто, маменька,
4: генерал.
1: Ой, батюшки, извините, а вы и не видели, как вы вошли.
5: Послушайте, Бальзаминов, это вы-то генерал.
3: Я и не знал, что вы здесь. А я так по-домашнему с маменькой. А то я и при вас не стал бы такие глупости говорить. А впрочем, что же такое в сумерках, от чего же не заняться иногда, не помечтать?
5: Уж вы бы лучше об чем-нибудь другом, а не об генеральстве.
1: Да, что ж это мы в потемках-то сидим? Да. Извините, батюшка, я сейчас пойду огня принесу. Ну,
5: послушайте, не беспокойтесь, мы и так друг друга знаем.
1: Все-таки лучше, пристойней. Я сейчас.
5: Послушайте, ваше превосходительство. А? Нам надо будет отправляться.
3: А куда же?
5: Все туда же. Нас там ждут.
3: А зачем же это они нас ждут? Ведь я вам письмо принес, а завтра можно опять.
5: Вот в письме-то и написано, чтобы мы приходили сегодня.
3: И я-с?
5: И вы.
3: А что же мы там делать будем?
5: Вам хочется знать? Ну уж этого я вам не скажу. Вот пойдемте так сами увидите.
3: Так а я-то что буду делать? Ведь я теперь в любви объяснился. Уж после этого что мне делать, я не знаю.
5: Послушайте! Я вас всему научу, только пойдемте.
3: Так я сейчас.
0: С лампой в руках возвращается Бальзаминова.
1: Куда ж это ты, Миша?
3: Так Пеженовым-с.
1: Да разве уж ты решился?
3: Да нет, маменька, как можно решиться? Да вот Лукьян Лукьянович говорит, что надо идти.
1: Так зачем же ты идешь?
3: Ну уж, маменька, что будет, то и будет. А мне от своего счастья бегать нельзя.
5: Бальзаминов!
3: Ну, маменька... Прощайте, прощайте, маменька.
1: Ох, такие мудреные дела делаются, что и не разберешь ничего. Матрена, Матрена.
2: Чего?
1: Нет ли у нас тут где недалеко ворожии какой-нибудь?
2: Какой ворожии?
1: Гадалки какой-нибудь.
2: А вам про что спрашивать-то?
1: Об жизни, об счастье, ну, обо всем.
2: Нет, таких здесь нет.
1: А какие же есть?
2: Ну, вот есть тут одна, а пропажа гадает. Да и то, говорят, от старости, что ли, все врет больше.
1: Ну, мне такой не надо.
2: А другой негде взять.
1: Ай, вот какая у нас страна. Уж самого необходимого и то не скоро найдешь. На картах кто не гадает ли? Не слыхала ли?
2: Есть тут одна, гадает. Да ее теперь же увезли.
1: Куда увезли?
2: А, гадать увезли. Далеко, верст за 60, говорят. Ах. А больше нет никаких.
1: Да ты не знаешь. А то чай как не быть. Такая ты незанимательная женщина. Ни к чему у тебя любопытства нет.
2: На что мне? Мне ворожить-то не об чем. Гор золотых я ниоткуда не ожидаю. И без ворожбы как-нибудь век-то проживу.
1: Загадаю сама на картах, как умею.

0: Миша, что ты так скоро?
1: Кончено, маменька. Уж таким дураком меня поставили, что легче бы, кажется, сквозь землю провалиться.
0: Так каким же это манером? Расскажи ты мне.
1: Да очень просто. Приходим мы с Лукьяном Лукьяновичем к ихнему саду, гляжу уж, и коляска тут стоит. Только Лукьян Лукьянович говорит мне, давайте, говорит, теперь за работу, забор разбирать. Так я, маменька, старался, даже вспотел.
0: Ах.
1: Вот мы 3 доски сняли, а те уж тут дожидаются. Вот он старшую Анфису берет за руку, садитесь, говорит, в коляску. Потом, маменька, начинают все целоваться. То сестры промеж себя поцелуются, то он, и ту поцелует, и другую. Ну так я сейчас эту в ревность.
0: Ну, это нарочно.
1: Так само собой, что нарочно. Надо же тебя поддержать против них. Я, маменька, хотел показать Раисе-то, что я в нее влюблен. Я ей говорю, Лукьян Лукьяновичу, какое вы имеете право, говорю, целовать Раису Панфиловну? Они как захохочут все. Я, маменька, не обращаю на это внимания. И говорю, Раиса Панфиловна, когда же, говорю, мы с вами-то бежать будем? А она, маменька, вообразите, говорит мне, с чего бы вы это выдумали? А сама целуется с сестрой и плачет.
0: Ишь ты.
1: А потом, Лукьян Лукьянович, сели в коляску с Анфисой и уехали. А Раиса-то, маменька, примёхонько так мне и отпечатала. Пойдите-ка от меня прочь. Вы, говорит, мне надоели до смерти. Да подобрав свой кринолин, бегом домой. Ну, что мне делать? Вот я и воротился.
0: Это от того, Миша, что ты все от меня скрываешь. Никогда со мной не посоветуешься.
1: Так я, маменька, на Лукьяна Лукьяновича надеялся.
0: Жаль мне тебя, Миша. Совсем еще ты дитя глупое. Не умеешь ты ни за какое дело взяться. Все у тебя выходит не так, как у людей.
1: Нет, маменька. Не от того, что умения нет, от того, что счастья мне нет ни в чем. Будь счастье, так все бы было. И коляски, и деньги. Вот и с другой невестой тоже будет. Вот посмотрите. Вот придет сваха, да такую весточку скажет, что на ногах не устоишь. Вон и она. Вон она.
0: Чем, матушка, обрадуете? Мы б тут без вас завяли совсем.
2: Ох, далеко я ехала, на сил доехала.
1: Погоди, не говори, я зажмурюсь, все легче будет.
2: Ехала селами, городами, темными лесами, частыми кустами, быстрыми реками и крутыми берегами. Горлышко пересохло, язык притомился.
1: Хлопочите, маменька. Сейчас. Хлопочите скорее.
0: Пожалуйте.
1: Вот, пей. Пожалуйста. Пей, договори уж что-нибудь одно.
2: Да ишь ты какой скорый. А куда нам торопиться-то? Над нами ни капли.
1: Что же она не говорит, маменька? Ну, что же она не говорит? Батюшки, умираю.
0: Ох.
1: Вот чувствую, чувствую, что помираю.
2: Не умрешь, а умрешь, так опять восстанешь. Ну, честь имею раздравить.
0: С чем, матушка, с чем?
2: Да как с чем? А вот стрелец-то твой подстрелил. Лебедь-то белую.
0: Неужели, матушка, вправду? Слышишь, Миша?
1: Говорите, что хотите. Я умер.
0: В последнее-то время, знаете, много с нами таких несчастных оборотов было, что уж мы стали очень сумлители.
2: Да что тут сумлеваться-то? Да хоть завтра свадьба. А чтоб он не сумлевался, так вот, снеси ему, говорит, часы золотые.
0: Батюшка.
2: Вот они. Отличные. После мужа остались. Ну, что, ожил теперь?
1: Ожил. Давай их сюда. Что же это такое, маменька? Я вас спрашиваю.
0: Это тебе за долгое твое терпение счастье выходит.
2: А ты помнишь наш уговор-то? Ты на радость-то не забудь.
1: Ты просила 2000?
2: 2.
1: Ну так вот знай, какой я человек. Маменька, смотрите, какой я человек. Я тебе еще
3: 50 рублей прибавлю.
2: Ух ты! Расщедрился!
3: Маменька, уж вы теперь смотрите за мной, как бы со мной чего не сделалось.
2: Спасибо.
3: Батюшки мои, батюшки мои, я теперь точно новый человек стал. Маменька, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой.
2: Давай пресску сочиним.
3: Давай. Вот, маменька, вы говорили, что я сделать ничего не умею. А ты говорила, что я дурак.
2: А я, брат, и теперь от своих слов не отступлю.
0: А ты, Миша, не обижайся. Пословица-то говорит, что дуракам счастье. Ну вот, нам счастье и вышло. За умом не гонись, лишь бы счастье было.
3: Ага.
0: С деньгами-то мы и без ума проживем.
3: Еще бы! На что мне теперь ум-то?
2: А, вот еще пословица. Ты долго за невестами ходил?
3: Долго.
2: А пословица-то говорит, зачем пойдешь, то и найдешь.
0: И то, матушка, правда.
3: Ну, давай плясать.

0: представление сцен из жизни Замоскворечья окончено.
1: Это вам, упитанные баритоны, от Адама до наших лет, потрясающие театрами именуемые притоны, ариями Ромео и Джульетт. Это вам, пентры, раздобревшие как кони, жрущие и ржущие России краса, прячущиеся мастерскими по старому драконя цветочки и телеса. Это вам, прикрывшиеся листиками мистики, лбы морщинками взрыв, футуристики, имажинистики, акмеистики, запутавшиеся в паутине рифм. Это вам, на растрепанные, сменившим гладкие прически, на лапти лак, пролеткульцы, кладущие заплатки на выленивший пушкинский фраг. Это вам, пляшущие, в дуду дующие и открыто предающиеся и грешащие тайком, рисующие себе грядущее огромным академическим пайком. Вам говорю я. Гениален я или не гениален, бросивший безделушки и работающий в росте, говорю вам, пока вас прикладами не прогнали, бросьте, бросьте, забудьте, плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст, и на прочие миры хлюнди из арсеналов искусств. Кому это интересно, что ах вот бедненький, как он любил и каким он был несчастным, мастера! Они длинноволосые проповедники нужны сейчас нам. Слушайте, паровозы стонут, дует в щели и в пол. Дайте уголь с Дону, слесарей, механиков в депо. У каждой реки на истоке, лежа с дырой в боку, пароходы провыли доки, дайте нефти с Баку. Пока канителим, спорим, смысл сокровенно ища, дайте нам новые формы, несется вопль по вещам. Нет дураков, ждя, что выйдет из уст его, стоять перед маэстрами толпой разинь. Товарищи, дайте новое искусство, такое, чтоб выволочь республику из грязи.

0: год 1890. Семья Ульяновых живет в это время в Самаре. Владимир Ильич занимается изучением произведений Маркса. Он продолжает оставаться под негласным надзором полиции.
1: Сведения о лицах, состоявших под негласным надзором полиции в Самарской губернии на 1 января 1890 года. Владимир Ильин Ульянов. Время учреждения надзора 27 декабря 1887 года. В городе Самаре определенных занятий не имеет. В политическом отношении сомнителен и требует наблюдения. Начальник Самарского губернского жандармского управления, полковник Сердюков.
2: Из воспоминаний участника самарских революционных кружков Алексея Ивановича Яромасова. В то время Владимир Ильич сделал прекрасный перевод коммунистического манифеста Маркса и Энгельса. Перевод этот в рукописи ходил по рукам, завезли мы его и в Сызрань. Здесь я отдал тетрадь знакомому учителю, который считался у начальства неблагонадежным. По какому-то делу этого учителя вызвали в Симбирск к директору народных училищ. Мать учителя испугалась, что нагрянут с обыском, и уничтожила тетрадь. Такова судьба этого перевода Ильича. Мне так совестно вспоминать об этом, так как я был отчасти виновником гибели прекрасного перевода.
3: Вспоминает Дмитрий Ильич Ульянов. Владимир Ильич в эти годы много работал по статистике крестьянского хозяйства. Статистические данные говорили о росте экономического неравенства в крестьянской среде, о расслоении крестьянства. Эти выводы разбивали народническую утопию об однородности крестьянства. Они доказывали с очевидностью,

0: и очень небольшого количества тетрадок, очевидно, рукописей, заметок, выписок. Для меня было ясно, что на столе Владимир Ильич держит только те книги, которые в ближайший момент нужны для работы. Главная масса книг с правой стороны состояла из учебников, пособий, лекций, которые Владимир Ильич «прошибал», как выражался Склиренко, готовясь к экзамену за юридический факультет. А с левой стороны всегда можно было видеть новую книжку толстого журнала «Капитал» Карла Маркса по-немецки, «Фридрих Энгельс» по-немецки, свежую книгу «Neue Zeit». Это, очевидно, были настольные книги. Иногда появлялись книжки Даниэльсона, Постникова и лежали подолгу на столе, вероятно, подвергаясь изучению. Отдельно на этажерке в углу громоздилась главная масса юридических книг, пособий, лекций и новинки в то время редких экономических работ, дожидавшиеся своей очереди для чтения. Время в этой комнате летело незаметно, быстро, и я не помню случаев, когда бы в этой милой, светлой, привлекательной комнатке было скучно и не расцветали широкие перспективы.
1: Отношение начальника губернского жандармского управления к самарскому полицмейстеру. 22 мая 1890 года. По встретившейся надобности прошу ваше высокоблагородие сообщить мне о деятельности, сношениях, занятиях и политической благонадежности бывшего студента Императорского Казанского университета Владимира Ульянова за время жительства в городе Самаре. Полковник Сердюков. Резолюция полицмейстера. Секретно. Поручаю к исполнению господину приставу третьей части.
0: Из воспоминаний Белякова. Фактически кружок Склиренко превратился в марксистский кружок под руководством Владимира Ильича. Регулярно, еженедельно кружок собирался, и в условленный час без опоздания появлялся Владимир Ильич, и начиналась его беседа по заранее определенному вопросу марксизма.
1: Самарскому полицмейстеру, по имеющимся сведениям, состоящий под негласным надзором полиции Владимир Ульянов, еще 9 сего мая выехал из Самары. А между тем, от вашего высокоблагородия уведомление об этом и по сие время не последовало. Прошу не отказать в производстве негласного дознания для выяснения нового места жительства Ульянова. Начальник губернского жандармского управления, полковник Сердюков.
0: В конце апреля Склиренко внес предложение организовать кругосветное путешествие. Так называлась поездка по рекам Волги и Усе. Выезд был назначен на 8 мая в 5 часов утра. Никто из нас не заметил, как пролетели 3,5 часа, и мы подплыли к Екатериновке. Мы предполагали развести на берегу костер и вскипятить котелок, но Нечаев увлек нас в дом своего отца, крупного сельского торговца. Владимир Ильич цепко втянулся в очень интересный разговор с отцом Нечаева на тему, как ослабить рост деревенской бедноты. «Ну как ты ее ослабишь? Часть деревни беднеет, другая богатеет, одни пойдут на фабрику и в батраки, а другие вроде как бы в помещики. Бедность не ослабишь, говорят, что она от Господа», — говорил отец Нечаева. «Ну, а если артель образовать? Артелью, говорят, можно бедность побороть?» – поставил вопрос Владимир Ильич. Нечаев раскатисто рассмеялся. «Для работы артель – дело неподходящее». Мы все видели, что Владимир Ильич не прочь бы продолжить увлекший его разговор, но уже была 10:30, и нам следовало торопиться. Мы выбрались снова на Стрежень, и Волга – опять подхватила нас и понесла к нашей цели. За разговорами, которые приняли весьма оживленный характер, мы прибыли в село Переволоки, где нам предстояло перевести лодку на лошадях. Когда мы поднялись на вершину водораздела между Волгой и Усой, то река Уса, зажатая между зелеными холмами, узкая и очень извилистая, очаровала нас всех своей волшебной панорамой. Владимир Ильич не отставал от всех остальных участников поездки,

0: В смысле выражения диких восторгов. Он бегал, боролся, хохотал. Кузнецов, довольно крепкий юноша, вступил в борьбу с Владимиром Ильичем, и, ко всеобщему изумлению, Владимир Ильич легко бросил Кузнецова на песок. После Кузнецова выступил Склиренко, который быстро уложил на песок Владимира Ильича под всеобщий хохот. Около 11 часов мы поплыли дальше и через час подъехали к большому селу Жигули. Владимир Ильич очень заинтересовался хозяйством крупных семей и заметил, что хорошо бы в такой деревне прожить 2-3 недельки, чтобы выяснить всю экономическую подноготную этих семей.
1: Донесение начальника губернского жандармского управления департаменту полиции. 31 мая 1890 года. Имею честь довести до сведения департамента полиции, что состоящий под негласным надзором полиции бывший студент Владимир Ульянов за время проживания в городе Самаре определенных занятий не имел, в политическом отношении за ним хотя ничего замечено не было, но он вел знакомство с лицами сомнительной благонадежности. Подполковник Эшенбах.
2: Летом Ульяновы выехали в село Алакаевку.
1: Донесение уездного исправника самарскому полицмейстеру 31 июля 1890 года. Пристав второго стана донес мне, что на хуторе Ульяновой при селе Алакаевке Богдановской волости Самарского уезда вместе со стоящей под гласным надзором полиции Анной Ильиной Елизаровой, бывшей Ульяновой, проживает брат ее, состоящий под негласным надзором полиции, бывший студент Императорского Казанского университета Владимир Ильин Ульянов, уездный исправник Кузьмин.
2: Последние 2 с лишним года Владимир Ильич и его мать Мария Александровна упорно добивались разрешения для Владимира Ильича на продолжение учебы. В Самарское городское полицейское управление для вручения вдове действительного статского советника Марии Ульяновой. От Департамента народного просвещения на прошение вдовы действительного статского советника Марии Ульяновой о разрешении сыну ее, бывшему студенту Императорского Казанского университета Владимиру Ульянову, поступить вновь в число студентов какого-либо из университетов империи или же о предоставлении ему права подвергнуться в качестве экстерна испытанием названия кандидата прав, сим по приказанию его сиятельства господина министра объявляется просительнице, что сыну ее Владимиру Ульянову господин министр разрешает право держать в качестве экстерна экзамены в испытательной комиссии при одном из университетов. Вице-директор Эзов.
3: Прошение министру народного просвещения. Так как вашему сиятельству благоугодно было разрешить мне держать в качестве экстерна окончательные по предметам юридического факультета экзамены в испытательной комиссии при одном из университетов, то имею честь покорнейше просить ваше сиятельство разрешить мне сдавать этот экзамен в испытательной комиссии при Императорском Санкт-Петербургском университете. Владимир Ульянов, Самара, июня 12 дня 1890 года. Угол Почтовый, Сокольничий улиц, дом Рытикова.
2: Владимир Ильич начинает усиленную подготовку к экзаменам.
4: Вспоминает Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Помню, как летом он устроил себе уединенный кабинет в густой липовой аллее. Туда он уходил, нагруженный книгами после утреннего чая, с такой точностью, как будто бы его ожидал строгий учитель. Кончая с учебой, он после обеда уходил в тот же уголок с книгой по общественным вопросам. Так, помню, читал по-немецки Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». А потом погуляет, выкупается, и после вечернего чая выносится лампа на крылечко, чтоб комары в комнату не налетели. И опять Володина голова склонена над книгой. Но если усиленные занятия не делали Владимира Ильича угрюмым книжным человеком в более поздние годы, то тем более не делали его таким в молодости. В свободное время, за обедом, гуляя, он обычно шутил и болтал, развеселяя всех других, заражая своим смехом окружающих.
2: Конец августа. Владимир Ульянов едет для переговоров об экзаменах в Петербург. По дороге останавливается в Казани. Рапорт казанского полицмейстера казанскому губернатору 27 августа 1890 года. Вчерашнего числа прибыл в город Казань и остановился в номерах сибирских бывший студент Казанского университета Владимир Ильин Ульянов, исключенный из числа студентов за участие в беспорядках, происшедших в здании университета 4 декабря 1887 года, вследствие чего, учредив за означенным Ульяновым негласный полицейский надзор, имею честь донести об этом вашему превосходительству. Полицмейстер Панфилов.
1: Отношение начальника губернского жандармского управления самарскому полицмейстеру. 5 ноября 1890 года. Состоящий под негласным надзором полиции бывший студент Владимир Ильин Ульянов по полученным сведениям 24 минувшего октября выехал из Санкт-Петербурга в город Самару. Ввиду сего прошу ваше высокоблагородие уведомить меня, прибыл ли вышепоименованный поднадзорный в Самару или нет. Полковник Сердюков.
2: Рапорт пристава третьей части самарскому полицмейстеру 17 ноября 1890 года. Имею честь донести вашему высокоблагородию, что Ульянов прибыл в Самару и проживает в доме Рытикова на углу Почтовой и Сокольничьей улиц, пристав Зацвелиховской.
5: Из воспоминаний члена самарского марксистского кружка Матвея Ивановича Семенова. У нас создалась нелегальная библиотека, а затем мы соорудили и гектограф. Основным фондом нелегальной библиотеки явились книги, привезенные из Клеренко. Библиотека эта в начале 90-х годов пополнялась и новыми книгами. У нас появились первый том «Капитала» Маркса, известная книга Постникова и тому подобное. Книгами этой библиотеки пользовался Владимир Ильич, и на одной из них, «Южно-русское крестьянское хозяйство» Постникова, сохранились его собственные пометки. Нужно сказать, что в это время Алексей Павлович Склеренко и кружок ближайших его товарищей начинают коренным образом изменять свою партийную окраску и превращаться из народовольцев в марксистов. Ближайшей причиной этой эволюции было появление в Самаре Владимира Ильича Ульянова.
3: Из предисловия Владимира Ильича Ленина к сборнику его статей «За 12 лет». В свое время кружки были необходимы и сыграли положительную роль. В самодержавной стране вообще, в тех условиях, которые созданы были всей историей русского революционного движения в особенности, социалистическая рабочая партия не могла развиться иначе, как из кружков. Кружки, то есть тесные, замкнутые, почти всегда на личной дружбе основанные сплочения очень малого числа лиц были необходимым этапом развития социализма и рабочего движения в России.
6: Снега было много вокруг. На всем протяжении Пресыкульского кряжа горы были завалены метельным свеем, прокатившимся по этим местам пару дней тому назад. Жутко, что тут разыгралось. В метельной кромешности исчезли горы, исчезло небо, исчез весь прежний видимый мир. Потом все стихло, и погода прояснилась. С тех пор скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей, отстранившейся ото всех на свете, стылой тишине. И только Возрастающий, все прибывающий гул крупнотоннажного вертолета все нарастал, все приближался, усиливаясь с каждой минутой, и, наконец, восторжествовал. Полностью завладел пространством. Умножаемый среди скал и распадков многократным эхом, грохот над головой надвигался с такой неотвратимой и грозной силой, что казалось, еще немного, и случится нечто страшное. В какой-то критический момент так и получилось. С крутого, обнаженного ветрами каменистого откоса тронула, сдрогнув от звукового удара, небольшая осыпь и тут же приостановилась, как заговоренная кровь. Этого толчка неустойчивому грунту, однако, было достаточно, чтобы несколько увесистых камней, сорвавшись с крутизны, покатились вниз. Подобно пушечным ядрам, сквозь кусты красноталы и барбариса пробили сугробы, достигли накатом волчьего логова, устроенного здесь серыми под свесом скалы, близ небольшого, наполовину замерзшего, теплого ручья. Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху камней и посыпавшегося снега и, пятясь в темень расщелины, сжалась, как пружина. Вздыбив загривок и глядя перед собою дико горящими в полутьме фосфоресцирующими глазами, готовые в любой момент к схватке. Но опасения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно, когда от преследующего вертолета некуда деться, когда он, настигая неотступно, гонится по пятам, когда в целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голову. В горах иное дело. Здесь всегда можно ускакать, всегда найдется, где затаиться, где переждать угрозу. Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже знакомый, пережитый. С приближением вертолета волчица собралась в комок, втянула голову, и все-таки нервы не выдержали, сорвалась, таки яростно взвыла Акбара, охваченная бессильной слепой боязнью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая зубами, злобно и отчаянно, готовая сразиться, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над ущельем железное чудовище, с появлением которого даже камни стали валиться сверху, как при землетрясении. На панические вопли Акбары в нору просунулся ее волк, Тащейнар, находившийся с тех пор, как волчица затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке среди зарослей. Тащейнар подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти. Притискиваясь к нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжала скулить и долго еще дрожала всем телом, не могла совладать с собой даже после того, как вертолет исчез, и его стало совсем не слышно за тучами. И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу космического беззвучия, горной тишине, волчица вдруг явственно услышала в себе, точнее, внутри чрева, живые толчки. То давали знать о себе те, которым предстояло при благополучном стечении обстоятельств появиться на свет недели через полторы-две. Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчицы учащенно заколотилось. Ее наполнили отвага, решимость непременно защитить, оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она, не задумываясь, схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный инстинкт сохранения потомства. И тут же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность, потребность приласкать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если бы они уже были под боком. То было предощущение счастья. И она прикрыла глаза, застонала от неги, медленно подтянулась всем телом, насколько позволяло логово, и, окончательно успокоившись, снова придвинулась к своему сивогривому тащейнару. Он был могуч, шкура его была тепла, густа и упруга. И даже он, угрюмец тащейнар, и тот уловил, что испытывала она, мать-волчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив ухо торчком, тащейнар приподнял свою угловатую тяжеловесную голову, и в сумрачном взоре холодных зрачков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие. И он сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, выражая так доброе свое расположение и готовность беспрекословно слушаться синеглазую волчицу и оберегать ее, и принялся старательно ласково облизывать голову Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос широким, теплым, влажным языком. В этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались. Сейчас Акбара, после того, как она немного поуспокоилась и пригрелась под широким боком тащейнара, была благодарна своему волку за то, что он разделил ее страх, за то, что он тем самым возвратил ей уверенность в себе, и потому не противилась его усердным ласкам и в ответ раза два лизнула его в губы. Так заканчивался тот день страшного для волчицы потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту материнской природы, переживала она не столько за себя, сколько за тех, которые ожидались вскоре в этом логове, и ради которых они с волком выискали и устроили здесь, в глубокой расщелине под свесом скалы, это волчье логово. Тем более, что Акбара и тащейнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже внешне они разнились от их местных собратьев. Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. К местным стаям так и не пристали. Слишком независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в подчинении. Всему судья время. Со временем сивогривые пришельцы смогли постоять за себя в многочисленных жестоких схватках, и теперь уже они, пришлые, были хозяевами, и уже местные волки не решались вторгаться в их пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась жизнь новоявленных сивогривых волков. Стояло ли это? Первое совместное лето синеглазой Акбары и тащейнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди маюнкумских волков. К их счастью, надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые, и несчастные. Оба они, и Акбара, и тащейнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне. Мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода стратегической сообразительностью и, разумеется, недюжинной физической силой, быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее, и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно править в Маюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный, и они еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Обитателям уникальной Маюнкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле, и что тут все зависит от самих людей. На что направят они самые обыкновенные для человечества вещи? На добро или худо? На созидание или разор? И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Маюнкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся познать себя с тех пор, как стали мыслящими существами, хотя они так и не разгадали при этом извечной загадки, отчего зло почти всегда побеждает добро. Все человеческие дела по логике вещей никак не могли касаться маюнкумских зверей и животных, ибо они лежали вне их природы, вне их инстинктов и опыта. И, в общем-то, до сих пор пока ничто всерьез не нарушало сложившегося образа жизни этой великой азиатской степи. В этих краях и слагалась судьба волчьей пары Акбары и Тащинара. А к тому времени, что самое важное в жизни животных, они уже имели своих тунгучей-первенцев. Троих щенят из выводка, произведенных на свет Акбары той памятной весной в Маюнкумах, в том памятном логове, выбранном ими в ямине под размытым комлем старого Саксаула, близ полувысохшей тамарисковой рощицы, куда удобно было выводить волчат на обучение. Волчата уже держали стаймя уши, обретали каждый свой норов. И все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки. Зима вошла в Маюнкумы. Волчата у Акбары к зиме заметно поднялись, и, утратив неразличимость детскости, все трое превратились в угловатых переростков, но каждый уже со своим норовом. Понятно, волчица не могла дать им имена, зато по запаху, что людям не дано, и по другим живым приметам, она легко могла отличить и звать к себе в отдельности любого из своего потомства. Так у самого крупного из волчат был широкий, как у Тащинара, лоб, и воспринимался он потому, как большеголовый, а средний, тоже крупничок, с длиннющими ногами-рычагами, которому быть бы со временем волком-загонщиком, тот воспринимался быстроногим. А синеглазая, точь-в-точь, как сама Акбара, и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, игривая любимица Акбары, значилась в ее сознании бессловесном «любимицей». То подрастал предмет раздора и смертельных схваток среди самцов, едва придет ее любовная пора. А первый снег, выпавший незаметно за ночь тем ранним утром, был праздником нечаянным для всех. Вначале волчата-переростки оробели было от запаха и вида незнакомого вещества, а потом понравилась им прохладная отрада, и закрутились, забегали вокруг наперегонки, барахтались в снегу, фыркали, взлаивали от удовольствия. Так начиналась та зима для первенцев, в конце которой им предстояло расстаться с волчицей-матерью, волком-отцом и друг с другом, расстаться для новой жизни каждого из них. К вечеру снег еще подсыпал, и на другое утро еще до восхода солнца в степи было уже светло и прозрачно, как днем. Покой и тишина разлились всюду, и острый голод по-зимнему дал о себе знать. Волчья стая прислушивалась к округе. Пора было на промысел, добывать прокорм. Акбара ждала для облавы на сайгаков, сообщников из других стай. Пока что никто не дал об этом знать. Все слушали и ждали тех сигналов. Вот большеголовый сидит в нетерпеливом напряжении, еще не ведая, какие тяготы несет охота. Вот быстроногой тоже наготове, а вот любимица глядит в синие глаза волчицы, преданно и смело, а рядом прохаживается отец семейства, Тащейнар. И все ждали, как повелит Акбара. Акбара встала с места и двинулась трусцой. Ждать дальше было некогда, и все последовали за ней. Волки шли, прилаживаясь к степи то шагом, то трусцой, печатая на том нетронутом снегу цветы следов звериных, как знаки силы и сплоченной воли. И все теперь зависело от них самих и от удачи. Акбара походя взбежала на один пригорок, чтобы оглядеться, и замерла, вглядываясь вдали синими глазами и запахи ветра, перебирая нюхом. Насколько хватало глаз, в тумане легком виднелись стада сайгаков. То были крупные скопления поголовья с молодняком-годовиком, который отделялся в ту пору в новые стаи. Тот год был приплодным для сайгаков, стало быть, благоприятным и для волков. Волчица задержалась на том злобке, поросшем чием, чуть подольше. Требовалось сделать выбор наверняка, определить по ветру, куда, в какую сторону податься, чтобы безошибочно начать охоту. И именно в тот момент послышался вдруг странный гул откуда-то со стороны и сверху. Тот звук был совершенно незнаком. И он все рос и рос, так что и Тащейнар не удержался и тоже выскочил наверх к волчице, и оба попятились от страха. На небе что-то происходило. Там появилась какая-то невиданная птица, чудовищно грохочущая. Она чуть кособоко летела над саванной, едва не зарываясь носом, а за ней на отдалении летела еще одна такая же махина. Затем они удалились, и постепенно шум затих. То были вертолеты. Итак, два вертолета пересекли небо Маюнкумов, как рыбы, не оставляющие следов в воде. Однако ни наверху, ни внизу ничто не изменилось, если не считать того факта, что то была разведка с воздуха, что в эфир в тот час шли открытым текстом радиосообщения пилотов о том, что они видели и где, в каких квадратах, какие есть подъездные пути по Маюнкумам для вездеходов и прицепных грузовиков. А волки, что ж, какой с них спрос? Пережив сиюминутное смятение, они вскоре забыли о вертолетах и снова затрусили по степи к сайгачьим урочищам, не ведая ни сном, ни духом, что все обитатели саванны уже замечены и обречены на массовый отстрел, что их погибель уже спланирована и уже катится к ним на многочисленных моторах и колесах. Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча сайгаки нужна для пополнения плана мясосдачи, что ситуация в конце последнего квартала определяющего года сложилась для области весьма нервозная, не выходили с пятилеткой, и кто-то разбитной из облуправления вдруг предложил задействовать мясные ресурсы Маюнкумов. Идея же сводилась к тому, что важно не только производство мяса, а фактическая мясосдача, что это единственный выход не ударить лицом в грязь перед народом и перед взыскательными органами свыше. Откуда было знать им, степным волкам, что из центров в области шли звонки, требования момента, хоть из-под земли, но дать план мясосдачи? Хватит тянуть, год, завершающий пятилетку. Что скажем мы народу, где план, где мясо, где выполнение обязательств? «План будет непременно», – отвечало облуправление, – «в ближайшую декаду. Есть дополнительные резервы на местах, поднажмем, потребуем». А степные волки, тем часом ничего не подозревая, старательно подкрадывались окольными путями к заветной цели, ведомой все той же волчицей Акбары, бесшумно ступая по мягкому снегу, приблизились к последнему рубежу перед атакой, к высоким камням чиев, и затерялись среди них. Отсюда акбариным волкам все было видно, как на ладони. Бесчетное стадо степных антилоп паслось, пока не ведая опасности. В широкой Тамарисковой долине, жадно поедая подножный ковыль со свежим снегом. Акбара пока еще выжидала. Необходимо было выждать, чтобы перед броском собраться с духом и всем разом выскочить из укрытия и сходу кинуться в погоню. Молодые волки от нетерпения судорожно подергивали хвостами и ставили уши торчком. Вскипала кровь и у сдержанного тащейнара, готового вонзить клыки в настигнутую жертву. Но Акбара, пряча пламень в глазах, не давала пока знаку к рывку, ждала наиболее верного момента. И тут, поистине точно гром с неба, снова появились вертолеты. В этот раз они летели слишком скоро и сразу пошли угрожающе низко над всполошившимся поголовьем сайгаков, дико кинувшихся скач прочь от чудовищной напасти. Это произошло круто и ошеломительно быстро. Ни одна сотня перепуганных антилоп, обезумев, потеряв вожаков и ориентацию, поддалась беспорядочной панике. А вертолетам точно только того и надо было. Прижимая бегущее стадо к земле, обгоняя его, они столкнули его с другим таким же многочисленным поголовьем сайгаков, оказавшихся по соседству, и вовлекая все новые и новые встречные стада в это маюнкумское светопредставление, сбивали с толку панически бегущую массу степных антилоп. И не только парнокопытные, но и волки, их неразлучные спутники и вечные враги оказались в таком же положении. Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов, волки сначала притаились, от страха вжимаясь в корневище чиев, но затем не выдержали и бросились на утек от проклятого места. Волкам надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место, однако именно этому не суждено было осуществиться. Не успели они отбежать подальше, как послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю. Неисчислимая сайгачья масса, гонимая по степи вертолетами в нужном тому направлении, со страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни притаиться, оказались на пути живого всесокрушающего потока громадного, набегающего точно туча поголовья. И если бы они на секунду приостановились, то неминуемо были бы растоптаны, раздавлены под копытами сайгаков. Настолько стремительна была скорость этой плотной, потерявшей всякий контроль над собой животной стихии. И только потому, что волки не сбавили шагу, а наоборот в страхе припустили еще сильнее, они остались в живых. И теперь уже они сами оказались в плену, в гуще этого великого бегства. Такого, чтобы волки и сайгаки бежали в одной куче, маюнкумская саванна не видывала даже при больших степных пожарах. Несколько раз Акбара пыталась выскочить из потока бегущих, но это оказывалось невозможным. Она рисковала быть растоптанной. В этом бешеном, убийственном галопе акбарины волки пока еще держались кучно, и Акбара пока еще могла видеть их краем глаза. Вот большеголовый, вот быстроногий, едва поспевает, все больше слабее, любимица, а вместе с ними и он обращен в панический бег, гроза маюнкумов, ее тащинар. Разве об этом мечтала синеглазой волчицы? А теперь вместо великой охоты они бегут в стаде сайгаков, бессильные что-либо предпринять, уносимые сайгаками, как щепки в реке. Первой сгинула любимица, упала под ноги стада, только визг раздался заглушенный мгновенно топотом тысяч копыт. А вертолеты-облавщики, идя с двух краев поголовья, сообщались по рации, координировались, следили, чтобы оно не разбежалось по сторонам, и все больше нагнетали страху, принуждая сайгаков бежать тем сильнее, чем сильнее не бежали. В шлемофонах хрипели возбужденные голоса облавщиков. «Двадцатый, служи, двадцатый, а ну поддай жару, еще поддай!» Им, вертолетчикам, сверху было прекрасно видно, как по степи, по белой снежной пороше катилась сплошная черная река дикого ужаса. И в ответ раздавался бодрый голос в наушниках: «Есть поддать! Ха-ха, глянь-ка!» А среди них и волк бегут. Ну вот это дело, попались серые, крышка, братишки, это вам не ну погоди. Так они гнали облаву на измор, как и было рассчитано, и расчет был точный. И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджидали охотники, а вернее расстрельщики. На вездеходах, уазиках с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела косили, как будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы. Бросали трофей один за одним в кузова, и люди собирали дармовой урожай. В кузовах вздымались горы сайгачьих туш. А побоище длилось, врезаясь на машинах в гущу загнанных, уже выбивающихся из сил сайгаков. Отстрельщики валили животных направо и налево, еще больше нагнетая панику и отчаяние. Страх достиг таких апокалиптических размеров, что волчица Акбари, оглохнувшей от выстрелов, казалось, что весь мир оглох и онемел, что везде воцарился хаос, и в этом апокалиптическом безмолвии волчице Акбари явилось лицо человека. Человек сидел впереди, высунувшись по пояс из машины. Он был в стеклянных защитных от ветра наглазниках, у черного рта он держал микрофон и, привскакивая с места, что-то орал на всю степь, должно быть, он командовал облавой, и если бы волчица понимала человеческую речь, то услышала бы, что он кричал по рации: «Стреляй по краям! Бейте по краям! Не стреляйте в середину! Потопчут, чтоб вас!» Боялся, что туши убитых сайгаков будут истоптаны бегущим следом поголовьем. И тут человек с микрофоном заметил вдруг, что рядом, чуть не бок о бок с машиной, среди спасающихся бегством антилоп, скачет волк, а за ним еще несколько волков. Он дернулся, что-то заорал хрипло и злорадно, бросил микрофон и выхватил винтовку. Акбара ничего не могла поделать. Она не понимала, что человек в стеклянных наглазниках целится в нее, а если бы понимала, все равно ничего не смогла бы предпринять. Скованной облавой она не могла ни увильнуть, ни остановиться, а человек все целился, и это спасло Акбару. Что-то резко ударило под ноги, волчица перекувырнулась, но тут же вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее мгновение увидела, как высоко взлетел воздух, подстреленный на бегу ее большеголовый, самый крупный из ее первенцев, как он, обливаясь кровью, медленно падал вниз, а человек в стеклянных наглазниках торжествующе потрясал винтовкой над головой. И в следующее мгновение Акбар пара уже перескочила через бездыханное тело большеголового, и тут вновь ворвались в ее сознание звуки реального мира, голоса, шумоплавы, несмолкающий грохот выстрелов, пронзительные гудки автомашин, крики и вопли людей, хрип агонизирующих антилоп, гул вертолетов над головой.
7: Облава в Майонкумах кончилась лишь к вечеру, когда все и гонимые, и гонители выбились из сил, и в степи стало смеркаться. А волчица Акбар и ее волк Тащинар, уцелевшие из всей стаи, трусили в потьмах по степи, пытаясь удалиться как можно дальше от места облавы. Передвигаться им было трудно. Израненные, избитые, ноги горели, как обожженные. Каждое прикосновение к земле причиняло боль. Больше всего им хотелось вернуться в привычное логово, забыться и забыть, что обрушилось на их бедовые головы. Но и тут им не повезло. Уже на подходе к логову они неожиданно наткнулись на людей. В темноте возле грузовика слышались человеческие голоса. Волки немного постояли и молча повернули в открытую степь. Печально и горько тянулись по снегу скомканные цветы их следов. Волчата погибли. Позади осталось недоступное теперь логово. Там теперь были люди. И волки, не задерживаясь, потрусились дальше и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили, не оглядываясь, майонкумские волки покидали Майонкумы, великую саванну, навсегда. Целый год жизни Акбар и Тащинар провели в приалдашских камышах. Там родился у них самый большой выводок — пятеро волчат. Вот какой был помет. Волчата уже подрастали, когда зверей опять постигло несчастье. Загорелись камыши. В этих местах строились подъездные пути к открытой горнорудной разработке. Возникла необходимость выжечь камыши. И на многих сотнях и тысячах гектаров вокруг озера Алдаш подвергались уничтожению древние камыши. После войны в этих местах были открыты крупные залежи редкого сырья. А что в таком случае камыши, когда гибель самого озера, пусть и уникального, никого не остановит, если речь идет о дефицитном сырье? Пожару дали старт посреди ночи. Обработанные воспламеняющимся веществом камыши вспыхивали, как порох, во много раз сильнее и мощнее, чем густой лес. Пламя выбрасывалось до небес, и дым застилал степь так, как туман застилает землю в зимнюю пору. Едва только потянуло гарью и запылал в разных концах огонь, как волки заметались в камышах, пытаясь спасти волчат. Перетаскивали их в зубах то в одно, то в другое место. И началось светопреставление в приалдашских зарослях. Птицы летали над озером тучами, оглашая степь на много верст вокруг пронзительными криками. Все, что веками жило в камышах, начиная от кабанов и кончая змеями, впало в панику. Та же судьба постигла и волков. Огонь обступил их со всех сторон. Спастись можно было только вплавь. И, бросив троих волчат в огне, Акбара и Тащинар, держа двух других в зубах, пытаясь спасти их вплавь через залив. Когда, наконец, волки выбрались на противоположный берег, оказалось, что оба щенка, как ни старались волки держать их повыше, захлебнулись. И опять Акбаре Тащинару пришлось уходить в новые края. На этот раз их путь лежал в горы.
6: Инстинкт подсказывал волкам, что горы теперь единственное место на земле, где они смогут выжить. Волки шли долго, оставив позади дымящиеся, застилающие горизонт пожары, содеянные людьми. Шли через Курдайское Нагорье. Несколько раз им пришлось пересекать ночью большие автотрассы, по которым мчались машины с горящими фарами, и ничего страшнее этих стремительно бегущих огней не было в их походе. После Курдая волчья пара перешла в Актюзские горы, но и тут им показалось небезопасно, и они решили уйти еще дальше. Преодолев Актюзский перевал, волки попали в Присык-Кульскую котловину. Дальше идти было некуда, впереди лежало море. Люди ищут судьбу, а судьба людей, и катится жизнь по тому кругу. И если верно, что судьба всегда норовит попасть в свою цель, так оно случилось и на этот раз. Все произошло на редкость просто и оттого неотвратимо, как рок. Надо же было Базарбаю Найгутову подрядиться в тот день геологом-проводником. В горы большей частью двигались гуськом и потому молчали. Кругом камень, дикое безлюдье. И чего они тут выискивать будут? Недоумевал Базарбай, поглядывая по сторонам. Он решил, как только доведет геологов до места, сразу же возвращаться. Распрощавшись с геологами, так и сделал. Но перед этим, положив в карман вожделенную 25-рублевую бумажку, все-таки вернул. «Вы ведь, друзья, мужики вроде», — усмехнулся он, надменно поглаживая ус. «Да и я не мальчонка. Что ж мне, уезжать от вас сухим горлом, что ли?» Базарбай рассчитывал всего лишь на стаканчик, а они расщедрились на пол-литровку. На, мол, выпей дома. От такой нечаянной радости Базарбай вмиг повеселел. Поскорее взгромоздился в седло и двинулся в обратную дорогу. Бутылочка в кармане, дождевика поверх полушубка не давала ему покоя. Он то и дело поглаживал ее и все примерялся, где возле какого ручья будет лучше приостановиться. Вот, наконец, приглянулся ему один ручей по пути, подмерзший, упоенно булькающий по камням под прозрачной кромкой хрупкого припая. Место показалось Базарбаю удобным. Кругом заросли тальника и барбариса, и снега немного, и коня можно напоить и подкормить. Он разнуздал лошадь, сдернул курджун с овсом с седла, распустил завязку и подсунул развязанной стороной коню под морду. Конь захрустел овсом, а Базарбай расположился поудобнее на коряге возле воды. Торопиться ему было некуда. Предвкушая знакомые отупляющие действия водки, он не спеша откупорил толстым ногтем пол-литру, понюхал, помотал головой, приложился к бутылке. Сделал судорожно несколько больших обжигающих глотков, затем пригоршней зачерпнул из ручья воды и хлебнул вместе с обломками льда. Лицо Базарбая исказило безобразная гримаса. Он хмыкнул, затем крякнул, прикрыл глаза, ожидая, когда дурман ударит в голову. И в минуту расслабления услышал где-то рядом невнятное поскуливание, как будто ребеночек захныкал. «Что ж это могло быть? Где-то там, за зарослями барбариса, кто-то опять затявкал, совсем по-щенячий». Базарбай насторожился, прислушался и смекнул. «Точно! Он не ошибся!
8: какие-то зверята подавали голоса.
6: То было волчье логово. То поскуливали волчата Акбар и Тащейнар, тоскуя из-за затянувшегося отсутствия родителей. После великого бегства из Маюнкумской саванны, после вынужденно холостого года вслед за пожаром в приалдашских камышах, то был не по сезону ранний помет. К весне у Акбары народилось четверо щенков. А Базарбай уже шел к логову, высматривая лазы. Будь Базарбай трезвый, он, наверное, подумал бы прежде, стоит ли туда лезть. Отыскать ход в логово не составляло труда. Трудно сказать, почему Базарбай не побоялся лезть в расщелину, где могли оказаться и взрослые звери. Но проголодавшиеся несмышленыши, все время поскуливая, выдавали себя с головой и как бы звали к себе. Знали бы сосунки, что не от хорошей жизни Акбара пошла в этот раз на охоту с Тащейнаром. Для волков наступили тяжкие предвесенние дни. Кормить молоком постоянно подсасывающий выводок было не так-то легко. Акбара отощала, была на себя не похожа. В тот день путь оказался осклизлым на солнцепеках и жестким от зимней стылости в теневых местах. Однако волки, не сбавляя хода, напористым скоком шли по горам. Поначалу Акбара чувствовал себя неуверенно, все тревожилось. Раз-другой даже хотела вернуться с пути, беспокоилась за волчат. Ведь им постоянно требуется и тепло, и молоко. Но пересилила себя, заставила забыть на время о логове. А когда уже у приозерной зоны вышли на след, охотничий инстинкт возобладал в ней над всем. А в той расщелине, под свесом скалы, где было логово, проголодавшиеся волчата поневоле поскуливали, сбивались клубком, чтобы согреться, расползались и снова собирались кучкой, и когда снаружи послышался шорох, это в логово вползал Базарбай, они еще пуще заскулили и устремились на неверных ножках к выходу, чем очень облегчили человеку его задачу. Он пробрался в тесный лаз ощупью, в одном пиджаке полушубок скинул, похватал волчат, побросал троих одного за другим к себе за пазуху и, держа последнего, четвертого, пятерней за шиворот, выполз на свет. Базарбай заторопился. Все так же тяжело дыша, он подхватил полушубок, рванулся к ручью, а уж дальше все пошло как по писаному. Четверых волчат, которых он решил похитить и продать, очень удобно будет поместить в курджун. В том, что сумеет продать их выгодно, он был более чем уверен. В прошлом году один чабан продал за абазу целый выводок, за каждого волчонка огреб по полсотни. Вот это удача так удача. Но нужно унести ноги, пока не появились волки. Это Базарбай хорошо понимал. О недопитой бутылке с водкой, прислоненной к камню, он вспомнил, когда уже был в седле, но и на водку плюнул. С тем и торопил коня. Надо было как можно скорее, пока не зашло солнце, выбраться из ущелья. Потом Базарбай сам будет удивляться. Как это он не подумал, не поостерегся, у него ведь и оружия при себе не было, полезть в логово. А что, если бы волчица, а то и сам волк оказались поблизости. Но обо всем этом подумается ему позднее, и самому станет тошно, когда померещится расплата за содеянное. А в тот час он понукал гнедобурого коня, чтобы тот бежал побыстрее по каменистому дну Башатского ущелья и все поглядывал на солнце, садящееся за спиной в глубине гор, откуда как бы вдогонку надвигались ранние сумерки. Базарбай не подозревал, что за ним уже гонится страшная погоня и что один бог знает, чем все это кончится.
9: Наевшись до отвала мясом убитого яка, волки тропой возвращались в логово. Первая Акбара, за ней Тащейнар. И больше всего им хотелось добраться до волчат в норе под скалой, залечь с ними в круг, успокоиться, а потом, передохнув хорошенько, вернуться к недоеденной туше яка, оставленной в лощине. Такова жизнь. Туда успевай, сюда успевай. Не потому ли, говорят, волка ноги кормят? Если бы только ноги. Еще издали, еще на подступах к логову, сердце Акбары почуяло что-то неладное. И с приближением к логову она убыстрила бег, на тащинары не оглядывалась, наконец и вовсе понеслась вскачь, охваченная необъяснимым предчувствием. И тут тревога пронзила ее еще острее, она уловила в воздухе чужой запах. Пахло крепким конским потом и еще чем-то отвратительно дурманным. Что это? Отчего бы это? Волчица кинулась через ручей, через лазы в кустах к расщелине под свесом скалы, юркнула в логово, вначале замерла, затем зафыркала, как охотничья собака, обнюхивая все углы опустевшего и осиротевшего гнезда, метнулась вон и, столкнувшись у выхода с тащейнаром, мимоходом злобно задрала его. Точно он был виноват, точно он был враг, а не отец и не волк-супруг. Ни в чем не повинный тащинар, в свою очередь,

0: страшный враг, прибывший сюда, наконец, с каким-то омерзительным жидким веществом в бутылке, опустошил гнездо, похитил детенышей. И снова Акбара бросилась на ни в чем не повинного Тащинара, кусала его, как бешеная, затем глухо рыча бросилась бежать туда, куда уводили следы. Тащинар за ней. Волки безошибочно шли по следу. Все вперед и вперед, к выходу из ущелья, все вперед и вперед, туда, в людскую сторону, к Приозерью вели следы.
1: А Базарбай, миновав ущелье, ехал рысой уже по открытой местности, по отлогим сгорьям, где простирались летние выпасы, и вот уже завиднелся вдали темнеющий край озера. Еще часок, и он дома. Студеным ветерком потянуло со стороны Исык-Куля. «Как бы звереныши не померзли», — подумал Базарбай, и он решил посмотреть, как там они в Курджуне, живы ли. «А то привезешь мертвяков, кому они нужны?» Он спешился, хотел развязать седельные ремни, чтобы снять сумку, но вдруг конь, дико храпя, шарахнулся в сторону, едва не вырвав поводья из рук Базарбая. «Стой!» — заорал Базарбай на коня. «Не балуй!» Но конь точно от огня испуганно метнулся в сторону. И тут Базарбай, не глядя, догадался, в чем дело. Спиной, вмиг похолодевший, он почуял набегающих волков. Базарбай рванулся к коню и едва схватился за гриву, как лошадь, храпя и взбрыкивая, бешено понеслась. Пригнувшись от ветра, Базарбай оглядывался по сторонам. Пара волков бежала неподалеку. А тут еще стало быстро смеркаться. Сумерки растекались, заполнили безлюдные пространства. Никому нет дела до его страшной участи. Только верный конь мчит во весь опор, обезумев от страха. Гонка была не на жизнь, а на смерть. Так они мчались по сумеречным взгорьям, всадник на коне с похищенными волчатами в переметной суме, а за ним Акбара и Тащинар. Трудно было бежать Акбаре, наевшейся про запас, чтобы кормить детенышей, но и она не сдавалась, мчала, что есть сил. Если бы ей удалось настичь верхового, ни секунды не колеблясь, ринулась бы в схватку, чем бы это для нее не кончилось. Разумеется, рядом с ней был Тащинар, несокрушимая сила и опора, но ведь умирает каждый за себя, а она готова была принять любую смерть, только бы достичь, только бы догнать этого человека на резвом коне, только бы. И хотя конь под Базарбаем был резвый, он с ужасом заметил, что волчья пара медленно, но верно настигает его сбоку, с правой стороны, отрезая ему путь к Приозерью. Коварные звери намеревались повернуть всадника, загнать в горы, и тогда он неминуемо рано или поздно встретится с ними лицом к лицу. Так и выходило. Вне себя от страха конь все время норовил податься от набегающих справа волков в сторону гор. Однако конем управлял человек, мыслящее существо, способное разгадать их маневр, и в этом заключался просчет зверей. И еще одно обстоятельство спасло Базарбая. Когда благодарением судьбы впереди завиднелись огни ближайшей кошары, это, вот уж повезло так повезло, оказалась кошара Бастона Уркунчиева. Да-да, того самого Бастона, передовика, которого он так не взлюбил. Но сейчас ему было не до того, кто кому нравится или не нравится. Какая разница, любая живая душа была ему сейчас желанна, как своя жизнь. Главное человеческое жилье встретилось на пути. Вот в чем радость, вот в чем спасение. И он возликовал, пришпорил коня каблуками, и конь с новой силой понесся туда, где были люди, отары. Впрочем, и волки не отставали. Они надвигались все ближе и ближе. Конь выбивался из сил, и до Базарбая уже доносилось запаленное дыхание зверей. «О, Боже, Баубедин, только спаси!» — взмолился Базарбай. «Принесу тебе 7 голов скота в жертву! Спасся-таки, спасся!» — ликовал Базарбай.

0: Назарбай. Конечно, не пройдет и часа, как он забудет о своих обещаниях. Так уж устроен человек. Но в тот момент, когда к нему подбежали чабаны, он буквально свалился к ним на руки, то и дело повторяя: «Волки, волки, за мной гнались, воды, воды дайте!» А волки, судя по всему, кружили где-то рядом, не уходили, выжидали, упорствовали. Переметную сумму с волчатами сняли, наконец, с седла и понесли в дом Бастона. Такое важное дело должно было произойти в доме Бастона, главного здесь человека, хозяина кошары. Хоть самого Бастона в тот вечер не было дома, проходило очередное собрание в районе, и в очередной раз передовик Бастон Уркунчиев должен был сидеть в президиуме. Базарбая повели в Бастонов дом чуть ли не как героя. Ему ничего не оставалось, как покориться. В конце концов, так он оказался здесь, пусть ненароком, но гостем.
1: Да, везет, определенно везет Бастон. Он как у него на подворье, все ладно. И в доме яркий свет, чистота, хоть и на овечьем становище живут. Пришлось разуться. Сбросить кирзачи до портянки в прихожей и в одних носках вязаных пройти по кошме в комнату. Уж если человеку везет, везет во всем. Вот ведь раньше не замечал Базарбай, что вдова Ирназара, погибшего на перевале, такая видная собой баба и не старая. А теперь она Гулюмкан, жена Бастона, и хоть и пережила горе, а, судя по виду, счастлива. И приветливая какая Гулюмкан. И не глупая. А, нет, совсем не глупая. Знает, что они с Бастоном не терпят друг друга, а виду не подала. Приняла его радушно, переживала, сочувствовала. Проходи, мол, сосед наших соседей, проходи, присаживайся на ковер. Ой, да что же она за напасть такая, слыханное ли дело, чтобы волки гнались по пятам? Садись, садись, надо же чаю выпить после такого случая. А подождешь немного, так и горячим скоро накормлю.
0: Базарбай, у которого страх уступил место привычной самоуверенности и бесцеремонности, растянулся на ковре точно у себя дома и стал рассказывать, что да как было, и волчат показал. Развязал оба мешка курджуна, достал волчат и тут сам впервые хорошенько их рассмотрел. Вначале волчата были вялы, почти ни на что не отзывались, все старались спрятаться, словно искали защиты, а потом ожили, согрелись, заползали по кошме, поскуливали, тыкались мордочками в людей, глядя ничего не понимающими, неосмысленными глазами, искали мать. Хозяйка жалостливо покачала головой. Так ведь они же, бедняги, оголодали. Детеныш, хоть он и волчий, а есть детеныш. Да что, как подохнут они у тебя с голоду? Зачем это?
1: «С чего бы им подохнуть?» — оскорбился Базарбай. «Эти твари живучи. 2 дня чем-нибудь подкормлю, а там сдам в район. На зообазе знают, как их выхаживать. Начальство, если захочет, оно все умеет. Волка и то приручит и заставит в цирке выступать, и за цирк люди деньги платят. Может, и эти в цирк попадут».
0: Женщины, сбежавшиеся посмотреть на живых волчат, стали перешептываться. «Базарбай», — сказала Гулюмкан, — «у нас тут есть ягнята, сироты-сосунки, их молоком прикармливают. А что, если принести волчатам те ягнячьи бутылочки?»
1: «А что?» — не удержался от смеха Базарбай. «Овцы будут выкармливать волков. Вот это здорово! Давайте попробуем!»
0: И наступил час, вспоминая о котором каждый из них впоследствии преисполнится ужасом. На дворе же наступила тишина. Собаки перестали лаять. И вскоре Базарбай, покидав Курджун 4 злополучных волчат, уехал. Конь его к тому времени отдохнул, его переседлали, и он бодрой рысью покинул Бостоново зимовье. В тот час ночь накрыла своим звездным покровом все, и горы, и небо, и озеро вдали, чья могучая горбатящаяся спина еле угадывалась в темноте. Остался позади привычный стук Бостонового движка, свет от него выхватывал из тьмы, окутавший горную сторону, небольшой круг чабанского жилья и придворья. А где-то неподалеку таились волки. Гулюмкан с большим трудом, уговорами и ласками удалось уложить малыша спать, сама она не ложилась, ждала мужа. Он вот-вот должен был вернуться. И когда на дворе дружно взлаяли собаки, она, накинув на плечи теплую шаль, прильнула к окну. Гулюмкан видела, как вылез из кабины Бостон, как, попрощавшись, хлопнул дверцей, и как машина, круто развернувшись, укатила обратно. Гулюмкан знала, что муж не сразу придет домой. В таких случаях он сначала обходил овечьи загоны и сараи, заглядывал под сенной навес, расспрашивал ночника Кудурмата, как и что, как день прошел, не было ли падежа, выкидыши, не народились ли ягнята. Но вот раздались шаги, и Гулюмкан проворно вышла навстречу мужу, помогла скинуть сапоги, принесла воду, мыло, полотенце. Молча лила воду на руки мужа, и на этот раз от нее не ускользнуло, что муж озабочен больше обычного. При свете помигивающей лампочки в прихожей Бостон, рослый, на голову выше ее, комкое полотенце вытирал нарочито медленно большие огрубелые руки. Хмур был взгляд его прищуренных зеленоватых глаз. Загорелое обветренное лицо с тяжелым крупным подбородком было темно-красное, цвета потемневшей меди. Что бы это все значило? Вытерев руки, Бостон первым делом подошел к малышу, опустился на колени у смастеренной им самим деревянной кроватки, поцеловал сына обветренными губами, нашептывая ласковые слова, и заулыбался невольно, когда Кинжеш, почувствовав поцелуй, зашевелился во сне. «Кудурмат сказал, что Базарбай тут без меня побывал», — проронил он, садясь за еду. «Нехорошее это дело». Гулюмкан, поняв его по-своему, покраснела и едва не вспылила от обиды. А что мне еще оставалось делать? Ворвались в дом всей гурьбой, волчат, мол, показать хотим, и Кинжеш тут как тут, ему-то забава. Ну, подала я им чай.
1: Да я не об этом. Бог с ним, как пришел, так и ушел. Только, сдается мне, нехорошее это дело.
2: «А что тут плохого?» — не понимая, к чему он ведет, сказала Гулюмкан. «Так ведь и ты сам стрелял волков-то. Вон прошлогодняя шкура висит, и отделали ее на славу», — кивнула она на волчью шкуру на стене.
1: «Висит-то она висит», — ответил Бостон, протягивая жене опорожненную пиалу. «Правда твоя, случалось и мне подстрелить волка. Раз уж так устроено на свете, что есть волк и есть человек. Но логово волчьего я никогда не разорял. А Базарбай, подлая его душа, волчат уворовал, а волков, зверей свирепых, оставил на воле. Это ж он нам пакость подстроил. Волки живут здесь, деваться им некуда. И теперь, понимаешь, они в страшной злобе».
2: Слова его ошеломляюще подействовали на Гулюмкан. Она завздыхала по бабье, поправила съехавшую на плечо косу. «Вот беда-то! И что его принесло непутево в наши края? Зачем надо было трогать логово? Да и жалко их, ведь любая тварь тоже детенышей своих любит. Кто этого не знает? И как я сразу не сообразила!»
1: «Я вот что думаю», — озабоченно продолжал Бостон. «Какие же это волки? Не те ли самые?» Бостон помолчал и добавил. «По словам Кудурмата, выходит, что волки гнались за Базарбаем со стороны Башатского ущелья. Ну и что? А то, что как бы это ни оказались те самые пришлые волки, Тащинар и Акбара, есть такая пара».
2: «Ой, да оставь ты свои шутки», — залилась смехом Гулюмкан. «Неужто у волков имена есть? Как у людей, скажешь тоже». Какие шутки, не до шуток мне. Мы этих волков знаем. На здешних они не похожи. Иным случалось видеть их. Любая, сильная пара. В капкан не попадают, подстрелить их не удается. И надо же, чтобы этот прохиндей алкаш Базарбай на их логово наткнулся. Выкосил под корень все их отродье. А ты еще удивляешься, что у них имена есть. Самец Тащинар, такой сильный, что может лошадь свалить. А волчица Акбара, она баша, матка-предводительница. Умная зверюга. Ой, какая умная. И оттого особенно опасная.
3: Да перестань, отец моего сына, не шути, что я тебе ребенок, недоверчиво усмехнулась Гулюмкан. Ты про них рассказываешь так, будто с ними с детства живешь. Ну как такое может быть?
2: Бастон снисходительно улыбнулся, но, призадумавшись, решил успокоить жену. «Да ладно», — сказал он, помолчав, — «выкинь все это из головы. Давай-ка стелись в постель. Поздно уж очень». Трудно сказать, долго ли проспала Гулюмкан, возможно, всего лишь задремала, но тут сквозь сон среди поднявшегося вдруг собачьего лая послышался какой-то длительный вой. Гулюмкан невольно проснулась, перебарывая сон, и теперь уже явственно услышала тягостный, возносящийся к небу надсадный волчий вой. Вой нагонял жуть. Гулюмкан стала не по себе, и она поближе придвинулась к мужу, прижалась. Но тут вой перешел уже в горестный плач. В нем звучали нестихающие боль, стон и вопль страдающего зверя. «Это она, Акбара!» — охрипшим со сна голосом проговорил Бастон, резко приподнимая голову с подушки. «Какая Акбара?» Гулюмкан даже не поняла, о чем идет речь. «Волчица!» — сказал Бастон и, вслушиваясь, волчий вой добавил. «И он, Тащинар, тоже ей подвывает». «Слышь, ревет, как бык на бойне». Они замерли, затаив дыхание. И снова дикие, полные тоски рыдания далеко разнеслись в бескрайной ночи. «Что это она? О чем воет?» — испуганно прошептала Гулюмкан. «Как что? Горюет зверь». Они помолчали. «Эх, комбеда!» Бастон досадливо выругался. «Ты полежи тут, да посмотри, чтобы ребенок не проснулся. Да ты не бойся, не маленькая. Ну, воет волчица где-то поблизости, плачет по волчатам. Ну, что ж теперь поделаешь? А я пойду гляну, что в кошарах делается». С этими словами он наспех оделся, не гася света, вышел. И тут снова донесся затяжной вой волчицы. Ей босовито утробно подвывал волк. В их все клокочущая ярость, угрозы сменялись плачем, а потом вновь в нем нарастали безумные отчаяния и злоба, и вновь их сменяла мольба. Невозможно, невыносимо было слушать этот вой. И вдруг раздался один оглушительный выстрел, за ним другой. Гулюмкан поняла, что Бастон и ночник Кудармат палят для остраски. После этого все стихло. Смолкли собаки, смолкли и волки. Ну, слава богу, а то прям напасть какая-то, подумала с облегчением Гулюмкан. И все-таки на душе у нее было тревожно. Она взяла спящего Кинджеша, унесла к себе в большую постель, положила посередине, чтобы ребенок находился между родителями. Тем временем вернулся и Бастон.
1: «Сон перебили, чтобы им всем неладно было», — сердито бурчал он, должно быть, имея в виду и волков, и собак, и все с ними связанное. «Ну и скотина этот Базарбай, ну и скотина!» — негодовал он, укладываясь снова в постель. Они снова заснули, в этот раз с малышом посередке, но вскоре проснулись опять от заунывного волчьего воя. И опять залаяли во дворе растревоженные собаки. «Да что же это такое? Что это за жизнь? Всю душу вымотали.
2: И чего только им надо, не выдержала Гулюмкан.
0: Чего им надо? Ясное дело, детенышей своих требуют, ответил Бастон.
2: Так они же не здесь, детеныши эти. Их давным-давно увезли.
0: А откуда им об этом известно, ответил Бастон. Они звери, они знают одно. Их сюда привел след, и здесь для них все. Конец, свет клином сошелся. Пойди попробуй, объясни им.
2: Ох, жаль, что меня не было тогда дома. Я бы этому скотине Базарбаю за такое дело шею свернул. Добычу взял он, а расплачиваться нам? И так они лежали, не смыкая глаз. Лишь малыш Кинджеш, невинный младенец, спал непробудным сном. И, слушая неумолчный вой Акбары по похищенным волчатам, еще сильнее тревожилась мать о своем ребенке, хотя ничто ему не угрожало. Над горами забрежил ранний рассвет. В этот час волки Акбары и Тащейнар уходили в горы в сторону Башатского ущелья. Их силуэты то вырисовывались на возвышенностях, то растворялись во мгле. Волки понуро трусили, нелегко им дались утрата детенышей и неумолчный вой всю ночь напролет. На восходе солнца, уже вблизи логова, Акбара стремглав рванулась бежать, как если бы ее ожидали сосунки. Эти самообман и самообольщение передались и Тащейнару, и теперь уже они оба неслись по ущелью, и гнала вперед надежда поскорее увидеть свой выводок. И все повторилось. Юркнув лаза среди зарослей, Акбара вбежала в расщелину под свесом скалы, снова обнюхала пустые углы, холодную подстилку, снова убедилась, что их, ее детенышей сосунков, нет, и, не желая смириться, выскочила из норы и, ошалев от горя, снова задрала Тащейнара, неловко столкнувшегося с ней у входа, и снова заметалась у ручья, вынюхивая следы Базарбаевого пребывания накануне. Здесь все было отвратительно и враждебно, особенно прислоненная к камню початая бутылка водки. Резкий ядкий дух вывел волчицу из себя, и она рычала, кусала себя, грызла землю, а потом заскулила протяжно, задрав морду, заплакала в голос, как будто ее смертельно обидели. Из ее необыкновенных синих глаз покатились градом мутные слезы, и некому было утешить ее в горе. Некому было ответить плачем на ее плач. Холодны были великие горы.
4: Самовар! Издательство «Самовар» представляет стихи Агнии Львовны Барто. Читают, и не только читают, Ирина Муравьева, Клара Румянова, Александр Леньков, Алексей Кузнецов.
5: Игрушки.
6: Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший.
7: Идет бычок, качается, вздыхает на ходу.
8: Ох, доска кончается, сейчас я упаду.
9: Спать пора, уснул бычок, лег в коробку на бочок. Сонный Мишка лег в кровать. Только слон не хочет спать. Головой кивает слон, он слонихе шлет поклон.
5: Самолет построим сами. понесемся над лесами, понесемся над лесами, а потом вернемся к маме.
6: Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости.
7: Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине. Кот кататься не привык, а прокинул грузовик.
9: Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч.
6: Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Со скамейки слезть не мог, весь до ниточки промок.

У меня живет козленок, я сама его пасу. Я козленка в сад зеленый рано утром отнесу. Он заблудится в саду, я в траве его найду.

0: Все шло так хорошо. Просто чертовски хорошо. Мой план срабатывал. Дело близилось к развязке, а теперь она все испортит. Испортит. Проклятие. Хорошо, что в темноте она не видит моего лица.
1: Они лежали в постели в полной темноте. Прижавшись щекой к его груди, она тихо всхлипывала. Ему хотелось оттолкнуть ее от себя, очень хотелось, но он осторожно погладил ее по спине, а затем поплотнее укутал одеялом.
0: Ну, чего уж теперь плакать-то? Слезами горю не поможешь. Тихо, детка.
2: Прости, я так долго держала это в себе. Я не хотела тебя расстраивать, пока не убедилась окончательно.
0: Значит, ошибка исключена?
2: Да.
0: Срок большой?
2: 2 месяца. Господи, что же мы будем делать?
0: Я надеюсь, ты не назвала врачу своего настоящего имени?
2: Нет, хотя он сразу понял, что я вру. Ты не представляешь себе, как это было ужасно.
0: Да подумай лучше, что будет, если узнает твой отец. Ну, тихо. Послушай, Дори, я понимаю, ты хочешь, чтобы я сейчас предложил тебе завтра же пожениться. Ну, понимаешь, мне тоже этого бы хотелось, но больше всего на свете, клянусь, но посуди сама, что будет, если мы поженимся вот так? Твой отец меня даже ни разу не видел. И через 7 месяцев после свадьбы появится ребенок. Ты знаешь, как он поступит в таком случае?
2: Он ничего не сможет нам сделать. Я уже совершеннолетняя.
0: Да ты не поняла. Я имею в виду деньги. Вспомни, что ты сама мне рассказывала о своем папаше. О его так называемых моральных принципах. Скорее всего, он вообще забудет о твоем существовании и не даст ни гроша.
2: А мне все равно. Неужели ты думаешь, что это имеет для меня значение?
0: Ну, для меня имеет, понимаешь, для меня. То есть... Деньги нужны не мне самому, а нашей семье. Без помощи твоего отца нам обоим придется бросить учебу.
2: Это не важно.
0: Нет, это очень важно. Ты еще не знаешь, как это важно. Тебе всего 19, и всю свою жизнь ты провела в достатке. Тебе неведомо, что значит быть неимущим. Какой будет наша жизнь? Комната в дешевых меблирашках? Бумазейные занавески на окнах? Спагетти 7 раз в неделю? Тихо, милая, ну, я так тщательно все спланировал. Этим летом мы бы поехали в Нью-Йорк, ты бы представила меня отцу. Уверен, я сумел бы ему понравиться.
2: Я все понимаю, я все вижу. Но я на 3-м месяце беременности. Ты хочешь бросить меня? Ты к этому клонишь?
0: О, боже, Дори, ну, конечно, нет.
2: Ну, тогда нам необходимо как можно быстрее пожениться. У нас нет другого выхода.
0: Есть, Дори, есть.
1: Он почувствовал, как тело ее напряглось. Куда подевались слезы? Куда исчезла беспомощная слабая девочка, лежавшая только что рядом? Дороти, ау! Где ты?
2: Нет, только не это! Ты с ума сошел!
0: Тихо, не кричи! Речь идет не об аборте. Я бы оказался последним подлецом, если бы толкнул тебя на подобную операцию. Нет. В колледже есть парень по имени Херми Готсон. У его дяди аптека на углу университетской улицы. Херми поможет достать таблетки.
2: Нет!
0: Мы должны попробовать, детка. Мы просто обязаны. Если получится, мы спасены.
2: Право, я не знаю.
0: Я так тебя люблю, девочка моя. Я бы никогда не посоветовал тебе то, что может принести вред.
2: Вдруг они не подействуют?
0: Если не подействуют, мы тут же поженимся. И к черту твоего папашу с его Kingship Copper Corporation. Клянусь, мы сразу поженимся, детка, клянусь тебе.

0: а теперь несколько слов о нем. Он родился на задворках штата Массачусетс и был единственным ребенком в семье. Отец его работал механиком на ткацкой фабрике, мать подрабатывала шитьем, когда прижимала нужда. Еще ребенком он понял, что обладает привлекательной внешностью. Редкие в их доме гости неизменно начинали причитать над его аккуратной белокурой головкой и ясными голубыми глазами. Школьные годы были счастливейшими в его жизни. Девчонки влюблялись в него пачками. Учителям импонировали его прилежность и вежливость. А парней он завоевывал, показывая, что в равной степени презирает и девчонок, и учителей. Когда он подрос и стал встречаться с девушками, то подружек выбирал обычно из богатых районов города. Родителям кое-как удалось скопить денег на его дальнейшее образование. Учиться он намеревался в престижном заведении. Его выбор остановился на Стоддартском университете, располагавшемся в Блю-Ривере, штат Айова. Поступить туда не составило труда. У него был отличный школьный аттестат. На втором курсе он познакомился с милой девушкой Дороти Кингшип.
1: Извини, Дороти, детка. Прости, ради бога, я опоздал немного. Вот, смотри, я достал их. Ой. Тут две пилюли. На, возьми. Нужно выпить сразу обе. У тебя может подняться температура, и, вероятно, тебя будет немного поташнить.
2: А из чего они, эти таблетки?
1: Ну, хинин, что-то там еще, не знаю. Но вреда от них не будет, да? Это точно. Все будет хорошо, Дори.
2: Мне все хочется будет пойти, да, сегодня в кино.
1: Милый, извини, но у меня куча домашних заданий по испанскому.
2: Тогда проводи меня.
1: Детка, на тебе совершенно не о чем волноваться. Не подействует, пойдем и распишемся. Только и всего. Помни, что я очень люблю тебя. Люблю.
0: Как только он познакомился с Дороти и через секретаршу в деканате узнал, что она дочь президента могущественной Кингшип Коппер, он написал письмо в штаб-квартиру корпорации, располагавшуюся в Нью-Йорке. Заявив в письме, что планирует приобрести акции их фирмы, он просил прислать ему как можно более подробную информацию. Через две недели на его имя пришел пакет. Все о Кингшип Коппер с диаграммами и фотографиями, шахты и рудники, конвертерные печи и прокатные станы, доходы и чистые прибыли за последние 10 лет. Он перечитывал все эти сведения десятки раз и знал их почти наизусть.
1: Дьявол! Во всем виновата она, Дороти. С ее неуемной жаждой любви. Черт бы ее побрал. А что делать? Что делать, если таблетки не подействуют? Выйти из университета? Бросить ее и удрать бесполезно. Она знает мой массачусетский адрес. А если жениться на ней? Скоро родится ребенок. И от папаши Кингшипа мы не получим ни цента. Значит, опять работать клерком. Только теперь с женой и ребенком на руках. О, боже. О, боже.
0: А что же Дороти? Она сломала 4 спички, прежде чем прикурила. Руки у нее сильно дрожали. Затянувшись, она откинулась назад, стараясь расслабиться, но не могла отвести глаз от приоткрытой двери ванной, где на раковине лежали таблетки рядом с приготовленным стаканом воды.
2: Эх, если бы можно было обсудить это с Эллен. А может, позвонить Марион? Ну все. Никаких колебаний. Я приму эти пилюли. Я же обещала.
0: Дороти подошла к двери и заперла ее. В ванной она взяла пузырек и вытряхнула таблетки на ладонь. Их желатиновая оболочка светилась янтарным светом. Лишь на мгновение у нее мелькнула мысль, что если их не принимать? Но уже через секунду она решительно положила таблетки в рот и запила. одним большим глотком. В новой аудитории Стоддартского университета против преподавательской кафедры стояло 8 рядов кресел, правая ручка каждого из которых изгибалась внутрь к сиденью, чтобы на ней удобно было писать. Он сидел у задней стены, второе кресло от окна. Место, пустовавшее слева от него, обычно занимала Дороти.
1: По крайней мере, сегодня могла бы прийти на занятие вовремя. Неужели она не понимает, в каком я ужасном состоянии? Что меня ждет? Ад или рай? Который час? Так, 8:10. Вот идиотка.

0: Когда дверь у него за спиной открылась, он резко повернулся. Выглядела Дороти ужасно. Мертвенно-бледное лицо, синие круги под глазами. Прямо с порога она посмотрела на него и едва заметно покачала головой. Затем тихо села рядом.
1: Ну что?
2: Я все сделала. Угу. Сначала у меня был страшный жар, а потом стошнило. Больше ничего.
1: Так.
2: Поговорим после лекции.
1: Угу, поговорим.
0: Во время перемены, выйдя на улицу, они поспешили уединиться за углом здания. Краска начала возвращаться на лицо Дороти.
2: Я верю, мы справимся. Тебе не придется бросать университет. Как женатый человек, ты будешь получать больше денег от правительства, правда ведь?
1: Ну да, $105 в месяц.
2: Живут же другие на эти деньги. И мы не пропадем.
1: Я рад. Знаешь, я рад, что ты так сильна духом. Что ж, в пятницу отправимся в муниципальный центр и распишемся.
2: В пятницу? Только в пятницу?
1: Но сегодня уже вторник, детка.
2: Я думала, мы сделаем это сегодня же.
1: Дори, ну это невозможно. Ну, будь ты разумный. Еще столько надо позаботиться. Ну, выходные будут у нас вместо медового месяца. Я закажу номер в лучшем отеле. Ну, разве 3 дня что-нибудь значит?
2: Ладно, все не так, как нам хотелось. Но ведь ты счастлив, правда?
1: Конечно, конечно. Ты не опоздаешь? У тебя в 10 семинар?
2: Это испанский, я пропущу.
1: Ну, не надо, не надо. У нас еще будут причины прогуливать занятия, да? Кстати, Дори, ты ничего не рассказывала сестре?
2: Эллен? Нет.
1: Ей лучше не надо. Отложи этот разговор до нашей женитьбы.
2: А мне казалось, лучше ее предупредить. Мы были так близки. И плохо, если я выйду замуж, а она ничего не будет знать.
1: Но она же наверняка все передаст вашему отцу. А он может помешать нам?
2: Что же он, по-твоему, может сделать?
1: Ну, не знаю. Но постарается вмешаться, и я не сомневаюсь.
2: Хорошо, как скажешь.
1: Когда будет все оформлено, позвонишь своим прямо из вестибюля муниципального центра.
2: Ладно, дай я тебя чмокну. Я побежала, дорогой. Пока!
1: Пока!

0: настоящей жизни с женой и ребенком, или придется иметь дело с ее разъяренным папашей, Господи.
1: Господи!
0: Ну почему эти чертовы таблетки не прикончили ее? Что же делать? Если бы я только мог уговорить ее сделать аборт, но нет. Видно, она твердо решила выйти за меня замуж.
2: Он и не заметил, как вышел из университетского дворика, прошел вверх по улице, заглянул в дешевый ресторанчик, где заказал бутерброд и чашку кофе.
0: Так, у меня есть кольт 45-го калибра. Достать к нему патроны, расплюнуть? Нет, нет. Это должно выглядеть как несчастный случай или самоубийство. Яд? А где его взять? Может быть, на факультете фармакологии? Потому что в лабораторию попасть, вероятно, не так уж сложно. Но сначала необходимо ознакомиться с литературой по этому предмету, чтобы знать, какой именно яд нужен. Да, только несчастный случай или самоубийство. Сегодня вторник. Медлить нельзя, тянуть женитьбой можно лишь до пятницы, иначе Дороти не выдержит и позвонит сестре. Пятница – крайний срок.
2: Спустя 2 часа он уже сидел в студенческой библиотеке. Перед ним лежало 4 общих пособия по токсикологии и 2 учебника по судебной медицине. Час напряженного чтения, и у него готов список из 5 химикатов, которые наверняка можно было найти в фармакологической лаборатории. Причем один из них по своему действию и предсмертным симптомам идеально соответствовал тому плану, грубый набросок которого возник у него в голове. Следующим пунктом был университетский магазин, где он купил конверты. Засунув их в карманы, он отправился в подвал фармакологического факультета. Ему повезло, в лаборатории никого не было. Список лежал у него в кармане, но он ему не понадобился. Названия накрепко запечатлелись в памяти, и скоро он нашел, что искал.
0: Вот она. Мышьяк. Очень ядовито. Господи, похоже на муку. Так, отсыпем немножко. Вот так сюда. Конвертик. Отлично. Смертельные дозы мышьяка колеблются от 1/10 до 0,5 грамма. Этого будет достаточно.
2: Дома он занялся приготовлением пилюль и провозился с ними добрых 3 часа. Наконец, все было готово. Но еще один вопрос занимал его. Как заставить Дороти написать предсмертную записку? А если не выйдет с этим, что еще придумать, чтобы ее смерть выглядела как 100-процентное самоубийство? Неожиданно его осенила блестящая идея.
0: Детка, между прочим, та моя фотография все еще у тебя?
3: Конечно, а что?
0: Отдай мне ее на 2 дня. Я хочу переснять ее и отправить маме. А так будет дешевле, чем заказывать фотоателье новое.
3: Пожалуйста. Она всегда со мной. Сейчас.
0: Угу. О, а что это за снимок?
3: Этот?
0: Да, кто эти девушки рядом с тобой?
3: Мои сестренки.
0: О.
3: Это Эллен. А это Марион. Правда, хорошенькие?
0: Да.
3: Эллен у нас самая красивая.
0: Ну, ладно.
3: А Марион интеллектуалка. Здесь ее портит прическа.
0: А фото твоего отца у тебя есть?
3: А как же. Вот он, родненький.
0: О, строг, по всему видно строг.
3: Еще как. А это? Кто это такой симпатичный?
0: Ну, знаю.
3: А это мой жених. На, только не потеряй.
0: Да не волнуйся. Да, совсем забыл, дорогая. Завтра у меня семинар по испанскому. Помоги привести несколько фраз. Что-то я, знаешь, запутался. Вот книга.
3: О, «Дом черных цветов». Знакомый роман.
0: Ну.
3: Ручка есть?
0: А, вот листок. Ручка. Так. Место вот отсюда.
3: Ага.
0: И вот до этой фразы.
3: Ага. Ну, это пустяки. Сейчас. Так, дорогая моя, я надеюсь, что ты извинишь меня за то горе, которое я причиню. У меня просто нет другого выхода.
0: Пиши. Действительно пустяки. Как это я не смог? Дай-ка мне этот листок.
3: Вот и ручка твоя.
0: Угу. Да, конечно, ручка. Спасибо. Спасибо, детка. Ты мне очень-очень помогла.
2: На следующий день они и не предполагали встречаться. Дороти хотела сделать новую прическу и уложить чемодан для медового месяца. Но около половины девятого у нее зазвонил телефон.
3: Алло?
1: Алло, Дори, послушай, тут кое-что произошло. Мне срочно нужно тебя видеть, это очень важно.
3: Ты не можешь мне все рассказать по телефону?
1: Нет, не могу. Нам необходимо встретиться.
3: Ну, на улице такой холод и моросит. Давай лучше встретимся у нас в вестибюле.
1: Нет, так не пойдет. Ты помнишь ресторан, где мы были вчера? Приходи туда к 9.
3: Не могу понять, почему ты сам не можешь прийти?
1: Умоляю тебя, я все объясню при встрече. Приходи только к 9.
3: Ладно, договорились.
2: Без 10:09 он залез в шкаф и достал из-под белья 2 конверта. На одном из них уже была марка и адрес. Штат Висконсин, колледж Колдуэлла, северное общежитие, мисс Эллен Кингшип. Адрес он напечатал на одной из пишущих машинок в студенческом союзе, куда мог зайти любой. В конверт он вложил перевод, написанный Дороти. «Дорогая моя, я очень надеюсь, что ты извинишь меня за то горе, которое я причиню. У меня просто нет другого выхода». Во втором конверте находились пилюли. Он положил конверты во внутренние карманы плаща. Он вошел в ресторан и увидел, что там почти никого. Только в 2 кабинетах сидели посетители. Дороти обнимала ладонями чашку кофе, словно то был магический кристалл, по которому она собиралась предсказать свое будущее. Его она заметила, когда он уже вошел в их кабинет и стал снимать плащ. Она подняла глаза, и взгляд ее был полон тревоги. На ней не было ни следа косметики, и потому Дороти казалась еще моложе.
3: Что все-таки случилось?
0: Так, когда я вернулся сегодня к себе, меня ждала записка с просьбой позвонить Херме Готсона. Ну, тому племяннику аптекаря.
3: И что?
0: Я позвонил. Оказывается, он ошибся с теми таблетками. Ну, ничего страшного, его дядя по рассеянности поменял лекарство местами. Вот и вышла путаница. Те таблетки предназначались для других целей.
3: Для чего?
0: Ну, легкое рвотное. Ты же сама сказала, что у тебя был приступ тошноты.
3: Как хорошо, что они не причинили мне вреда.
0: Да, хорошо.
3: Ты так говорил со мной по телефону, что я просто места себе не находила.
0: Да не в этом дело, детка. Я успел встретиться с Хермой и получила от него те таблетки. Ну, те, что нам нужны.
3: Нет, я не хочу. Зачем? Не надо.
0: Ну, не драматизируй, пожалуйста. Ситуация та же, что и в понедельник. Это наш второй шанс, понимаешь? Если на этот раз сработает, все будет чудесно. Не получится, все равно завтра поженимся. Таблетки у меня с собой. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, прими их сегодня же.
3: Нет, нет, я не хочу никакого второго шанса. Мне не нужны больше таблетки. Я думаю только о завтрашнем дне, как чудесно будет. Зачем ты хочешь убить нашего ребенка?
0: Детка, детка, неужели нам придется повторять все сначала? Чего ты хочешь? Голодать? Жить в нищете? Пойми, это не кино. А в нашем случае это реальность, понимаешь, реальность. Так будет с нами, неужели тебе трудно все это представить?
3: Но мы же не будем голодать, ты преувеличиваешь. Даже без диплома ты получишь хорошую работу. Ты у меня умный.
0: Нет, до тебя не доходит. Ты ребенок, понимаешь, ты ребенок, который всегда жил в достатке. У тебя под каждое платье есть пара обуви в тон. Так ты воспитывалась. Под каждую пару обуви подобрана сумка. Ты никогда не поймешь...
3: Но если двое людей по-настоящему любят друг друга, как любим мы с тобой, то все остальное не важно. И деньги в том числе.
0: Да-да-да, я поверь, я тоже так же думаю. Ну, давай оставаться реалистами. А для этого всего лишь нужно, чтобы ты попробовала еще раз принять таблетки.
3: Нет.
0: Все. Возьми, дорогая. Ну, возьми этот конверт. Вот, Ну, возьми, там пилюли. Выпьешь, как вернешься в общежитие. Детка, я люблю тебя.
3: Ну хорошо. Пусть будет по-твоему.
0: Умница.
3: Но завтра мы поженимся.
0: А как же? Мы же договорились. Я и кольца обручальные купила.
3: Ой, неужели?
0: Ну, не обижайся на меня. А если ты из упрямства откажешься принять эти таблетки, это будет глупо. Поверь, сейчас не время. У нас будут еще дети. Много детей.
2: Дороти больше не спорила и сунула конверт в сумку. Он протянул через стол руку и погладил ее ладонь, а другую руку он протянул к музыкальному автомату и опустил монету. Проводив ее, он зашел в ближайший бар. Хотелось выпить. Он заказал одну за другой две кружки пива. Выждав полчаса, он зашел в телефонную будку, набрал номер общежития и попросил соединить его с комнатой Дороти.
0: Алло, ты это сделала?
4: Да.
0: Давно?
4: Буквально 3 минуты назад.
0: Тогда вот что. Я не хотел тебе говорить этого, но, может быть, понимаешь, может быть, немножко больно. Тебя может стошнить, как в прошлый раз. Не исключено, возникнет жжение в горле и желудочной боли. Что бы ни случилось, не бойся. Это будет означать всего лишь, что лекарство действует. Не звони никому. Понимаешь? Я не сказал тебе сразу, но ведь и болеть будет не сильно. А потом все пройдет. Ты на меня не сердишься, Дори?
4: Нет.
0: Вот увидишь. Все к лучшему. Это
4: да.
0: Все...
4: Да, извини, что я так упрямилась.
0: Конечно.
4: Тогда до свидания, милый.
0: Всего хорошего, Дори.
2: Входя в аудиторию в пятницу утром, он чувствовал себя окрыленным. День выдался чудесный, и класс заливало солнце. Он сел в свое кресло, вытянул ноги и с довольным видом принялся разглядывать других студентов.
0: Так, маловероятно, что труп уже обнаружили. Все подумают, что она просто хочет подольше поспать. Можно рассчитывать, что ее хватится только через несколько часов. Вероятно, ближе к часу дня. Дороти Кингшир не была на завтраке, а теперь ее нет и на обеде. Они постучат в ее дверь, но не получат ответа тогда. Что тогда они возьмут у смотрительницы запасной ключ? Нет. Даже тогда еще может ничего не обнаружиться. Разве мало в общежитии девушек, которые любят поспать, а обедают в городе? У нее нет близких подруг. И никто не хватится. Да. Если повезет, то тело обнаружат только после телефонного звонка ее сестры Эллен.
2: Прошлым вечером, сказав последнее «прости» Дороти, он на ближайшем углу опустил в почтовый ящик конверт с запиской, адресованной Эллен. Первая выемка писем часов в 6 утра, Колдуэлл всего в сотни миль отсюда, значит, конверт доставят сегодня во второй половине дня. Если труп Дороти найдут утром, Эллен могут сразу сообщить, и она кинется в Блю Ривер. Тогда неизбежно расследование, потому что предсмертную записку Эллен обнаружит уже по возвращении. В этом заключался риск, но небольшой, а иначе поступить нельзя было.
0: Конечно, будет вскрытие. Врачи обнаружат в ее организме огромную дозу мышьяка и 3-й месяц беременности. Средство самоубийства и причину. Добавить сюда записку, и полиция будет полностью удовлетворена. Да-да, они обойдут все здешние аптеки, но результат окажется нулевым. Даже если они установят, откуда взялся мышьяк, версия самоубийства все равно окажется неоспоримой.
2: В этот момент дверь аудитории открылась, и из коридора повеяло сквознячком. Он повернулся, чтобы посмотреть, кто это, и увидел Дороти. Его словно обожгло этим сквозняком. Кровь бросилась в лицо. Он полупривстал, чувствуя, как в одну секунду весь покрылся испариной. Все. Абсолютно все было написано в этот момент у него на лице. Он это понимал, но ничего не мог с собой поделать.
0: Как же так? Как такое могло произойти? Она не стала принимать пилюли, солгала, дрянь. Записка уже в пути, Кэрин.

0: Как скажешь.
1: О чем ты все время думаешь? Все думает, думает. Жизнь прекрасна.
0: Знаешь, ты права, зачем тянуть до 4 часов? Пойдем сейчас же. Да-да, мы сейчас же отправимся в муниципальный центр.
1: Как это сейчас же?
0: Я имел в виду, ну, после того, как ты упакуешь вещи и переоденешься. Что ты на это скажешь?
1: Конечно, я лечу к себе, отличная идея.
0: Чуть позже я позвоню тебе и скажу, где мы встретимся.
1: Да-да, я так люблю тебя.
2: Он ответил ей подобием улыбки. И она действительно почти побежала, бросив ему на ходу еще одну улыбку через плечо. Он проводил ее взглядом, а потом посмотрел на антенну, венчавшую здание муниципального центра Блю-Ривера. 14 этажей, возвышающихся над асфальтовой мостовой.
0: Алло? Алло?
3: Бюро регистрации браков.
0: Здравствуйте. Я хотел бы узнать, как вы сегодня работаете?
3: С 12 до часу у нас обед, а закрываемся мы в 5:30.
0: Ага, значит, от полудня до часу вы закрыты?
3: Да, я же вам сказал.
0: Спасибо большое. От полудня до часу. От полудня до часу. Алло?
1: Алло, это ты? Я только что пришла, забежала в магазин и купила себе перчатки.
0: Так, слушай внимательно. Сейчас 11:20. Ты можешь быть готова к 12?
1: Не знаю. Мне еще нужно принять душ.
0: Хорошо, а в 1:45?
1: Ладно, успею.
0: А ты собираешься регистрировать свой отъезд у смотрительницы общежития?
1: Придется, ты же знаешь правила.
0: Тогда ты должна будешь сообщить, куда именно мы направляемся на эти выходные, верно?
1: Да.
0: А что же ты скажешь?
1: Что буду в отеле «Нью Вашингтон». Если смотрительница будет настаивать, придется ей рассказать, что это своего рода свадебное путешествие.
0: Детка, ты вполне можешь зайти к ней сегодня вечером. Нам все равно придется вернуться ненадолго.
1: Ты уверен?
0: Совершенно. Мне отказались сдать комнату, пока я не принесу свидетельство о браке.
1: Ага, тогда мне не нужно брать с собой все вещи, раз нам все равно возвращаться.
0: Нет, сумку возьми, я буду ждать тебя в 11:45 рядом с общежитием, со стороны университетской улицы.
1: Почему?
0: Но ведь тебе придется воспользоваться черным ходом. Ты будешь выходить с дорожной сумкой, никому ничего не сказав.
1: Верно, я как-то не подумала об этом. Смотри-ка, почти бегство получается.
0: Похищение, как в кино.
1: До встречи.
0: До встречи.
2: Дома он аккуратнейшим образом оделся в свой темно-синий костюм с черными ботинками и носками. Белоснежная сорочка, галстук из плотного итальянского шелка с крупным узором. Однако, изучив себя в зеркале, он пришел к выводу, что галстук слишком броский, и заменил его на простой серый. Жаль, подумал он, что и лицо нельзя заменить на менее запоминающееся. Привлекательная внешность не всегда преимущество. Чтобы выглядеть зауряднее, у него было одно средство – шляпа, которую он никогда прежде не носил. В 11:55 он уже дежурил на университетской улице против тыльной стороны общежития. Ровно в 11:15 появилась Дороти. Видит Бог, она была хороша в темно-зеленом костюме и белой блузке с распахнутым воротом. Туфли и сумочка из крокодиловой кожи прекрасно дополняли этот наряд.
0: Да, все невесты красивы, но ты особенно.
1: Правда?
0: Угу.
1: Мне приятно это слышать. Ну что, возьмем такси?
0: Знаешь, если уж нам придется жить экономно, лучше начинать сразу.
1: Правильно. Пошли на трамвай.
0: Зачем? Здесь ходьбы-то 5 минут.
1: Хорошо, пошли.
0: Пошли.
1: Представляешь, когда сегодня вечером мы сюда вернемся, то будем уже мужем и женой. Вот здорово.
2: Нижние 8 этажей муниципального центра занимали конторы различных городских служб. 6 верхних были жилыми, и квартиры там принадлежали врачам, юристам, бизнесменам. Ровно в половине

0: Не первого молодые люди пересекли улицу, поднялись по ступенькам и вошли в центральную вращающуюся дверь.
1: Так, где же это?
2: А вот написано, бюро регистрации браков, комната 604.
0: Через 5 минут они уже были на 6-м этаже и разыскивали нужный кабинет.
2: Куда ты так бежишь?
1: Извини, предсвадебная нервозность. Вот и наша комната. Странно.
2: Чего ж тут странного? У служащих обед.
1: Черт, мне нужно было предварительно позвонить. Сколько сейчас? Без 25 час.
2: Целых 25 минут ждать. Наверное, лучше спуститься вниз.
1: В эту толпу. Слушай-ка, а у меня появилась отличная мысль.
2: Какая?
1: Давай заберемся на крышу. День такой ясный, оттуда сейчас вид должно быть на десятки миль.
2: А можно?
1: А если нас никто не остановит, значит, можно. Пошли?
2: А, пошли.
1: Последний раз посмотришь на мир глазами незамужней девушки.
2: Ну, пошли.
1: Пошли.
2: Поднимемся на лифте.
1: Угу.
0: Выйдя из лифта на 14-м этаже, они побрели по коридору и в двери с номером 1402 нашли другую дверь с надписью «Лестница». Они открыли ее и оказались на лестничной площадке, а потом поднялись на один пролет вверх. Здесь перед ними возникла еще одна дверь, на этот раз обшитая жестью.
2: Закрыто.
1: Не думаю.
2: Ой, ты костюм испачкаешь. Пойдем вниз, эту дверь не открывали, должно быть.
0: Он стиснул зубы и, собрав все силы, толкнул дверь. Она со скрипом поддалась. Яркий свет ударил им в глаза, ослепив после мрака лестницы. Шумно захлопали крыльями голуби. Он перелез через порог сам и помог Дороти. Затем жестом радушного хозяина обвел рукой открывшееся перед ними пространство.
3: «Добро пожаловать, сударыня!»
0: Грациозно опершись на его плечо, Дороти спрыгнула с порога на просмоленную крышу. Он совершенно не нервничал. Паника овладела им лишь на секунду, когда дверь не хотела открываться. Теперь же он был хладнокровен. Все пройдет как нельзя лучше. Ошибок он не допустит, и никто не сможет ему помешать. Он прикрыл дверь, не забыв убедиться, что у него не будет с нею проблем перед уходом. Тогда ему придется спешить, поэтому и сумку он поставил так, чтобы подхватить ее одной рукой, пока другой будет заниматься дверью. Потом снял шляпу и положил ее на сумку, чтобы случайно не потерять. Мудро, что он подумал об этом.
3: Иди сюда, ну. Ну чего ты робишь? Посмотри, разве это не великолепно? Иди сюда, ну иди. Ты что, боишься высоты?
2: Да нет, просто слишком высоко.
3: Ерунда, дай руку. Вот так вот. О, университет, видишь?
2: Какой маленький. Угу. Красота какая.
0: Они стояли на крыше муниципального центра у южной стены здания. Перед ними расстилался залитый солнцем город. Он планировал покончить с этим делом быстро, но теперь, когда удалось унять нервы, спешить было некуда. Обняв Дороти за плечо, он встал рядом и перегнулся через перила. 2 этажами ниже здание имело широкий выступ. Нетрудно было вообразить, что шел он по всему периметру. Плохо. Падение с высоты 2 этажей – это вовсе не то, что ему нужно. Он повернулся и оглядел крышу. Слева располагался резервуар для воды, справа миниатюрной Эйфелевой башни возвышалась антенна радиостанции «Блю Ривера». По центру, рядом с дверью на лестницу, уходила вниз вентиляционная шахта, огражденная метровым кирпичным парапетом. По другую сторону от шахты стояла будка с лифтовым оборудованием. Оставив Дороти, он подошел к парапету шахты и заглянул внутрь. Стены ее уходили вниз на все 14 этажей.
4: Дори, иди ко мне.
2: Зачем ты сюда?
4: Да не бойся, не бойся, пойдем.
2: Куда ты?
4: Пошли.
2: У тебя есть сигареты?
1: А, нет, а у тебя?
2: Кажется, есть. Вот, Мальборо. Закурим?
1: Давай. Дори, я кое-что хочу сказать тебе.

0: таблетках.
1: Что?
0: Я понимаешь, я действительно рад, что они не подействовали.
1: Рад?
0: Да. Когда я позвонил тебе вчера вечером, даже хотел сказать, чтобы ты их не принимала, но опоздал.
2: Ну-ну, давай же, признавайся. Облегчи свою душу, тебя же это мучает. Скажи ей, что хотел отравить ее, скажи. Она простит, она поймет.
1: Значит, ты и в самом деле рад?
0: Конечно. Иначе я бы тебе ничего не сказал.
1: Господи, какая радость.
0: В чем дело, Дори?
1: Только не сердись, я не стала их принимать. Я не выпила ни одной пилюли. Ты же сказал, что найдешь себе работу, и я была уверена, что мы не пропадем. Мне так хотелось, чтобы мы были вместе. Так хотелось. Я чувствовала, что поступаю правильно. Ты ведь не сердишься на меня? Ну, должен же ты понять, что...
0: Ну, конечно. Так я и думал. Она схитрила. Вот почему отравление не сработало.
1: Не сердишься, а? Не сердишься?
0: Да, нет, конечно. Конечно, дорогая, я нисколько не сержусь. Говорю же, я рад, что так вышло.
1: Мне так было тяжело тебя обманывать.
0: Ну, ладно, ну что?
1: Я думала, что никогда не осмелюсь сказать тебе правду.
0: Кстати, Дуря, а что ты сделала с пилюлями?
1: Выбросила.
0: А куда?
1: В унитаз.
0: Вот и умница. Вот и умница. Теперь, по крайней мере, не возникнет вопроса, почему она избрала такой страшный путь ухода из жизни, когда у нее был яд.
1: Зато теперь просто все отлично.
0: Да, отлично.
3: Он опустил глаза, два их окурка валялись тут же, один фильтр был в помаде. Он нагнулся и поднял свой, покатал его между пальцами, дал остатку табака развеяться по ветру, а бумагу скатал в тугой шарик и щелчком пальца пульнул далеко через ограждение.
1: О, уже без 10 часов. Нам пора спускаться. Представляешь, через несколько минут мы станем мужем и женой. Воображаю, как удивятся девушки у нас в общежитии.
0: Да не торопись, твои часы спешат. У нас еще 15 минут.
3: Они продолжали свою неспешную прогулку вокруг вентиляционной шахты. Он неожиданно остановился, слегка оперся на парапет и через секунду уже сидел, свесив ноги.
1: Бога ради, осторожнее, так высоко.
4: Ты напрасно беспокоишься. Здесь широко, как на нашей скамейке. Мы же с нее не падали. Ну, иди сюда, сядь со мной.
1: Нет, страшно.
4: Трусиха, иди сюда.
1: Ну, мой костюм.
4: Забирайся, я же рядом, вот. Так вот, молодец. Только не смотри вниз, голова закрылась.
1: Ой, какой ужас. Сидим на краю пропасти.
4: Не говори. Дай-ка твою сумочку, а то она мешает тебе.
1: Может, пойдем, как думаешь, дорогой?
4: Через пару минут, у нас же еще есть время.
1: Что ты так смотришь на меня?
4: Я? У тебя красивая блузка. Новая?
1: Да что ты, ей 100 лет в обед.
4: А, красивая. Только вот ворот шит криво.
1: Да нет, его просто нужно поправить.
3: Дороти сняла одну руку с парапета, чтобы ощупать ворот, и в этот момент он силой толкнул ее. Больше всего он боялся ее последнего взгляда. Воображал, как он будет сниться ему потом по ночам. Но она соскользнула вниз, не успев повернуться, и закричала. Дико закричала лишь перед тем, как ее тело глухо ударилось о землю. Крик этот резанул его, как ножом. Ему показалось, что от него и от удара содрогнулось все здание. Перемахнув через порог, он побежал вниз. Он несся, преодолевая пролет за пролетом. Сумка неприятно била его при этом по ногам. Руку обжигали металлические перила. Остановился он только на площадке 7-го этажа перед лифтом.
4: Без паники. Только без паники. Надо успокоиться и восстановить дыхание. Черт. Руки дрожат. Проклятие. Ладони грязные.

Интересно, слышал ли кто-нибудь крик? Скорее всего, да. Значит, труп уже обнаружен.

0: Выйдя из лифта в вестибюле здания, он сразу понял, что был прав. У служебного выхода, откуда, вероятно, легко было попасть к подножию шахты, собралась толпа, и по возгласам и репликам не составило труда сообразить, что о самоубийстве уже известно. Сборище привлекало внимание тех, кто только что вошел, и они торопились узнать, в чем дело. На него никто не обратил ни малейшего внимания, когда он пересек вестибюль, вышел из вращающейся двери и сбежал по каменным ступенькам. На секунду у него возник соблазн вернуться и посмотреть на дело своих рук, но он тут же отбросил эту мысль.
1: Еще об одном чрезвычайном событии. Гибель дочери Медного Короля Лео Кингшипа. Трагедия произошла сегодня днем в муниципальном центре. Дороти Кингшип, 19-летняя второкурсница Стоддерского университета, покончила с собой, бросившись с крыши 14-этажного муниципалитета. Эта привлекательная светловолосая девушка, приехавшая на учебу из Нью-Йорка, была дочерью президента Кингшип Коппер Корпорейшн. Без двух минут час технический персонал здания был поражен отчаянным криком, а потом звуком падения тела, донесшимся из широкой вентиляционной шахты, проходящей по центру дома. В сумочке погибшей, найденной рядом с парапетом, окружающим шахту, лежали свидетельства о рождении и студенческий билет Стоддерского университета, что и помогло определить личность самоубийцы. Обнаруженный там же окурок со следами губной помады позволил полиции заключить, что покойная провела на крыше по меньшей мере несколько минут, прежде чем решиться на роковой шаг. Мы беседуем с проректором университета Кларком Велчем.
2: Мисс Кингшип вполне успевала по всем предметам. Ее соседки по общежитию, скорбящие по подруге, представить себе не могли причины ее ухода из жизни. Все, кто общался с ней, говорят, что это был тихий, замкнутый человек. Ужасно, ужасно, что все так произошло.
1: Следующие выпуски новостей, господа, будут знакомить вас с подробностями этого дела. Оставайтесь с нами.
0: В 9 вечера в тот день на университетском стадионе проходил бейсбольный матч, но новость о самоубийстве студентки несколько омрачила зрелище. Зрители на трибунах собрались группами и были заняты разговорами, мало обращая внимания на перипетии игры. После матча на лужайке у стадиона, как обычно, был разведен огромный костер. Студенты расположились на траве поодаль от высоко взметнувшегося пламени. Он редко присутствовал на подобных мероприятиях, но на этот раз пришел, неся в руках картонную коробку. Догадываетесь, что было в ней? Осторожно ступая между развалившимися на одеялах телами, он пробрался к пламени поближе и некоторое время стоял, морщась от жара и яркого света.
3: Ну что же, улик не осталось. Да, улик никаких. Сейчас огонь заберет последнее, что мне осталось. Обдурать.
4: Эй, ты что,

0: эту коробку. Да, молодец, давай, хорошо, что притащила.
1: А то нам подбрасывать нечего.
0: Давай, я сюда, давай.
2: Да не беспокойтесь, я сам.
0: Давай.
2: Не надо, я же говорю, я спал.
0: Поможем мы, давай, ее надо закинуть в самую середину, давай.
1: Смотри, она у тебя не пустая.
2: А там старые учебники и тетради. Да, все равно собирался выбрасывать.
0: Тем более, я могу.
3: Давай, раз, два, три.
1: Ух ты.
4: Сначала ему показалось, что коробка, которую он, правда, крепко обвязал веревкой в избежание случайности, сейчас свалится назад. Но нет, парни не зря занимались бейсболом. Глазомер у них был отличный. Картон быстро занялся, а потом под тяжестью коробки дрова проломились, и она провалилась в самое пекло. Вместе с нею в эту преисподнюю опустились учебник фармакологии, рекламные проспекты «Кингшип Коппер», табличка с именем Дороти и те немногие вещи, что она приготовила для краткого медового месяца. Строгое вечернее платье, несколько пар чулок, яркий сарафан, легкий свитер и тончайшая, почти прозрачная белая ночная рубашка.
5: Продолжаем знакомить вас с новостями Блю Ривера. Версия самоубийства Дороти Кингшип подтверждается. Окончательно установлено, что гибель студентки Кингшип, разбившейся насмерть при падении в вентиляционную шахту муниципального центра, является самоубийством. Об этом сообщил нашим корреспондентам начальник полиции Блю Ривера Элден Чессер.
6: Сестра покойной Эллен Кингшип уведомила власти, что получила по почте записку, которая, вне всяких сомнений, написана рукой Дороти Кингшип. Хотя точно содержание записки оглашено быть не может, в ней недвусмысленно высказано намерение покончить с собой.
5: К этому остается добавить, что по получении записки Эллен Кингшип немедленно попыталась связаться с сестрой по телефону. Когда ей это не удалось, она позвонила проректору Стоддарского университета, и он сообщил ей печальную новость. Отец погибшей Леон Кингшип, президент корпорации Кингшип Коппер, должен прибыть в Блю-Ривер сегодня. Его самолет вынужден был совершить посадку в Чикаго по погодным условиям.
4: Он полагал, что смерть Дороти надолго останется главной темой разговоров среди студентов, но ошибся. О ней быстро забыли. Через 3 дня после гибели Дороти студенческий городок шумел уже по совершенно другому поводу. В одной из комнат мужского общежития были обнаружены сигареты с марихуаной. Что до газет, то краткое сообщение о прибытии Лео Кингшипа было последним упоминанием этой фамилии в прессе. Ни слова о вскрытии, ни строчки о беременности, хотя она наверняка обнаружилась. Должно быть, намордник для журналистов обошелся папаше Кингшипу недешево.
7: Ну, кажется, обошлось. И можно спать спокойно. Конечно, если бы началось следствие, меня бы допросили в первый же день. Все получилось как нельзя лучше.
4: И в новостях почти ничего не говорили о страшном происшествии. Хотя одно сообщение, надо сказать, взволновало и насторожило его.
5: И еще некоторые данные по делу самоубийства Дороти Кингш. У нас в студии Аннабел Коч, студентка Стоддарского университета, видевшая Дороти последней.
8: Она пробыла у меня в комнате недолго и все время казалась чрезмерно оживленной. Я решила тогда, что оживление это объясняется какой-то радостью. Но теперь я понимаю, что оно было симптомом нервного напряжения. Смех ее был ненатуральный, какой-то натянутый. Странно, что я сразу не поняла этого.
5: Обращаем ваше внимание, господа, на то, что мисс Коч вынуждена была провести этот роковой день в своей комнате, в общежитии из-за сильной простуды.
8: Именно так. Дороти постучалась ко мне около 11:45. Я еще не вставала с постели. Ее приход несколько удивил меня. Мы были едва знакомы. Как я уже говорила, она оказалась веселой, оживленной. На ней был домашний халат. Она спросила, не могу ли я одолжить ей поясок от моего зеленого костюма. Но надо вам сказать, что у нас с ней оказались совершенно одинаковые костюмы. Хотя я купила свой в Бостоне, а она в Нью-Йорке. В прошлую субботу мы обе вышли в них к ужину. И это было просто ужасно. Вот она и попросила мой пояс, потому что у нее сломалась пряжка.
5: И что же вы, Аннабел?
8: Я сначала колебала.

0: Это мой единственный демисезонный костюм. Но она так упрашивала, что пришлось сдаться. Она взяла его из моего шкафа, поблагодарила и ушла. Но вы знаете, вот что странно. Когда полиция пришла, чтобы осмотреть ее комнату, мой поясок был обнаружен на ее письменном столе. Я сразу узнала его. Там на пряжке в нескольких местах осыпалась позолота. Полиция его забрала. Я, признаться, была удивлена поведением Дороти. Сначала так уламывать меня, моей вещью даже не воспользоваться. Она действительно была в зеленом костюме. Когда это случилось? Ну вот, полицейские проверили, и оказалось, что ее пряжка вовсе не сломана. Загадка какая-то.
1: Да, господа. Согласитесь, странный поступок перед самоубийством. Думаем, полиции есть о чем поразмышлять.
2: Какого черта Дороти взяла у Коча эту дурацкую штуковину? Какого черта, если она не собиралась ее надевать? Ведь, может, она просто хотела с кем-то поделиться своей новостью о замужестве и... А потом передумала? Слава богу, что передумала. И у нее действительно была сломана пряжка, но... Ей удалось починить ее после того, как она одолжила другой пояс. Как бы там ни было, большого значения это происшествие не имеет.
3: Казалось бы, все окей. Впору запереться у себя в комнате и тайком отпраздновать удачу бутылочкой шампанского. Вроде бы ему полагалось радоваться, разгуливать бодрым и веселым, но на самом деле им владело тяжелое гнетущее чувство. Он не в силах был постичь, откуда оно взялось. В середине июля настроение его стало улучшаться. В небольшом сундучке с надежным замком он хранил газетные вырезки о смерти Дороти. Теперь, время от времени, он стал доставать их и перечитывать, откровенно потешаясь над глупостью начальника полиции и вздорными теориями девицы Коч. Если первое время он про себя называл то, что произошло в муниципальном центре Блю-Ривера, смертью Дори, то теперь же думал об этом не иначе, как об убийстве Дори. По временам на него накатывало осознание огромности того, что он совершил, и тогда он подходил к зеркалу у себя в комнате и долго смотрелся в него.
2: Мне сошло с рук убийство. Мне сошло с рук убийство. Мне сошло с рук убийство!

0: Письмо Аннабель Коч, адресованное Лео Кингшипу и датированное 5 марта 1981 года.
1: Уважаемый мистер Кингшип, вы, вероятно, будете гадать, кто я такая, если только не запомнили моей фамилии по газетам, теле и радиосообщениям. Я та самая девушка, которая в апреле прошлого года одолжила пояс вашей дочери Дороти. Я была последней, кто говорил с ней. Поверьте, я прекрасно понимаю, как тяжелы ваши воспоминания, и не стала бы писать вам, не имея на то серьезной причины. Если вы помните, у нас с Дороти были одинаковые зеленые костюмы. Она пришла ко мне, чтобы одолжить пояс. Я ей его дала, а затем полиция нашла его. То есть я была уверена, что нашли именно мой у нее на столе. В полиции держали его с месяц, а потом вернули мне. Вчера я перемерила весь свой весенний гардероб, надела зеленый костюм. Как и раньше, он мне впору. Но вот пояс... Словом, оказалось, что это пояс Дороти. Понимаете, по вмятине на коже я заметила, что она носила его на одну дырочку шире. Получается, что Дороти не могла по каким-то причинам воспользоваться своим поясом, хотя пряжка на нем была в полном порядке. И я совершенно ничего не понимаю. Решила послать его вам отдельно бандеролью, и вы ее получите вскоре после письма. Искренне ваша, Аннабель Коч.
0: Письмо Лео Кингшипа на имя Эллен Кингшип от 8 марта 1981 года.
2: Эллен, дорогая дочка.

0: Твое последнее письмо я получил. Извини, что не ответил раньше. Дела в последнее время отнимают все мои силы. Вчера, то есть в среду, у меня ужинала Марион. Твоя сестра что-то не слишком хорошо выглядит. Я показал ей письмо, которое получил накануне, и она посоветовала мне переслать его тебе. Сейчас объясню, зачем. Как мне кажется, ты с самого начала отказывалась признать очевидное и упрямо твердила, что смерть Дори не была самоубийством, вопреки несомненной предсмертной записке, которую ты получила. Ты чувствовала, что если Дороти покончила с собой, в этом отчасти была и твоя вина. Прошло несколько недель, прежде чем ты смирилась с истинной версией и приняла на себя неизбежное чувство вины. Письмо мисс Скотч свидетельствует, что Дори пришла к ней, потому что ей действительно по какой-то причине понадобился ее пояс. Дори привело к ней вовсе не желание найти внимательного собеседника. Она сама решилась на свой отчаянный шаг. И у тебя нет никаких оснований думать, что в этом есть твоя вина. Верно, если бы вы были в одном университете, трагедии бы не произошло. Но это только если бы. Дороти наказана чересчур жестоко. Но она сама избрала для себя такую кару. Во всем виновата только сама Дороти. Твой любящий отец.
1: Письмо Эллен Кингшип, адресованное Баду Корлису и датированное 12 марта 1981 года.
2: Милый мой Бад, я пишу эти строки, сидя в вагоне-ресторане, и стараюсь писать ровно, хотя поезд покачивает, и это нелегко. Мне хочется дать тебе исчерпывающее объяснение, почему я отправилась в Блю-Ривер. Я получила письмо от моего отца. Нахлынули воспоминания. Как ты знаешь, год назад погибла моя младшая сестра, Дороти. Честно признаюсь, я до сих пор не хочу верить, что она покончила с собой. Но почему? Не знаю. Взять хотя бы ту записку, которую она мне прислала накануне своей смерти. Рука ее не отрицаю, но все остальное вовсе на нее не похоже. К примеру, обращение «дорогая моя». Прежде всегда было «милая Эля» или «милая моя Эля». Я говорила об этом в полиции, но там все списали на ее нервное возбуждение. Меня также насторожило, что у нее нашли при себе свидетельство о рождении. Почему? Зачем? А потом, Дороти вообще не принадлежала к типу людей, что накладывают на себя руки. А теперь письмо этой Аннабел Котч. Если поезд Дороти был в порядке, зачем она солгала и попросила другой Аннабел? Почему она не могла надеть свой? Для папы это не важно. Он считает, что у нее были какие-то свои девичьи резоны. Но мне нужно эти резоны знать. Весь день в субботу я ломала над этим голову. И ночь тоже. Не спрашивай меня, что я хотела себе доказать. Просто я чувствовала, что во всем этом был какой-то смысл. Озарение пришло так внезапно, что я почти подскочила в постели. Что-то чужое. Иметь на себе что-то чужое. Старая свадебная примета. Ты понимаешь? Дороти пришла в муниципальный центр не потому, что это самое высокое здание в Блю-Ривере, а потому, что именно там регистрируют браки. А как тебе известно, жениться не ходит поодиночке. Естественно, с ней был мужчина. Тот самый, от которого она забеременела. Молодой человек, блондин с голубыми глазами, с которым она вместе занималась английским. Каким-то образом он заманил ее на крышу. Я почти уверена, что так оно и было. Как хорошо я все рассчитала. Поезд на подходе к Блю-Риверу. Из окна уже видно здание муниципального центра. Это письмо я опущу в почтовый ящик сегодня, но чуть позже, когда смогу уже сообщить тебе свой адрес в Блю-Ривере. Пожелай мне удачи.

0: У проректора Стоддорского университета Велча были маленькие кругленькие глазки, словно кто-то вдавил в сырую глину его лица две пуговицы. Одевался он строго, и кабинет его напоминал келью, настолько по-спартански был обставлен. Положив трубку внутреннего телефона, проректор постарался придать лицу выражение, приличествующее случаю. Ему предстояло принять сестру девушки, покончившей с собой во время учебы в их университете. Дверь открылась, и вошла Эллен Кингшип.
1: «Мисс Кингшип, надеюсь, вы в добром здравии? А как ваш отец?»
2: «Здоров, спасибо».
1: «Имел удовольствие общаться с ним. Садитесь. Садитесь, мисс». «Итак, чем могу быть полезен?»
2: «Понимаете, мы, то есть я и мой отец, разыскиваем здесь одного молодого человека, студента вашего университета».
1: Угу.
2: «Он одолжил моей сестре сравнительно крупную сумму денег за несколько недель до кончины. Она упомянула об этом в одном из писем ко мне. На днях я проверила наши чековые книжки и вспомнила об этом. Боюсь, долг она вернуть не успела». И наша семья посчитала, что это не совсем удобно.
1: Понимаю, понимаю. И в чем проблема?
2: Вся беда в том, что мы не можем припомнить его имени. Мы знаем, что он высокий блондин с голубыми глазами и начинал вместе с нею заниматься английским языком. Мы подумали, что вы поможете нам вернуть долг. Речь идет о действительно крупной сумме.
1: Понимаю. Итак... Посмотрим, посмотрим. Личные дела 16 молодых людей. Так, английская группа. Так, так, темноволосый. Шатен. Блондин.
2: Да-да, Дороти как-то обмолвилась, что он хорош собой.
1: Да? Гордон Гант. Это имя вам ни о чем не говорит? Вот посмотрите его фотографию.
2: Да. Привлекательный. Возможно, он.
1: А вот не этот. Вот посмотрите, его зовут Дуайт Пауэлл.
2: Симпатичный.
1: Ну так, который ваш?
0: Эллен колебалась. Оба хороши собой и оба блондины. Итак, двое. Что ж, это лишь ненамного осложняет ее задачу. Нужно будет выяснить, который из них встречался с Дороти, и понаблюдать за ним. Быть может, придется даже с ним познакомиться, назвавшись другим именем, и следить. Взгляд, жест, слово, что угодно может выдать убийцу. А это было убийство. Она вышла от проректора с листком бумаги в руках. На нем было написано «Гордон Гант». 26-я Западная улица, Дуайт Пауэлл, 35-я Западная улица.

0: Алло.
1: Алло, я слушаю.
0: Добрый день. Гордон Гант дома?
1: Кто его спрашивает?
0: Знакомая. Он может подойти к телефону?
1: Нет, не может.
0: А с кем я говорю?
1: С его квартирной хозяйкой.
0: Простите, а когда он вернется?
1: Очень поздно вечером.
2: Она наспех пообедала в маленьком ресторанчике через дорогу от университетского городка. Мысли ее слегка путались. С чего начать? Время. Если она слишком долго застрянет в Блю-Ривере, Бат может позвонить отцу. Кто даст ей безошибочные сведения о Ганте и Пауэлле? Их семьи? А если они не здешние?
0: Начну с Гордона Ганта. Очень хорошо, что его не будет до вечера. Одного разговора с домовладелицей может оказаться достаточно, чтобы выяснить, встречался ли Гордон Гант с моей сестрой или нет. И методом исключения установить, что это был Дуайт Пауэлл. Да, но под каким предлогом начать беседу с хозяйкой? Да под каким угодно.
2: Без четверти два Эллен отыскала на 26-й Западной улице нужный номер дома. Она прошла к двери по растрескавшимся плиткам дорожки, приметив на ходу имя на почтовом ящике. Миссис Минна Аркет.
3: Вы ко мне?
0: Вы, должно быть, миссис Аркет.
3: Да.
0: А я кузина Гордона. Он не говорил вам, что я сегодня собиралась к нему заскочить?
3: Нет. Он мне вообще никогда не говорил ни о какой кузине.
0: Странно. Я же написала ему, что буду проездом в Блю-Ривере. Он, наверное, забыл.
3: Гордона сейчас нет дома.
0: Не могла бы я зайти на минутку, чтобы немножко перевести дух? Сошла не на той остановке и добрых две мили тащилась пешком.
3: Ну, проходите. Вы сами из каких мест?
0: Из Калифорнии.
3: А, не знала, что у Гордона есть родственники на Западе.
0: Понимаете, я живу там временно. А как дела у Гордона?
3: Прекрасно, вертится, как белка в колесе. Сами понимаете, учеба — это его программа. Да вы присаживайтесь.
0: Какая программа?
3: Вы хотите сказать, что ничего не знаете о его программе?
0: Понимаете, я уже давненько не получала от него весточек.
3: Да он ведет ее уже 3 месяца. На местном радио он диск-жокей, крутит пластинки, хохмит. Передача называется «Дискобол». Ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 9 вечера.
0: Но это же чудесно.
3: Да, он у нас теперь настоящая знаменитость. Недели 2 назад о нем писала наша воскресная газета. А девиц просто отбоя нет. Особенно из Тоддарского университета. Представьте, трезвонит, не переставая, просто для того, чтобы услышать его голос в трубке. Он от них прячется, и к телефону приходится все время подходить мне. Просто с ума можно сойти.
0: Простите, а Гордон по-прежнему встречается с той девушкой, о которой он мне писал в прошлом году?
3: Которую вы имеете в виду?
0: Блондинку, невысокую, хорошенькую. Гордон мне писал о ней несколько раз до самого прошлого апреля. Мне стало казаться, что это у него серьезно. Но потом он перестал в письмах о ней упоминать.
3: Ну, хочу вам сразу сказать, душечка, что я в личную жизнь Гордона не лезу, и девушка его не знаю. Пока он не начал работать на радио, раза по 3-4 в неделю отправлялся куда-то по вечерам, но сюда никого не приводил. А как звали девушку? Если вы назовете мне имя, я, возможно, смогу сказать, гулял ли он с ней.
0: По-моему, девушку звали Дороти.
3: Дороти. Нет, в последнее время я от него этого имени не слышала, это точно.
0: А в прошлом году?
3: Я бы рада помочь, но просто не помню.
0: Ну что ж, спасибо за гостеприимство.
3: Как уже уходите? А Гордона? Гордона не хотите подождать? С минуты на минуту он будет здесь.
0: Но вы же сказали, что он будет дома только поздно вечером.
3: Я не говорила вам ничего подобного. А зачем же вы здесь сидели, если вы не хотите его дождаться?
0: По телефону вы сказали, что...
3: А, так это вы звонили. Что же вы мне сразу не назвались? Я подумала, что это одна из тех дурочек. Я им всегда говорю, что его не будет целый день. Послушайте, если вы полагали, что он вернется не скоро, зачем же вы сюда явились?
0: Я...
4: Ну, мне просто хотелось познакомиться с вами. Гордон так много...
3: Ну и для чего вы задавали мне все эти вопросы? Что ты тут вынюхивала, признавайся?
4: Я его двоюродная сестра.
3: Нет!
4: Это правда. А теперь мне пора идти. Я повидаюсь с Гордоном как-нибудь в другой раз.
3: Нет, ты останешься здесь до тех пор, пока он не придет.
4: Дайте мне пройти.
3: Никуда ты не пойдешь.
5: Мисс Аркин!
3: Гордон!
5: Мисс Аркин, Гордон. Я пришел, мне звонили.
3: Гордон, подойди сюда. Она тут из меня выпытывала, с какими девушками ты в прошлом году встречался. Да вот иди сам посмотри, Гордон!
2: В дверном проеме показался высокий молодой человек. Он несколько секунд разглядывал Эллен, а потом улыбнулся. И ей трудно было сказать, добрая это была улыбка или ироничная.
6: Боже мой! Боже мой! Эстер, кузина! Как ты похорошела! Дай я тебя поцелую.
3: Так она... Действительно, твоя двоюродная сестра.
6: О, Гордон. Да, о, да, мы вместе под стол пешком ходили. Грызли одно кольцо, когда у нас резались зубки. Верно, Эстер?
4: Да.
3: Странная она какая-то у тебя.
6: А все мои родственники по ее линии слегка помешаны.
3: А, ну ладно, поговорите.
6: На кого работаем? Какая разведка? Английская, французская, нет? А, вы налоговый инспектор. Я сгораю от любопытства.
4: Мне трудно вам объяснить, простите.
6: Послушайте, дорогая кузина, я, конечно, диск-жокей, но не всегда шучу.
4: Ну, пожалуйста, не спрашивайте.
6: Я жду объяснений.
4: Все очень просто. Я все время слушаю вашу передачу.
6: Да, ну так, и что дальше?
4: Ну, дальше я обожаю вашу программу.
6: Замечательно.
4: Попав в Blue River, я сразу решила, что просто обязана с вами встретиться.
6: Да что вы говорите? Складно придумано. И как оригинально.
4: Вы не верите?
6: Вы не будете возражать, кузина, если я помою руки?
4: Руки? Ну, конечно.
2: Не успела Эллен сказать что-то еще, как Гордон неожиданно резким движением схватил ее дорожную сумку, которую она оставила у входа в комнату, и быстро скрылся за дверью ванной. Щелкнула задвижка.
7: Эй! Эй! Зачем вы это? Не смейте открывать мою сумку! Не смейте! Там письмо! Оно личного характера! Вы не смейте его читать!
5: Сначала
7: слышите
5: я...
7: меня!
5: Минуточку, сначала я удовлетворю свое любопытство, да, от которого я весь горю.
2: Прошло несколько минут, и Гордон вышел, складывая письмо.
6: Да. Как однажды мой папаша ответил человеку, который позвонил нам и попросил Тину Тернер: если бы ты знал, парень, как ты ошибся. Если ты подозреваешь меня, то я даже не был с ней знаком. Ну, то есть мы с ней несколько раз здоровались. У нас в группе были еще блондины. Я и имени-то ее не знал, пока не увидел фотографии в газетах. Клянусь богом, что я не был близко знаком с твоей сестрой. И если я вру, провалиться мне на этом месте.
4: Дороти была убита. Ее убийца тоже готов будет клясться. А если он сумел убедить ее в своей любви, то и актер он великолепный.
6: В нашей группе были другие блондины. Я помню одного... Они часто приходили вместе на занятия.
4: Дуайт Пауэлл.
6: Точно. А, значит, и он в твоем списке. Как тебя зовут?
4: Эллен.
6: Если собираешься проникнуть в логово Пауэлла, как проникла в мою берлогу, постарайся придумать что-нибудь более убедительное. Он может оказаться тем, кого ты ищешь. И тогда шутки с ним плохи.
4: Я учту это. Ну все, мне пора.
6: Милый Шерлок Холмс, а доктор Ватсон вам не нужен?
4: Спасибо, нет.
6: Тогда пока.

0: Сейчас половина восьмого вечера, Бат. И я сижу в удобном кресле в прекрасном номере отеля Нью-Вашингтон. Только что поужинала. И теперь готова принять ванну и завалиться спать после чудовищно трудного дня. Впрочем, выше я все тебе описала. Хорошо, что после всех сегодняшних мытарств у меня остался всего один подозреваемый. Мистер Дуайт Пауэлл. 35-я Западная улица. Охотничий сезон на него открывается завтра утром. Видишь? Все складывается удачно. Ты должен признать, что недооценил мои способности. Любящая тебя, Эллен. Здравствуйте. Не могли бы вы попросить к телефону Дуайта Пауэлла?
1: Его нет дома.
0: А когда он придет?
1: Ну, вы знаете, трудно сказать. Он после занятий работает у Фолджера, но я не знаю, до которого часа.
0: Вы его квартирная хозяйка?
1: Нет, я ее невестка и пришла, чтобы сделать уборку. Сама миссис Хонинг сейчас в больнице. Да, но если вы хотите что-нибудь передать Дуайту, скажите мне, и я оставлю ему записку.
0: Нет, спасибо. Я, вероятно, скоро увижу его самого.
2: Эллен, было ясно, что на этот раз с хозяйкой дома переговорить не удастся. Она была уже более или менее уверена, что с Дороти встречался именно Пауэлл. Осталось только окончательно удостовериться через его друзей или даже познакомиться с ним самим.
0: Интересно, кто такой этот Фолджер, у которого он работает? Ага, в телефонном справочнике должно быть есть сведения. Так, вот она, аптека Фолджера и адрес. Отлично.
2: Дойдя минут за 15 до указанного в справочнике дома, она убедилась, что это действительно типичная американская аптека. Смесь кафе, магазина и самой аптеки. Прежде чем войти, Эллен поправила прическу и вся подобралась, как актриса перед выходом на сцену. Дуайт Пауэлл был за стойкой. Одет в белый халат и шапочку. Она сразу заметила, что у него усы. Две узенькие ухоженные полосочки над верхней губой. На фото, которое ей показывал проректор, усов не было.
3: Слушаю вас, мисс.
0: Мне, пожалуйста, гамбургер и чашку кофе.
3: Гамбургер и кофе. А кофе сейчас или потом?
0: Сейчас, пожалуйста.
3: Вы учитесь в Стоддарде? Пожалуйста.
0: Спасибо. Нет, не учусь там, а вы?
3: Я, да. Вы ведь не бывали здесь раньше, верно?
0: Я вообще всего второй день в Блю-Ривере.
3: Надолго к нам?
0: Все будет зависеть от того, найду ли я работу.
3: Какую?
0: Секретарскую.
3: Ага. А сами вы откуда?
0: Из Де-Мойна.
3: А у вас здесь родственники?
0: Нет, здесь у меня даже знакомых ни души.
3: Ну как, гамбургер?
0: Удался.
3: Послушайте, с сегодняшнего дня в кинотеатре идет новый фильм. Не хотите ли пойти со мной?
0: Я?
3: Да.
0: Правда не знаю.
3: Ну, вы же сами сказали, что никого у нас в городе не знаете.
0: Хорошо, я согласна.
3: Вот ты отлично. Где мы встретимся?
0: Я живу в отеле Нью-Вашингтон. Может быть, в вестибюле?
3: Хорошо, тогда в 8, согласны? Меня зовут Дуайт. Дуайт Пауэлл.
0: А меня Эвелин Кеттридж.
3: Очень приятно.
0: Почему вы на меня так смотрите?
3: У вас улыбка в точности, как у девушки, которую я знал.
0: Вообще-то мне часто говорят, что я похожа на Джоан Бэкон.
3: Нет. Ту девушку звали Дороти. Ну ладно. До вечера, Эвелин.
0: До вечера.
2: Эллен спустилась в вестибюль в половине восьмого, чтобы лишить Пауэлла всякой возможности прийти раньше и спросить у портье, в каком номере остановилась мисс Киттридж. Он явился без 5:08 и сказал, что, как он узнал по телефону, фильм начнется ровно в 8, и им нужно поторопиться. Во время сеанса она наблюдала за ним краем глаза. А вдруг это убийца? Убийца ее сестры Дороти. Фильм закончился, и они решили немного прогуляться. Муниципальный центр находился всего в 3 кварталах от кинотеатра. Они прошли мимо него.
4: Это самое высокое здание в городе?
3: Да.
4: А сколько этажей?
3: 14.
4: Но почему он не посмотрел? Странно. Когда спрашиваешь человека о высоте дома, он обычно инстинктивно поднимает голову и смотрит на него. Даже если ответ ему известен заранее. Разве что у него есть особая причина не смотреть туда.
3: Ну вот и твой отель.
4: Да. Спасибо за прекрасный вечер.
3: Давай зайдем к тебе в номер. Выкурим по последней сигарете, а?
4: Нет, я слишком устала.
3: Устала? Ну хорошо, извини.
4: Я все еще напоминаю тебе ту твою девушку. Впрочем, она, наверное, была одной из многих, с кем ты встречался, раз другой ради забавы.
3: Нет, нет, мы с ней встречались долго. Что ты делаешь завтра вечером?
4: Ничего.
3: Тогда в то же время на том же месте?
4: Хорошо. А что было дальше?
3: Что ты имеешь в виду?
4: Тебя и ту девушку. Почему ты с ней перестал встречаться?
3: Понимаешь, мы, наверное, просто устали друг от друга. Дела грозили зайти слишком далеко, а она была еще совершеннейшим ребенком. Пришлось прекратить наши отношения.
4: Все, тебе пора идти. Спокойной ночи.
3: Завтра в 8?

0: Я слушаю.
1: Ты еще не спишь, кузина?
0: Это Гордон?
1: Да.
0: Но почему так поздно?
1: Мне не терпелось узнать, моя невиновность установлена?
0: Да, с Дороти встречался Пауэлл. И я чувствую, что права. Это не было самоубийство.
1: Да?
0: Дела грозили зайти слишком далеко. Так он мне сам сказал.
1: Неужели он все это тебе сказал? Слушай, просто поразительно.
0: Я подцепила его в аптеке, где он работает. Для него я Эвелин Кеттридж, беззаботная секретарша из Де Мойна. Мы с ним уже настоящие друзья. Водой не разольешь.
1: Ну и когда ты планируешь выбить из него письменное признание? Слушай, на твоем месте я бы не играл с таким типом в кошки-мышки.
0: Пока он считает, что я Эвелин Кеттридж.
1: А ты уверена, что он тебя не раскусил? Что если Дороти показывала ему твою фотографию?
0: Если и так, то за год я изменилась.
1: Ну, все равно будь с ним поосторожнее.
0: У меня в голове созрел отличный план. Клянусь, я выбью из него признание. Ну, а пока кладу трубку. Я очень хочу спать.
1: Подожди.
2: Привет, Эвелин. Я смотрю, ты никогда не заставляешь своих кавалеров ждать.
0: Не всех, скажем так.
2: Ну, как идут поиски работы?
0: Нормально. Мне нужно как раз отнести рекомендательное письмо одному адвокату. Ты не проводишь меня?
2: Конечно. А где его контора?
0: Совсем рядом, в муниципальном центре.
3: На каменных ступеньках, ведущих ко входу, он задержался. Эллен оглянулась и увидела, что он бледный, как мел.
2: Знаешь, я лучше подожду тебя здесь.
0: Ну вот, а я как раз хотела, чтобы ты со мной поднялся.
2: Какой этаж?
0: 14-й.
2: Что?
3: Они поднялись на лифте и довольно быстро нашли нужную дверь. На ней висела табличка «Фредерик Клозен». Член коллегии адвокатов. Эллен знала, что кабинет будет закрыт.
0: Ну, как тебе это нравится? Сейчас только 8:45.
2: Да, ну и что теперь?
0: Завтра зайду, и на танцы не успели. А знаешь, у меня в голове мелькнула шальная мысль. Давай залезем на крышу.
4: Обращение к памяти.
5: Мы жили, мы дрались, мы плакали, скорбя. Мы голодали, нам бывало страшно. Нам никогда не позабыть себя, ни бронзовых, живых, простых, вчерашних.
4: Итак, январь. Январь 1942 года. Вот это его голос. Вьюжный, леденящий. Мороз под 40. Пустынные улицы и меж сугробов длинная цепочка трамвая и коробки. Словно окаменевшие на месте троллейбусы, занесенные снегом автомобили. Неужели они когда-нибудь двигались и звенели? Вот таким он встает в нашей памяти. Город во мраке и молчании. Но и в ту страшную январскую пору он жил, стиснув зубы и кулаки, трудился и воевал неистово. Если мой слушатель внимательно из месяца в месяц следит за рассказами обращения к памяти, то, вероятно, он уже уловил стремление разглядеть через призму времени трудные блокадные будни и вспомнить, как жили и боролись ленинградцы, рядовые горожане его и солдаты. Солдаты и горожане. Это, казалось бы, не так-то просто, ведь все-таки 1/4 века минуло. Но вот уже 8-й рассказ открывается перед вами, только 8-й, а на редакционном столе огромнейшая стопка папок, неразобранные письма, страницы архивных материалов, документальные записи, готовые щедро раскрыться на перекрестках времени новыми, удивительными и вместе с тем очень простыми человеческими историями. Время летит, годы спешат, а эти старинные часы размеренно, неторопливо, несмотря ни на что, отбивают время. Впрочем, о самих этих часах несколько позже, потому что я должен сказать о письмах, которыми слушатели обильно откликнулись, особенно на декабрьское обращение к памяти. И ничего удивительного в этом нет, ведь речь идет о судьбах неповторимых, событиях неприходящих, и к ним мало кто останется равнодушным. И вот эти чувства выплеснулись в письмах, заставили взяться за перо людей не только нашего возраста, так сказать, собратьев по борьбе, но совсем молодых, кто ничего этого не знал, не ведал, не испытал, и не дай, как говорится, Бог. В общем, большое всем спасибо за добрые, хорошие слова, товарищи.

0: Снова встало перед нами прошлое и говорила языком и голосом тех дней. Все это очень хорошо. Но у нас есть замечание, которое мы бы хотели высказать вам лично. Можно ли это сделать? Мы поручаем это нашему товарищу, студентке Валентине Мухачевой. Вот такое письмо. И таким образом в мой исторический экскурс врывается молодой голос из сегодня. Так что же вам поручили сказать, Валентина, как вас по-батюшке?
1: Просто Валя.
0: Так что же вам, Валя, поручили сказать?
1: Ну, я не знаю, правильно ли вы меня поймете. В общем, вы понимаете?
0: Пока нет.
1: Ну, некоторые наши ребята считают, что вот стоит ли так часто, не только в радиопередачах, а вообще, рассказывать вот про это тяжелое время. Понимаете? Над нами чистое небо, солнце светит. И нам хочется идти по жизни, не оглядываясь. Вам не нравится то, что я говорю?
0: Да нет, мне просто немного больно это от вас слышать. Я думаю, что не только мне. Конечно, можно понять стремление молодых людей смотреть вперед. Это вообще свойственно молодости, потому что будущее — это всегда надежда, ожидание чего-то счастливого, нового.
1: Но это не значит, что мы не понимаем, что...
0: Нет, нет, Валюша. Как говорится, слово «не воробей» вылетит не поймаешь. К сожалению, некоторые молодые люди так и думают про себя то, что вы сказали вслух. И дело тут не в том, нравится или не нравится, но мы не можем стать людьми, не помнящими родства, понимаете?
1: Да и нет, вот... вы не совсем тут меня поняли.
0: Нет уж... Давайте так, договоримся. Я вас выслушал, а теперь вы меня. Вот вы с легкостью сказали эти слова «тяжелое время». Мне бы не хотелось повторять то, что общеизвестно, но только один штрих, о котором, вероятно, вы не знаете. Да и где вам знать о том, что были у нас в Ленинграде такие дни. Я могу даже точно припомнить, это было это с 9 по 15 сентября 1941 года, когда... Фашисты нас окружили, город был отрезан от большой земли, и не поступало в Ленинград ничего, ни продовольствия, ни боеприпасов, понимаете? У бойцов не было патронов, нечем было стрелять солдатам. И вот тогда ленинградские женщины стали заготавливать кипяток. Кипяток, чтобы поливать им немцев с верхних этажей, если фашисты ворвутся в город. Вы об этом знали?
1: Нет.
0: А какое же нужно было мужество, какая нужна была сила воли. Впрочем, это вы все знаете. Вот вы смотрите сейчас на чистое небо, а мы поднимаем головы и видим, помним небо черное от вражеских самолетов, которые бомбили нас без конца. Вы не хотите оглядываться назад, а мы... Не можем не оглядываться, потому что нет семьи, где бы до сих пор не переживали утрату близкого человека. Вы так легко произнесли слова «тяжелые дни», а этих дней было 900, и каждый час в них был для нас сражением, а каждая минута — боем. И все, вплоть до похода в булочную, требовало от изнуренного непомерным трудом и голодом человека таких невероятных усилий. Таких усилий. Да, но что вы хотели сказать?
1: Нет, теперь дайте мне подумать и собраться с мыслями.
0: Ну, хорошо. У вас, Валя, есть сейчас время?
1: Да, сессия позади.
0: Кстати, как она прошла?
1: Да, кажется, ничего, все благополучно.
0: Тогда посидите рядом и послушайте то, что я буду рассказывать. И вот эту историю... которую напомнили мне старинные часы. Вы знаете, как-то на днях я работал в редакции, разложил на столе все материалы, подготовленные для этой передачи, раздумывал над ними, и вдруг телефонный звонок. Какая-то женщина снизу из вестибюля просила меня с ней поговорить. Я, честно говоря, пытался сослаться на занятость, как это было действительно... Но женщина оказалась настойчивой. «Хорошо», — сказал я и пошел вниз. И через несколько минут я уже благословлял приход этой женщины,

0: И разговор с ней Валентина Михайловна Куртова долго не могла, видимо, от волнения открыть замок своей сумочки. Потом, когда ей это наконец удалось, вынула оттуда какой-то крохотный сверток и протянула его мне. Все это молча, без слов. Я развернул бумажку, и на ладонь скатился мне какой-то квадратик, черный-причерный. Не то кусок дерева, не то слежавшийся картон. Я так посмотрел на него, пощупал и спросил, а что это? Это был кусочек блокадного хлеба, дошедший до наших дней. Валентина Михайловна родилась в Ленинграде и всю войну и блокаду провела здесь вместе со своей старшей сестрой. Как всем было трудно им, холодно, голодно, тяжко. Сестра не выдержала невзгод, ушла из жизни. И Валентина Михайловна очень бережно все эти годы хранит вещи, которые были дороги родному человеку. И в том числе старинные часы, купленные еще до войны. Годы прошли, а часы висят на стенке и по-прежнему отмеривают время своим ласковым, мелодичным звоном. Часы висят высоко, и хозяйка, разумеется, протирает их от пыли. А тут она как-то задумала капитальный ремонт в комнате и часы сняла. И когда стала их чистить внутри, то с верхней полочки, где лежит обычно ключ для заводки, скатился вот этот самый комочек, завернутый в бумажку. Видимо, в один из блокадных дней, когда 125 граммов были нашим жизненным пайком, ее сестра отрезала кусочек, съела, а остаток спрятала на полочку часов. На потом. А потом-то достать его уже не было сил. Так и пролежал этот кусок блокадного хлеба, черный, как земля, и твердый, как камень. Четверть века. Ну, говорить Валентине Михайловне о том, как бесценна ее находка, не было необходимости. Она все это, видимо, понимала и без меня, потому и пришла. Но я как-то растерялся, знаете, и даже не нашелся, что ей сказать. А она вдруг заторопилась и ушла, оставив меня наедине с этим блокадным кусочком хлеба и с мыслями о нем.
1: Вы знаете, совершенно потрясающая история. Вот когда узнаешь такое, пожалуй, вот на сегодняшний кусок хлеба посмотришь совсем по-иному.
0: Вот в этом-то и смысл. Вы понимаете, когда прошлое заставляет нас как-то переоценить то, к чему мы привыкли и что для нас обыденно. Вот в таких столкновениях и раскрывается перед тобой жизненная правда. Вот вы декабрьский наш рассказ слушали, да?
1: Да.
0: Очень многие просили его повторить. Но это сделать довольно трудно, потому что моих слушателей ждет новый материал. Но если только вот одним коротким штрихом. Вот про дом, разбитый снарядом, и про женщину, помните?
1: Как же, это был просто необыкновенный эпизод.
0: Вот сейчас я его повторю. Представьте себе декабрь 41-го года, дни ожесточенных артиллерийских обстрелов. Я нажимаю кнопку магнитофона и как бы вызываю прошлое на себя.
2: Домохозяйка Евдокия Ивановна Садовая проживает в этом доме. В момент обстрела она стояла на посту. 50 килограммов огненного металла разорвалось в одной из квартир. И через несколько минут боец Садовая докладывал в штаб МПВО. Снаряд повредил квартиру 34. Жертвы две. Мои дети.
0: Жертвы две. Мои дети.
3: Да, но один убит сын, а второй несколько осколков.
0: И он здоров сейчас?
3: Сейчас здоров.
0: Да. Вы уж извините меня, Евдокия Ивановна, что я напомнил вам столь...
3: Что же делать? Война, как это известно всем. И мы, видимо, все пострадали. Но мне, конечно, досталось. может быть, и побольше других. Потому что дети — это все. Так что войну вот пришлось похоронить одного.
0: Да. Печальная повесть, которую могли бы, к сожалению, повторить многие наши горожане. На долю каждого человека выпало такое, о чем и сказать страшно, но что и забывать нельзя. Вы согласны, Евдокия?
3: Да. Этот разговор должен быть все время. Его нельзя забыть. Сейчас ничего, все же...
0: Жизнь есть жизнь.
3: Да.
0: Это через годы, как вы уже догадались, я беседую с Евдокией Ивановной Садовой. Истинной ленинградкой, не унывающей, не стареющей.
3: Так и нужно. Я до своей, как говорят, последней...
0: Ну, давайте скажем так, до своей глубокой старости. Она еще далеко, так что...
3: Да нет, я уже старушка, нужно сказать, потому что уж 5-й год на пенсии, так что... А все равно работать я буду до последней минуты. И помогать Родине я обязана. Я как-то... Во мне всю жизнь это жило, что нужно помогать. Ведь как же так это... Такой остаться, ну что ли, в стороне от всего...
1: Как она это хорошо сказала.
0: Да, вот если хотите, это и есть ленинградский почерк, ленинградский характер, всегда по-настоящему, ну, по-хорошему, что ли, беспокойный. И тут мне хочется опять отослать своих слушателей к декабрьскому рассказу. Мы включили в него, если помните, выпуск последних известий, повторили короткие сообщения о жизни города и фронта в декабре 41-го года. И была там... Небольшая заметка, которую, как и четверть века назад, прочитала диктор наш Нина Федорова. Вот эта заметка.
4: На заводе «Севкабель» бригадир печников Григорий Закалюкин получил задание отремонтировать свод нагревательной печи. Печь была раскалена. Закалюкин со своим другом Камягиным положили настил из асбеста и, несмотря на

0: ужасом глядят на Степана.
1: Ей-богу, смеется лакей. Подошла к ящику и сожрала.
0: Детям кажется, что все люди, сколько их есть в доме, всполошатся и набросятся на злодея Неро. Но люди сидят спокойно на своих местах и только удивляются аппетиту громадной собаки. Папа и мама смеются.
1: Неро ходит у стола, помахивает хвостом и самодовольно облизывается.
0: Обеспокоена одна только кошка, вытянув свой хвост. Она ходит по комнатам, подозрительно поглядывает на людей и жалобно мяукает.
2: «Дети, уже 10 час, пора спать!» — кричит мама.
0: Ваня и Нина ложатся спать, плачут и долго думают об обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро.
3: Московское время 13 часов. В эфире вторая передача цикла «Чайковский. Человек и художник». Ее ведет народный артист Советского Союза Юрий Яковлев.

уже рассказывали вам о некоторых существенных сторонах личности Чайковского, о его редком обаянии, его громадном неустанном труде и особенно о его глубокой отзывчивости на человеческие страдания и радости. Мы сказали даже, что его музыка прежде всего дом.

Сегодня мы коснемся иных сторон личности и творчества композитора. Мы напомним также историю первой половины его жизни. Он родился 7 мая 1840 года в промышленном Приуралье, в семье начальника Камско-Воткинского завода, талантливого инженера и добрейшей души человека. Во многих сочинениях Чайковского отразились воспоминания о детстве, но, может быть, ярче всего в его первой симфонии «Зимние грезы».

«Грезы зимней дорогой» назвал композитор эту часть симфонии. Слышится баюкающий мерный скрип саней, плавно скользящих по колее, песни ямщика, приглушенно звучащие сквозь сонную дрему. Нам чудится бесшумно стелющийся по мерзлому снегу вихревое движение поземки. Нас захватывает поэзия темного северного леса и одновременно легкая, неранящая грусть. Нам вспоминается, говоря словами Льва Толстого, чудная, невозвратимая пора детства. Это пора впечатлений и чувств, незаметно ложащихся в глубину сердца и исподволь формирующих характер. Так, несомненно, было и у Чайковского. Что касается русского элемента в моей музыке, то есть родственных с народную песню приемов в мелодии и гармонии, писал он в одном письме, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши. С детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что одним словом я русский в полнейшем смысле этого слова. Память о детстве стала со временем бесконечно дорога Чайковскому. Десятилетним мальчиком он словно какой-то враждебной силой был перенесен из тепла и уюта дружной семьи. От страстно любимой матери ему предстояло скоро навсегда лишиться ее. В общежитие пансион Петербургского училища правоведения. Поднимали здесь в 6 утра под барабанную дробь, муштровали, как новобранцев. За плохие отметки или мелкие проступки нещадно пороли в торжественной обстановке в присутствии одноклассников. Чайковского за 9 лет училища не наказали ни разу. Но зрелище публичного истязания оставило в нем, по словам его младшего брата, неизгладимо потрясающее впечатление. То были наиболее мрачные годы царствования Николая I, когда почти задушена была литература и журналистика, а сдача в солдаты и грубый окрик почитались лучшим средством подавить недовольство. Как вспоминал один из товарищей Чайковского по училищу, будущий композитор питал глубокое отвращение к царившему тогда духу солдатчины. На всю жизнь военные сигналы стали для Чайковского выражением жестокой, беспощадной силы.

том же училище дружба с влюбленным в поэзию Пушкина начинающим поэтом Алексеем Апухтиным ввела Чайковского в мир русской литературы. Он познакомился с ранними повестями Льва Толстого, стихами Некрасова, со статьями Белинского, Герцена, Добролюбова. Служба в Министерстве юстиции после окончания училища была непродолжительна. Любовь к музыке взяла свое. Чайковский поступил в Петербургскую консерваторию, только что основанную Антоном Рубинштейном. Он перешагнул ее порог одаренным любителем музыки, окончил ее в декабре 1865 года композитором с выработанной техникой труда и ясно определившимся художественным направлением. Это было без сомнения направление автора Сусанина и Руслана, камаринской и испанских увертюр Михаила Глинки. Иначе сказать, соединение чисто русского склада и характера музыки с прочно усвоенными формами, выработанными Моцартом, Бетховеном, итальянскими и французскими мастерами. Характерно, что именно Чайковский сыграл заметную роль в укоренении на русской почве жанра струнного квартета. Особенно любимым стал его первый квартет и, прежде всего, его певучая медленная часть.

Еще на консерваторской скамье задумана была опера «Гроза» по пьесе Александра Николаевича Островского. Опера по разным причинам осталась ненаписанной, но увертюру к ней Чайковский сочинил. Одухотворенный образ молодой, самоотверженно любящей женщины Катерины Кабановой охарактеризован здесь прекрасной народной песней «Исходила младенько». Мусоргский взял эту песню много позже для обрисовки такой же цельной и яркой натуры для Марфы в опере «Хованщина». Вот как звучит эта песня в переложении, сделанном самим Чайковским для исполнения на фортепиано в четыре руки –

От образа Катерины тянется нить к героиням симфонических увертюр и фантазий Чайковского. Джульетте, Франческе, Офелии, к его любимым оперным и балетным образам. Все они наделены сильным характером и открытым, свободным от житейского расчета чувством. В феодальном, помещичьем или купеческом быту такую женщину ожидали гибель или, по меньшей мере, горькое разочарование. Мысль о печальной участи женщины постоянно возвращалась к Чайковскому. Вслушаемся в его романс-песню на слова Сурикова «Я ли в поле да не травушка была».

И разве не та же горькая доля, и притом воплощенная в широкой и распевной мелодии, близкой к русской песне, звучит в рассказе Франчески из фантазии для оркестра Франческо да Римини по Данте?

всего полнее вылилась тема любви и гибели любящих в навеянной Шекспиром увертюре фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта», также написанной в пору его жизни в Москве.

Напомним, что Чайковский переехал в Москву в 1866 году по приглашению Николая Рубинштейна, создателя Московской консерватории, музыкального деятеля выдающейся энергии, превосходного дирижера и пианиста. Став профессором теории музыки Московской консерватории, Чайковский вошел в тесно сплоченный кружок, пользовавшийся в Москве значительным весом. Петра Ильича полюбили и оценили как композитора очень высоко. Каждое его новое произведение, кроме опер, так как на Большой театр влияние кружка не распространялось, почти немедленно исполнялось отличными музыкантами и также быстро издавалось Юргенсоном, непременным членом кружка. В московских газетах сочинения Чайковского встречали обычно доброжелательный, а то и восторженный отклик. Москва гордилась своим композитором. Он писал много, особенно во время летних каникул. Романсы, пьесы для фортепиано, струнные квартеты, сочинения для оркестра и хора. За 12 лет жизни в Москве, он покинул ее в 1878 году, Чайковский успел написать 5 опер. Он попробовал себя и в балетной музыке. Один из первых Чайковский сделал ее не просто удобной для танца, но поэтичной, трогательной, прекрасной. Как и ранние оперы Чайковского, его первый балет «Лебединое озеро» был поставлен в Большом театре небрежно и настоящего успеха не имел. Сам автор, больше всего любивший в своем произведении второе действие «Лебединое», усомнился в долговечности написанного им балета. Теперь, 100 лет спустя, когда «Лебединое озеро» нисходит с балетных сцен всего мира, это кажется почти невероятным. На концертную эстраду давно перешли и «Танец маленьких лебедей», и знаменитая «Падо де Одетто» и «Зигфрида», и согретые сердечным теплом вальсы. В музыке балета звучат венгерский чардаш и польская мазурка, плясовые ритмы Испании или Италии. Тихой девичьей печалью трогает наше сердце русское хороводное.

К концу московского периода все заметнее раскрывается редкий дар Чайковского воплощать в музыке самые глубокие, иногда затаенные чувства человека, создавать безупречно верный музыкальный психологический портрет.

Несомненно, всем знакома сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин». Но не менее удивительны по своей чуткости и человечности страницы оперы, предшествующие этой сцене и рисующие душевное состояние юной девушки, охваченной нежным и жгучим пламенем любви. Именно с этих страниц начал композитор работу над Онегиным, и он вспоминал позднее эти дни. «Я ходил как будто окрыленный, как будто вот-вот унесусь куда-то.

А вот другой музыкальный портрет счастливого и гордого своей любовью мужа Татьяны, князя Гремина.

злодеев и смешных, и скучных, тупых, приятливых судей среди кокеток богомольных, среди

Евгений Онегин – вершина оперного творчества Чайковского московских лет. И таким же венцом симфонического творчества этого времени является его четвертая симфония. Никогда еще в симфониях Чайковского не слышался такой напряженный драматизм, как в ее первой части. Не воплощались такие острые контрасты, как в финале. И еще ни разу Чайковский не объединял общим замыслом столь большое многообразие чувств, картин, красок.

При всей чуткости к человеческому горю Петр Ильич Чайковский менее всего был унылым меланхоликом. Мир виделся ему в великом разнообразии красок. Вторая, украинская, как ее называли, симфония, исполненная энергией и светлого юмора, восхитила всех петербургских композиторов Балакиревского круга, Николая Рубинштейна, исполнившего ее в московских симфонических концертах трижды за один сезон. Кашкин сравнил по красоте и мощи ее финал, в котором мастерски использована шутливая украинская песня «Журавель», с камаринской «Глинки». Интересно, что прикосновение к украинской народной музыке неизменно вносило в творчество Чайковского яркий порыв бодрости. Сильнее всего это сказалось в получившем огромную известность его первом концерте для фортепиано с оркестром. Широко и с величайшей свободой использованы в нем украинские мелодии. Среди них девичья весенняя песня «Выйди, Иваньку», со страстным упоением жизнью, звучащая в финале концерта.

0: Любил бы крепче, страдал бы слаще и сильней.
1: К столетию своего рождения Борис Пастернак предстает нам как победивший художник. Это значит, что никто уже не равняет его по меркам и табелям о рангах советской литературы, что унизительные критические домыслы никого больше не касаются, уступив место чтению, изучению и пониманию того, что было им написано. Подобно крупнейшим людям своего поколения, Пастернак успел сформироваться до того, как воплощением истории стало военное и революционное насилие. Это определило главную задачу его стихов и прозы – передать счастье существования. Мысли и образы мирного времени, которыми Пастернак жил до осени 14 года, ради воплощения которых в слове бросил занятия музыкальной композицией и философией, стали олицетворением его пожизненного стремления и надежд. Он думал, что непрерывность исторического сознания открывает путь жизни новых поколений, что правильно понятое настоящее уже и есть будущее. Он жил с расчетом и надеждой на это будущее. В июне 58 года он писал Нине Табидзе: «Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами, и мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет. Это уже прошло и состоялось. Огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и незанятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней. Эта трудность есть и для меня. Живаго – это очень важный шаг. Это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано. И вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего написанного другими, книга эта и ее автор уходят в прошлое, и передо мною еще живым освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить. И откуда мне взять на это сил, а заменять это единственно нужное старыми мелочами близоруко и бесцельно? Пронесшийся грозою полон воздух, все ожило, все дышит, как в раю, всем роспуском кистей лиловогроздых сирень вбирает свежести струю. Все живо переменную погоды, дождь заливает кровель желоба, но все яснее небо переходы и высь за темной тучей голуба. Рука художника еще всесильней со всех вещей смывает грязь и пыль. Преображенней из его красильней выходит жизнь, действительность и быль. Воспоминания о полувеке, пронесшейся грозой, уходит вспять. Столетие вышло из его опеки, пора дорогу будущему дать. Не потрясенье и перевороты для новой жизни открывают путь, а озаренья, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь. Он верил, что обновление и раскрепощение общества близко и неотменимо,

0: Оно наступит неожиданно и полно, как свет разгоняет тьму в самый неожиданный момент. В чем-то это похоже на его молодое ощущение близости революции в беспросветных условиях затянувшейся мировой войны. В то время он работал на заводах в тихих горах на Каме и писал родителям: «Глупо ждать конца глупости, а то бы глупость была последовательной и законченной, и глупостью уже не была. Глупость конца не имеет и не будет иметь. Никто этого не будет ждать. И оборвется она не потому, что глупость окончится, а потому, что у разумного есть начало, и это начало вытесняет и аннулирует глупость. Так я понимаю, так жду того, что и вы, наверное, ждете. Иными словами, я не ищу просвета в длящемся сейчас мраке, потому что мрак его выделить не в состоянии. Зато я знаю, что просвета не будет потому, что будет сразу свет. Искать его сейчас в том, что нам известно, нет возможности и смысла. Он сам ищет и нащупывает нас, и завтра или послезавтра нас с собою обольет». Думая о том, как ему хотелось бы писать в будущем, Пастернак еще в 14 году заявлял: «Моя новая книжка стихов должна быть свежую, что твой летний дождь. Каждая страница должна грозить читателю простудой. Вот как! Или пусть ее лучше и не будет никогда». Такие стихи есть в книге «Поверх барьера». «Был утренник, сводило челюсти, и шелест листьев был, как бред. Синее оперенье селезня сверкал за камы рассвет. Гремели блюда у буфетчика, лакей зевал, сочтя сутки. В реке на высоте подсвечника кишмя кишели светляки. Они свисали ниткой искристой с соседних улиц. Било три. Лакей салфеткой тщился выскрести на бронзу всплывший стеарин. Седой молвой ползущий истори ночной былиной камыша под Перм на бризе в быстром бисере фонарной ряби кама шла. Волной захлебываясь, наволос от затопления, за суда ныряла и светильней плавала в лампаде камских волн звезда. На пароходе пахло кушаньем и лаком цинковых белил, поками сумрак плыл с подслушанным, не пророня ни плеска плыл, держа в руке бокал, высуженным зрачком следили за игрой обмолвок, вившихся за ужином. Но вас не привлекал их рой, вы к былям звали собеседника, к волне до вас прошедших дней, чтобы последнюю отцединкой последней капли кануть в ней. Был утренник, сводило челюсти, и шелест листьев был, как бред. Синее оперенье селезня сверкал за камы рассвет, и утро шло кровавой банью, как нефть разлившейся зари, гасить рожки в кают-компании и городские фонари. За окнами давка, толпится листва, и палое небо с дорог не подобрано. Все стихло, но что это было сперва? Теперь разговор уж не тот и по-доброму. Сначала все опрометью в разнаряд ввалилось в ограду деревья развенчивать и попранным парком из ливня под град. Потом от сараев к террасе бревенчатой теперь не надышишься крепью густой, а то, что у тополя жилы полопались, так воздух садовый, как соды настой, шипучкой играет от горечи тополя. Со стекол балконных, как с бедер и спин озябших купальщиц, ручьями испарено, сверкает клубники мороженый клин, и градинки стелются солью поваренной. Вот луч, покатясь с паутины, залег в крапиве, но, кажется, это ненадолго, и миг недалек, как его уголек в кустах разожжется и выдует радугу. Но сделать целую книгу, освежающей, свежей и легкой в своей поэтической цельности, Пастернаку удалось летом 17-го года. Это была «Сестра моя жизнь». Революционное лето всегда воспринималось Пастернаком как самое яркое событие его жизни. До конца своих дней он помнил, как множество встрепенувшихся и насторожившихся душ останавливали друг друга, стекались, толпились, и, как в старину сказали бы, соборне думали вслух. Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственно мыслимое и достойное существование. Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 17-го года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим, тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным. Не трогать, свежевыкрашен, душа не береглась, и память в пятнах икр и щек, и рук, и губ, и глаз. Я больше всех удач и бед зато тебя любил, что пожелтел и белый свет с тобой белей белил, и мгла моя, мой друг, божусь, он станет как-нибудь белей, чем бред, чем абажур, чем белый бинт на лбу. В первых числах июля Пастернак ездил в Саратовскую губернию, где героиня его стихов с другими студентами занималась подготовкой выборов в органы местного самоуправления. О, бедный Homo sapiens, существование гнет. Былые годы за пояс один такой заткнет. Все жили в суше впроголодь, в борьбе ожесточась, и никого не трогало, что чудо жизни сейчас. с тех рук впивавши ландыши, на те глаза дышав, из ночи в ночь воландавшись, гармя горит душа. Одна из южных мазанок была других южней, и ползала, как пасынок, трава в ногах у ней. Сушился холст, бросается еще сейчас к груди плетень в ночной красавице, хоть год и позади. Он незабвенен тем еще, что пылью припухал, что ветер лускал семечки, сорил по лопухам, что незнакомой мальвою вел, как слепца, меня, чтоб я тебя вымаливал у каждого плетня. Сошел и стал окидывать тех новых луж масла, разбег тех рощ ракитовых, куда я письма слал. Мой поезд только тронулся, еще вокзал, Москва, плясали в кольцах, в конусах, по насыпи, по рвам, а уж гудели кобзами колодцы, и, пылясь, скрипели, бились об землю скирды и тополя. Пусть жизнью связи портятся, пусть гордость ум вредит, но мы умрем со спертостью тех розысков в груди. Стихотворение о неудачной любви, о конце лета, усталой неизбежности трагических событий истории Пастернак перенес в следующую книгу темы и вариации. Весна была просто тобой, и лето с грехом пополам, но осень, но этот позор голубой обоев и войлок и хлам, разбитую клячу ведут на махан, и ноздри с коротким дыханьем заслушались мокрые ромашки и мха, а то и конины в духане. В прозрачность заплаканных дней целиком губами и глаз полыханьем впиваешься, как в помутнелый флакон с невыдохшимися духами. Не спорить, а спать, не оспаривать, а спать, не распахивать наспех окна, где в беспамятных заревах июль, разгораясь, как яспис, расплавливал стекла, испаривал тех самых пунцовых стрекоз, которые нынче на брачных брусах мертвей и прозрачней осыпавшихся папирос. Как в сумерки сонно и зябко окошко, сухой купорос, на донышке склянки козявка и гильзы задохшихся ос. Как с севера дует, как щупло нахохлилась стужа. О, вихрь, общупай все глуби и дупла, найди мою песню в живых. 27 октября в Москве было установлено военное положение, и в воскресенье 29-го началась орудийная пальба. На улицах стали строить баррикады и рыть окопы. Такой окоп был вырыт и в Сивцевом Вражке, недалеко от дома 12, где снимал комнату Борис Пастернак. Его брат Александр В своих воспоминаниях описал увиденное из окон дома на Волхонке, где жила семья, отряды юнкеров, избравших себе укрытием из осады и парапеты сквера, и выступы домов вдоль Всесвятского проезда и храма Христа Спасителя. Войска военно-революционного комитета обстреливали их из-за Москворечья. Борис успел прийти на Волхонку в момент некоторого затишья и застрял тут на 3 дня. Дом простреливался с 2 сторон, так как через некоторое время добавилась юнкерская артиллерия, бившая шрапнелью с арбата. Через стекла и дерево рам пробивались отдельные пули, отбивая штукатурку с потолка. От невообразимого шума и гама, в который вмешивался треск пулемета, густой бас канонады, мы сразу же оглохли, писал Александр Леонидович, будто пробкой заткнуло уши. Долго выстоять было трудно, хотя страха я не ощутил никакого. Стрельба шла перекидным огнем через двор, но общая картина звукового пейзажа была такова, что больно было ушам и голове. Визг металла, форменным образом режущего воздух, был высок и свистящ. Невозможно было находиться в этом аду. Так длилось долго, казалось, вечность. Выходить на улицу нельзя было и думать. Но когда на 3-й день вдруг прекратился обстрел, тишина показалась еще более неестественной и страшной. Не так действовала на нервы, что они боялись ее нарушить собственным разговором. Борис подошел к пианино, но отошел прочь, увидев, какой ужас его намерение вызвало в брате. Истосковавшись по работе, он вскоре ушел к себе в Сивцевражек. Картина разрушенного уклада и пейзажи замершего города нарисованы во многих стихотворениях Пастернака. Они составили основное содержание высокой болезни – несметные толпы голодающих и торговцев Сухарева рынка, ютящиеся по закоулкам площади, рисуются в следующих стихах. И в капоре пурги тогдашней сквозь мглу распахивались нам объятия Сухаревой башни, простертые, как Нотр-Дам. О, раздираемый страстями стан сумасшедший, как обвал, в те ночи кто с тобой не спал, разыскиваемый властями? Кто хохот плеч твоих отверг? Всей необузданностью муки твои заломленные руки кричали вьюге, руки вверх. Труды и заботы, связанные с необходимостью добывать пищу, дрова, занимали много времени и сил. Пригодилось и нашло себе оправдание юношеская привычка к аскетическому образу жизни, умение довольствоваться малым и без жалоб переносить трудности. В письме к Дмитрию Петровскому 6 апреля 2020 года Пастернак красочно рисовал картину зимы 19-20 годов. А ужасная зима была здесь, в Москве. Вы слыхали, наверное. Очень-очень рано, неожиданно рано выпал снег. В начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у ЧК по соседству. Так постепенно сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. Видите, вот и я советский стал. Пенсии, пайки, субсидии. Только еще не в пелеринках интеллигенция. И гулять не водят парами, а то совершенный приют для сирот. Пастернака особенно раздражала система развращения общества. привыкающего жить не трудом, а подачками, вырождающегося в богадельню. Страшные картины зимней Москвы 19-го года Пастернак рисовал в последней главе романа «Спекторский». Из пакощины тес ее растащен, взамен оград какой-то чародей огородил дощатый шорох чаще живой стеной ночных очередей. Кругом фураж, недожженный морозом, застряв в бурано-бледных челюстях, чернеют крупы палых паровозов и лошадей, шарахнутых в растяг. Пещерный век на пустырях щербатых понурыми фигурами проныр напоминает города в Карпатах. Москва — войны прощальный сувенир. Дырявя даль, и тут летали ядра за тем, что воздух Родины заклят, и половина края — люди кадра, а погибать без торгу — их уклад. «Сестра, моя жизнь» была напечатана летом 22-го года. Это сразу поставило Пастернака в число первых литературных имен своего времени. Восторженные отзывы писали известные поэты всех возрастов и направлений. Брюсов, Мандельштам, Цветаева, Асеев, София Парнок. Известность и самостоятельность Пастернака были подкреплены через полгода выходом следующей книги «Темы и вариации». Не меньшим успехом пользовалась и повесть «Детство Люверс», которая была отделанным началом написанного в черне и незаконченного романа. Ожидавшийся в 20-х годах переход к мирному плодотворному существованию не наступил. Искусственно поддерживаемая идеологическая борьба, нагнетание страха и классовой ненависти сопровождались чудовищными бытовыми трудностями и нищетой. Привыкши выковыривать изюм певучести из жизни сладкой сайки, я раз оставить должен был стезю объевшегося рифмами всезнайки. Я бедствовал, у нас родился сын, ребячество пришлось на время бросить. Свой возраст взглядом смеривши косым, я первую на нем заметил просить. То был 24-й год, декабрь, твердел к окну витринному притертый и холодел, как оттиск медика на опухоли теплой и нетвердой. Надежды на восстановление взорванной однородности жизни не оправдывались. Усиливалось и подавление всего, что было талантливого и жизнеспособного в литературе. Пастернак не строил планов на будущее, стремясь из последних сил завершить и подытожить начатое и продуманное. В его стихах появляется олицетворение подкрадывающейся насильственной смерти. «Рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьем на разливе души, не добирай меня сотым до сотни, чувству на корм по частям не кроши, дай мне подняться над смертью позорной, с ночи одень меня в тальник и лед, утром спугни с мочежины озерной, целься, все кончено, бей меня в лед. За высоту ж этой звонкой разлуки, о, пренебрегнутые мои, благодарю и целую вас руки Родины, робости, дружбы, семьи. К объективным причинам присоединялись личные и отчасти семейные. Немыслимо тяжелый быт был тогда общим делом. Старая отцовская казенная квартира, писал Пастернак в 29-м году в анкете Союза писателей, переуплотнена до крайности. 20 человек, 6 семейств, постоянно живущих. К этому надо прибавить частые посещения родных и знакомых по 6 самостоятельным магистралям. На анкете стоит резолюция: в квартире отказать. Комната отделялась перегородкой от неотапливаемого коридора. Оттуда тянуло холодом. Вода в ведре покрывалась корочкой льда. Выходя, простужались. Квартира утихала только к ночи. Пастернак допоздна сидел за письменным столом, стоявшим наискось у окна, и работал, подбадривая себя папиросами и крепким чаем. 905 год. Лейтенант Шмидт, Спекторский писали с ощущением нарастающей усталости и тревожным сознанием, что под ними не чувствуется счастье, как в ранних вещах, без чего искусство теряет оправдание и смысл. Он чувствовал, что живет наперекор себе, винил себя в дурной покладистости, безличной уступчивости, как он называл это, и видел необходимость любой ценой оборвать затянувшуюся ситуацию. Тем же чувством недовольства собой объяснял Пастернак усиленный автобиографизм своих последних вещей, где он отчитывается как бы в ответ на обвинение. В первую очередь это была охранная грамота, которую он назвал очерком своих воззрений на внутреннюю суть искусства. Конец 20-х годов, коллективизация, террор, предвестие голода, самоубийство Маяковского. Недаром этому времени дано название последнего года поэта в охранной грамоте, и смерть героя романа «Доктор Живаго» ретроспективно отнесена тоже к 29-му году. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес, но старость — это Рим, который взамен турусов и колес нечитки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. И в этом извечная жестокость несчастной России, когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь. В первой половине 30-х годов Пастернака прочили в число ведущих фигур советской поэзии. Это его очень тяготило, ставило в двусмысленное положение, загоняло в тупик. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему, писал он впоследствии, сделать во славу окружения, которое мироволило мне, что-нибудь такое, что выполнимо только путем подлога. Задача была неразрешима. Это была квадратура круга. Я бился о неразрешимость намерения, которое застилало мне все горизонты и загораживало все пути. Я сходил с ума и погибал. Мне по душе строптивый норов артиста в силе. Он отвык от фраз и прячется от взоров, и собственных стыдится книг. Но всем известен этот облик. Он миг для пряток прозевал. Назад не повернуть оглобли, хотя б и затаясь в подвал. Судьбы под землю не заямить. Как быть? Неясная сперва при жизни переходит в память его признавшая молва. Но кто же он? На какой арене стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его боренья? С самим собой. С самим собой. Как поселение на Гольфштреме, он создан весь земным теплом. В его залив вкатило время все, что ушло за волнолом. Он жаждал воли и покоя, а годы шли примерно так, как облака над мастерскою, где горбился его верстак. В своих частых тогдашних выступлениях Пастернак стремился определенно и резко высказать свое желание быть самостоятельным художником, использовал возможность открыто заступиться за товарищей, защитить попавших в беду. Отношение к нему менялось. В его адрес раздавались недвусмысленные угрозы. Он уцелел, но оказался в одиночестве. Стихотворные переводы стали источником его заработка. Для писателей строились дачи в Переделкино. В 1936 году Пастернак получил возможность проводить большую часть года в загородном одиночестве. Он писал прозу, переводил европейских и грузинских лириков. Огромную роль сыграл перевод Гамлета Шекспира, начатый по инициативе Мейерхольда, а после его гибели принятый для постановки в Амхате. Летом 1939 года он писал из Переделкино своему отцу. «Здесь чудесно. Мне с первого дня хотелось написать тебе. Очень больно, что ты не можешь этого видеть. Но всерьез, без всяких преувеличений и натяжек, это именно то, о чем можно было мечтать всю жизнь. В отношении видов, приволье, удобство, спокойствие и хозяйственности – это именно то, что даже и со стороны, при наблюдении у других, настраивало поэтически. Такие, течением какой-нибудь реки, растянутые по всему горизонту от Логости в березовом лесу, с садами и деревянными домами, с мезонинами, в шведско-тирольском коттеджеподобном вкусе, замеченные на закате, в путешествии, откуда-нибудь из окна вагона, заставляли надолго высовываться до пояса, заглядываясь назад на это овеянное какой-то неземной и завидной прелестью поселения. И вдруг жизнь так повернулась, что на ее склоне я сам погрузился в этот, виденный из большой дали, мягкий, многоговорящий колорит. Летом 40-го года Пастернак после большого перерыва начал писать стихи и сразу почувствовал, что он нашел ту неслыханную простоту, к которой давно стремился. Тот незаметный стиль, которым ему хотелось писать. В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы, руки запрокинув и к небу головы задрав. Трава на просеке сосновой непроходима и густа. Мы переглянемся и снова меняем позы и места. И вот бессмертные на время мы к лику сосен причтены, и от болей, и эпидемий, и смерти освобождены. С намеренным однообразием, как мазь густая синева, ложится зайчиками наземь и пачкает нам рукава. Мы делим отдых краснолесья под копошенье мураша, сосновую снотворной смесью лимона с ладаном дыша. И так неистовы на синем разбеге огненных стволов, и мы так долго рук не вынем из-под заломленных голов. И столько широты во взоре, и так покорно все извне, что где-то за стволами море мерещится все время мне. Там волны выше этих веток, и, сваливаясь с валуна, обрушивают град креветок со взбаламученного дна. А вечерами за буксиром на пробках тянется заря и отливает рыбьим жиром и мглистой дымкой янтаря. Смеркается, и постепенно луна хоронит все следы под белой магией пены и черной магией воды. А волны все шумней и выше, и публика на поплавке толпится у столба с афишей, неразличимой вдалеке. После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной, инициатива ее, развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Ленечкой зимою на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота! Жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются. Это совершенное ослепление. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших обязанностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дома холодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Задеваешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живое и может умереть. У нас пол подвала своего картофеля, две бочки нашинкованной капусты, две бочки огурцов, а поездки в город с пробуждением в 6:00 утра и утренней прогулкой за 3 километра темным ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, которому ты опоздал, и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду. Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья, странным образом постигшего нас в последние месяцы. Как еще рано сдаваться, как хочется жить. Переделкинский цикл стихов, оборванный началом войны, Пастернак считал образцом того, как стал бы он писать вообще, если бы мог заниматься свободной оригинальной работой. Но война вновь заставила его вернуться к переводам. Стихи, которые он писал сам, не принимали как недостаточно пропагандистские и мобилизующие. В маленьком городе Чистополе на Каме, куда он был срочно эвакуирован в октябрьские дни 41-го года, отрезанный от внешнего мира, он перевел «Ромео и Джульетту», «Антонио и Клеопатру» Шекспира и сборник стихов польского поэта Юлиуша Словацкого. Победа над фашизмом казалась победой над гнетом и насилием везде. Начиная с лета 43-го года, всеми ощущалось историческое предвестие ее. Надежды на свободное, производительное существование составляли атмосферу тех лет. Начатый зимой 45-46 года роман «Доктор Живаго» стал художественным воплощением этих несбывшихся надежд. «Я почувствовал, — писал тогда Пастернак, — что только мириться с административной росписью сужденного я больше не в состоянии, и что сверхпокорности, пусть и в смехотворно малых размерах, надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти на публику». Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Ава Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но теперь идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. 10 лет работы над романом — это цельный творческий подвиг. Время для того, чтобы его написать, выкуплено заработком за одновременно переведенные 5 драм Шекспира, обе части гетовского «Фауста», лирики Шандора Петюфи и других поэтов. Общее состояние Пастернака – это самоотверженная радость повседневной победы над смертью, торжества вечной жизни. Осуществлялась лелеемая с юности мечта о книге, возвращающей истории, оторванное от нее поколение, о судьбе художника, чья одаренность утверждается стихотворениями, написанными от его имени. «Доктор Живаго» стал символом неистребимости человеческого духа и таланта, преодолевающего безвременье и смерть. В московские особняки врывается весна нахрапом, выпархивает моль за шкапом и ползает по летним шляпам, и прячут шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки. И улица Запанибрата с оконницей подслеповатой, и белые ночи и закату не разминутся у реки. И можно слышать в коридоре, что происходит на просторе, о чем в случайном разговоре с капелью говорит апрель. Он знает тысячи историй про человеческое горе, и по заборам стынут зори, и тянут эту канитель, и та же смесь огня и жути на воле и в жилом уюте, и всюду воздух сам не свой, и тех же верб сквозные прутья, и тех же белых почек вздутья, и на окне, и на распутье, на улице и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане, и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призванье, чтоб не скучали расстоянья, чтобы за городскую гранью земле не тосковать одной. Для этого весною ранней со мною сходятся друзья, и наши вечера прощанья, пирушки наши завещанья, чтоб тайная струя страданья согрела холод бытия. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосой шафрановую от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная, как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкой, нищенской, ногой трепещущий ольшаник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу казенной земли мершую стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтобы вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой праведческий звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся бездне унижений, бросающая вызов женщина, я поле твоего сраженья, прощай размах, крыла расправлены, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
1: Михаил Зощенко «Ёлка». В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю ёлку. Это много. Ну, первые 3 года жизни я, наверное, не понимал, что такое ёлка. Наверное, мама выносила меня на ручках. И, наверное, я своими чёрными глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне дети ударило 5 лет, то я уже отлично понимал, что такое ёлка. И я с нетерпением ожидал этого веселого праздника. И даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. А моей сестренке Лёле было в то время 7 лет, и она была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала: «Минька, мама ушла на кухню, давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается». Вот мы с сестренкой Лёлей вошли в комнату и видим — очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моя сестренка Лёля говорит: «Не будем глядеть подарки, а вместо того давай лучше съедим по одной постилке». И вот она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю: «Лёля, если ты съела постилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем». Я подхожу к елке, откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит: «Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе еще эту конфетку». А Лёля была очень такая высокая и длинновязая девочка, и она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю: «Если ты, Лёлища, съела вторую постилку, то я еще раз откушу это яблоко». И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю. Лёля говорит: «Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех». Тогда я чуть не заревел, потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю: «А я, Лёлища, как поставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока». И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул, но стул упал на меня, я хотел поднять стул, но он снова упал, и прямо на подарки. Лёля говорит: «Минька, ты, кажется, разбил куклу». «Так и есть, ты отбил у куклы фарфоровую ручку». Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит: «Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет». Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости, много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на елке, открыла дверь и сказала: «Все входите!» И все дети вошли в комнату, где стояла елка. Наша мама говорит, теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение. И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, постилку и конфету, и тоже дарила ребенку.

0: дать откусанные яблоко.
1: И она взяла паровозик и подарила его одному четырехлетнему мальчику, и тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой, и он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:
2: «С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком».
1: И я сказал: «Можете уходить, и тогда паровозик мне останется».
2: И та мама удивилась моим словам и сказала: «Наверное, ваш мальчик будет разбойник».
1: И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме: «Не смейте так говорить про моего мальчика! Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходите!»
2: И та мама сказала: «Я так и сделаю, с вами водиться, что в крапиву садиться».
1: И тогда еще одна третья мама сказала: «Я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой». И моя сестренка Лёля закричала: «Можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, и тогда кукла со сломанной ручкой мне останется». И тогда я, сидя на маминых руках, закричал: «Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся». И тогда все гости стали уходить, и наша мама удивилась, что мы остались одни, но вдруг в комнату вошел наш папа. Он сказал: «Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве». И папа подошел к елке и потушил все свечи. Потом сказал: «Моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я отдам гостям». И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет, и я до сих пор хорошо помню эту елку. И за все эти 35 лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно веселый и

Погода в Ленинграде капризна. Часто бывают неожиданные заморозки весной, холода осенью. Автобус, в котором осенним днем ехали артисты Ленинградского театра драмы и комедии играть спектакль в область, нырял по ухабам проселочной дороги. Зинаида Александровна Кветковская протирает запотевшее стекло, смотрит на убегающую ленту дороги. Сколько вот таких дорог позади за те почти четверть века, что она работает в этом театре. Лет 20 назад, когда артисты приезжали в отдаленные места Заборье, Сомино, Ефимовское и другие, на их спектакли приходили иногда люди, которые вообще впервые попадали в профессиональный театр. А теперь приезжаешь в те же места и глазам не веришь. Специалисты сельского хозяйства и работники культуры с дипломами, новенькие здания ферм, клубов, школ, яслей. Конечно, эти чудесные метаморфозы в нашей жизни стали привычными, а все же радостно видеть вот так воочию подобные перемены на селе. На наш вопрос, в какой бы театр она стремилась бы попасть, если бы только вчера окончила театральный институт, Зинаида Александровна Кветкова

0: Ленская ответила.
1: В тот же, в этот же. Люблю чутких зрителей, да еще таких разных. На наш стационар на Литейном приходят ленинградцы, рабочие, студенты, служащие. Ну, а где-нибудь на Ладоге рыбаки-колхозники, в Пикалево глиноземщики, а в Сланцевском доме культуры горняки. И так всегда.
0: Из чего складывается успех актера? Его творческий контакт с залом, секрет его проникновения в душу зрителя? Очевидно, природный дар прежде всего. Собственное трудолюбие, настойчивость и опыт. И, конечно же, педагог, учитель, который закладывает основу для творчества на всю жизнь. Первым педагогом Зины Квитковской в Ленинградском театральном институте был Леонид Сергеевич Вивьен. Вивьен был человеком большой эрудиции, тонкого вкуса и мажорного таланта. Театр был для него вдохновенной и, безусловно, взаимной любовью. Многие из этих качеств он сумел привить своим ученикам. А далее актрисе подсказывала сама жизнь, как трудиться. Приобретался опыт. Позднее в театре драмы и комедии Зинаида Александровна встретилась с режиссером Яковом Семеновичем Хамармером. В его спектаклях, на которых мы остановимся позже, Квитковская создала яркие работы. Слово главному режиссеру театра драмы и комедии Якову Семеновичу Хамармеру.
2: Очень трудно говорить о творчестве большого художника сцены. Талант яркой и самобытной актрисы не укладывается в обычные театроведческие формулы и определения. В нем все – и постоянный поиск, и труд, и вечное желание сделать точнее и глубже, трепетный отбор выразительных средств во имя того, чтобы раскрыть самые тонкие, хрупкие нюансы человеческой души. Вот все это свойственно таланту Зинаиды Александровны Квитковской, с которой мне посчастливилось проводить много времени в совместной работе над «Зерном риса» и «Странной миссис Сэвидж», над «Криминальным танго» и «Уступи место». Зинаида Александровна работает нелегко. Она никогда не довольствуется найденным. Она ищет новые и новые грани образа, новые оригинальные пути решения. С каждой репетицией актриса углубляет внутренний рисунок, делает мысли и поступки героинь своими собственными, всегда обогащая образ драматурга своим личным обаянием и человеческим теплом. Тема человеческой доброты и душевной щедрости проходит через все работы Зинаиды Александровны. И с возрастом ее талант делается моложе и ярче. Он с каждым годом сверкает новыми красками проявления человеческого характера. И хочется от души пожелать ей новых прекрасных работ на радость зрителям, ну и, конечно, нам, режиссерам.
0: Одна из значительных ролей актрисы сделана к ленинскому юбилею с режиссером Георгием Ивановым. Это роль Марии Александровны Ульяновой в спектакле «Мой сын» Юрия Яковлева, за исполнение которой Квитковская награждена дипломом первой степени. Зинаида Александровна играет эту трудную роль сердечно, просто, с внутренним изяществом и музыкальностью. А сердце этой женщины целиком отдано детям. Это становится ясно, как только около матери появляется сосредоточенный, собранный студент, старший сын Александр, его играет артист Юрий Сосновицкий, шумный и резвый подросток Володя, эту ответственную роль исполняет Михаил Неучев, шустрая, аккуратная Оленька, артистка Татьяна Тарасова. Каждое слово, жест, интонация, обращенная к детям, согреты у актрисы тем животворным, чудесным теплом, которое может излучать только сердце матери. И какой матери? Незаурядной воспитательницы незаурядных детей. Ульянова Елизарова так отзывалась о Марии Александровне. Это была удивительно гармоничная и цельная натура, с большой твердостью и силой характера, выказавшимся во весь рост во время перенесенных ею тяжелых испытаний. Она соединяла кротость и чуткость, а с глубиной душевных переживаний ровный, приветливый и веселый нрав, покорявший обычно всех, кто с ней сталкивался. Тем больше покоряла она своих детей, в которых вкладывала все силы, которых окружала самоотверженной любовью без баловства и потакания, внимательным и чутким надзором, без излишнего стеснения их свободы. Многие из этих черт видим мы в умном и тонком рисунке роли актрисы. Вот Мария Александровна идет на свидание с арестованным старшим сыном. Она не разрешает себе ни стона, ни слезы, ни вздоха. Вся ее воля аккумулировалась в попытку вселить в Александра надежду на отмену смертной казни.
1: Но эти средства борьбы так ужасны.
3: Ну что же делать, мама, если других нет?
1: Нет-нет. Я не понимаю тебя, но чувствую, если ты решился на такое,
3: спасибо,
1: значит...
3: Спасибо, мама. Прости меня за горе, которое я тебе причинил.
1: Сашенька, умоляю, напиши о помиловании.
3: Надо примириться, мама. Ведь я хотел убить человека. Значит, и меня могут убить.
1: Сашенька.
3: Ну, представь себе, мама, двое стоят в поединке друг против друга. И вдруг один выстрелил и не попал. И теперь он обращается с мольбой к противнику, чтобы он не пользовался своим правом на выстрел. Это же позор, мама. Я не могу так поступить.
1: Я писала царю. Я еще не теряю надежды. Как величайшее счастье считаю каторгу.
3: Мама.
1: Я бы уехала к тебе. Володя и Оля уже большие. А маленьких я взяла бы с собой.
3: Мама, казнь может быть заменена Шлиссельбургом. Вечным заточением. Там и книги дают, только духовные. Это до полного идиотизма можно дойти. Неужели ты мне этого желаешь, мама?
1: Ты еще молод. Времена меняются. Я не теряю надежды.
4: Свидание окончено.
3: Прощай, мама.
1: Может быть, тебе что-нибудь надо, сынок? Нет ли у тебя какого-нибудь желания?
3: Нет, нет. Мне ничего не надо. А впрочем, я хотел бы почитать Гейне.
1: Хорошо. Мужайся. Не теряй надежды! Благословляю, Сашенька!
0: Мария Александровна возвращается домой. Что может быть для матери чудовищнее гибели своего ребенка? Кажется, что героиня Квитковской окаменела. Нет слов, чтобы выразить подобную муку. За эти несколько страшных дней голова несчастной матери стала белоснежной. А ее младший сын из озорного подростка превратился в мужчину. Это становится ясным из разговора матери с Володей.
1: Володенька.
3: Я все понимаю, мама.
1: Ходили разговоры, что их могут помиловать. Я хотела вселить в него надежду и сказала: мужайся. Теперь мне кажется, что я обманула его.
3: Нет, мама, ты помогла ему. Ты была на суде, слушала Сашу.
1: Я не знала, что Саша умеет говорить. Но мне было тяжело слушать его. Я должна была уйти из зала.
3: Стрижи, опустившись на землю, не могут взлететь. Они путается в своих длинных крыльях. Полет стрижа начинается с падения, с обрыва.
1: Почему ты заговорила о стрижах?
4: Чувствую себя стрижом, упавшим на землю. Мам, почему Саша не посвятил меня в свои планы? Не доверял?
1: Он берег тебя. Мальчик, он даже вину товарищей переложил на себя.
4: Мама, а ты помнишь, как я подрался с кадетами?
1: Помню.
4: Но это была не просто драка. Их нужно было проучить за низость. Четверо на двоих напали.
1: Помнится, Саша сказал тебе, кулаками ничего не докажешь.
4: Да-да. Но он еще сказал, есть разные пути борьбы. А главное, бороться надо не только с кадетами.
1: Этого я не припомню.
4: А я это хорошо запомнил. Не только с кадетами.
1: И раньше всего надо кончить гимназию и думать только об учении.
4: Это сказал папа.
1: Володя, обещай мне, что ты никогда, никогда, как неспокойна сегодня наша Волга. Как будем жить дальше, Володенька? Мы теперь семья государственного преступника.
4: Ну и пусть. Со мной тоже кое-кто не раскланивается. Ну и пусть.
1: Нам лучше уехать отсюда. Переберемся в Казань, поближе к Ане. Ты поступишь в университет.
4: Я тоже думал об этом. Вот сдам выпускные экзамены и в путь.
0: Первое инстинктивное движение матери, когда она видит, что и Володя пойдет по пути революционной борьбы, – тревога. Нет, она не в силах пожертвовать еще одним сыном. Нет, жизнь не имеет права отнять и этого ребенка. Но пройдет некоторое время, и она поймет, благородным, прекрасным сердцем матери и гражданки нельзя мешать Владимиру. Его цели велики и священны. Родина-мать зовет его отдать все силы народу, миллионам других детей и сынов.
4: Мама!
1: Володенька! Ой, как ты?
4: Чувствую себя бодро. Я знаю, на что иду. Мне только тяжело, что я причиняю тебе волнение.
1: Ты знаешь, тебя отправляют в ссылку.
4: Куда?
1: Никогда не думала, что наша милая Кокушкина станет местом ссылки. Аня, ты. Я еду с тобой. Мы уже с Олей все подготовили. А что тебе надо захватить?
4: Мне нужно только три вещи. Во-первых, книги. Во-вторых, книги. И в-третьих, тоже книги.
1: Мы уже их упаковали. Но зачем тебе столько книг?
4: А я собираюсь поступать в Кокушкинский университет.
1: Разве у нас в Кокушкино открыли университет?
4: Да, специально для Володи Ульянова. Раз ты не знала.
1: Я еду с тобой. Я верю в тебя, в твою любовь к людям. Я благословляю тебя.
0: В роли Марии Александровны у Квитковской явственно обозначились черты ее художественной индивидуальности. В исполнительской манере актрисы есть та мужественная простота и внешняя сдержанность, которые принято считать главным признаком современного стиля игры. Ее слова как бы соразмерены с жестами, чувствами ее героинь. Как бы они ни были напряжены и наэлектризованы, не рвутся стихийно наружу. За ее лаконизмом, скупыми средствами выражения таятся глубокие эмоции, и в их проявлении актрисе присуща какая-то особая музыкальность и грация. Героини Квитковской – это обычно женщины, прошедшие нелегкий жизненный путь, умудренные большим житейским опытом. Они умеют управлять своими чувствами и, невзирая ни на что, светло и поэтически смотреть на жизнь. Чаще всего актрисе приходится передавать мир переживаний, радости, тревог, а иногда и ошибок матери. В «Криминальном танго» пьесе эстонского драматурга Раннета Квитковская играет роль, которая так и называется – мать. Ее героиня и ее муж просмотрели своего сына Януса. И вот в один далеко не прекрасный день ошеломляющая новость. Он участник воровской шайки. Роль матери выписана драматургом несколько прямолинейно, без пристального прослеживания ее душевного состояния. Большой актерский и жизненный опыт помогают Зинаиде Александровне углубить образ. Мы отчетливо видим затаенный, мучительный процесс раздумий. Где же, в чем причина всех причин? Как могло это нежное, любимое дитя запутаться в сетях пороков и преступлений? Умный и гуманный полковник милиции, его играет Владимир Ляхов, понимает своим безошибочным инстинктом, что не все ладно в этой семье. Он пытается разобраться в трудном деле осторожно и тонко, чтобы вовремя удержать молодую жизнь по эту сторону от зла. Он отпускает мальчика временно домой, чтобы семья сама разобралась во всем происшедшем. Неожиданно начинается домашний суд над главой семьи. Счет предъявляют мать и сын. И нам, сидящим в зале, начинает вспоминаться и пошлый флирт отца с одной из приятельниц сына, и его двусмысленные скользкие высказывания о жизни, о своей профессии. Дурной пример всегда был перед глазами сына. Он скрывался под личиной интеллигентного, вежливого и нежного отца. Квитковская ведет эту сцену в очень выверенной, внутренне эмоциональной манере. Без надрыва, без истерики, без крика, но все, что ее героиня делает и говорит, продумано до конца. Мать уходит от отца, чтобы избавиться от стыда, фальши, лжи. Героини Квитковской всегда стоят перед выбором своей судьбы, предстают в жизненных обстоятельствах исключительных, поворотных. И житейские бури эти, как правило, протекают в сфере семейных и морально-этических отношений. Спектакль «Странная миссис Сейдж». Многие ленинградцы видели его в Московском театре имени Моссовета, где за главную роль блестяще исполнила Раневская. И тем не менее Зинаида Александровна Квитковская сыграла свою Сейдж оригинально и интересно. Человеку с добрым сердцем и отзывчивой душой невозможно жить в мире дельцов и бизнесменов. Об этом поставил спектакль режиссер Яков Хамармер. Эта женщина в трактовке актрисы олицетворение доброты и сердечности. Человек с открытым сердцем. Она совершенно чужда окружающему ее, обступающему со всех сторон городу небоскребов, деловой лихорадки, крикливой рекламы. Она словно хрупкий, увядающий, но все еще нежный цветок, выросший среди каменных уступов грохочущего, пыльного и стонущего города. Вот она стоит в комнате-клетке тихой обители, куда миссис Сейдж привезли дети ее мужа, окончательно разгневанные тем, что она спрятала от них наследство отца. Трогательная, беспомощная, с мечтательным выражением добрых голубых глаз, она прижимает к себе игрушечного медвежонка муфту, где хранит ценные бумаги покойного мужа. Нет, деньги не попадут в расточительные руки этих жестокосердных бездельников ее детей. И вот они вошли, все трое.
5: Вы можете подождать нас снизу.
6: Хорошо. Дверь я оставлю открытой, буду ждать вас в вестибюле.
7: Не знаю. Просто не знаю, что сказать тебе, мам. Просто не знаю.
5: Воспитанные люди говорят «добрый вечер».
8: Ну, знаешь, мам,
5: я не ожидала, что ты способна на такой обман.
7: Нет, я не возмущен, мне просто грустно. Понимаешь ли ты весь ужас своего поступка? Мы уже не хозяева на 15 предприятиях Сейдж.
8: Мы уже не хозяева медных рудников Сейдж.
5: Да. Я их продала.
8: Боже, я не должна волноваться. Я не должна волноваться от этого вот морщины.
7: что? Что ты еще продала?
8: Все, что было записано на мое имя.
7: Мы разорены. А где деньги? Ну, не могла же ты идти и
8: израсходовать. Ну, вспомни, дорогая, куда ты дела наши деньги? Я их обратила в толстую пачку ценных бумаг и закопала.
7: Ой. Ты хочешь сказать, спрятала?
8: Нет. Именно хочу сказать, закопала.
9: Я умираю.
7: Где? Где ты их закопала?
9: Где?
7: Ну, где? Где? Где?
8: Подождите, куда же я их закопала?
9: Ну, вспомни, дорогая, где они?
8: Не помню, я уже все забыла.
7: Господи, Господи, даруй моей матери минуту просветления,
8: ну,
7: Господи.
8: Вспомни, вспомни, дорогая, куда ты дела наши бумаги? Мои, мои деньги, вы уже свою долю получили.
9: Нет, нет, мама, деньги наши, земля наша. Она принадлежала Сэвиджам в течение многих поколений.
7: 8 поколений. Недопустимо, что ты оказалась единственным человеком в семье Сэвиджей, который не осознает...
8: Чего не осознает?
7: Не осознаешь достоинства семьи Сэвиджей. Ну, сядь, сядь, ну, я прошу сядь, тебя, сядь. Дорогая. Я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала. Состояние – это священное...
9: Нет! Зверь, принявший образ человека.
7: Нет, я больше не могу. Я не могу. Мама. Куда ты дела бумаги?
9: Ну, куда ты их дела, мама?
8: Я уже вам сказала, я их закопала.
7: Где?
9: Где, мама?
7: Где?
8: Я не помню.
7: Ну, если ты не скажешь сейчас, я посажу тебя в сумасшедший дом.
9: Разболелась голова, я вообще ничего не помню.
7: Ну что значит ничего не помню?
9: У меня в висках стучит.
8: Ты, надо быть осторожной.
7: Мама, ну не хочешь ли ты, не хочешь ли ты чего-нибудь, а?
9: Хочу.
7: Что?
9: Мне очень помогают порошки, которые я всегда принимаю от головной боли.
7: А где они? Ну, мы тебе закажем новый.
9: Конечно. Вот рецепт моему аптекарю в Бостоне.
8: Сэмюэл займется.
7: Да мне нет.
8: Ну, я как приеду в Бостон, сразу лягу спать.
7: Ну, а завтра? Завтра утром ты нам скажешь, что ты сделала с этими бумагами, а? Я думаю, что нам лучше уехать всем вместе. А завтра рано утром мы вернемся сюда. Собирайся, Лилибелл. А я пойду скажу доктору Амиту, чтобы он дал ей успокоительное.
9: Лилибелл. Тише.
8: Ну что?
9: Закрой дверь, мне нужно сказать одну важную вещь.
8: Ну зачем? Что?
9: Я хочу сказать тебе одной, куда я спрятала эти бумаги.
8: Почему? Именно мне?
9: Потому что Тит и Сэмюэл дурачки, и если этой ночью со мной что-нибудь случится, бумаги пропадут.
8: Мама, мамочка, мамочка, это Тейт, это Тейт, это Тейт привез тебя сюда, а не я. Где они, мама?
9: Ой, куда бы ты спрятала 10 миллионов долларов, если бы побоялась положить в банк?
8: Ну, откуда я могу это знать, мама?
9: Спрятала бы ты их под какой-нибудь камень?
8: Под камень? Конечно, нет.
9: Матрац?
8: Матрац?
9: Правда, он всегда под боком. А если загорится дом?
8: Ну, говори скорее, мама. Ну.
9: Ты была когда-нибудь в зоологическом музее? Это очень интересно.
8: Да, но о чем ты говоришь, мама?
9: Ты знаешь, что находится на 3-м этаже этого музея?
8: Ну, откуда я могу это знать?
9: Там есть отдел ихтиологии.
8: Да о чем ты, мама?
9: О рыбах. На 3-м этаже, в последнем зале, хранится большой пыльный ихтиозавр.
10: Ну и дальше что?
9: Ну все. Я все свои ценные бумаги спрятала в это набитое соломой чучело, когда меня никто не видит.
10: А я не верю тебе.
9: Попробуй найти место более надежное.
10: Поистине, только сумасшедший мог придумать такое.
9: Ну, я, по-вашему, уже сумасшедший.
10: А как тебе удалось спрятать такую большую пачку бумаг?
9: Очень просто. Я взяла с собой бритву и пластырь.
10: А как я могу убедиться, правду ли ты мне говоришь?
9: Есть очень простой способ, проверь.
10: Ты думаешь, что меня так легко обмануть? А я и не подумаю идти туда. И уж, конечно, не подумаю рыться в брюхе этого ихтиозавра.
11: Лилибет, ты что ж думаешь, держать машину здесь всю ночь? Сэмюэл тебя зовет.
10: Ну и пусть зовет.
11: Доктор скоро придет сюда.
10: Ты даже не захотел меня поцеловать.
12: Ну, мама, ладно.
10: А я-то собиралась сообщить тебе, куда я спрятала эти бумаги.
11: Ты, конечно, понимаешь, что я не хотел привозить тебя сюда. Я это сделал по настоянию Лилибел.
9: Ты прикажешь меня освободить?
11: Ну, конечно.
9: Тогда я тебе скажу. Бумаги спрятаны в консервной банке.
11: Где?
9: Бумаги зарыты в оранжерее президента.
11: Я не верю тебе. А как ты могла туда попасть?
9: Был день рождения жены президента. Я была приглашена на завтрак в Белый дом.
12: Нет, ну откуда я могу знать, что ты опять все не выдумал, а?
9: Есть очень простой способ. Выкопай.
12: А нет, я не позволю себе еще раз попасться в ловушку. Ты не там спрятала и закопала эту консервную банку.
9: Нет, именно там, под клумбой с петуньями.
10: Эй, если ты не поторопишься... Сэм уедет без нас.
11: Сейчас, сейчас иду.
12: Я не верю тебе. Не верю.
10: Ну, вы купили нечестно все подслушать. Вы и правда спрятали все эти деньги?
13: Ну, конечно, для своего фонда.
10: А теперь думаете, в самом деле отдать их?
13: Ни за что на свете.
11: Но вы не сказали Сэмюэлу, где спрятана его доля.
9: А та бумажка вовсе не рецепт. Там написано, что деньги нужно искать дома, под камином.
13: Кто-нибудь найдется под камином, под клумбой с петуньями и в брюхе ихтиозавра. Но только не мои ценные бумаги.
10: А зачем же вы сказали, что они там?
13: Я хотела посмеяться над ними. Они будут копать.
11: Вы думаете, они будут копать?
13: Нет на свете вещи, которые человек не сделает ради 10 миллионов долларов. Они будут копать. Они будут рыться в брюхе ихтиозавра.
0: Мягко, без тенденции и назойливости рисует актриса психологическую метаморфозу, которая произошла с ее героиней. Она поняла, что тихие и беззлобные больные клиники гораздо человечнее и разумнее, чем так называемые нормальные люди ее круга. Разве можно считать нормальными отпрысков ее мужа, которые в своих поисках наследства стали посмешищем всего города? За решеткой холла появляются дети миссис Сэвидж. Но в каком виде?
14: Войдите! Я буду здесь неподалеку, на тот случай, если я вам понадоблюсь.
10: Как ты осмелилась сделать из меня посмешище, как ты осмелилась?
13: А это о том, как ты укусила полицейского?
14: Ты хотела меня погубить! Ты знала, что этот старый камин обрушится, как только я начну вынимать кирпич?
13: А я думала, что все члены нашего семейства нормальные.

0: воображаю, так ты довольна тем, что еще раз опозорила семью Селлерс.
1: Тебе раскопал клумбу, да?
0: На меня набросилось 8 полицейских, которые буквально обратили на землю. Они думали, что я подкладываю бомбу под президента.
1: А ты что? Не мог им сказать, как это сделала я? Что ты лунатик читаешь?
2: Как стало известно, мать сенатора, актриса Этель Сэвидж, в связи с нервным расстройством была помещена в клинику. Демократический лидер немедленно заговорил о том, что именно этот факт объясняет многочисленные странные выступления ее сына, сенатора в Конгрессе. Да ты понимаешь, что это для меня значит? Ведь эта история буквально убивает меня.
1: Они стали обращаться со мной, как с настоящей преступницей. Они даже сняли у меня отпечатки пальцев.
3: Когда, Лили Белл, я забыла тебя спросить, что же находилось внутри этого ихтиозавра?
0: Да ты знаешь... Как называют нас в газетах?
4: Они называют нас ненормальной сельдой.
1: Да и вы еще недовольны.
0: Куда ты дел бумаги?
1: Где наши деньги?
4: Что ты думаешь делать теперь?
3: Или вы выпустите меня отсюда, или будете заниматься раскопками египетских пирамид.
2: Ну, я мог бы согласиться освободить тебя отсюда при условии, если ты будешь сидеть дома под наблюдением врача и сиделки.
3: Я бы, пожалуй, тоже дала свое согласие выпустить ее отсюда, но только при одном желании. Если она скажет, что она больше никогда не будет выступать на сцене и вообще будет вести себя прилично.
5: Свобода есть право выбрать из двух зол меньшую. Я согласна.
4: А что мы получим взамен?
5: Я каждому из вас буду выплачивать ежемесячно соответствующую сумму.
4: Сколько?
5: Ну, я не поскуплюсь. Но основной капитал должен остаться в моем фонде.
1: Это абсурд!
2: Ну, а если я соглашусь, а ты снова обманешь нас, ну, что мы будем делать?
5: А что вы можете делать сейчас?
1: Тейт! Пожалуй, нам лучше согласиться.
2: Ну, хорошо. Сэмюэл, пиши заявление, что мы забираем маму из клиники.
4: А я устал от всех этих перемен.
5: Сэмюэл, пиши.
4: А если ты вновь обманешь нас?
5: Когда я буду на свободе, я выполню свое обещание.
1: Сэм? Погоди.
2: Что такое?
1: Я, кажется, нашла выход из создавшегося положения. Но вначале мне нужен доктор.
3: Лили Белл, подпиши.
1: Тейт, до моего прихода не подписывай ничего. Доктор!
6: Благодаря усилиям Сэвидж деньги так и не попали в жадные руки хищников. Врачи же тихой обители, убедившись в трезвом, здравом разуме своей подопечной, решили выпустить ее из своих стен. Двери захлопнулись, но она все еще стоит на пороге, крепко уцепившись руками за железные прутья решетки. Включаются софиты, и тени от дверей и решетки образуют причудливые очертания фантастического города желтого дьявола. А изящный силуэт женщины на их фоне выглядит таким беспомощным, таким одиноким. Что-то ждет эту странную миссис Сэвидж в этом безумном, безумном, безумном мире, как бы задают вопрос режиссер спектакля и актриса. И снова место действия Америка. Так же, как в пьесе Джона Патрика, события развиваются в лоне семьи, но с выходами в социальную жизнь страны. Речь идет о пьесе Вины Дельмар «Уступи место», поставленной Яковом Хамармером. Счастливо и беззаботно доживали свой век Барк и Люси Купер. Приглашали детей и внуков в свой уютный домик к праздничному пирогу. Так шло до той поры, пока дом за неуплату взрослых

Носов не был назначен к продаже. Но волноваться еще рано, ведь у стариков есть дети, отличные, любящие дети. Они, конечно, помогут купить родителям новый маленький домик. Преданно и нежно смотрит мать Зинаида Александровна Квитковская на детей, явившихся на праздничный завтрак. Вся жизнь отдана им, таким большим сейчас, таким умным, красивым, читаем мы во взгляде матери. Бессовестно и безнадежно молчат отпрыски, опустив глаза в ответ на просьбу родителей. Лепечут что-то о трудных обстоятельствах, о своих детях. Пристально, бесстрастно глядит в одну точку Люси, не смея даже себе признаться, что это ведь ее и Барка дети, отличные дети, предают их сейчас. Мать поселяется в семье сына, отец в семье дочери в другом штате. Тихо ходит по дому, словно в камере тюрьмы, старая, необычайно приветливая женщина в темном платье с белым воротничком. Она мягко, укоризненно выговаривает за позднее возвращение внучки, кружащейся в шумном потоке развлечений, делает вид, что не слышит раздраженного тона невестки, пытается сохранить ровное, приветливое настроение при гостях, ласково и дружелюбно разговаривает с сыном, как будто все обстоит вполне благополучно. Во всем облике Люси есть печать гордости. Она не хочет, не может, не имеет права потерять остатки человеческого достоинства, иначе перестанет себя уважать. И вот последний и, кажется, непоправимый удар судьбы. Мать видит в передней письмо, извещение, оно из дома престарелых, куда потихоньку от нее решила устроить ее семья сына. Судьба дарит старикам последнее свидание перед тем, как они расстанутся навсегда. Мать уйдет в убежище для престарелых, отец уедет в Калифорнию к другой дочери. Зинаида Квитковская и Владимир Ляхов в этой сцене составляют удивительно поэтический дуэт. Люси и Барк встретились в отеле, где когда-то проводили медовый месяц. Кто знал, что так тяжко сложатся последние годы их жизни. Артисты подчеркивают, что их герои даже самим себе не решаются признаться, как жестоки и бесчеловечны их дети. По немой договоренности они почти не вспоминают о них.

0: здесь чудесно, Марк.
1: Ты помнишь, Люси?
0: Что?
1: Неужели ты все забыла? Почему именно я привел тебя сюда, как ты думаешь?
0: Ну, конечно, помню, Марк. Мы были здесь тогда. Наш медовый месяц.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Сандерс, управляющий делами отеля Богарт.
0: Очень приятно.
1: Очень приятно, мистер Сандерс. Присаживайтесь, пожалуйста.
2: Благодарю вас.
1: Конечно, я должен был сразу понять, что этот отель больше не принадлежит мистеру Нортону. Здесь раньше был фонтан. Он был гордостью мистера Нортона.
2: Вы знаете, мистер Купер, вскоре после войны отель приобрел трестом шоу. Но это не имеет никакого значения. Мы будем рады видеть вас и миссис Купер у себя не меньше, чем был бы рад Нортон.
1: Очень любезно, мистер Сандерс, что вы спустились к нам.
2: Что? Что? Друзья отеля — это мои друзья. Вам следует поторопиться с коктейлем, миссис Купер. Иначе мы с вашим мужем здорово обгоним вас.
0: Сегодня я предпочитаю не торопиться.
1: Тебе здесь нравится, Люси?
0: Очень.
1: Мистер Сандерс, могли бы вы сказать, что моя жена — мать 5 детей и бабушка 10 внуков?
2: Что, серьезно? Нет, я не могу в это поверить.
1: Мне тоже трудно поверить. 50 лет пролетели как один день.
2: Да, так бывает всегда, когда люди по-настоящему счастливы. Так сколько, вы сказали, у вас детей, миссис Купер?
0: 5.
2: Должно быть, они доставляют вам массу радости.
1: Вы, вероятно, бездетны, мистер Сандерс.
2: Ну, тогда все дело, миссис Купер. Вы должны ее благодарить за то, что так быстро промелькнули целых полвека.
1: О, женитьба на ней — единственное удачное предприятие в моей жизни. Знаете, мистер Сандерс, за Люси в молодости ухаживал один тип — Рэнди Барлоу. Ну, я-то был куда красивее его. У Рэнди был один глаз искусственный. Зато теперь Рэнди банкир в нашем городе. Когда-то я увел от него девушку, а через 50 лет он увел у меня дом.
0: Бар, как ты можешь?
2: Не выпить ли нам еще, мистер Купер?
1: С удовольствием.
0: Никогда не думала, что мне придется сидеть вот так в ресторане и пить. В мое время даму не пили. Ой, мы были так молоды тогда. Совсем дети в этом огромном городе. И так наивны. Наверное, вы не поверите, мистер Сандерс, но в первый же четверг нашего медового месяца мы отправились в музей.
1: Это было в среду. Ну, женщины всегда путают даты. Я очень хорошо помню, это было в среду. Мы пошли и заблудились.
0: Нет, это было в четверг. Мы поженились.
1: Во вторник.
0: Мы должны были пожениться во вторник, но отложили свадьбу.
1: Нет, не совсем. Ну, это и не важно. Мы просто хотели вспомнить с женой, в какой день мы ходили в музей.
0: Нечего и вспоминать, это было в четверг.
2: Уверен, что миссис Купер права. Прошу извинить меня, но я вынужден покинуть вас. Приятного вам аппетита.
1: Очень любезно, что вы провели с нами столько времени, мистер Сандерс.
2: Ну, что, мне было чрезвычайно приятно познакомиться с вами. Всего хорошего.
0: Всего хорошего.
1: До свидания.
0: В котором часу твой самолет в Калифорнию?
1: В 9:30.
0: Тогда перестань каждую минуту смотреть на часы. Ой, какой, оказывается, вкусный этот старомодный коктейль.
1: Посмотри на меня, Люси. Ты опьянела.
0: Ну что ты, Парк?
1: Тогда скажи, ехал грека через реку.
0: Ну ты же знаешь, что я никогда не могла правильно выговорить эту ерунду.
1: А знаешь, Люси, как бы я поступил, если бы вдруг стал молодым человеком?
0: Как?
1: Я остался бы холостяком. Теперь такие девушки пошли, не на кого посмотреть.
0: Ну, что ты говоришь, Барк? Вокруг столько хорошеньких девушек.
1: Но не таких, какой была ты. Впрочем, ты сейчас очень красива, Люси. Серьезно. Вот сегодня, когда мы гуляли, я не встретил на улице ни одной лучше тебя. Мне до сих пор жаль беднягу Рэнди, хоть он и банкир.
0: Ты очень мил, Барк.
1: Ты тоже.
0: Ты уверен, что это можно пить?
1: Надеюсь, что это не полоскание для рта. Ничего. Пахнет анисовыми каплями.
0: Ой, никогда не пила анисовых капель, но верю тебе на слово, Барк. А приятно выпить после обеда.
1: Если это все-таки полоскание, мы совершили огромную ошибку.
0: Не думаю. Ты знаешь, Барк, я часто думаю, каждому человеку отводится равное количество счастья в жизни. Только одни тратят его сразу, а другие, как мы, растягивают на долгие годы.
1: Моя беда в том, Люси, что я всю жизнь был неудачником. Ты меня выбрала потому, что я всегда знал пару новых анекдотов и умел играть на банджо. Но в этом злом мире, Люси, я оказался не тем, кто был нужен тебе.
0: Не говори так, Барк. Никогда я не жалела о своем выборе. Ты просто не смеешь называть себя неудачником. Может быть, я делала что-то не так, хотя всегда считала себя хорошей матерью. Если бы я была действительно хорошей матерью и женой,
1: Люси,
0: все было бы иначе.
1: Нет, Люси, мы с тобой прожили хорошую жизнь. У нас был отличный дом, мы всегда были здоровы. Ах, как все было хорошо, Люси, как было хорошо.
0: Мне тоже на прощение хочется сказать тебе, Барк. На всякий случай, если мы вдруг не увидимся больше, я всегда была счастлива с тобой. Очень счастлива, Барк. Каждый час, каждую минуту, все эти 50 лет. Правда, Барк? Я очень счастлива, что была твоей женой. Я всегда, всегда так гордилась тобой, мой дорогой.
3: За судьбой Люси и Барка Купер отчетливо встает призрак социальной необеспеченности рядового американца, если у него нет в банке своего текущего счета. Эта мысль подчеркнута постановщиком Яковом Хамармером во всех событиях пьесы. Образно решает оформление спектакля художник Ирина Беруля. На сцене условная металлическая конструкция, она давит своей непроницаемостью, замкнутостью. Сюда не проникает луч солнца, луч радости. Отсюда нет выхода. Кто-то сказал, что для актера самое радостное свидание – встреча с новой ролью. Хочется добавить, и со зрителем, конечно. Эту радость свидания с теми, для кого работаешь и живешь, Зинаида Александровна познала и познает полной мерой, работая почти всю свою творческую жизнь в театре драмы и комедии. И на каждое такое свидание она приходит все более и более подготовленной. Рождается опыт, отчеканивается мастерство.

0: К зданию театра на Литейном 51 подъехал автобус. Из подъезда выходят артисты. Сегодня они едут играть странную миссис Сэвидж в область. Автобус выезжает за черту города, мчится по шоссе.
1: Что же будем дальше делать, товарищ Северцов? Значит, вы ничего не знаете, не помните, что было после ресторана.
2: Я же говорил вам, мы много пили,
1: но
2: потом читали стихи, потом я расплатился с официантом, потом помню только одни огни. Машина неслась, как ветер, все было так красиво. А потом шли по какому-то лесу, и вот тогда только ночью я пришел в сознание.
1: Да это я все слышал, молодой человек, слышал. Но вы даже не запомнили номера трамвая, на котором обратно добрались на вокзал. Только одних транзитных пассажиров через Москву за сутки проходит около 100 000. Попробуй, найди ваших друзей. Вот и обошелся ресторанчик в копейку, поступил в университет. Сержант Зайчик, чего читаешь? А ну-ка, дай. «Мэ Горький на дне» читал. Ничего, вещица, про Луку Утешителя.
3: 3-й год в 9-м классе учитесь. Запомнили?
1: Запомнили, сержант Захаров. Мы ведь не студенты, практиканты. Хотя философию в университетах не проходили, а кое-что могем. Северцев. Какой этот... Ну, как его? Купец Иголкин заявился. Шампанского, оркестр, играет фокстрот. Чей мамаша-то нелегко достались эти 2000.
2: Мне бы очень хотелось вернуть комсомольский билет и золотую медаль. А с учебой я...
1: Да, вернешь, когда место ограбления неизвестно. Вообще мало фактов, чтобы вести дальнейшее расследование. Распишись.
4: Товарищ лейтенант,
3: посмотрите, пожалуйста, я правильно составил протокол допроса?
1: Товарищ... Практикант Захаров, вы что, не видите, что я занят?
3: Простите.
1: Родные или знакомые есть в Москве?
2: Нет.
1: А как же вы думаете добираться до дому? Вы что думаете, милиция богадельна? Выдаст билет, понимаешь, в мягкий вагон, 1000 рублей на дорогу? Держи карман шире. У нас таких фондов нет. Мы учреждение государственное, а не хозрасчетное. Придется самому добираться. Товарищ Северцев, обождите в дежурной комнате, мы вас вызовем. Ну, практикант, видал, как надо допрашивать и воспитывать людей? Учись, практикуйся.
3: А мне кажется, товарищ лейтенант, что в допросе вы многое упустили.
1: Да ну!
3: Потом вы грубо разговаривали с пострадавшим.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Парня нужно было утешить, ободрить.
1: А вы не суйте нос не в свое дело. Милиция не филантропическое общество, как сказал наш полковник Колунов. Уж больно ты грамотеем стал, Захаров. А ты бы вот чем без дела-то сидеть взял бы швабру да подмел. Курить куришь, а труд уборщиц не уважаешь.
3: Вы забываете, товарищ лейтенант, что сержант Захаров сейчас в отпуску, а я нахожусь на практике.
1: Ага.
3: Так что ваши распоряжения для меня не обязательны. Но я люблю чистоту.
1: Практикуйся, практикуйся.
5: Дай швабру, Николай, я сам подведу.
3: Подожди.
5: Мигом.
1: Сбрызнуть! Сбрызнуть нужно!
5: Виноват, товарищ лейтенант.
1: Лень-то вперед вас родилась! Пораспущались тут! Небось, дома такой пылищу не подымешь. Алле! Оперуполномоченный гусеница на телефона. Ну, из штаба народной дружины? Что? На седьмом? На седьмом посту? Ага, ага, я сейчас.
4: А что, хвасончик моей фуражечки ничего. Для старшего комсоставший. Останьтесь за меня, сержант Зайчик.
1: Есть!
5: Таким, как лейтенант Гусеницын, я бы и после смерти над могилкой фанерку повесил с объявлением. Осторожней, не подходите, могут укусить. Не человека скорпиона.
3: Ну ты уж чересчур.
5: А что? Ты вот его на партийных собраниях критиковать можешь, а я что? А ну его к черту.
3: Слышь?
5: Да.
3: У майора утренняя разминка.
4: Что, практикуемся?
3: Так точно, товарищ майор.
4: Для твоей практики найдутся подходящие объекты. Здесь на вокзале разного брата хватает. А? Послушайте, сержант.
5: Дежурный сержант Зайчик слушает. Так? Так? Хорошо. Сейчас.
4: Покажи, что у тебя тут.
5: Товарищ майор.
4: Да.
5: Звонила дружинница Степанова.
4: Так.
5: Просит помощи. У входа в вокзал двое подвыпивших устроили дебош.
4: О, разберитесь, сержант.
5: Есть разобраться!
4: Сколько лет тебе, Захаров? Все хочу спросить и забываю.
3: Много, товарищ майор.
4: И до сих пор не женат?
3: Да вот, как видите.
4: В твоем возрасте надо иметь семью, детей. Поймите, дорогой, года идут незаметно. Ох, как незаметно. Так, невесту-то хоть имеешь?
3: Да вроде как имею.
4: Не позовешь на свадьбу, получишь взыскание. А кто она?
3: Студентка.
4: Красивая?
3: Очень красивая.
4: Это хорошо, что так говоришь. Значит, любишь. Так.
3: Товарищ майор.
4: Да.
3: Вам известно дело молодого колхозника Северцева. Парня ограбили. Забрали вещи, комсомольский билет, золотую медаль. Парень хочет учиться. А лейтенант Гусеницын пытается отправить его назад. Я прошу понять меня правильно. У меня нет никаких личных неприязней к лейтенанту. Но ведь... Мы должны помочь парню.
4: Каким образом?
3: Запросить районо, где учился Северцев, чтобы нам выслали справку о том, что он получил золотую медаль, и дубликат аттестата зрелости. С этими документами пойти к декану юридического факультета и настоять, чтобы парня зачислили на первый курс. Вот у меня
4: дело,
3: подробный план разработан.
4: Старик, дело. А где Северцев?
3: Здесь, в дежурной комнате.
4: Ну, зови его сюда, да? Зови.
3: Хорошо.
4: Да.
3: Входи.

0: Нет.
1: Когда вы ели последний раз?
0: Позавчера.
1: В ресторане?
0: Да.
1: Лейтенант, после этого прошло более полутора суток. Садись. Дома-то кто-нибудь остался?
0: Мать одна.
1: А отец?
0: Погиб на фронте.
1: А где мать работает?
0: В колхозе.
1: Кем работает?
0: Дояркой.
1: Ну что же, будем искать ваших приятелей. Будем искать. А сейчас, сержант, возьмите его наверх, покормите там.
0: Ну
1: и
0: что?
1: И пусть полежит на моем диванчике. Ступайте.
0: Спасибо, товарищ майор.
1: Ну, как же вы думаете решать это дело, лейтенант?
2: Я думаю, товарищ майор, что дело нужно прекратить.
1: По причине?
2: За неимением достаточных материальных данных. Потерпевший не дает никаких существенных показаний.
1: Так, значит, ваше мнение дело прекратить.
2: Иного выхода не вижу. Сроки идут, мы не двигаемся ни на шаг. Нам же его на шею и запишут, если мы зря проконетелимся.
3: Все в порядке, товарищ майор.
1: Садись, садись, сержант. Так, что же вы наметили делать с Северцевым?
2: Я думаю, товарищ майор, самое разумное – отправить его домой.
1: Но ведь парень ехал за 1000 километров. Думал поступить учиться, сын доярки, колхозник. Вы об этом подумали?
2: Товарищ майор, на этот счет есть прямое указание начальника линейного отдела полковника Колунова. Вопрос трудоустройства потерпевших в наши функции не входит.
1: А жаль, очень жаль функции. Страшное это слово. Мне было 12 лет, без отца, без матери. Гражданская война. Пристроили меня к полевому госпиталю. Вот там-то я и услышал впервые это слово «функция». Помню, день был осенний, дождливый. Вижу, по двору ползет раненый красноармеец. Помог я ему заползти в сени и побежал за главным врачом. Вышел он в сени и спрашивает у раненого: «Из какого полка?» Тот отвечает: «Из 14-го пехотного». Что ты думаешь, он ему ответил? «Принять вас не можем. Мы обслуживаем 4-ю кавалерийскую дивизию. Позвоню вашим санитарам, за вами приедут». Сказал и ушел. Я бросился в палату, рассказал об этом раненым. Они потребовали немедленно вызвать главного врача. Спросили, почему не приняли приползшего солдата. Тот отвечает: «Обслуживание раненых из других подразделений в нашей функции не входит». В ответ на эти слова безногий пулеметчик запустил в главного врача костыль. Раненые потребовали немедленно принять приползшего солдата. Но было уже поздно. Он был уже мертв. Вот так-то, лейтенант, к чему иногда приводят наши функции.
2: Я действую согласно инструкции предписания начальства, распоряжение полковника Колунова.
3: Товарищ майор, простите, что я вмешиваюсь, но здесь речь идет о судьбе человека. Разрешите мне заняться делом Северцева.
2: Товарищ майор.
1: Что такое?
3: Я прошу вашего разрешения заняться делом Северцева.
1: Но лейтенант Гусеницын считает, что его за неимением никаких материальных данных нужно прекратить.
2: Да точно.
3: Мне кажется, что по делу Северцева использованы не все возможности.
1: А именно?
3: Показания официантки ресторана, поиски шофера такси, поиски кондукторши трамвая, на котором позавчера ехал Северцев.
1: Так.
3: И да есть целый ряд других соображений, ведь версии приходят в ходе расследования.
1: Выйди-ка на минутку, сержант Захаров.
4: Слушаюсь.
1: Что ты на это скажешь, лейтенант? А?
2: Я действую согласно распоряжению начальника линейного отдела полковника Колунова.
1: Так вот, мое распоряжение.
2: Слушаю.
1: Считайте себя свободным от всех поручений по делу Северцева. А за предложение прекратить дело Северцева, за бездушное отношение к потерпевшему, объявляю вам выговор.
2: Товарищ майор.
1: Молчите.
2: Товарищ майор, я поторопился с выводом, я осознал в дальнейшем не
1: повторить. Молчите, когда говорят старшие. Сержант Захаров!
2: Сержант Захаров!
5: Слушаю.
1: Принимайте дело.

0: Слепой читал. В комнате было темно. Щелкнул выключатель. Вероятно, зажегся свет. Но слепого по-прежнему окружала темнота.
1: Хотите чаю? Я бы советовала вам немного отдохнуть. Вы слишком много читаете.
0: Она поставила перед ним стакан с чаем. Слепой кивнул головой.
2: Спасибо. Завтра у меня урок о Перикле. Это вот кое-что из записок Плутарха. Надо посоветоваться с кем-нибудь, можно ли рекомендовать мальчикам эту книгу. Вы не знаете ее?
1: Нет. У меня в голове совсем другое. Приходил маляр договориться о ремонте вашей комнаты. Я не хотела вам мешать. В какой цвет вы хотели бы...
2: В голубой. В голубой. И я был бы вам очень признателен, если бы вы позаботились о какой-нибудь... картине на стену. Я люблю народное искусство.
1: Вы необыкновенный человек, пан учитель.
2: Я вас просил, пани Елена.
1: Да. Как идет ваша работа, пан Марьян? Вы довольны ею?
2: Да, разумеется. Мне кажется, я рассказываю им интересные вещи.
1: А ребята не шалят?
2: Да нет, я как-то этого не замечал. Но я пока не поставил ни одной двойки. Пятерок и четверок у меня больше, чем у моих товарищей. Разве это плохо?
1: Очень хорошо. Пан Мариан, может быть, мне кажется, вы чем-то взволнованы?
2: Видите ли, я со дня на день жду... обследование. Отдел народного образования должен проверить, справляюсь ли я. Ну и вот ожидание меня изводит.
1: Да. Сочувствую вам. Может, вы все-таки поедите, а? Я принесла вам.
2: О, я знаю, знаю, это мои любимые картофельные оладьи. Ну, пани Елена. Вы опять трудились из-за меня.
1: Ну, не ворчать, не ворчать. В классе вы тоже такой сварливый?
2: Да нет, кажется, нет. Ребята почти идеальные, и поистине нет повода...
1: Я рада за вас. Когда будете ложиться спать, пан Мариан, будьте добры выключить свет.
2: А вы можете сделать это сейчас.
0: Хозяйка погасила свет. В комнате по-прежнему было темно.
2: Конечно, нужно взять себя в руки. Но это ожидание действует мне на нервы.
0: За это дело мне не хотелось браться. Когда я узнал, что мне придется идти в школу, обследовать работу бывшего партизана Мариана Кемпинского, я пожалел, что не пошел в отпуск. Да, поручение крайне неприятное, и дело такое необычное – обследовать работу слепого учителя. Меня томили дурные предчувствия, ведь учитель должен следить взглядом за всем классом. Как мог человек, отлично знающий работу педагога, пойти на это? И если окажется, что класс распустился, придется вынести приговор. Нет, этого я не сделаю. Да, а 30 мальчиков из 8 класса, 30 здоровых, веселых 15-летних ребят. О ком же думать? О нем? Или о них? как же в конце концов следует поступить? На все эти вопросы я пока не находил никакого ответа. Очевидно, прежде всего мне нужно узнать все о Марьяне Кемпинском. Быть может, это поможет мне принять справедливое решение. И вот передо мной открылись страницы жизни слепого учителя. Тьма окружила его с того дня, когда раздался взрыв и погибла Анна. Много месяцев после этого он жил, ничего не делая, у родных, в деревне, в каком-то странном ожидании.
3: Здравия,
4: помощи нашим сынам, а их там кровы.
3: Порядку.
4: Опорядилась.
0: Но вот однажды, это было вскоре после освобождения страны, у хаты Кемпинских остановилась машина.
3: До него? Мариш, то певне до тебе.
5: Марьяна!
6: Здравствуй!
5: Дорогой мой!
6: Здравствуй, Андрей!
5: Здравствуй!
6: Я рад видеть тебя, слышать твой голос. Я сразу тебя узнал. Ну. А сколько времени прошло с тех пор? Ну, заходи, заходи.
5: Мне стыдно, Марьянок, что я до сих пор не был у тебя. Но, понимаешь, я так завален работой. Я тут был поблизости и вот решил заехать. Я о тебе все знал, мне сказали товарищи в министерстве. Я теперь работаю заместителем министра.
6: Да?
5: Да.
6: Это хорошо.
5: А ты получаешь пенсию?
6: Получаю. Да это и не важно. Я помогаю родителям по хозяйству. Mm-hmm. Так, во всяком случае, они утверждают. Научился доить коров. Ну, могу еще крутить эту веялку.
5: Замечательно.
6: И знаешь, я даже умею запрягать коня.
5: Отлично. Послушай, Марьянок, а ты хочешь побывать в Варшаве? Я возьму тебя с собой. А завтра мы тебя доставим обратно.
6: В Варшаве. Андрей, мне хотелось бы побывать на Милой улице, там, где когда-то жила Анна. Я хотел бы зайти к ее родителям.
5: Вряд ли они живы, Марьянок.
6: Ну, по крайней мере, я побываю в их доме, прикоснусь своими руками до той стены, у которой я столько раз ожидал Анну. Дом Анны. Ты понимаешь, это трудно выразить словами.
5: Ну, хорошо, мы поедем туда. Хотя я знаю, что этого делать не следует.

Андрей, ты помнишь стихи Броневского? На улице, милый, ни травки, ни деревца, а то, что весна там и в мае не верится. Сейчас ведь май, правда? Да, здесь он совсем не чувствуется. Как будто даже до сих пор пахнет гарью. Поразительно тихо. Здесь никогда не было так тихо. И слишком ветрено. Раньше здесь никогда не было ветра.

0: Может быть, это не милая улица. Спроси кого-нибудь из прохожих.
1: Здесь нет ни одного прохожего.
0: Подведи меня к дому Анны.
1: Тут нет ни одного дома.
0: Совсем? Ну, давай попробуем отыскать место, где был этот дом. В центре улицы был маленький скверик, огороженный железной решеткой. Ты видишь эту решетку?
1: Да. Она валяется на тротуаре.
0: Нет. Все-таки вот там, с левой стороны, должен быть шестиэтажный дом с красивыми балконами. Третий балкон над воротами – это и есть балкон Анны. Ты видишь его? Да.

0: Почему ты не отвечаешь?
1: Марианок, я же тебе говорил, тут нет ни одного дома. Сюда не следовало приезжать.
0: Понимаю. Ладно, Андрей. Я все понимаю. Отвези меня, пожалуйста, домой. Я очень устал.

0: Они долго ехали молча. Андрей вдруг ощутил, чем были эти 2 года для ослепшего коммуниста. 2 года, целый век. Век ожидания. Он понял, времени, выстраданного во тьме, заполненного мечтами, воспоминаниями о прошлом, не измерить календарем. Его охватило глубокое сострадание. Надо ли ему пассивно ждать? А может быть, как-нибудь удастся втянуть его в настоящую работу?
1: Мы потеряли многих наших лучших товарищей. Помнишь Ромика Позинского? Он погиб в бою под Зеленой Гурой. Мэтак Калиновский тоже. Наводка, Фюрнальская, Лямпе.
2: И я уже не коммунист.
1: Нет? А кто же ты тогда?
2: Просто слепой человек.
1: Зачем ты так говоришь, Марьянок? И не следовало тебе забиваться в эту глухую деревню. Людей не хватает. Отчаянно не хватает. Мы вынуждены откладывать многие дела, пока подрастут новые кадры.
2: Да. Да-да, новые кадры. Ты думаешь, я могу еще быть полезен?
1: Я не думаю, я убежден в этом.
2: Например, если бы я возвратился на педагогическую работу?
1: Ну, я полагаю, что да.
2: Благодарю тебя. Но надо выучиться азбуке для слепых. Где взять учебники и как на это посмотрит школьное начальство?
1: Все это можно уладить, Марьянок. Только возьми себя в руки. Крепко возьми, брат. Выше голову, Марьян. Покажи, на что способны коммунисты. А мы тебе поможем. Ну...

0: Я, товарищ директор, все рассказал вам о Кемпинском. У вас в школе будет работать человек, которым гордится наша партия. К нему надо отнестись сердечно и сделать это неназойливо. Надо облегчить ему работу. Ну, предупредить как следует класс. Что за ребята у вас в 8 классе?
1: Разные, как везде. Есть хорошие, есть плохие. Хватает и озорников. Наши зетемповцы, наша школьная организация польской молодежи еще молода. Еще только учится работать.
0: Ничего, ничего, Кемпинский человек твердый. Мы надеемся, что он справится. Ну, до свидания.
1: Все хорошо. Да, между прочим, я хочу сообщить вам новость. С завтрашнего дня вам будет преподавать историю слепой учитель.
2: Как слепой?
1: Я полагаю, что класс сумеет вести себя надлежащим образом.
2: Конечно, что же у нас
1: первый. Преподаватель ваш человек необыкновенный. Жизнь его прошла в борьбе. Во время войны он был одним из самых отважных партизан. Он был известен под кличкой Рубака. Может быть, кто-нибудь из вас слышал о нем?
3: Да, слышали.
1: Ну что ж, я надеюсь на вас, ребята.
4: Интересно, знаменитый партизан Рубака будет преподавать у нас историю, а?
5: Любопытно, а как же слепой сможет это делать?
6: Это какой-то совсем необычайный случай. Ага.
7: Ну что ж, посмотрим, а?
5: Лимчик, а тебе это может быть очень удобно. Для того, чтобы поскорее стать чемпионом мира по прыжкам в высоту. С 1-2 уроков можно будет смыться на стадион. Он все равно не заметит.
8: А если он меня в это время вызовет?
5: Есть идея. Крочек, ты ответишь. Ты великий актер и смог бы отвечать за весь класс.
9: Пожалуйста. Пожалуйста, это будет проделано как надо, можешь не беспокоиться. Справимся.
10: Обо всем этом и о том, что произошло затем, я узнал позднее. В первый день работы Кемпинский был счастлив. Он был так взволнован, как это давно уже не было. Он подавал руку каким-то незнакомым людям. Эти люди были теперь его коллегами, учителями. Они громко произносили свои фамилии и пожимали ему руку. Правда, трудно было определить, чей голос какой руке принадлежал. Слепой стоял неподвижно, высоко подняв голову. Но вот его проводили в класс.
11: Здравствуйте, ребята.
12: Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Садитесь. Все ребята сели?
13: Все.
14: Все.
15: Все.
10: Однако учитель ощущал на лице какую-то тень, словно на него давило что-то тяжелое.
11: А вы там, вы у окна?
4: Простите, я замешкался.
16: Слушайте, он видит.
4: Он видит.
11: Мы будем изучать древнюю историю. Вы узнаете о восстаниях рабов, о философах, политиках и гениальных художниках. Классическая культура играла первостепенную роль в эпоху Возрождения. Герои античного мира...
10: В классе стояла такая изумительная тишина, что учителем овладело волнение.
11: Милые ребята, великолепные мальчики, как они слушают.
10: Учитель не видел, как один из учеников вынул из портфеля виконта де Бражелона Александра Дюма, открыл книгу и преспокойно начал читать. Слепой учитель рассказывал об античной культуре.

0: Но в тот день, когда я пришел в школу, я еще не знал, какие огорчения подстерегают Кемпинского. Внешне все выглядело вполне благополучно. И все три волнения последних дней отступили. Мне даже показалось, что дело, которое мне поручили, завершится как нельзя лучше. В учительской я просмотрел классный журнал. Кемпинский стоял рядом. На лице его было спокойствие и уверенность.
1: Посмотрите, они добились отличных успехов. Правда, я еще не успел вызвать всех, но среди опрошенных не было ни одного, получившего двойку. У трех человек тройки, остальные оценки, вот как видите, хорошие и отличные. Прекрасный класс, не правда ли?
0: Он с напряжением ждал ответа. И я сказал с искренней радостью. Великолепно. Поздравляю. Я мог с облегчением вздохнуть. Кемпинский явно справлялся с делом. Когда мы вошли в класс, учитель представил инспектора, то есть меня, и начал проверку. Он вызывал всех учеников по памяти.
1: Адамовский?
2: Здесь.
1: Боровский?
2: Здесь.
1: Бартоломейчик?
3: Здесь.
0: Что такое? Учитель заколебался и повторил еще раз.
1: Бартоломейчик?
3: Здесь.
0: Слепой не узнавал голоса. Неужели до сих пор за Бартоломейчика отвечал кто-то другой?
1: Нет, вероятно, это я сам ошибся. Ну, хорошо, продолжим. Беля?
3: Здесь?
2: Радзин.
0: Еще несколько здесь? Фамилий, и снова какой-то голос ему показался снова незнакомым.
1: Неужели? Нет, я просто чрезмерно впечатлителен. Это какой-то обман слуха. Впечатлителен и ничего больше.
0: Можно, пан учитель?
1: Да, конечно. Любопытно, кого он выберет. Конечно, Барановского. У него тройка, и он стоит одним из первых в списке. Кто знает, ответит ли он.
0: Я видел, что учитель начал нервничать. Он с напряжением поднял пресс-папье, и когда я сказал «Липчик», поставил пресс на место. Все в порядке. Я заметил в журнале, позавчера его вызывали, у него стоит пятерка.
4: Липчик.
2: Здесь?
1: Что? Конечно, это не он. Вернее, не тот, которому я поставил пятерку.
0: Слепой тяжело склонился над столом. Он ждал. Тогда я, еще ничего не подозревая, спросил.
4: Скажите, Липчик, это вы заняли первое место по прыжкам в высоту?
5: Да, я.
1: Чужой голос. И вдобавок эта нотка легкого самодовольства. Да, я.
4: Тренировки, должно быть, отнимают у вас много времени.
5: Ну, конечно.
4: Это очень хорошо. Это очень хорошо, что вы умеете сочетать спорт с добросовестной учебой. Позавчера вы получили отличную оценку. Так?
5: Да.
4: Что вы отвечали?
5: Я не помню.
1: Политический строй в эпоху Перикла.
4: Ну что же, мы не будем спрашивать вас о другом. Расскажите нам еще раз, каков был политический строй в эпоху Перикла. Хорошо? Ну, смелее, ведь вы же уже отвечали. Рассказывайте, что знаете.
5: В 700... 76-м году до нашей эры происходила первая Олимпиада.
0: Липчик, я вас спрашиваю о Перикле.
5: Ну, Парфенон построили.
0: Так.
5: И разные такие дискобол, скульптуру такую.
0: Я вас спрашиваю о политическом строе. Вы знаете или нет? Но вы же получили за это 5. Липчик продолжал молчать. Я хотел спросить, а кто за вас отвечал? Но посмотрел на Кемпинского и удержался.
4: Можете идти на место.
0: В классе стояла полная тишина. Я не знал, как себя вести. И чтобы прервать эту гнетущую тишину, сказал:
4: ну что же, вызовем следующего. Кого вы предлагаете, пан учитель?
0: Учитель сразу догадался. Ему хотят помочь. И от этой мысли что-то в нем взбунтовалось. Нет, он должен знать правду. Пусть она будет страшной, но она сейчас важнее всего. Кемпинский встал.
6: Бартоломейчик.
7: Я здесь.
6: Чужой голос. Обманывал. Я попрошу пана инспектора зачеркнуть в журнале его 5. Я попрошу вас. Вот так. Ты хочешь что-нибудь сказать, Бартоломейчик?
0: Так. Теперь Крачковский.
2: Я
6: обманывал. Я попрошу зачеркнуть и его 5. Радзинский.
0: Он назвал еще несколько фамилий, которые перед тем вызвали у него подозрения. Все они обманывали. Сейчас они не могли этого делать. Присутствовал я. И все раскрылось.
6: Пан инспектор, у вас есть еще какие-нибудь вопросы?
0: Нет. Вопросов нет.
6: Милевский, отведите меня, пожалуйста.
0: Среди мертвой тишины Милевский взял учителя под руку, и они вышли. Я был взволнован чрезвычайно.
4: Простите, только один вопрос ко всем вам. Есть ли в этом классе зетемповцы?
2: Есть.
3: Есть.
0: В самом деле...

0: Я шел из школы и старался отогнать от себя мысли, которые с возрастающей настойчивостью возникали в моей голове. Что мне делать? Что мне делать? Ведь они нанесли своему учителю жестокий удар. Почему они так позорно вели себя? Почему ни один ученик не запротестовал? Может быть, поступки одних воспринимались другими как невинная проказа? А может быть, им неловко было ябедничать? Но пора же понять, что не все, черт подери, не все можно превращать в шутку. Вдруг я услышал позади себя торопливые шаги и обернулся. Это они, ребята из 8 класса.
1: Товарищ инспектор, вы уже написали отчет.
0: Вас это интересует? Ну, допустим, не написал.
2: Мы просим... Мы просим вас не писать.
1: Подождите.
3: Пожалуйста.
0: Вот как. Вы полагаете, что Липчик не будет убегать с уроков?
4: Не будет.
2: Да.
4: Мы добьемся этого. Да, да.
0: Кто же это мы?
1: Мы затемповцы.
2: Вы понимаете? Конечно, это неправильно.
1: Потом ведь мы не думали, что это приведет вот к этому, что сегодня произошло.
5: Теперь мы знаем. Мы очень виноваты.
2: Мы не придавали значения всему этому.
0: Не придавали значения? Ну и что же вы намерены теперь делать?
6: Мы будем ему помогать.
4: Да.
2: И вообще... Вообще, мы не допустим ничего такого,
4: да.
2: И все...
4: Да. Мы будем вместо него проверять присутствующих.
0: Вместо него. А знаете ли вы, кто этот человек? Знаете ли вы, чего ему стоило стать у вас учителем? Боюсь, что этого не исправить. Не все... зависит от вас. Однако, попытайтесь.
6: Ребята,

0: Пані Гелена.
1: Да, я.
0: Где мой чемодан?
1: Вот он здесь.
0: Будьте любезны, уложите мои вещи, пожалуйста.
1: Сейчас. Сейчас. Вы уезжаете, пан учитель?
0: Да, домой.
1: Послать телеграмму?
0: Нет, не нужно, как-нибудь доберусь.
1: Вам дали отпуск?
0: Нет.
1: Скажите, пан Мариан, что случилось?
0: Ничего, дорогая пани, ничего особенного. Подаю заявление об уходе. Не удается мне. Не удается. Я плохой учитель. Я вообще не учитель. Я слепец. Ну, не надо, пани Хелена. Я вас прошу.
1: Столько вы учились, и все напрасно.
0: Не напрасно. Не напрасно. Я стал немного умнее. Конечно, ребята чего-то еще не понимают, но когда-нибудь будет, пожалуй, иначе. Новый человек будет иным. Он будет честным. Честным, правдивым. Я хотел помочь. Ну что ж, не удалось.
1: Пан Мариан, хотите, я сварю вам кофе?
0: Пожалуйста.
1: Крепкого?
0: Пожалуйста.
1: Крепкого, крепкого. Сейчас я... Пан Мариан.
0: Да?
1: К вам пришли.
0: Кто?
1: Какие-то ребята. Входите, пожалуйста.
2: Можно? Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Садитесь.
1: Как? Вы уезжаете?
0: Да, у меня много работы в деревне.
1: Пожалуйста.
0: Почему? Я делаю то, что я должен сделать.
3: Нам очень неприятно из-за всей этой истории.
0: Не надо об этом говорить.
5: Не уезжайте никуда. Пожалуйста. Мы так любим ваши уроки.
0: Не дурачьтесь. Может быть, вы и сейчас думаете, что я могу преподавать в вашей школе? Что я могу преподавать в какой бы то ни было школе?
2: Ну, конечно же, вот мы...
0: Да. Хватит! Я слепой. Понимаете? Всякий балбес... может меня обмануть.
5: Но теперь вас никто не обманет.
1: Никто.
3: Мы будем следить. Мы будем следить.
1: Ну, пожалуйста, останьтесь, а.
0: Вы не понимаете того, что вы говорите.
1: Почему?
3: Понимаем. Понимаем, потому что мы не какие-нибудь пустомели. Мы решили...
0: Что вы решили? Да поймите, я слеп. Вы когда-нибудь видели глаза слепого?
5: Мы будем вашими глазами.
6: Мы будем вашими глазами. Его глазами они. Да, разумеется, это возможно. У учителя потеплело на сердце.
3: Вы должны нас простить. Ведь мы не понимали. Никому в голову не приходило, что мы вас обижали. Потому что вы совершенно такой же, как все другие.
5: Да, ну, как да, если бы вы все такой... видели. Да. Честное слово.
3: Честное да, слово. Да.
2: Мы даже называли вас Рубакой и никак иначе. Да.
6: Он стоял, повернув к ним лицо. Казалось, что он внимательно рассматривает их. По крайней мере, у них было такое ощущение.
0: Вы... говорите, такой же, как все другие?
2: Конечно.
0: Вы считали это обычной шалостью? Пани Хелена, пани
1: я
0: Хелена.
1: Здесь? Я здесь.
0: Вы слышали, что они говорят? Да. Вы слышали? Ну, чем же вы нас угостите, пани Хелена?
1: Кофе.
0: Кофе? Ладно, давайте кофе.
1: Сейчас.
0: Ну-с,
4: Садитесь, друзья мои, садитесь. Но прежде поверните кто-нибудь выключатель. Я не люблю, когда темно.

Я включил секундомер, потому что просто, знаете, я очень боюсь. Я боюсь, что я не уложусь ни в какое время, ни в какое, находясь в этом подлинном пантеоне. Это пантеон русского театра. Хотя это маленькое фойе, о котором я вам сейчас отдельно расскажу, но за мной висят фотографии Марии Гавриловны Савиной, Владимира Николаевича Давыдова, Николая Николаевича Ходотова. Вот здесь за углом просто висит Мартынов. Это легенда, создавшая традицию русского театра. Но я хочу вам напомнить, что я не театровед. И хотя о них я прочел все, что можно только прочесть, я мог бы рассказывать и рассказывать и рассказывать. Я старый сплетник. Поэтому я имею право рассказывать только о тех, кого я видел, кого я знаю, кого я слышал, с кем я беседовал, с кем я работал. Вот о них я сегодня кое о ком расскажу кое-какие добрые, милые сплетни. Начнем с того, что вот этого рояля здесь не было. О нем не могло быть и речи. Здесь стоял стол. И за этим столом играли в домино. И вот те, кто играл, вот эти мои дорогие, любимые, бесконечно дорогие доминошники, вот о них я вам кое-что попытаюсь рассказать то, чего, наверное, даже не знаете. Вот с кого я начну. Я начну с Елены Петровны Корякиной. Королевой домино. У меня такое впечатление, что она не уходила после репетиции домой, а до спектакля играла в домино. Она была знаменитая, ну, как сказать, субрет, инженю кокет, даже не могу сказать, но, во всяком случае, она была артист-амплуа, потому что она играла и Поленьку в «Доходном месте», я еще видел, и Лизу в «Горе от ума», это я видел, и Марию Антонну в «Ревизоре», и это я видел. А после войны она уже играла, сразу после войны вышел премьера «Дяди Вани», она играла Соню Войницкую, потом она играла в «Победителях» у Владимира Платоновича Ковича. Самой знаменитой роли я ее не видел. Это была Женевьева в «Мольбе о жизни», которую ставил Кович, где Пьер Масубра играл Горин Горяинов. Он тоже висит в этом пантеоне. А, значит, Женевьева Елена Петровна Корякина. Что я хочу о ней рассказать? Анекдот почти, ну, я бы сказал, на грани. Наталья Сергеевна Рашевская. Вы увидите портрет этой женщины, королевы. Если я успею, я о ней расскажу. Она как-то подошла ко мне здесь в фойе и сказала, ну смотри, ну Лёля играет. Ну я ей говорю, ну пей, ну заводи романы, ну перестань играть в домино. Эти стучащие косточки ощущают тебя, как от партнерши, когда я играю с тобой в «Дяди Вани». Перестань, это какая-то, ну кури. Ну, занимайся общественной работой, которую ты так любишь. Она безумная была общественница. Но только не играет в домино. Она ее уговорила. Вернее, вот не знаю, успела ли она ее уговорить. Или, наконец, этот стол убрали, потому что, ну, вот грандиозный рассказ Николая Константиновича Черкасов. Божественный артист. Это уже я помню. Он играл какой-то спектакль, значит, играл, переставлял. А здесь была трансляция вот там, где... Сейчас портрет Николая Николаевича Ходотова, была трансляция, он переставлял, слушая трансляцию, так прислал, говорит, кажется, я уже на сцене. Так, ушел и продолжал играть. Он говорил, маленький эпизод, по-моему, так он не вышел. Я это очень хорошо помню, я был в «Ревизоре», когда Осип выходит и говорит, Мишку, давай щи, кашу, пироги. То есть одна фраза. Он чудно играл Осипа. Да, теперь меня уже нет. Но это, так сказать, веселая сплетня Николая Константиновича. Вот грустная. Сталин очень любил Черкасов. На 70-летие со дня рождения от города его приветствовал Черкасов, Сталин встал. И когда он встал, то встали и Мао Цзэдун, и все остальные, но встал же Сталин.
Он обожал Черкасов. Черкасов очень смешно показывал, как во время декады, значит, все там были столики расставлены, и за одним столом, значит, сидели Черкасов. Нет, сидел Юрьев, Екатерина Корчагина. Все портреты здесь есть, все в этом подробно есть. Юрьев, Корчагина сидели, Уланова, и в этом шумном Черкасов. И Сталин сказал: «Садись». И чуть-чуть подвинулся. Вот какой кусочек стула остался. Черкасов, он грандиозный был еще пантомимист, показывал, как он на одной ягодице пытался усидеть на стуле рядом со Сталином, а потом произошла трагедия. Уволили Нину Николаевну Вейдбрехт. Она была не самая плохая артистка. Она была умнейшая, интеллигентнейшая женщина. Она была женой Черкасова, матерью ее сына Андрея. И уволили. И Черкасов, как только ее уволили, по сокращению штата пошел и подал заявление об уходе, будучи уверен, Сталина уже не было, будучи уверен, что его не отпустят. И резолюция была: директор, не хочу вспоминать эту фамилию, уволить по собственному желанию. И Николай Константинович умер, физически умер. Ему уже было чуть-чуть больше 60, 61-62. Он умер, потому что он не мог быть невостребованным. Он, конечно, был очень болен, у него был эмфизема легких, он очень тяжело дышал, он Татос его озвучил в последней картине «Петипа», но он умер. Вот это трагическое уже сплетня. А вот две сплетни тоже: одна полутрагическая, другая полукомедийная. Евгений Леонидович Сергеевич. Он руководил театром 30 лет. Адашевский, с которым у меня были не самые лучшие отношения, я говорю, как Сталин, 30 лет он руководил театром, лучших удруков в лицензии не было. Я уверен. Мог бы только Телековский, когда-то Владимир Аркадьевич. Он был так умен, он был небывало умен, я не хочу ничего говорить ему как о режиссере, хотя видел его роскошный спектакль «Жизнь цвету». Я не хочу о нем говорить как об актере, хотя видел его в чудных ролях, в «Репетилове». Но в основном это был вот человек, который стоит у штурвала и ведет. А вы себе представляете, что такое? Совмещать интересы Симонова, Юрьева, это отдельный рассказ, Малютина, Меркурьева, Толубину, Толубеев, это был легкий человек. Как это все было невероятно сложно. Но вот два о нем рассказа. Первый, который вы, наверное, знаете. Вивьен, французская фамилия. Он был приговорен к расстрелу. И должен был состояться этот акция, и Ленин, Владимир Ильич Ленин его спас от расстрела, его приказом Вивьен был освобожден. А вот теперь замечательный рассказ. Я не ученик Вивьена, да и не работал с ним никогда. Но я обожаю слушать его рассказы вот на этом месте, вот здесь, как раз почему я помню, потому что он стоял около Николая Васильевича Гоголя, этого памятника. Он мне сказал: вот вы понимаете, Шура, мне вообще в Александре Спектре никто не называл Саша, никто, или Саня, или Шура. Он говорит, и все на «вы». А некоторые даже по имени отчеству, чего безумно стыдился, потому что я был невероятно молод. И он говорит: понимаете, Шура, вот все говорят, школа переживания, школа представления. Вот Моиси играл Эдипа у нас на сцене, Сандра Моиси. И вот он стоял рядом со мной и рассказывал мне по-французски, Вивьен дивно говорил, он, ну, я-то не говорю по-французски, он еще по-французски рассказал какой-то анекдот, который ему рассказывал Моиси, потом сказал: одну минуточку по-французски, взял так, и продолжал рассказывать французский анекдот. Потом, значит, еще снова начинал разговаривать, сказал, значит, в это время в зале все цепенели, потому что Эдипу за кулисами выкалывали в глаза. И Сандро Моиси изображал, Моиси или Моиси, точно не знаю, изображал вот это выкалывание глаз, продолжая рассказывать французский анекдот. И он говорит: так что это переживание на мастерство? Или он должен был переживать, как ему выкалывают глаза? Нет, это мастерство и великое мастерство. Наконец, над Леонидом Сергеевичем висит глубоко недооцененный артист. Из того поколения я еще отсчитаю его по мастерству первым. Так как он играл Суворова,
Вот у меня до сих пор, как он говорит, доченька, Наташенька, Суворочка. Из всех Лениных, которых видел на сцене, лучше всех его играл он. Он играл «Доброе имя», была такая комедийная пьеса Симонова, просто падали со стульев. Это Константин Васильевич Скоробогатов, который вообще пришел в Александрин, как и многие из БДТ, потом замечательно снялся у Козинцева в «Пирогове». Ну, незабываемо снялся у Козинцева в «Пирогове». Ну, в общем, перечитать его роли смешно. Он был блестящий жокей. Он участвовал в скачках. И вот я, как сейчас помню, первый курс, мы учимся, а в это время шло «Отелло», и все говорят, бегите в Александринку смотреть «Отелло Яго». Рассказать, как он играл Яго, словами нельзя. Это был такой блеск мастерства, он не ходил, он стелился, он извивался. Была замечательная декорация Альфмана, Козинцевский спектакль, а Юрий Михайлович, которому было уже очень много лет, не дав Симонову сыграть Отелло, это отдельная история, значит, играл Отелло. Константин Васильевич над всеми патрульнул, над всеми. И вот он сказал, собрал наш курс, у нас было там 6 человек, он сказал так, ребята, значит, вы берете с собой Отелло. Пастернака не было перевода. Нет. Это был перевод, по-моему, то ли Ады Дмитриевны Радовой. Он нам точно сказал перевод. И вот так, если я в первом акте Отелло, я подам Юрию сегодня все реплики из третьего акта. И он ничего не заметит. И если вы увидите, что он ничего не заметит, и если вы заметите, что я где-то вас обманул, то я угощаю вас ужином. Если нет, то вы мне покупаете четверть водки. Ну, сколько он мог выпить, это отдельный рассказ. И вот мы пошли, сидели мы в первом ярусе, я еще один был на практике в Александринском театре, и, значит, следили. И он с той же интонацией подавал другие реплики. Юрий Михайлович ничего не замечал, хотя он меня слушал, он хорошо слушал. Но для этого не имел значения, не слушал партнеров, он существовал сам по себе. Сам по себе это не имело значения. И мы, значит, со стипендией купили Константин Васильевич четверть водки. И он взял и нас угостил. По-моему, это был мой первый прием этого несчастного напитка в жизни. Значит, мне было 18 лет. И еще человек легендарный. Там вот висит его портрет нарисованный. Удивительно точный рисунок. Это Яков Малютин. Его звали все Яков Опич. Он ходил с палкой. Он был невероятно значителен, он был очень, ходил с поставным голосом, и он дивно пел, он пел «Отцвели» уже давно, но у него был конек. Когда он был молодым артистом, Шаляпин в дни загулов посылал за Малютиным, его привозили в ресторан, потому что он феноменально имитировал Шаляпина. Это было какое-то чудо. И сам играл на рояле, и вот Кожич Владимир Платонович, мой незабвенный учитель, когда-нибудь я вам о нем расскажу, сегодня не успею, хоть потому что о нем надо рассказывать долго, он сказал, Яша, я попытаюсь сейчас сказать, я был при этом разговоре, Яша, если в марте вы не получите народного, то я веду вас в Восточный. Если вы получаете народного вместе с Владимиром Ивановичем Вороновым, если они шли рядом, то вы делаете ужин. Он получил народного, был ужин, Яковлевич, значит, взяли с собой Кожич, Кожич взял с собой меня Антона Николаевича Далсона. Мы тогда работали такую, ну, по чудовищную пьесу, хуже, которую вообще уже даже написать нельзя. Рядом этом, с этим телефонная книга, это Шекспир, это «Заговор обреченных» она называлась, это пьеса «Верты», он играл кардинала Бирна, очень значительного играл, он говорит, я иду в эту роль от Бога, от кого он шел, не имел никакого значения, лишь подсказать весь этот набор слов. И он сел за рояль, и мы ему заказывали, и он пел под Шаляпина «Все». «Элегию Массне», и в конце спел нам «Двойника» Шуберта, сказал, что это был, что Шаляпин.

Я Коча обожал, Юрьева. Для него это был эталон. Но я не хочу о нем рассказать много, потому что, во-первых, есть дивный двухтомник. Дивный двухтомник, его записку, жалко, он не написал третий том. Это просто шедевр театральной мемуарной литературы, я лучше не знаю. Анекдот только один. А когда он пришел к нам в институт, мы все питались, так сказать, на карточке, ели еще хуже, чем сейчас. Я помню, что мы прибежали с движения за Мухин, усталый, и он нам, значит, с ним встречался и давал нам первый урок речи. Он посмотрел, что вы какие-то замызганные, какие-то вы все неопрятные, какие-то вы все худые. Мы помолчали, самый молодой сказал, знаете, Юрий Михайлович, очень сейчас плохо с продуктами, едим мало. Да, сказал он. Ну, сказал, ешьте больше, ну, хлеба с маслом, что ли, хотя бы. Вот это я очень хорошо запомнил. Больше я о нем ничего такого сплетенного рассказать не могу. А вот королева, которая сейчас на вашем экране, вот та, которая говорила о Корякиной, это чудо, а не женщина. Это Наталья Сергеевна Рашевская, примадонна этого театра. Я ее застал с роскошной копной седых волос. Она была невероятно умна. Она была прекрасным режиссером. Она руководила БДТ задолго до Товстоногова, задолго до падения БДТ, когда начали меняться Ефремов, Кузнецов. Вы знаете, что ее сняли? У нее дочка была во Франции. Больше не было никаких претензий. И в ней жил все время какой-то постоянный страх. Когда она играла в этом чудовищном спектакле Ганну Лихта, я говорю о заговоре в Ольчонах, то все уже смывались с ролей. И Симонов, и Жуковский, ну, сыграли там первый спектакль. Она честно играла вождя коммунистической партии, какой-то придуманной страны, потому что в ней все время жило это чувство страха. И, наконец, последнее, о котором я не могу не сказать, просто не имею права, это тот, кто ставил этот заговор обреченных, это тот, кто взял меня на практику в 46-м году, это тот, благодаря которому я вошел в это фойе, это тот, благодаря кому я могу рассказывать обо всех этих артистах, это замечательный режиссер, вообще сила Леонида Сергеевича Ивенина. Он никогда не боялся приглашать режиссеров, замечательно. При нем работал и Кожич, и Петров. Он пригласил Товстоногова, который поставил коммунистическую трагедию. А Кожич был любимец артистов Александринского театра. Всех. Он немножко вот так разговаривал. Он был из города Остер. Он работал в Костроме как артист с Алексеем Дмитриевичем Поповым. Он был невероятный картежник. Невероятный любитель футбола. Женщины его обожали. И он был абсолютно легендарной личностью. Он придумывал каждую роль. Он единственный режиссер, который умел работать с артистом один на один и долго. Он рассказывал этому артисту о человеке, которого он придумал и которого он должен был сыграть. Он с его легкой руки пошло, название Шура. Он первый вел в этот театр Свиридова, вот за этим рояльным, когда я стал не здесь, а там, сзади. Юрий Васильевич играл свои ноты, он так немножко иронически со всеми нами разговаривал и посмеивался. И он пустил главную сплетню в Александринском театре. Он запретил ходить, вот, вы знаете, вот эти флигеля два, он всегда их обходил. И с его слов все ему верили, что он говорил, что это рухнет обязательно. Это не может не рухнуть. Это не рушится и не разрушится, дай бог, никогда. Но никогда не ходил этим вот ходы между арками, он заставлял ходить вокруг. Он замечательно играл в шахмат. Он играл абсолютно во все игры. Он был невиданный жизнелюб. Невиданный жизнелюб и невероятный рассказчик. Как его не посадили, остается для меня загадкой. И вы знаете, он тоже играл в домино.

Кто игрался с Горбогатым? Слепзак садился здесь за столик, играл в домино и рассказывал свои совершенно легендарные истории. Каждую его историю, но сейчас, к счастью, Антонин Николаевич Даусон, 90 лет, которому мы на днях отметили, записал. Очень обидно, если это не выйдет. У него чудные записки. Вот такие же, как записки старого сплетника, но лучше. Потому что то, что он рассказывает о Юрьеве, о Горе Горяине, которого я не знал, и о Владимире Платоновиче Кочете, который был одновременно его учителем, они стояли вместе. Все спектакли, об этом можно рассказывать без конца. Владимир Платонович страдал одной русской актерской болезни. У него были запои, когда он совершенно выключался. Выходил из них все реже и реже. И умер просто намного раньше, чем имел бы право, потому что он сам бесконечно разрушал свое здоровье. И его место, в общем, в Александринском театре никто не занял. Он был настоящий режиссер Александринского театра. Вот и Борисов, и Чесноков, и Рашевская, и Лебзак, все его просто боготворили.

люди. Они написали все воспоминания, все, кроме Леонида Сергеевича, которому сейчас вышла очень хорошая книжка. Но воспоминания воспоминаниями. Воспоминания они пишут о ролях. Воспоминания они пишут о постановках. А я рассказываю о счастье общения с каждым из них. И пытаюсь выхватить какую-то особую звено, которое называют сплетни, чтобы соответствовать названию передачи. Это действительно пантеон, но, вероятно, о Варламове, Ходотове, Савиной, Давыдове, Мартынове, как я сказал вначале, будут рассказывать театроведы. Я же рассказываю, я не театровед, я старый сплетник. Я могу рассказать какие-то сплетни, вероятно. Уже Екатерина Павловна Корчагина, то есть я ничего о ней рассказать не буду. Потому что я ее не знал. Но здесь есть Лида Штыка, моя подруга, о которой я столько говорил. Здесь есть Чесноков. Это человек, заслуживающий по вот той рубрике, которую мы назвали в передаче, отдельных рассказах, отдельного рассказа. Здесь есть Меркурьев, здесь есть Столубеев, здесь есть Симонов. Давайте не растекаться мыслью по древу. Давайте не превращать нашу передачу в театроведческую передачу. Каждый из них заслуживает тех рассказов, которые они заслужили своим творчеством. Идите в библиотеку, берите книжки, читайте. Смотрите картины с их участием, а я буду рассказывать только о том, о чем могу рассказать только.

Вторая мировая война началась для меня в Западной Украине. Это город Бучач Тернопольской области в Галиции. Вообще Галиция – это клубок противоречий. Это была Австро-Венгрия, потом стала Польша, потом стал Советский Союз и так далее. Это все не так просто. И когда оккупировали наш городок, украинцы на окраине города, это недалеко от моего дома, построили триумфальную арку, ее, значит, убрали цветами и с оркестром встречали немцев. Это украинские националисты. Они надеялись, что им немцы преподнесут на блюдечке самостийную Украину, как тогда говорили. Во всех зверствах, во всех акциях по уничтожению участвовали украинцы. Немцев мало было. Ну, там была полевая жандармерия какая-то, в основном всеми делами. Собирать людей на расстрелы, расстреливать, отправлять в лагеря уничтожения. Это все, так сказать, с ихней помощью. И вообще-то они были злее, чем немцы. Вот вспоминаешь, когда маршировали эти украинские войска, вот мурашки по коже, особенно вот у нас, у евреев. Поляков они тоже не любили. Ведь даже в Западной Украине они целые села ведь уничтожили. Польские села. Это же неспроста. Поляки, украинцы, евреи. Оккупация продолжалась 32 месяца. Вот за эти 32 месяца из нашей огромной семьи, человек 40-50, осталось только 2 человека в живых. Мою мать убил полицейский в городе Бучачи. Потом было гетто, потом был побег из рабочего лагеря с отцом, потом были скитания по лесам, по полям, по оврагам. Но все-таки нам удалось спрятаться на одном из хуторов. На этом хуторе прятались моя бабушка, моя тетя с девочкой лет 3. Вот мы с отцом. Но, к великому сожалению, за одну неделю до освобождения Западной Украины и нашего городка были убиты тетя с девочкой и отец. А мы с бабушкой остались живы. Их убили 18 февраля 1944 года. Одну неделю они не дожили до светлого дня свободы. А Бучич был освобожден 24 февраля. Когда их убивали, мы это все слышали, и те, кто их убивал, говорили на украинском языке. Это меня все время преследует. Вот. Ну, после освобождения вернулись мы с бабушкой в городишко. Наш дом сгорел во время боев за город. И мы опять пошли, дошли до города Скалат. И я пошел туда что-то добыть, поесть. Ну, меня там остановил один офицер. Ну, и расспрашивал, откуда, что, как там. Вот он говорит, сейчас я тебе принесу поесть. Принес солдатскую пайку, там грамм 600-700, посыпал песком. Я ее съел, я говорю, еще есть? Он говорит, хватит тебе, а то загнешься. Вот. Ну, короче говоря, потом еще появился другой офицер. И они мне предложили остаться у них в госпитале. Я как мог там бабушке все-таки что-то приносил поесть. Одели меня в военную форму, где-то нашли маленькие ботинки. Госпиталь 3-й гвардейской танковой армии. И обожженных, обгорелых танкистов, на которых посмотришь, думаешь, жив он или не жив. Вот их приводили в чувство, и через какое-то время на эшелон их отправляли в тыл. И мне в основном я занимался такими ранеными. Ну, ухаживал за ними, там поил с туалетом, там, ну, как-то обтирал их. Вот это была моя основная работа. Там малюсенькая, конечно, доля моя, но все равно я доволен. Сколько мне помог, сейчас даже тяжело себе представить, когда вот особенно, когда бывало массовое наступление, когда поступало много раненых, даже были такие случаи, что уже возвращались те, с которыми я уже был знаком до того, их вторично ранило. Уже мы с ними, как старые знакомые, встречались. Но танковая армия находилась все время в движении. Двигались на запад почти без остановок. И командование решило отправить меня в тыл, в Суворовское училище. И получилось так, что один из офицеров, лейтенант Зацепин Михаил, ну, он чем-то отличился, и его командование поощрило после ранения отпуском на родину. Значит, а родина у него была в Ставропольском крае. А в Ставрополе было Суворовское училище. Но
Но приехали мы с ним в Ставрополь, пошли в Суворовское училище, там развели руками, сказали, что у нас уже набора нет. Куда едете? Сказали, ну, на запад там. Говорят, ну, вот в Харьков заезжайте, там есть Суворовское училище. Но приехали мы с ним в Харьков, пошли в Суворовское училище. Там тоже разводят руками, что уже, так сказать, набора нет. Это только могут решить там где-то в Москве. В Курск. В Курске есть училище. Но мы с ним посоветовались. Я говорю, знаешь, Миша, ты давай езжай на фронт, а я поеду в Курск. Опять на вокзал, на товарняк. Приехал в Курск, нашел Суворовское училище. Ну, там на меня посмотрели, говорят, нет, у нас уже все переполнено. Вот в Туле есть. Езжай в Тулу. Ну, что ж. Я опять на товарняк доехал в Тулу. Может, на вокзале переспал. Я сейчас уже тяжело восстановить это. Единственное, что я не испытывал нужды в еде. Значит, у меня был аттестат, как у нормального солдата. Питание там, хлеб, концентраты. Вот я получал на каждом вокзале, были такие пункты, где по аттестату выдавали продукты. Ну, короче говоря, опять на товарняк добрался до Тулы. Ну, в Туле пошел в Суворовское училище. Нет, мы здесь ничего не можем решить, это только Москва может решить. Ну, что делать? Приезжаю в Москву, на Курский вокзал приезжаю. Короче говоря, таких, как я, еще набралось двое. Значит, один из Белоруссии, мальчишка, весь одет в немецкую форму. Партизан уехал из Белоруссии, там от бабушки. И там Валера, фамилии не помню, он из летных частей. Ну, тогда, кого в армии оставляли, нас называли воспитанниками. Это уже потом нас стали называть сынами полков. Хотя во время войны мы все были воспитанники. Ну и вот мы стали уже втроем. Ночевали мы где? На вокзале, на полу. Там был зал для военнослужащих, был киноэкран там. Мы под этим экраном ночевали. Там крысы бегали. Ну это все мелочи жизни. Ну, короче говоря, на другой день пошли мы в приемную президиума Верховного Совета. Там нас приняли, послушали. Сказали, все, уже прием закончился. И вот мы вам предлагаем в детский дом. Ну и вот после этого меня направили в детский дом под Москву, здесь в Химкинский район, деревня Ивакино, Рахмановский детский дом. Вот, но я ведь не учился 3 года, эти 32 месяца. И когда началась война, мне было неполных 10 лет. Плохо писал, я всего кончил 2 класса. Посадили меня в 3-й класс, вот, потому что очень плохо учился, но как-то быстро сориентировался. И уже 4-й класс вообще окончил с отличием. Вот. Но единственное, все время голодало, потому что я, когда уехал из госпиталя, бабушка осталась в Калате. И так связь с ней потерялась.

0: От пушки на лугу косая тень, над лугом ласточки скользят легко. Сегодня твоего рожденья день, а ты за Камой где-то далеко. Иван да Марья и ромашки цвет, и васильки в пшенице на пути. Нарвать бы здесь большой-большой букет и к изголовью тихо принести. Поцеловать бы руку и уйти опять сюда, к истоптанным лугам. Да нам пока заказаны пути с полей войны к родимым очагам. Жар птица чертит не для нас круги, и серый волк не ждет меня в тайге. Солдату скороходы, сапоги, с царевичевых ног не по ноге. Проснись и платье светлое надень, а в косу колокольчик голубой. Сегодня твоего рожденья день. Ты не одна, душа моя с тобой.
1: Как многие писатели, я большую часть времени провожу в дороге. То в один край необъятной страны она приведет, то в другой. И всякий раз возвращаешься переполненный впечатлениями. Как-то побывал и в Тувинской автономной республике. Надо было поближе познакомиться с местными литераторами, подобрать материалы для антологии из их произведений. Когда все намеченные дела были переделаны, я по приглашению одного из гостеприимных хозяев совершил небольшой лыжный поход по горам и лесам Тувы. В этом, прямо скажем, несколько неожиданном и не совсем простом для закоренелого горожанина путешествии судьба свела меня с трудолюбивыми, мужественными людьми, молодыми и постарше, с теми, кто участвовал в Великой Отечественной войне, с их сыновьями и внуками. Об этих вот людях, охотниках, скотоводах, поэтах написал потом повесть «Дыхание костра».

0: Зимы в тех краях стоят длинные, суровые. Когда на дворе минус 20, местные жители будто бы говорят: «потеплело». О суровых зимах и заносах я наслушался всяких были и небылиц по пути из Москвы в Кызыл, на аэродромах и в самолетах, которыми добирался до Саянского хребта. Через Саяны переправляли командированный народ мелкими партиями на крохотных самолетиках, способных в случае чего сесть чуть ли не на вершину сосны и остаться при том невредимыми и дров в тайге не наломать. Так или иначе, к вечеру пятого дня пути был я на месте. Устроившись в гостинице и завалившись на постель в отведенном мне номере, я думал о том, как хорошо, что и здесь, за 3-9 земель от родного очага, о тебе заботятся, даже притащили в номер пушистый шерстяной ковер, на котором рукою какой-то мастерицы-волшебницы вытканы сосны, сосны, сосны. Проснулся я, видимо, через много часов. В окно моей комнаты сквозь ледяной панцирь ломилось солнце. «Ну, ты даешь, старик», — попрекнул я сам себя. И тут же сам себя оправдал. Дорожка ведь не из легких была. Все силы выпотрошила, да еще и ангину подбросила. В горле у меня засела целая горсть жареных гвоздей. Впрочем, ангина ангиной, а дело делом. Упущенное надо было наверстывать, и чем скорее, тем лучше. Я вышел из номера.
1: Товарищ, это вы из Москвы?
0: Я. А что случилось?
1: Да ничего, тут к вам целая делегация.
0: Ну что же вы меня не разбудили?
1: Я хотела, они говорят, не надо, пусть отдохнет, мы подождем.
0: Неудобно как-то получается.
1: Вы не волнуйтесь, я их чаем напоила, они отогрелись маленько. Тут они в дежурке у меня сидят. Заходите!
0: Здравствуйте, друзья.
2: А, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Извините. Извините, что заставил вас ждать.
2: Да ничего.
0: Дорога, знаете, была трудная. Я, честно говоря, продрог. Прилег, думал, так полежу. Да и заснул.
2: Нет. Вчера у нас была оттепель. Сегодня мало-мало подмораживает. Завтра или послезавтра опять потеплеет.
0: А мне показалось, что вчера крепкий мороз был. У меня даже горло разболелось, холодного воздуха наглотался.
2: Нет, вчера у нас оттепель была. На дворе градусов 25, не больше. А в основном под 40, под 50. В горах иной раз даже под 60 закручивает. В эту зиму план по морозам мало-мало выполнен.
0: А, значит, и вам, северянам, морозы надоели. Ждете, не дождетесь прихода лета.
2: Ну, мне что зима, что лето. У меня уже кровь в жилах не греет, в ногах вечная мерзлота. Ты вон у Эрка спроси, он у нас самый молодой. Он тебе точно скажет, может, даже под рифму. С ним такое бывает. Поэт.
3: Зима у нас лучшее время года. После весны и лета. И даже, пожалуй, после осени. Но я и зиму люблю.
2: О, я же говорил тебе, у них спрашивай. Молодежь – самый мудрый народ в горах, самый толковый. Да, самый мудрый, самый толковый. После стариков, конечно.
0: Так началась наша совместная работа. Из гостиницы мне выходить было строжайше запрещено. Пришлось все обсуждать и решать на месте. Номер мой, в котором мы скоро все поднялись, превратился в рабочий кабинет. На разные голоса читались и перечитывались стихи, стучала привезенная мной портативная машинка Эрика, скрипели перья, шелестела бумага, разгорались страсти. И так с утра до вечера, а иногда еще и с вечера до утра. Посмеиваясь друг над другом, один другого вышучивая на все лады, мы, тем не менее, медленно, но верно делали свое дело – и оно начало постепенно продвигаться вперед. Может, потому начало, что витал над нами невидимый, неуловимый, но прекрасный дух жизнелюбия, умение не скиснуть перед самой сложной и срочной задачей. Мы и не скисали, несмотря на то, что не все шло поначалу гладко, а Москва уже поторапливала, не скупилась на телеграммы.
2: Пусть столица не нервничает. Антология нужна. Будет антология. За одну неделю. Мало-мало немножко времени, но будет и за неделю. Так и передай Москве. У нас вот какая помощница. На такой машинке мы все быстро-быстро отстучим.
0: Я могу вам подарить, папаша, это чудо 20 века. Вот напечатаем все, что надо, и подарю. Хотите?
2: Нет, спасибо, не надо. У меня уже пальцы не действуют. Эрка подари. Вот, он на ней полное собрание своих сочинений отстукает. Эрка, отстукаешь?
0: А что, Эрка? Она мне хорошо послужила. Объездила со мной полсвета. Пусть теперь тебе послужит. Будешь на ней печатать свои стихи о Саянском перевале, о вершинах, о снежных лавинах. Такого на ней еще никто не печатал.
3: Ну что вы, дядя Мангуш пошутил. Ну как можно такую машинку?
0: Закончим труды, и машинка твоя, Эрка. Только с условием, чтоб выдал когда-нибудь все 100 томов своих партийных книжек. Согласен?
3: Нет, 100, пожалуй, не осилю. 99 в самый раз будет.
0: Всем хороши твои стихи, Эрка, искренние, светлые. В антологию они войдут. Но непонятно одно.
3: А что же в них непонятного?
0: В каждой строке твоих стихов так и слышится грохот весенних снегов, тронувшихся с гор. Да непонятно, снежный обвал. Хорошо это или плохо? Ты его воспеваешь. А вот в моем представлении обвал – это стихийное бедствие.
3: Ну, в общем-то, так. Но картина какая. Оставайтесь. Я вам покажу такие места, каких вы нигде не увидите.
0: Не получится. Работа наша подходит к концу. Еще несколько дней, и как ни жалко, а придется расставаться.
3: Ну вот, закончим дела, и всю нашу бригаду я приглашаю к себе. Познакомитесь с моей семьей. Отметим окончание работы и день моего рождения.
0: О, это здорово. Значит, будет двойной праздник.
3: Да, да. Ну что, пожалуйста.
0: Хорошо.
2: Спасибо.
0: Хорошо. Семья именинника оказалась небольшой. Он и жена его Ольга.
4: Проходите, проходите, пожалуйста, раздевайтесь.
0: Здравствуйте. А где же именинник?
4: Эрик, к нам гости.

0: Ну, вот и хорошо. Гостям всегда рады.
1: А вы, я вижу, уже познакомились. Это моя жена, Оля.
2: Повезло тебе с женой, Эрк. Много видел красивых женщин, но таких зеленых глаз никогда не встречал.
3: Да ты, я вижу, совсем-совсем выздоровел, если замечаешь, какие глаза у молодой женщины. А как же твоя ангина?
2: Какая там ангина? С твоей помощью давно прошла. Ой, как вкусно пахнет. Mm-hmm.
3: Да, Оля у него не только красавица, но и хозяйка хорошая.
2: Да,
1: ну, вы мне захвалите жену совсем. Оля, зови гостей к столу.
4: Пожалуйста.
3: Погоди, не торопись. Сначала принимай подарки. Вот тебе охотничий нож.
1: О, спасибо, чудесный нож.
3: Ага. Получай еще подарок. Рукавицы. На-ка, примерь.
1: В самый раз.
3: С охотничьим ножом да в меховых рукавицах в лесу не пропадешь.
2: Так, получай и мой подарок. Это Эрика специально для Эрика. Только учти, полное собрание сочинений за тобой в 100 томах. Начни со стихов о вершинах, которые весной расправляют плечи.
1: А вам правда понравилось?
2: Ну, если бы не понравились, мы бы их в антологию не включили. Мангуш, ну ты как считаешь?
3: Я тоже скажу. Про горы хорошо. Куда же ты? Куда, хозяйка?
2: А, стой.
3: Засмущалась. Мужа хвалят. Иди сюда и слушай.
4: Да я лучше на кухню.
3: Нет уж, побудь здесь. У него еще про любовь неплохо. Про зеленоглазую одну, красивую такую. Про кого бы это он мог написать, а? Он ведь и сам красив. Так все у нас говорят. Ты за ним мало-мало поглядывай, женушка. В оба смотри.
1: Оля, совсем в краску вогнали. Ну, хватит шутить, ребят. Давайте все за стол.
4: Пожалуйста.
1: Попробуйте наши национальные блюда.
4: Пожалуйста.
3: Спасибо.
2: Долго ли, коротко ли продолжалось веселое наше пиршество, вечер пролетел, как мне кажется, сейчас слишком быстро. И дело вовсе не в соленьях, вареньях, которых было великое множество. В атмосфере, царившей в доме. Хотя и яства были отменными. Когда пиршество подходило к концу, Эрик подсел ко мне.
1: Идея есть. Вот такая. Ангина кончилась? Совсем?
2: Как не бывало.
1: Ага. Работа сделана.
2: Общими силами. Утром даю телеграмму в Москву. Пусть не волнуется.
1: Ага. Завтра суббота.
2: Суббота, кажется.
1: Совершенно верно. А послезавтра?
2: Вроде бы воскресный день. А ты как считаешь?
1: Я такого же мнения. Так вот в чем идея, слушайте. Человек имеет право на отдых. Согласны?
2: Согласен. Ты к чему клонишь?
1: Пробыли целую неделю в Туве, и Тувы не видели. Ну, это порядок, да? Что увезете с собой? Сувениры?
2: Да.
1: Это, как сказал бы наш мудрый Мангуш, совсем очень мало.
2: Так что ж предлагается конкретно?
1: Надо походить на лыжах в горах. Вот. Ну, хотя бы совсем мало-мало, но походить. На размышление ночь.
2: Ночь на то, чтобы спать, особенно после того, как целую неделю вкалывали, как чертики. Я сейчас тебе твердый ответ даю. Согласен.

Мы поднялись, когда было еще совсем темно. Эрка быстро подобрал мне в кладовочке обувь, лыжи и прочее снаряжение, экипировал меня так, будто мы собрались на Северный полюс. Даже и рюкзак, откуда ты раздобыл, в него мы сложили еду.

Когда вышли из дому, светало. Точнее сказать, вот-вот должен был забрезжить рассвет. Он был уже совсем рядом, от него отделяли настолько горы, вплотную подступившие к городу. Горы, в которые лежал наш путь и которые уже манили своим величием.

0: Верка, погляди, как горы похожи на подкову магнита.
1: Вот они и тянут, как магнит. Еще какой! Только чур не смеяться. Сам я о горах этих больше мечтаю. Поверите? Вот то техникум, то армия, то семья, то работа. Сегодня надо наверстать упущенное. А вы тоже будете рады. Вот увидите.
0: Я уже рад, Эрка. Красотища-то какая! А как дышится, а? Из-за проклятой этой ангины сколько дней в заперти просидеть, а? Веди меня куда хочешь. Я сейчас себя чувствую здоровее здорового. Молодец, что ты вытащил меня.
1: Ну, раз вы так, я предлагаю такой маршрут. Кызыл, Облепиховый лес, Кызыл. Согласны?
0: Тут же кругом Облепиха, куда ни пойди.
1: Правильно, Облепиха кругом. Почти вдоль каждой горной дороги. Но мне хочется с вами именно до того леса дойти. Обязательно до того самого.
0: В том лесу Облепиха, очевидно, особенный.
1: А в том-то и дело. Ну, пусть, однако, не ближний, учтите.
0: Сколько километров приблизительно?
1: Ну, врать не буду, не считал никогда. Да и был я там давно. Но к вечеру вернемся, не беспокойтесь. В горах я как дома.
0: Да, это я вижу. И, похоже, на лыжах тебе легче ходить, чем пешком. Я за тобой еле поспеваю.
1: Я ведь как ходить научился, так на лыжи и встал.
0: А я только в армии и ходил на лыжах. У нас командир очень опытный лыжник был.
1: Тут сейчас будет трудный участок. Кустарник низкорослый, через него продираться надо. Ну ничего, дальше лес пойдет, там просторнее станет.
0: Облепиховый?
1: Ха, устали уж, да?
0: Нет, совсем не устал. Просто мне интересно, далеко ли еще до цели?
1: Ну, значит, устали. Давайте первый привал делать. Закусить надо. В дороге всегда на еду тянет. Вы заметили?
0: Так это же в поезд, Эрка. Как только сели, так за еду.
1: Ха, а в горах еще больше. И мы, кстати, не только сели. Давайте договоримся так. Через каждые 2 часа привал и заправка горючим.
0: Через 2, так через 2. Эрка посмотрел на меня испытующе, и состоянием моим, кажется, остался доволен. И я и сам придраться к себе пока не мог. Подзакусив, мы тронулись дальше. Лыжня теперь то вертелась передо мной, как змея, то переходила в частую лесенку. Мы вступили в полосу горного леса. Через некоторое время я почувствовал одышку, но опять вида не подал. Растренированность, решил я и пошел чуть медленнее. Эрка тут же среагировал и тоже сбавил шаг. В какое-то мгновение я заметил, что и он дышит уже не так легко, как в начале. «Опять квиты», — констатировал я, — «опять на равных». Скрывая друг от друга усталость, мы продолжали свой марш. Эрка, однако, все чаще стал оборачиваться в мою сторону. Ты бы лучше вперед смотрел. Заплутаем, не вернемся засветло.
1: Я вам, кажется, говорил уже. В горах я, как у себя дома. Говорил?
0: Говорить-то говорил, но на компас стал почему-то поглядывать. И вот по Москве без компаса шагаем. И ничего, находим дорогу.
1: А есть москвичи, которые от старого Арбата до нового без провожатого не дойдут.
0: А ты столицу неплохо знаешь, оказывается.
1: Армейскую службу под Москвой проходил. Там меня компасом и примировали.
0: А почему именно компасом?
1: Да не собьемся мы с азимута. Не собьемся, не волнуйтесь. Еще 2 часа прошло?
0: Прошло, по моим.
1: Ну и отлично. Давайте еще один привал делать. Но теперь уже немалый, побольше. Пообедаем. Так, сейчас поглядим, что там нам жена моя положила. О, хорошая у меня жена. Хорошая. Даже витамин не забыла.
0: Какой же это витамин? Это смёрзшееся мясо.
1: Витамин. ВБ называется.
0: Я впервые слышу про такой.
1: Вяленая баранина. ВБ. И чем больше человек съест, тем быстрее одолеет дорогу.
0: Ну да.
1: Да, только есть надо много. И вот так, смотрите.
0: Ну, дай-ка. Дай-ка я попробую. А что? Ничего. Вкусно.
1: О, вкусно. Но все надо съесть. Сразу почувствуете, как силы прибавляются.
0: Теперь до Облепихового и обратно хватит. В оба конца. Как считаешь?
1: Ну, расчет правильный. В оба конца. Только надо нажимать на педали. Вьюга скоро начнется, чувствуете? Лыжню заносит уже. Держите за мной поближе.

0: Мы тронулись дальше. Вьюга, о которой предупредил Эрка и приближение которой я сперва не заметил, через каких-нибудь полчаса действительно началась. Больше того, с каждой минуты она раскручивалась все сильней, все яростнее.
1: В горах так бывает. Ничего, ничего, и вдруг...
2: Давай укроемся. Вон хотя бы за ту скалу, видишь?
1: А вы, оказывается, совсем горец уже. Ориентируйтесь правильно. За той скалой сразу другая стоит. Между ними расщелина. Там и переждем.
2: Тут совсем тихо. Ветер мимо проскальзывает.
1: Немного отдышимся и дальше в путь.
2: А надо ли дальше-то? Пока недалеко ушли, может, лучше вернуться? И вообще, почему мы должны дойти именно до Облепихового леса?
1: Там мраморная доска поставлена. В том лесу во время войны мы, мальчишки, собирали облепиху для раненых. Многим жизнь спасли. Я думал, вам интересно будет.
2: Что ж ты сразу не сказал? Тогда непременно дойдем. Меня ж самого в госпитале облепихой лечили. От раны, от язвы какой-то особой. И не меня одного.
1: Стихает вроде бы. Дает нам передышку.
0: Так бы оно и было, наверное. Но горы есть горы. Вьюга оставила нас ненадолго. Облетела свои владения, и снова оказались мы в ее эпицентре. Было такое ощущение, что она только брала разгон, когда заставила нас укрыться в расщелине. Теперь раскрутилась на полную мощь. Вдруг в горах, недалеко от нас, вернее, над нами, что-то загудело, заухало не очень громко, но отчетливо и тревожно. Эрка насторожился и, увлекая меня за собой, бросился в сторону. Мы не разбирали, куда мчимся. Сейчас важно было одно – как можно быстрее выбраться из опасной зоны, во что бы то ни стало разминуться с лавиной, зашевелившейся в высоте, приготовившейся к броску, готовой в любую секунду сорваться, а может, уже сорвавшейся вниз, набирающей силы и скорость.

0: Повезло нам с вами. Первый раз за весь день повезло.
1: А ты послушай, какая тишина наступила. Да, повезло нам. От вьюги ушли, от лавины схоронились, а вот от темноты куда денемся? Посмотри, как быстро стемнело, и снег пошел. Закрутили нас, заморочили эти горы.
0: Зато чувствуете, потеплело.
1: Снег и ветер мороз с гор сметает.
0: Точно сметает. Сейчас 20. 20, не больше.
1: Допустим.
0: А значит, не замерзнем. А что все-таки делать будем? Думать надо. Эрка все время думает. Эрка предлагает шалаш строить.
1: О.
0: Будет тепло. Переночуем, большой привал сделаем. А утром облепиховый лес точно найдем. Но он тут рядом совсем. Я его носом чую. И домой засветло вернемся. А вы ничего не чувствуете?
1: Нет, а что?
0: Дымком потянуло.
1: Каким дымком?
0: Дымком, да дымком, дымком. Сейчас залезу на дерево, может, что-нибудь увижу.
1: Давай помогу.
2: Ну? Ну что там?
0: Вижу огонь!
2: Ну где, где? Я ничего не вижу.
0: Дым, дым и огонь. Вперед.
1: Ломая лыжи, теряя палки, продирая сквозь колючую проволоку встающих на пути кустов, рванулись мы в ту сторону леса, откуда поманило нас огнем и дымом. На бегу я думал, почудилось, померещилось. Ни дымка, ни огня впереди, конечно, не было. Мираж, галлюцинация, плод воображения уставших, измотанных людей. Уставших, измотанных, но духом все же не павших, подбадривал я себя, чтобы не отстать от Эрка. Что это? Опять померещилось. Еще один мираж. Еще одна галлюцинация? Нет, не померещилось, ни мираж, ни почудилось, ни галлюцинация. Возгласы Эрка, хриплые, резкие, доносились до меня вперемешку с хриплым лаем собак. Сомнений больше быть не могло. Мы у жилья. На ярком экране желтого света замелькали передо мной две человеческие фигуры – гиганта Эрка, отбивавшегося от доброго десятка собак, и женщины, тоже рослой, с огромной палкой в руках. Женщину, угомонив собак и оглядев нас внимательно с головы до ног, поняла самое главное. Заблудились люди, замерзли, устали. На ногах еле держатся.
3: Садитесь к огню. Отдыхайте. Я спасибо. Сейчас.
1: Ну что, Эрка, ты в горах как дома?
0: Ну, ладно, ладно. Давайте отдышимся.
3: Вот, выпейте. Это наш чай из овечьего молока.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Пожалуйста.
1: Да он соленый.
0: Присоленный немного, ну и что? Мертвых на ноги поднимает. Пейте залпом.
1: Да я уже выпил.
0: А теперь суп будет. У нас так водится. Сперва чай, потом обед. Потом опять чай.
1: Интересно, а кто эта женщина? А что делает тут одна зимой? Зачем столько собак держит?
3: Попробуйте суп наш. Ага.
1: Как вкусно пахнет.
3: Ешьте на здоровье.
0: Спасибо, очень вкусно. Ну, пока хватит.
3: Ну, Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Мария Чельдумовна. Мать у меня русской была, отец тувинец. Вот, пасем здесь овец колхозных. Я, муж мой Шайдан и двое внуков наших. Таких вот великанов, вроде тебя. Скоро все придут с работы. Ну, еще чего сказать?
1: Как попали сюда?
3: Это история долгая. Ну, после войны уже с Шайданом.
1: А во время войны где были?
3: Во время войны на войне, на Великой Отечественной. Санинструктором в госпитале. С орденом воротилась.
1: Ага, фронтовики. Не пропадем, значит.
3: Зачем пропадать? У нас в горах свой человек всегда дома.
1: Спасибо.
3: Вот так и живем. Ой, да что ж я все о себе, да о себе. А вы-то кто такие?
0: А мы, Мария Чельдумовна, писатели. Я начинающий, а он со стажем уже.
3: Кто-кто?
0: Книги пишем, Мария Чельдумовна.
3: Понятно, понятно. Правда, не совсем понятно. Собаки залаяли. Верно, мои вернулись.
4: О, здравствуй, мать. Заждалась нас?
3: Заждалась. А у нас, гости.
4: Вижу, вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Накормила?
3: Ну, чем богаты.
4: Хорошо. Да вы сидите. Да. Сидите, сидите. Места всем хватит.
1: Спасибо.
3: Кошару починили?
4: Починили.
3: Под белым камнем?
4: Да нет, до той еще руки не дошли, мать. С ягнятником еле управились.
3: Подпоры поставили?
4: Поставили. Чуть самих не придавило. Что за зима нынче? Дело к весне совсем. А снег валит и валит. Да. Ветер дует и дует. Вот сроду такого не было. Под белым камнем завтра все справим, если чего не случится. Ну, слышь, собаки воют. Чуют. Сугроб навис такой на самом верху лысого склона. Того гляди, обвалится и пойдет. Ну, ладно, об этом после ужина, мать. Дай спокойно поесть. Ты лучше о гостях скажи. Кто такие?
3: Сказывают писатели. Книги пишут.
0: Похоже, что они нам не верят.
1: Да.
0: Надо что-то делать. Бог знает, что они о нас думают. И документов у меня с собой нет.
1: У меня тоже, кто мог подумать, что так все обернется. Но ты поэт, тебе карты в руки.
0: Не понимаю.
1: Стих сочинить можешь? Несколько строк. Все сразу бы на место встало.
0: Но ведь ни бумаги, ни карандаша.
1: Ни пишущие машинки. Голова на плечах. Ну, чего еще надо? Давай. Эрка неуверенно, не сразу, но все-таки внял моему совету. Через какое-то время я совершенно ясно увидел, губы моего Акына пришли в еле заметное беззвучное движение. Хозяева же, насмотревшись на нас вдосталь, наудивлявшись ночным пришельцам, вскоре отошли от костра, принялись за свои дела. Я с терпеливой надеждой продолжал посматривать на Эрка, на шепчущие губы его. Он, с закрытыми глазами, тихо раскачиваясь у огня, то беззвучно бормотал что-то, то останавливался. Уж не засыпает ли, испугался я. До стихов ли ему после такого денька? Но Акыну было, оказывается, до стихов. В какое-то мгновение он вдруг поднялся со своего места, попросил Марию Чульдумовну подойти к костру. Подошли все четверо, встали против нас.
0: Я вот тут, Мария Чульдумовна, стих небольшой сочинил. Можно прочесть?
3: Чего говоришь? Ой, какой еще стих? Ты что?
0: Какой, не знаю, Мария Чульдумовна. Не мне судить. Но сочинил. Прочесть можно?
3: Читай.
1: Эрка стал читать. Тихо, просто, без жестов. Я много в своей жизни прочел стихов. Хороших, похуже, гениальных, всяких. Эти были прекрасными. Так мне, по крайней мере, тогда показалось. Про Марию Чульдумовну, про подвиг ее воинский, про орден, про труд ее, уважение и славы достойной, про мужа Шайдана и внуков гигантов, про нелегкую жизнь в горах и снегах. Когда Эрка закончил, я посмотрел на пастухов. Огонь, полыхающий между ними и нами, сделался совершенно прозрачным. Сквозь него хорошо были видны их лица. Из суровых, замкнутых, превратившиеся в добрые, пожалуй, даже чуть улыбчивые. И не пожалуй, именно улыбка привела в движение смуглые, иссеченные ветром щеки и скулы, особенно у Марии Чульдумовны. Ее невозможно было узнать.
3: Читай еще.
0: То же самое?
3: Да. Только не быстро. Куда ты торопишься?
0: Да я совсем медленно читал, Мария Чульдумовна.
3: Читай, пожалуйста. Еще тише, пожалуйста. Хорошо? Непривычные мы к этому.
1: Эрка покорно принялся читать снова. Неторопко читал, чуть ли не по слогам, выговаривая каждое слово. И все поглядывал то на Марию Чульдумовну, то на Шойдана, то на внуков. Когда закончил, хотел, по-моему, спросить Марию Чульдумовну, понравилось ли.
3: Читай еще один раз, а?
0: Нет, Мария Чульдумовна, больше не буду. Боюсь, надоесть. А если вам хоть немного пришлось по душе, как воротимся домой, отдам в газету. И потом вам пришлю. На память хотите?
3: В какую газету? Ты что? У нас в горах все друг дружку знают. Будут потом пальцем показывать. Нет, не пойдет это. Тебя как звать-то, писатель?
0: Эрка.
3: Ну, вот что, Эрка. Сейчас поздно уже. А утром богатыри мои сыщут чистой бумаги. Ты спеши нам стишок-то. Спишешь? Только не забудь, смотри. До утра еще далеко.
0: Не забуду, Мария Чульдумовна. Я стихи свои наизусть помню.

0: Завтра орлы мои вас проводят. Думаю, порядок будет. С такими никакая вьюга не страшна. Но ежели попасть вам в Облепиховой и засветло домой воротиться, встать пораньше придется. Согласны?
1: Да, ну только засветло, папаш. Только засветло.
0: Тогда на боковую. Время позднее, всем выспаться надо. Мать, тащи шкуры.
2: Ага.
0: Что-то опять завывает.

0: Сон, помню, скрутил меня сразу же, почти мгновенно. Но также хорошо помню и другое. Где-то среди ночи услышал, как меховая полость, закрывавшая вход в жилище, затрепетала, захлопала. Приподнявшись на локтях, я увидел, как Шайдан вскочил и, покрякивая, покатил в полости опоясанную обручами кадушку, судя по всему, очень тяжелую. Я сбросил с себя мохнатую шкуру, но пастух остановил меня.
1: Справлюсь.
0: А где же народ?
1: Какой тебе народ? Вон Чульдумовна, вон Эрка храпака дает. Вот ты да я да мы с тобой.
0: А молодые?
1: Молодым не сидится на месте. К соседям ушли. Скоро явится тут недалече.
0: Каким соседям?
1: Ты лыжи сломал? Сломал. И Эрк твой. На чем домой топать будете? Вот. За лыжами отправились, а то спятся завтра.
0: Он лег, натянул на себя шкуру, но спать не стал. Через несколько минут я увидел на войлочной стенке юрты, как на экране, отраженную огнем руку пастуха, подбрасывавшую поленья в костер. Я слышал, как воротились от соседей внуки Шайдана, как проснулась Мария Чульдумовна. Вид у нее и у ее домочадцев был расстроенный. Лыж не достали?
2: Достали. С лыжами как раз полный порядок. Самоходы.
0: Не успели до Облепихового дойти, да?
2: Успели. Как не успеть? Час туда, час обратно.
0: А что случилось тогда? Чего вы все приуныли? Устали здорово, намучились из-за нас. Не знаю, чем и как отблагодарить вас.
2: Стих у вас хороший, а мысли плохие. В Облепиховом лесу все дело. Дорога к нему закрыта.
0: Как закрыта? Почему? Внуки ж оттуда только вернулись, так?
2: А все так. А для вас пути нет. Под обвалом Облепиховой. Они до самого верху дошли. Над горой вторая гора висит из снега. Ясно? С часа на час поползет. Нельзя вам туда.
0: Что делать будем, Эрка?
2: Все будем делать, что положено. Завтракать будем. Эрка будет стих списывать. Бумага приготовлена. Потом соберем вас в обратный путь.
0: Жаль, очень жаль, что не сможем побывать в этом лесу. Распалил мое любопытство, а теперь на попятную.
3: Приезжайте к нам летом. Или еще лучше под осень. Полный порядок будет. А сейчас давайте завтракать. Нас уже ждут. Смотрите. Ну, все как вчера будет, учтите. Сначала чай, потом бараний суп, потом снова чай.
0: Когда завтрак был закончен, а стихи Эрка списаны на лист белейшей бумаги, началась примерка лыж. Минут через 20 мы, распрощавшись с Марией Чульдумовной и Шайданом, сопровождаемые эскортом из их внуков, двинулись в путь. Братья шли впереди, мы за ними. Теперь передо мной целых 3 богатыря было. Лыжня после них доставалась моим самоходам глубокая, укатанная.

спрятанная. Метель, хоть уже не такая яростная, но все время набрасывалась на нас то спереди, то сбоку, то сзади. Заместила жню, однако, не поспевала и поспеть не могла. Мы шли ходко, уверенно, без задержек. Вот и вся нехитрая эта история. Нехитрая, теперь уже давняя, но вспоминаю ее до сих пор во всех подробностях. И все дышит горячим своим дыханием, полыхает передо мной костер в занесенной снегами юрте Марии Чульдумовны. И все видится мне через трепещущее его пламя, озаренные, словно вызолоченные, смугловатые, обожженные морозами ветром лица пастухов, охотников и поэтов. Лица тех, с кем свела тогда судьба. Свела совсем ненадолго. С одними всего на несколько коротких дней, с другими и вовсе на несколько часов. Жаль, что пролетели, промчались те дни, те часы так быстро, так неостановимо. Жаль.

0: Этот рассказ я посвящаю памяти человека, одно из речений которого стало названием моей книги. Вот первая страничка его солдатской книжки. Фамилия Мебуке, имя и отчество Иона Валерьянович, звание и должность рядовой стрелок, наименование части 1414-я стрелковая дивизия, 1443-я рота, год рождения 1898, место рождения село Чагани Самтрецкого района, специальность тракторист. Вечерело, когда наша санитарная линейка прогромыхала по бревнам полуразбитого мостика и остановилась у саманной ограды. Не знал я, что здешние татары так замкнуто живут. Отгородили свои жилища от всего мира такими высокими дувалами, без лестницы во двор не заглянешь. Меня выводило из себя это долгое, казалось бы, нескончаемое топтание перед глухими заборами в ожидании, пока, наконец, выглянет хозяин и пустит меня, замотанного фронтового журналиста, на ночлег. Сколько ни кричи, никто не откликнется, а с улицы виднеется только кровля. Наши войска, наступая, быстро продвигались вглубь Крымского полуострова, и я не всегда поспевал засветло вернуться в редакцию со свежим материалом, собранным в боевых порядках. В пути меня нередко застигала ночь. А в ночную пору попробуй остановить попутную машину, если даже сам Господь Бог проголосует, не остановит. А ради заляпанного дорожной грязью репортера тем более. Хочешь, не хочешь, добирайся, братец, на своем 11-м номере. Ночевать приходилось на придорожных хуторах, в пустующих кошарах, на полевых станах, словом, где попало. В степном Крыму апрельские ночи очень темные, конокрадские, как говорят в моем селе. Попадешь, бывало, ночью на какой-нибудь степной хутор, шаришь-шаришь в потьмах руками по дувалу, и пока найдешь узкую, будто потайную калитку, третьи петухи прокричат. Но сегодня мне повезло. Санитарная линейка засветло довезла меня в небольшой хуторок. Посреди двора стоял глинобитный дом, приземистый и длинный, как наши табачные сараи. За домом виднелась клуня под камышовой крышей и загон для скота. У крыльца стояло одно единственное на всю усадьбу вишневое дерево. Все в цвету. Земля во дворе была начисто убита, ни травинки, ни цветка. Только вишня и украшала этот неприглядный хуторок. Под деревом спали в повалку человек 10 солдат. Они лежали так, как их свалил сон, не успев ничего подложить под голову и даже не расстегнув ворот гимнастерки. Не спали только двое. Один из них, молоденький рыжий солдатик, сидел, свесив ноги, на бричке и ужинал. Острием ножа он достал из банки обернутый белым жиром кусок мяса, недовольно морщит, тщательно и не спеша снимал жир и бросал его черному лопоухому щенку. Второй солдат был намного старше рыжего. Седой головой своей, лицом, изрезанным глубокими морщинами, он больше напоминал доброго деревенского дядюшку, чем сурового воина. Он вздохнул, глядя на спящих солдат, направился в дом, вынес какую-то дерюшку и укрыл лежащего у самого крыльца паренька. Затем постоял немного, огляделся, подошел к дереву и перевернул на бок хрипящего во сне человека. А хрипел он так, словно у него на груди сидел дьявол и душил беднягу. Если бы не отдаленный грохот пушек и зарево на южной стороне, можно было бы подумать, что под этой вишней люди отсыпаются не после боя, а после хорошего выпивона, и заботливый хозяин беспокоится, не дай бог, простынут гости на голой земле. «Вот это понимаю, старшина», — сказал я. «А он не старшина», — рассмеялся рыжий. Наш старшина вон там, видите? Я посмотрел. Под навесом, на узкой в одну доску скамье, лежал настоящий великан в сержантских погонах. Как он держался на своем немыслимо узком ложе, уму непостижимо. Казалось, пошевельнется человек во сне и свалится. Но кто видел, как спит усталый солдат на привале, согласится со мной, что с этим сержантом ничего не могло случиться. Спи он хоть 10 суток подряд на этой жердочке. «А он кто?» — спросил я, указывая на седого дядьку. «Наш самозванный батя», — ответил рыжий солдат. «А кто же еще? Я от наставлений родного отца на войну сбежал, а тут меня самозванный батька день и ночь воспитывает. Спасу нет. А ну скажи, Йона, правильно я говорю?» Йона подошел к нам. «А это правильно, что ты собаке сало скармливаешь», — сказал Иона. Рыжий фыркнул. «Ну вот, что я вам говорил. Наш Иона рта не раскроет, чтобы замечания не сделать». Ионе Мебуке было всего 44 года. Но выглядел он на все 50. К тому же не чувствовалось в нем строевой подтянутости. Ходил он по татарскому хуторку как-то расслабленно, будто через силу, как очень старый, уставший от жизни человек. Но на следующее утро, когда я увидел Иону на марше, он немало удивил меня. В полной выкладке прошел он почти 10 километров по вспаханному полю, не уступив молодым ни шагу. А что значит ходить по вспаханному полю, знают только солдаты и крестьяне. И не забывайте при этом, что у Ионы за плечами был самый тяжелый вещевой мешок во всей роте. Чего только не было в его сидоре. Сапожная щетка и вакса, пряжки, подковки для каблуков, крючки, пуговицы, шнурки для ботинок, нитки и иголки и прочие солдатские галантереи. А сколько там было лекарств, хотя сам Ионы даже насморком никогда не страдал. Носил он в мешке и листовой табак, и махру, будучи некурящим. Человек он был сверхзапасливый, убежденный, что всякая вещь на войне пригодится, если не ему, так товарищам. Санитарный пакет кому-то понадобился, найдется в этом чудо-мешке, не сомневайтесь. Карандаш и бумага нужны, пожалуйста. Он был нянькой всего взвода, а нянек многие не любят, особенно молодые солдаты. Рыжий парень мне, например, признался, что Иона ему поперек горла стоит. Надоел ему этот самозванный батька вот так. А я слушал жалобы Рыжего и думал, не будь таких нянек, ой, как трудно вам было бы стать настоящими солдатами, мальчики мои. Вот об этом и мой рассказ. Тбилисский студент Гури Ардашелия пережил мучительное потрясение, когда на его глазах впервые убили человека. Гури и тот парень, которого, кажется, звали Шалико, шли по лесной опушке. Гури Ардашелио ходил за почтой, и сейчас с газетами и письмами он возвращался в окопы своего подразделения. А тот парень возвращался из Санбата, и они случайно встретились у полевой почты. Оказалось, что им по дороге. Гури был новичком из апрельского пополнения, а тот парень, которого звали Шалико, высадился в Крыму вместе с первыми морскими десантниками, и Гури был рад, что попутчиком его оказался такой обстрелянный солдат. Дойдя до своего батальонного указателя, парни свернули с тропинки и прыгнули в старую полузаваленную траншею. Она была еще довольно глубокая, но столько всякого хлама осталось в ней после недавних боев, что идти было нелегко. «И все же здесь лучше», — сказал тот парень, которого звали Шалико. День был солнечный, и только далеко над невидимым морем громоздились темные тучи. Время от времени от них отрывалось небольшое облачко, оно стремительно проплывало по синему небу и пропадало где-то за лесом. Траншея пролегала среди брошенных садов. Вовсю цвели вишни и персики, и пчелы целыми роями кружились над ними. Вокруг ни одной живой души, ни человеческого голоса не слышно, ни стрельбы. Только жужжали пчелы, и казалось, так будет весь день. и завтра будет, и послезавтра. Солнце в небе, цветущие вишни и персики, и непрерывное гудение пчел. Бывает, что и на войне выпадает такой тихий денек. Гурьяр Дашелева и того парня, которого звали Шалико, обманул этот весенний полдень всеми своими пчелами, цветами и другими прелестями. Ребята выбрались из траншеи и растянулись на траве. Совсем не по-весеннему пригревало апрельское солнце, и только когда его на мгновение заслоняла тучка, на земле вдруг становилось прохладно. Гури молча улыбался этой весенней игре, разговаривать не хотелось, так было хорошо. Он заложил руки за голову и стал смотреть на небо. А тот парень выкурил папиросу и поднялся. «Пойдем», — сказал он, и начал снимать гимнастерку. «Жарко!» Вдруг он вскрикнул и схватился за шею. «Пчела ужалила?» — спросил Гури. Но тот парень, которого звали Шалико, не ответил. Он почему-то рванулся в сторону и, словно споткнувшись, ничком упал на землю. Гури не слышал выстрела и ничего не понял. А тот парень, которого, кажется, звали Шалико, уже хрипел, захлебываясь кровью. Разве Гурьяр Дашелева не знал, что на войне убивают людей? Только он не представлял, что это совершается так легко и просто. Именно это и потрясло молодого человека. Два санитарных пакета не помогли. Кровь все хлестала из большой раны на шее. Гури сорвал с себя сорочку, но и она мгновенно стала красной. Кровь лилась, не переставая, и Гури понял, что никакими силами он ее уже не остановит. У Гури от красного цвета помутилось в глазах. Умирающий перестал хрипеть. Он только едва слышно стонал. Потом глубоко вздохнул и затих. А Гурьяр Дашелева бросился на землю и разрыдался, как ребенок. Очень, очень обиженный ребенок. Затем он утер слезы, поднял голову. Все так же сияло апрельское солнце, над вишнями все так же жужжали пчелы, и цветы на деревьях были такие же белые, как 10 минут. Или 10 веков тому назад. С этим парнем Гури познакомился только нынче утром. Гури не знал ни его фамилии, ни откуда он родом. Даже имени он толком не расслышал, когда они знакомились у полевой почты. Всего один раз они пожали друг другу руки и прошли вместе не более 2 километров. Но смерть этого парня, которого, кажется, звали Шалико, поразило ужасом вчерашнего студента. Это был не просто страх «и меня могут убить», и не просто жалость к погибшему человеку. Это было нечто иное. Примириться с этим никогда не сможет Гурьяр Дашелева. Никогда. Когда Ардашелева вернулся в роту, Иона Мебуки испугался за него. Молодой солдат делал все, что ему приказывали. Говорили «иди», он шел, говорили «ешь», он ел, стреляй, он стрелял. Но и он увидел, что парнишка живет как заведенный, ни к чему у него душа не лежит, ничего его не радует и не печалит. «С новичками иногда такое бывает», — подумала она. Испугался мальчик, а страх и не то делает с человеком. Но вскоре он понял, что заблуждается. В первом же бою Гури снова удивил Иону. Ничего не боится парень. Смелый. Первым из окопа выбрался, когда в атаку пошли, но бесшабашный какой-то. Бежит по чистому полю, хоть бы пригнулся немного. А когда залегли под огнем, каждый солдат в землю зарывается, как же иначе? А он до саперки своей не дотронулся, лежит, в небо поплевывает. Но это, извините, уже не храбрость. С чего он такой молоденький на жизнь свою махнул рукой? Тут Иона уже не мог не вмешаться. Однажды на привале он достал из своего мешка бумагу и карандаш. «Помоги, студент, не могу карандаш держать. Руку подвернул. Напиши письмо домой». А письмо было длинное, подробное, и диктовал его Иона медленно, обдумывая каждое слово. Как усидел за такой нудной работой Ардашеля, не понять. На другой день назначил старшина нашего студента в наряд на кухню, картошку чистить, дрова рубить, к колодцу за водой бегать. Кому охот в такой наряд заступать, да еще на коротком привале? Ардашеля поморщился, но что поделаешь, приказ. А этот чудак Мебуке сам напросился к нему в напарники. Помню и такой случай. Остановились мы на ночлег в небольшом селе, выставили боевое охранение. Иона отрыл себе ячейку по всем правилам. А вот Ардашеля окопнул раз-другой, брустверок насыпал и доволен. Иона, недолго думая, сунулся к нему с лопаткой на помощь. Ардашеля возмутился. «Надоел ты мне, старик, кто тебя просит?» «А ты мне скажи, парень, отец у тебя есть?» «Ну, есть, тебе-то что?» «Вот твой отец меня и просит. Побереги, друг Иона, моего неразумного сына. Понял, студент? И заруби себе на носу, что проклятая пуля не только тебя убьет, она и отца твоего доконает. В этом все зло войны. Пусть моя пуля меня убьет, согласен, но разве одна пуля только одного человека убивает? Нет, мальчик. Но ты не отчаивайся, и это пройдет». Ардашеля промолчал, а утром, когда батальон снялся с бивака, Гури подошел к Ионе и попросил у него табаку. «Ты куришь?» – удивился Иона. «Ни разу не видел тебя с цигаркой». «Да нет, я давно курю», — сказал Ардашеля. Но цигарку он никак не мог свернуть. Три раза порвалась у него в руках толстая газетная бумага. «Эта невинная ложь многое сказала Иони». И когда они к вечеру остановились на отдых, Мебуке положил свой вещевой мешок рядом с мешком нашего студента. «Мой сосед что-то по ночам митингует. Он-то себе спит, а я глаз не смыкаю, речи его слушаю. Пристроюсь тут рядком, не возражаешь?» «Не возражаю», — сказал Ардашеля, и, достав из кармана пачку румынских сигарет, предложил. «Ну что ж, покурим на сон грядущий?»
1: «Я сроду не курил», — сказал Иона.
0: «Знаешь, я тоже не из курящих», — вдруг рассмеялся Ардашеля. А через несколько дней на высотах под Балаклавой Иона Мебуке доказал, что он для молодых солдат не только докучливый дядька. Пришлось ему вместе с Ардашеля делать проход в проволочном заграждении. За полчаса они вскарабкались по каменистому склону на гребень высотки и довольно долго провозились с дьявольски запутанной спиралью Бруно. Им очень мешали осветительные ракеты на парашютиках. Пока они висят над твоей головой, заливая все вокруг мертвенным светом, ты замри, чтобы твоего дыхания и трава не слышала. И моли Бога, чтобы он превратил тебя в камень или надел на тебя шапку-невидимку. Иногда в небе вспыхивали сразу по 2-3 ракеты, и тогда молодой солдат не знал, куда девать свои руки, свои ноги, все тело свое, которое, как ему казалось, ищет враг, чтобы разорвать его в клочья и смешать с землей. И все-таки дело свое они сделали. Но впереди, у самых вражеских окопов, оказалось еще 2 ряда проволоки. «Подожди меня здесь. Прикроешь в случае чего, а я быстро», — сказал Ардашеля и пополз вперед. Иона укрылся в небольшой воронке, потер свои ободранные о камни локти и притих. Где-то совсем близко кто-то принялся насвистывать незнакомую песенку. Иона осторожно выглянул из воронки. Слева от него, освещенной ракетой, стоял гитлеровский солдат и насвистывал себе. Потом, все так же насвистывая, достал из-за голенища гранату с деревянной рукояткой и на что-то нацелился. Как на что-то? Мебуке яснее ясного видел, что гитлеровец, сделав шаг вперед, нацелился именно на его воронку. Заметил меня или что-то ему померещилось? Выяснить это Иона не успел. Фашист метнул гранату. Насмерть перепугавшись, он бросился на дно ямы. Он услышал, как граната шлепнулась на землю и покатилась вниз в воронку. Иона хотел прикрыть руками голову, но они уже не послушались. Как у мертвого, он и был мертвым. Но вот робко шевельнулось сердце, шевельнулось и опять замерло. Потом удар за ударом, все громче, все чаще. И прежде чем радостная весть дошла до сознания, Иона плотью своей почувствовал, граната не взорвалась. Не взорвалась! Не взорвалась! Иона приподнялся и посмотрел на гитлеровца. «Значит, не ты моя смерть», — подумал он. Солдат стоял там же и спокойно насвистывал. Иона понял, ничего он не заметил и ничего ему не померещилось. Просто скучно стало человеку. Вот взял и бросил гранату, чтобы немного развлечься. На переднем крае тоже нередко бывает. Надоест дежурному тишина и одиночество. Вот он и выпустит очередь, а то и гранату швырнет. Побеседует с ночью. Всяк по-своему развлекается. «Не ты моя смерть», — опять подумал Иона. Но порадоваться своему солдатскому везению не успел. Фашист достал вторую гранату и снова нацелился на ту злосчастную воронку. Первая не взорвалась, шума не было, а ему, видимо, хотелось пошуметь на всю округу. Но представьте себе положение Иона Мебуки. Разве и вторая граната так же тихо и безобидно скатится в воронку? Шутишь, оружие не подводит дважды. Остался один выход. Упредить этого бездельника, всадить в него пулю, убить его. Только так Иона может спастись. Но нет. Нельзя стрелять, когда в двух шагах гитлеровские окопы и твой напарник режет проволоку под самым носом у вражеских часовых. Себя-то Иона спасет, он не промахнется, но его студентик неминуемо попадет в западню. Живым его враги оттуда не выпустят. Погибнет славный мальчик, и дело провалится. На эти размышления Иона потратил всего лишь мгновение. Он не выстрелил. Только диском автомата прикрыл голову. Трудно умирать дважды за одну минуту. И счастлив тот, кого жизнь пощадит, убережет от такого испытания. Но если человеку не повезло, и такая минута все же наступила, то дай тебе, Бог, друг мой, столько силы и великодушия, сколько проявил в ту ночь великий солдат Иона Мебуки. Фашист бросил гранату, и когда она, кувыркаясь в воздухе, полетела в воронку, Иона не шелохнулся, лишь сильнее прижался к земле. Граната разорвалась. Оружие не подводит дважды. Хорошо, что Иона сразу потерял сознание. 14 гранатных осколков вонзилось в его тело. 14 ран. Он и охнуть не успел, ни стона, ни звука. Гитлеровец ничего не услышал ни до взрыва, ни после. Насвистывая всю ту же песенку, он не спеша удалился. Полумертвого принес Гури своего напарника в Санбат. Полтора месяца боролся со смертью чаганский тракторист. Ему отняли правую ногу, изрезали всю спину, извлекая осколки. Выжил человек. А когда Ионе немного легче стало, его переправили морем в более спокойный Сухумский госпиталь. Каким он был тихим и терпеливым в повседневной жизни, таким и остался в дни своих страданий. Молча лежал он на койке, и когда боль на часок-другой оставляла его, читал рассказы Давида Кадиашвили. Я навестил его в госпитале, поговорили о том, о сём. Я сказал ему: «Ты еще легко отделался, Иона, а я, честно говоря, дивлюсь на тебя. Как ты выдержал там в воронке?» «Эх, милый мой Константин, смерть всегда немного подождет, если человек ее не испугается. Только позор не умеет ждать. Придет и тут же снимет голову», — сказал Иона и грустно улыбнулся.
2: На двойном стекле узоры начертил мороз. Шумный день свои дозоры и гостей унес. Смолкнул яркий говор сплетней, скучный голос дня. Благодатней и приветней все кругом меня. пред горящими дровами сядем, там тепло. Месяц быстрыми лучами пронизал стекло. Ты хитрила, ты скрывала, ты была умна. Ты давно не отдыхала, ты утомлена. Полон нежного волнения, сладостной мечты, буду ждать успокоения чистой красоты.
3: Мы помним факты и события, с чем в жизни сталкивала нас. В них есть и поздние открытия, что нам являются подчас. Но вдруг мы видим день весенний, мы слышим смех, мы ловим взгляд, воспоминания ощущений. Они нам душу бередят и заставляют сердце падать или взмывать под небеса, и сохраняет их не память, а руки, губы и глаза.
4: Светает. Пробуждается величественный русский лес. Глазу отрадно, воздух оглашается пением птиц. На поляне во вражке, где пробивается родничок, сидит мальчонка. В руках его зеленая ветка. Он наклонил ветку, как бы защищая живую воду родничка. Лес постепенно наполняется людьми.
5: О родине. Взволнованный строй мыслей встает перед нами. Никто не перечислит их даже с приблизительной полнотой. Пришлось бы вспомнить всю историю страны и наши собственные усилия, создавшие ее нынешнее могущество. И кто знает, что было предсмертным видением советского солдата, сраженного при взятии Рейхстага? Может быть, заплаканная мать, а может быть, и спелая нива в синих перелесках, или заветная рощица детства, или хоромы дремучих лесов, наконец. И хотя много у нас иных первоочередных задач, поговорим о лесе, обсудим сообща, как живется ему на Руси и чем платим мы ему за долгую беспорочную службу.
4: В разговор о лесе вступают дед Калина и купец Кнышев, истребитель многих лесов.
6: Детки несмышленые. К тому я веду, что прозябнет землица без зеленой своей шубейки, и здоровьишко станет у ней шибко колебательным.
7: Полно векать-то, дед! Не отпевай России раньше срок-то! Эк! Развел надгробные рыдания, прости, Господи! Лесок пожалел.
8: Лесу не жалость, справедливость нужна, как и всему живому на свете.
7: Думаешь, без меня не раскрадут России-то? Все берут. Эвон, из-за моря ручища тянутся. А как же мне, русскому, близ матушки не поживиться? Не жалей! Стегай ее втрое, трое труби! Лещи вырастет!
5: Она была неслыханно хороша сейчас. Старая сосна. В своей древней красе, прямая, как луч, и без единого порока. Снег, как розовый сон, покоился на ее тяжелевших ветвях.
7: Вот как ее надо! Учитесь!
5: Все смолкло кругом, даже лес.
6: Все пристально наблюдали, как разминается купец. По всему было видно, что он хорошо умел это. Только это он и умел на земле. Хотя Кнышев действовал без передышки, все понимали, он подзатягивает свое удовольствие, что простые люди никогда не прощали и заправским палачам. Никто не слышал последнего удара. Сосна стояла по-прежнему, вся в морозном сиянии. Она еще не знала, что уже умерла.
9: Пошла!
6: Еле заметное движение родилось в ветвях. Что-то деловито хрустнуло внизу, и мелкой дрожью отозвалось в вершине. Сосна накренилась. И вдруг целая буря разразилась в ее пробудившейся кроне. Ломала сучья, сдувала снег, сугробы валились на землю, опережая ее падение. Нет, ничего медленнее на земле, чем падение дерева, под чьей сенью навещали тебя смутные грезы детства.
10: Ухнула, парень!
4: Так мальчонкой Вихров бесстрашно при всем народе обругал купца Кнышева за погибель сосны, с которой началась рубка одного из лесов на Енеге. А когда Ваня Вихров вырос и стал большим ученым, его страстный призыв беречь русский лес услышала вся страна.
8: Поедело зеленое племя. Единственной защитой леса могут быть наше благоразумие и совесть. Лес кормит, одевает, греет. Возникла необходимость всенародного раздумья о лесе, о пересмотре норм нашего обращения с ним, чтобы оно было более разумным, осмысленным и бережным.
4: А вот голос идейного противника Вихрова, ученого Грацианского.
11: А известно, какая стройка идет в стране. И для чего его рубят лес-то? От кого чего беречь? От народа?
12: Не от народа, а от топора. У топора глаз нету. Железный он, на рукоятку надет.
8: Кто прав в нашем споре, решит будущее. Требуется две, даже три творческих жизни, чтобы вырастить одно дерево. Вот почему я привык проверять свою деятельность не количеством наград, которых у меня нет, а приблизительной прикидкой, как отразится моя работа на благополучии грядущих поколений.
4: Так по зову старого лесовода Вихрова в борьбу за русский лес вступает третья сила, хозяева будущего – молодежь. Среди вереницы потомков ближайшей к профессору приходится его дочь. Но не так-то просто разобраться молодой, неискушенной девчонке в этой бездне лесной премудрости, где теряются и седые головы. И Поля Вихрова знала одно – она дочь человека с опасными, коварными и даже вредными для его народа мыслями. И вот она в Москве. Ей предстоит самой распознать друзей и врагов, как в зеленом русском лесу, так и в дремучем лесу жизни.

0: Поля Вихрова сейчас войдет в комнату Натальи Сергеевны Золотницкой. Это пожилая, интеллигентного вида женщина. Видно, когда-то она была очень красива, и вещи, которые окружают ее, старинные и красивые. Но на всем лежит отпечаток бедности, бесхозяйственности. Наталья Сергеевна занимается штопкой старого трикотажа.
1: Ах, да, я помню, вязаный мужской жилет вашего отца. Да, я смотрела его, он отжил свое, остается распустить его на нитке.
2: Вы, наверное, ошибаетесь, я только что приехала, мне Варе Чернецову нужна подруга.
1: Ах, я знаю. Вы та самая девушка из провинции, простите, с периферии. Вас, кажется, Полей зовут.
2: Аполлинария. Вот. А вас?
1: Наталья Сергеевна.
2: Здрасте, Наталья Сергеевна.
1: Здравствуйте. Видите ли, товарищ Чернецов

0: лесным профессором.
1: И вы живете врозь с отцом?
0: Мама разошлась с ним, когда я была маленькой совсем. Он вообще довольно известный, много специальных трудов имеет, только человек он оказался плохой.
1: Кто же посвятил вас в историю семейного разлада? Мать?
0: Никто.
1: Тогда почему же вы, девочка, говорите, что ваш отец плохой человек?
0: Потому что мама хорошая, наука его скучная. Профессору, надо думать, неважно. Не зря его то и дело хлещет в лесных журналах. Его Иван Вихров зовут. Не слыхали?
1: Вихров? Боже мой! Вихров? Да, в молодости я встречала молчаливого студента с такой фамилией. Ваш отец ведь в Петербурге учился?
0: Не знаю я.
1: Ну да, конечно, конечно. И о нынешних его неудачах я тоже наслышана от одного из моих старинных знакомых того же петербургского периода. Он тоже профессор и кое-что говорил мне о Вихрове. Впрочем, вы знаете, я так далека от лесных дел и от всех раз.
2: Со мной вы можете говорить откровенно. Я ненавижу своего отца.
1: На вашем месте я бы утешалась, во-первых, сознанием того, что у вас еще осталась мать. А во-вторых, вероятно, ваш отец немало потрудился в жизни, если и привлек к себе гнев и перо такого выдающегося ученого.
0: Скажите, этот ваш знакомый, он не родственник вам?
1: Нет. Просто в молодости, проходя мимо, мы приметили друг друга ненадолго. Теперь мы встречаемся совсем изредка, главным образом на улице. Хотя насмешница судьба на старости лет поселила нас в одном доме, правда, в разных подъездах. Как началась юность.
3: Наталья Сергеевна читает стихотворение Блока, и перед нами оживает ее прошлое. Появляется стройная девушка Наташа, читающая тоже стихотворение.
4: Железно свистело сердце, разрывая.
1: Это было в 1911 году.
5: Наконец! Все это время я умирал по твоим глазам. Каждый день, в любую минуту. Самое большое чудо, та же расточительность неба в том, что ты видишь меня на ногах.
6: Где же твой Вихров, Саша?
5: Сейчас придет. Я так рад, что ты познакомишься с моими друзьями. Это отличные, ледяного блеска люди. В лесном институте нашу тройку так и называют. Три мушкетера.
6: Вихров придет не один?
5: Да, я пригласил их обоих. Гришу Чередилова по прозвищу Большая Кострома. Но Иван Вихров, он как клинок на взмахе. Только чур не влюбляться. О, это, наверное, они. Ну, здравствуй, Иван. Здравствуй, брат. Знакомьтесь, господа.
7: Вихров. Ну, Сашко, расскажи нам, что ты еще выдумал. Страсть обожаю под музыкальный инструмент выслушивать биение твоей жгучей неугомонной мысли.
5: Не торопись, сейчас все узнаешь.
7: Быстрый, как волны, дни нашей жизни, что часто к ванили ходу.
5: А мы тут без вас толковали, что есть личное бессмертие души. Интересно, как ты об этом предмете думаешь?
7: Что ж, бессмертие – дело хорошее.
2: И это все?
7: Я не знаток.

0: делах загробных. Я собираюсь заниматься всего лишь лесом, весьма подзапущенным русским лесом.
1: Плакала Саша, как лес вырубали. В словах ваших слышится обидная и незаслуженная нами насмешка, а между тем здесь собирается подпольная ученическая организация «Молодая Россия».
2: И в настоящее время вы имеете честь видеть ее центральный комитет. Мы ставим своей целью немедленное свержение самодержавия. Казачихин моя фамилия.
1: Мы за честную русскую плаху. Но рассчитываем, конечно, на вашу скромность, Вихров.
0: Что это?
1: Устав молодой России.
0: О, так это вполне серьезно. Наверное, вы заготовили и динамита с фунт другой, шрифтов горстей с десяток таким образом.
3: Не смейтесь над нами, Вихров. Существует на свете оружие посильнее динамита.
0: Ну и что же это за оружие?
1: Ответь ему, Грацианский!
4: Хорошо, я отвечу ему. Ты спрашиваешь, что это за оружие? Миметизм! То есть притворство. То есть готовность идти на работу в любые, даже полицейские учреждения, чтобы доведением вражеских методов до абсурдных крайностей вскрывать их изнутри.
0: Позволь, мил человек, но ведь для того, чтобы они вашему брату-притворяшкам поверили, вам понадобится и взаправду выдать им кого-то.
4: Ну что ж, любое святое дело скрепляется кровью мучеников.
0: Ну и кто же у вас намечает кандидатуры мучеников? Ты? Или, быть может, вы? И как далеко продвинулось у вас там это дело? Уже установили контакт?
4: С кем это?
0: Ну, с охранным отделением. С кем же еще?
4: Что ты? Что ты? Это пока только в мыслях. Пока только в мыслях.
5: В едином звучании слились два голоса, молодой и постаревший Золотницкой.
6: Бесполезная, в пустых мечтах, изнемогая.
7: Тоска, дорога, железная, свистело сердце разрывает. Вот это было в 1911 году.
3: А потом? Потом что было?
7: А потом начались аресты. Сначала арестовали Грацианского. Правда, ненадолго. Ваш отец был тоже арестован и сослан на север. А потом судьба. Запомните, девочка, что я вам скажу. Когда жизнь догорает дотла, в пепле остается одна последняя золотинка. Вот в ней-то, в той последней искре, и заключается весь опыт пройденного пути. Вот вам моя золотинка. Люди ведь требуют от судьбы успеха, счастья, богатства. А ведь самые богатые не те, кто получил много, а как раз те, которые щедрее других раздавали себя людям. Ну, что касается меня, я поняла эту истину слишком поздно. Я вижу, вам хочется мне что-то возразить.
3: Не сердитесь, Наталья Сергеевна, но будет нечестно с моей стороны, если я промолчу. Вот это хорошо сказано об этой, ну, о золотинке. Но сегодня вы уже три раза называли слово «судьба». Мы на эту тему коллективное обсуждение проводили, два дня бронились и выяснили, что никакой судьбы нет, а есть только железная воля и необходимость. нелюдимость.
6: Да, да. В ваши годы мы тоже мечтали о великих делах. И я бывала наверху жизни. А вот через 30 лет чиню чужой чулок, чтобы заработать. Но как это получилось, я не знаю. Человеку и свойственно меру своего удивления называть судьбой. Вы молоды и не подчиняетесь судьбе, а поэтому не торопитесь с выводами. Вы должны повидаться с отцом непременно, хотя бы для проверки ваших суждений.
3: Ой, сколько раз еще дома мечтала я об этом. Явиться к нему с порога без поклона, поблагодарить пожилого обрюзглого господина за то, что 13 лет без судебных напоминаний высылал деньги на мой прокорм. И сказать ему, что дочка выросла и стоит перед ним на лицо, и теперь свободный от дальнейших отцовских обязательств, может он хоть водку пить, хоть в бубны бить. И уйти. Уйти от него. Навсегда. Ой, только бы мне не разреветься при этом.
6: Ну что ж, идите. Смелее, смелее, девочка. Навстречу страху своему.

0: Вот он, дом отца. Остается открыть калитку и войти. Но на дворе какая-то женщина развешивает между деревьев белье, и Поле растерялась. Она совсем иначе представляла себе быт отца.
1: А ты не трясись, не трясись, не зверь у нас, Иван-то Матвеевич. Проходи, устраивайся, он обещал вернуться за светло. А вот я тебя сейчас на хорошенькое местечко усажу. Ну, проходи, устраивайся, вот и повыкнешь пока. Ну, а ты что же, милая? Лесоводство пришла сдавать, аль таксацию?
2: Нет, я... Я таксацию.
1: Таксацию. Ну, ну хорошо. Ну и устраивайся.
0: Поля видит фотографию матери.

0: Мама. Мама. Поленька. Господи. Поленька. Да что ж ты мне раньше-то не сказала, девонька? А не признала меня. А ведь я Таиска, сестра Иванка Матвеевича. Ну, Таиска я. Не помнишь? Ну, вглядись, вглядись в меня, девонька. А чего ты там отыскала?
1: Я здесь маму свою нашла.
0: Ой, ой, да что ж это я? Ведь сколько, сколько годов-то прошло, как Леночка тебя увела. А ведь все, все и вышло-то от того, что не любила она его, Иванка Матвеевича. А совестливая. Не захотела, не любя, вместе-то жить. Ой, да чем же мне тебя угостить? Гостья ты наша дорогая.
1: Если там мне ничего не нужно.
0: А ты не разоришь нас, Поленька. Мы богато живем.
1: Я мимоходом милицию прописывать пошла.
0: Куцу-то можно и не прописанной. Ну, и где же ты, доченька? А я чужих людей где приткнулась?
1: У подруги своей.
0: А ведь можно бы у отца.
1: Вы не сердитесь на меня, Таисия. Таиса.
0: Матвеевна, меня зовут. Отца-то твоего вишь Иваном Матвеевичем, а я ему старшенькой сестрицей довожусь. Хотя, правда, правда твоя, чего у нас тут хорошего-то? Живем в отдалении, да и старики-то нонче скучные пошли, мору на них нет.
1: Тогда этих сосенок не было, не помню.
0: И в ту пор стояли, твоего росточку были. Ох, сколько отец твой в них жизни вложил.
1: За что же, если он такой? Его бронят!

0: Вот он обманывать народа своего и не желает. Ведь как бы он тайком зудил, альбо... А у него вот все книги проверенные, от начальства дозволенные. О.
1: Конечно, мне трудно судить об этом самолету. Я его даже не видела никогда.
0: А я покажу тебе твоего отца. Теперь-то он похуже стал, и ваш-то мой обносился, и не король. Эх, милая, годы-то ведь туды идут, а не сюды.
2: Поля рассматривает фотографию. Отец. Он ничем не походит на того выдуманного ею, ненавистного, ожиревшего в довольстве профессора Вихрова.
0: А ты навести нас еще хоть разок, девонька. То-то праздник ему будет.
1: Непременно. Непременно. Вот устройся его. Прибегу.
2: Поля убегает.
3: Здравствуй, сестра. Здравствуй. Кто это? Ну, кто был кто, что ли? А?
4: Ну, я тебя спрашиваю, сестра. Был кто?
3: Ну? Ну, кто же ты?
0: Да уж, лгать-то не обучена. Дочка твоя. Поленька была.
3: Ну, и что? Выросла она?
0: Да ладно, такая аккуратная косомолочка получилась.
3: Может, нуждается в чем? Адрес свой оставила?
0: Ой, про адресочку я и забыла в суматохе.
3: Ну? Ну, что ты... Ну, бронилась она, спрашивала про меня, а?
0: Ты спрашивала. Отрекалась! Видать, читала она писание дружка-то твоего Грацианского. Господи, да хуже волка я его страшусь.
3: Но волков боятся в лес не ходить.
0: Да, повалил он тебя. Пришел ты из лесу и возвращайся в лес. Дочка выросла, а много ли нам с тобой надо? Дадут нам избушку, и буду я тебе по праздникам пироги с мурошкой печь. Ну, что ж ты умолк, лесной солдат? Да ты сражайся!
3: Да-да, ты права, сестра, права. Вот съезжу я к себе на днях на родину, пустаха свои навещу. Под дождичком помогу с птицами, посоветуюсь. Ой, хорошо.
0: Иваша.
3: Ладно, ладно, ступай, ложись, ты свое дело сделала.
0: Ива...
3: Тут как-нибудь один разберусь. Что ж на поверку-то получается? Зазря угробил больше, чем полвека. Если после такой разлуки от родной дочери поклонюшка не заслужил. Да. Битва за русский лес длится уже полтора века. Не самонадеянно ли будет полагать, что именно я, Вихров, увенчаю ее успехом?
2: В гости к Вихрову пришел профессор Грацианский. Как разнятся они даже внешне. Вихров в свитере, брюки заправлены в русские сапоги. Грацианский, сама элегантность. Красивый светло-серый костюм, шляпа, на руку наброшен плащ.
5: Вот вздумал запросто заглянуть к тебе на правах старого товарища. Так сказать, забрел на огонек. Таисия Матвеевна. Что, сестра-то?

0: Ничего себе, как прихваривает понемножку. Да. А ну, проходи, проходи, присаживайся. Присаживайся.
1: Плохо выглядишь, браток. Да. Смотри, не рухни. Все буйствуешь. Не понравилось мне твое последнее выступление? Схлопочешь ты себе неприятности по первому разряду.
0: Да уж, куда больше. Вот готовлюсь к завершительному шагу в жизни. Думаю, уходить из института вот таким образом.
1: Редкий случай, что леший бежит из леса. Куда же, в воду, что ли? Непонятно, поясни.
0: Напротив, возвращаюсь в лес. Ты победил, Александр Яковлевич.
1: В чем же я тебя победил?
0: Это не касается моих теоретических взглядов. Нет. Ты меня убедил в другом, что я взялся за непосильное дело.
1: Признаться, по правде говоря, я не ожидал от тебя такого малодушия, Иван. Больше того, я рассматриваю твой шаг как несознательное предательство в отношении русского леса. Да нет, Иван, чертила-то эдакой. Не ценишь ты себя, Иван.
0: Ой, не надо, не надо. А то я зазнаюсь окончательно. Не надо.
1: Постой, постой, постой. А почему мне не отдохнуть? А? Не погулять под черным паром годок-другой? Мне при моих слабых легких особенно заметно, как важно для здоровья.
0: Да.
1: Спокой.
0: Вот ты. Вот при своих слабых легких, Александр Яковлевич, ты дожил до 60 годов и ведь до сих пор не устал еще гадить на мой рабочий стол. А?
1: Браво. Да, вот видишь ли, все шутишь, а зря. Сколько у тебя гемоглобин? Не знаешь. А в нашем возрасте пора знать. Береги ты себя, хотя бы для нас, твоих поклонников и сателлитов. Ну, сам посуди, о чем же я буду писать, если ты вдруг осуществишь свое намерение или, скажем, расхвораешься? А? Ну, я вижу, тебя не втолкуешь. Научная борьба не должна отражаться на наших личных взаимоотношениях. Вот что, ты ко мне непременно приходи. Давно мы с тобой не сидели за бутылкой с глазу на глаз. Нет, нет, нет. У тебя просто в башке что-то засорилось. Так что жду. Приходи.
2: Иваша!
3: Регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживали сими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями.
4: Воздушная тревога.
5: Бомбоубежище. На полу сидят и лежат жильцы дома. Среди них Грацианский с книгой в руках. Наталья Сергеевна дежурная, ей помогает Поля. Заметив Грацианского, она подходит к нему.
6: Мне очень неловко отрывать вас от занятий, но я хотела спросить.
1: Простите, я не дослышал.
6: Я хотела спросить, сколько продлится весь этот ужин? Полтора? Три месяца?
1: Ваш вопрос застает меня врасплох, дорогое дитя. К тому же мы с вами сидим в малокомфортабельной пещере. С томительным ожиданием минуты, когда на нас рухнут 8 этажей. Не считая крыши и чердачных перекрытий. В подобной ситуации редко навещают возвышенные мысли. Это потом, когда-нибудь приходит такой величавый летописец и в десяток строк укладывает годы лишений. Несчитанные километры зарева и 1000 одновременных гангрен. Вы следите за ходом моей мысли?
6: Я стараюсь.
1: Война родит войну. Поэтому разумнее было бы говорить о длительности не войны, а передышек между войнами. И здесь я вынужден огорчить вас, дитя. Боюсь, что такие паузы будут все более сокращаться. Пока человечество не образумится или не превратится в газовую туманность местного значения. Поэтому я затрудняюсь, мой юный товарищ, ответить вам, сколько же времени может продлиться этот научно организованный кровопролитный беспорядок. Однако я полагаю, что вы должны огорчаться по поводу происходящего в меньшей степени. Ибо у юности все впереди. И вы все же успеете побывать в блистающих предгорьях коммунизма. Простите, я не расслышу, как вас зовут.
6: Зовите меня просто Полей, а вас?
1: А мне просто Александр. Да, Александр Яковлевич Грацианский. А ну-ка теперь признавайтесь, откуда вы меня знаете?
6: О, я читала ваше сочинение об этом. Ну как его, об ученом? Который собирается запереть на замок от народа русский лес.
1: О, вы имеете в виду мою прежнюю полемику с Вихровым? И какую же оценку получили мои торопливые рукописи в вашей милой пытливой головке?
6: Я бы так определила, что это очень сильные статьи.
1: Стойте. Продолжайте.
6: Но одного я не могла понять, откуда у нас берутся такие люди, да еще в наше время.
1: Видите, светлая девочка. Классовая борьба принимает порой самые причудливые формы.
6: Вы полагаете, что Вихров сеет свои вредные дейки не совсем спроста?
1: Признаюсь, мне еще не приходил в голову ваш вариант. Но нет, не допускай. Нет, тут действуют другие ржавые пружинки отжившего общества. Оттого-то и неизвестно, когда и где подобного рода деятель хлебнул глоток мертвой воды, который потом всю жизнь рвет ему внутренности. Однако, позвольте распрощаться, мой юный друг.
6: Не уходите!
1: Я полагаю, что у нас с вами будет достаточно поводов для многих таких невольных бесед, моя добрая фея.
2: Мне не нравятся твои мысли, девочка.
6: Уж лучше б мне быть совсем сиротой.
2: Кто же так сломал тебя, Поля? Нет, не повинная в чужом прошлом, ты можешь смело глядеть любому человеку в лицо. Народ тебе никому не отдаст. Ты же как зернышко у него на ладони.
6: Наталья Сергеевна, что бы ни случилось дальше, я не подведу. Я за нас обоих отработаю. Я буду делать самое трудное, когда все откажутся. А я пойду и сделаю. Пойду и сделаю.
5: Беседа с Грацианским растравила Полину душу. И снова она пришла к Вихровым, пришла к Таисии, зная, что отца нет в Москве.
7: Умрет. Отец-то как узнает, что ты опять без него побывала. Уж ты извини его, милая, на собрании он в институте. В партию его сегодня принимаю.
6: Тетя Таисия, что вы сказали?
7: А что я сказала?
6: Партию?
7: Партию.
6: Тетя Таисия, вам в жизни не попадался человек по фамилии Грацианский?
7: Ой, вы, кто его склизкого не знает? Заклятый дружок Иванов.
6: А тебе не приходилось слышать, чтобы отец или кто другой попрекали маму ее дворянство?
7: Полька, милая, да какое тут дворянство? Только и есть, что под Кидышем в барской усадьбе выросла.
6: А вам самой приходилось когда встречаться с этим Грацианским?
7: А как же, милая, вот, постой, не упомню, в каком году они вместе с Чередиловым все лето у нас проводили на Емге.
5: Рассказ Таисии перенес Полю в давние времена, когда молодой ученый Вихров работал в своих родных местах лесничим. Здесь он написал первую книгу, и, может быть, успех книги послужил предлогом приезда к нему его институтских товарищей Грацианского и Чередилова.
8: Вот он, мне оказывается. А вы тебя ищем.
9: Иван!
10: Да.
9: А ты здесь ровно боярин. В древней вотчине устроился. Победил ты нас. Обогнал всех нас. Иванище, помяни мое слово, быть тебе главным лешим на Руси.
8: Позволи мне поздравить тебя с небывалым до рядового лесника московским успехом твоей книги.
9: Большой пробойной силы книги. В общем, ты довольно выпукло пишешь. Хотя, чтобы не получилось разногласия с кем-нибудь, можно и не так выпукло.
11: Ну, знаю, с топором нужно говорить на его же беспощадном языке. Сашко.
8: Ну, что ж сказать утешительно тебе, Иван. Да, признаюсь, мне нравится твой провинциальный задор. Но горе твое в том, Ваня, что, беря под защиту зеленого друга, ты пускаешься в опасное, я бы сказал, плавание. Теперь, когда нам особенно требуется древесина, стоит ли встревать на пути лесоруба, вооруженного топором и воспламененного великой идеей? Вот подумай об этом, братан.
9: Брось, Сашко, человек еще на ноги не поднялся, а ты уже ему поджилки режешь мелким ножичком. Успокойся, Иванич, он травит тебя.
8: Во всяком случае, я делаю заявку на право обстоятельного ответа на твою книгу. Я твой друг. И желаю, чтобы книга по возможности безболезненно сошла тебе с рук.
9: И откуда только у него, у хромого черта, берется подобная энергия?
11: Откуда?
9: Да.
11: Откуда? А вот таким образом. Вот. Это родничок моего детства. Это колыбель великой русской реки. Так что полстраны окроплено живой водой этого родничка. А без нее не родятся ни дети, ни хлеб, ни песни. И одного глотка его хватало дедам на тысячелетние славы. Все достояние государства. И леса, и заводы, и книгохранилища, и все, и войска, стоящие на его границах, Все для того, чтобы не пробралось, не замутило, не осквернило чистой струйки ничья поганая ступня. Вот таким образом.
9: Дашко, тебе понятно, к чему вся эта притча?
5: Грацианский, как зачарованный, смотрит на родничок. Внезапно сделав фехтовальный выпад, он вонзает палку в его узкую горловину и с ожесточением поворачивает, пытаясь прервать течение воды.
10: Я убью тебя!
5: Хрустнула палка в руках Вихрова, куски ее заброшены далеко в лес.
1: Пожалуй, ты бери. Ничего не станет. Водой. Заживет.
9: Дашко! Дашко! Иван! Я тебе как брату откроюсь. Не лежит у меня сердце крепко. Но посадишь ты хоть 100 миллионов фейсов, ведь все равно вырубят начисто. Вот ничего от тебя и не осталось. Значит, думаю я, надо выбирать что-нибудь пограничнее. За что, если не поставить бронзовый памятник, так хоть звание могут дать.
11: Да за каким чертом тебе памятник нужен, большая ты Кострома? Да тебе и не надо памятника. Ты в бронзе будешь не слишком хорош.
9: Тебе хорошо шутить.
11: Ну тогда объясни мне, Прометей, что за птица терзает тебе печенку?
9: Хорошо, я отвечу тебе, мудрец. Вот. Зачем жизнь? А?
11: Ну, знаешь ли, Григорий, когда человеку дарят солнце, неприлично спрашивать, к чему оно.
5: Как зачарованная прослушала Поля рассказ Таиски.
6: Когда человеку дарят солнце, неприлично спрашивать, к чему оно.
7: Вот, милая, с тех пор промеж них черная кошка проскочила. Ну, мы скорости в Москву перебрались. Чередилов-то этот директором лесного института сделался. Ну, а Грацианской...
6: Василий, тетя Таисия, мне нужно одной побыть, я, пожалуй, пойду.
7: Ой, так а что ж мне опять сказать-то?
6: Ничего, еще успеется. Ты не помнишь, какой у нас завтра день?
7: Ну, сама читай. Нонче у нас август, 31 число.
6: Ну, так вот, с завтрашнего дня у меня самое важное дело, может быть, самое важное за всю мою жизнь.

0: Впервые в своей студенческой жизни Поле предстояло увидеть отца. Она пришла на его лекцию в лесной институт. Несмотря на военное время, аудитория была заполнена до отказа.
1: Лес открыт для всех. Природа не повесила на него своего замка. Она как бы вручает свои сокровища благоразумию человека. Мы пользуемся его дарами и никогда, никогда не принимаем в расчет его нужд и печали. Мы просто не замечаем его. Он свой, домашний, вечный, всегда под рукой. С годами учения вы узнаете, что, кладя полено в печь, вы сжигаете волшебные материалы. Не говоря уже о невесомых сокровищах вроде зеленой тени или соловьиной песни, которые умирают при этом без дымка и пепла. Хуже всего то, что это происходит у нас на глазах, а мы кряхтим да молчим. Не может быть равнодушия в лесных делах нашему народу. Жить вечно на этой священной земле. Вам, будущим строителям леса, вручаются ключи от кладовой нашей Родины. Возглавьте же поход за зеленого друга. Ваш урожай будет зреть долго, юные товарищи мои. Редко из вас дождется его жатвы. Но однажды, взволнованно, с непокрытой головой, пройдете вы по шумящим залам, где малахитовые стены, деревья, а крыша слепительные, рожденные деревьями облака. И кто знает, когда седыми войдете вы под сомкнутые кроны своих питомцев, не испытаете ли вы гордость в десятеро больше, чем создатели иных торопливых книг или полузаконченных зданий. Добро пожаловать, молодые лесники!
2: Два часа подряд, как огня пылала. Вот он, какой у меня ветро. А я даже в том раскаиваюсь, что на свет родилась. Нет, хорошо жить на свете. Хорошо.
0: Райком комсомола. За столом секретарь райкома Сапожко.
2: Простите. Товарищ Дементьев, здесь нет, не мой, если не слишком рано, конечно.
3: Это показываю девушку, что редковато навещаю свою организацию. Дементьева нет. Вот был. Я уже вторую неделю. Тут моя фамилия Сапожков.
2: Здравствуйте, товарищ Сапожков.
3: Здравствуй, присаживайтесь. Фамилия твоя, говоришь, как?
2: Вихрова. То есть Вихрова. Год рождения 1920.
3: Понятно.
2: Что понятно?
3: Все понятно. Девушке надоело сидеть в тылу. Девушка тоскует по настоящему большому делу. Угадал?
2: Ага.
3: Ну что ж, Вихрова.
2: Вихрова.
3: Да, извини, Вихрова. Намерения твои вполне похвальны. Значит, и смерти не боишься нисколечко.
2: Я только бесславной смерти боюсь.
3: Мысль, несомненно, интересная. Но, вероятно, ты хотела мне возразить, что гораздо больше следует жизни бесславной опасаться. А смерть нам с тобой рановато думать, согласна со мной?
2: Пожалуй, да. Согласна.
3: Ну, я очень рад, что правильно тебя понял.
2: Ну и смерти тоже.
3: А ну-ка, рассказывай про себя. Ты на кого же учишься?
2: На архитектора.
3: Вихов! А ты представляешь, сколько нам предстоит строить, когда вся эта войнища закончится? Да так строить, что, брат, держись. Посматривай.
2: Да я посматриваю.
3: Ну, а ведь приятно сознавать, что еще есть на земле незастроенные пустыри, неукрощенные реки, несосаженные степи и вообще нераскрытые там тайны и сокровища. Я твою профессию шибко уважаю, хотя сам гидротехникой хочу заняться. Воду люблю, нравится мне взнуздывать ее, толстую, ленивую, до белого бешенства ее доводить. И знаешь, кажется мне, нет ничего на свете упоительнее пустыни. Понимаешь? Ну, чтоб голая совсем. Чтоб ничего в ней не было. Понимаешь? И вот прихожу я в нее с армией таких же удальцов, как ты, и наполняю ее всю собой до отказа. Да так, чтобы тесно стало. От городов, от машин.
2: От деревьев.
3: Да, от деревьев. Постой, от каких деревьев?
2: А, дерево, зеленый друг человека. И кто знает, когда седыми вы придете под сомкнутые кроны своих питомцев, не испытаете ли вы гордость в 10 раз больше, чем иные создатели торопливых книг и полузаконченных зданий?
3: Лихо!
2: Во, таким образом.
3: Ну как? Кружится у тебя голова?
2: Ага, кружится немножко.
3: И у меня тоже. Ну, Вихров, заходи еще, а то сейчас по глазам вижу, времени у тебя в обрез.
2: Товарищ Сапожков.
3: Да?
2: Может, на завод военный меня устроите?
3: Зачем? Ведь ты же учишься.
2: Не могу я. Поймите, не могу. Да вы, видно, газет не читаете, товарищ Сапожков. Они же все лезут и лезут. А мы только отмахиваемся. А я как мина теперь. Я как мина. Если хотите знать.
3: Ну-ну-ну. Ты чего это? Плачешь? Ну, ты... Ну, знаешь!
2: А вы поставьте себя на мое место. Вот мы сидим тут, и вдруг ходит солдат в простреленной шинели, ничего мне не делает, ни зла, ни боли, он только смотрит, нащурясь, не в твое. В мое лицо смотрит. Что тогда? А?
3: Эх, девчата, девчата, горюха мне с вами. Да и какой я секретарь, если на меня каждая девчонка как на изверга глядит. Что, видите ли, на фронт ее не пускают. Со смертью поиграть не дают. Плачешь. Раскисла от обиды, что тебя, видите ли, на фронт не пускают. А слезы твои, Вихрова, в данный момент, это все равно, что ну, растрата горючего, верно?
2: Верно. Вы даже не представляете, какая я веселая. Ой, да. А когда потребуется, я и сплясать могу. Хотите, покажу?
3: Верю. Ну, ты вот что, Вихрова, если у тебя еще какие просьбы, выкладывай все, что смогу, сделаю.
2: Раз мне придется... В Москве оставаться. Очень бы хотелось на Красной площади в октябрьский праздник побывать.
3: Ну, знаешь, Вихро, не такой уж я всемогущий волшебник. Но обещаю. Обещаю замолвить за тебя словечко при встрече с товарищами, от которых кое-что зависит. Да не век же мне за этим столом сидеть!
0: Бомбоубежище. Санитары вносят на носилках Золотницкую. За ними идет Грацианский.
4: Воздушная тревога! Воздушная тревога!
2: Пожалуйста,
5: пожалуйста, соблюдайте порядок.
6: Побудьте здесь, нам нужно еще там мальчиков откапывать.
5: Прежде всего, спокойствие, спокойствие. Благодарю вас, мне совсем, совсем не больно. Я сейчас встану.
6: Наташенька.
5: Да почему же их никто не остановит? Это же звери! Звери, их же убивать! Всех надо, всех! Без разбору, всех лежите, надо.
6: Лежите тихо, Наташенька. Сейчас скорая помощь.
7: Сашенька, Сашенька! Пальто! Пальто испортится! Не просочилось бы чем-нибудь пальто!
6: Ради Всевышнего! Безжалостно правосудного!
7: Пальто!
6: Умоляю, мамаша, оставьте, хоть раз в жизни умоляю, оставьте меня одного!
5: Я хочу встать, помогите мне, мне надо на пост, я опоздаю, мне надо на пост. Смотрите кто-нибудь, что у меня там с ногами?
6: Не надо думать об этом, Наташенька. Лежите тихо. Держите себя изо всех сил. Вы же волевая. Помните, как вы динамит ко мне в наволочке принесли? И я руку вам поцеловал за смелость. И как они потом обманули нас обоих. Помните, Наташа?
5: Я вас не вижу. Кто вы?
6: Это я. Я Саша.
5: Да опять все вы. Все вы. Как же я любила вас, Грицианская. И как я всю жизнь от вас бежала, а судьба сталкивала нас на каждом шагу, даже сейчас. Даже сейчас. Так сколько же я любила, прощала. Теперь уходите, уходите. Я сейчас умру. Уходите. И, пожалуйста, пожалуйста, не причиняйте, не причиняйте больше людям зла. Вот оно идет. О, какое!
8: Ты плачешь теперь? Каешься? Неужели ты даже последний долг ей не отдашь? Но завтра растрогана, печально, ты будешь говорить знакомым, что опустил в могилу еще одно великодушное сердце, что бросил горсть мерзлой глины туда, в могильную бездну, почувствовал, вот ты одинок.
0: Грацианский уходит.
8: Так и есть. Другие проводят ее до кладбищенских ворот.
0: Снова райком комсомола, но за столом Сапожкова сидит теперь девушка, входит Поле в военной шинели.
9: Сапожкову личное дело?
10: Не совсем, но мне хотелось бы его самого. Мы завтра на фронт уезжаем. С военным госпиталем. Вот, проститься зашла. Да мне же его ненадолго.
9: К сожалению, это совершенно невозможно. Товарищ Сапожков 3-го дня убит под Наро-Фоминском.

0: Скажите, девушка, а как ваша фамилия?
1: Зачем вам? Ну, Вихрова.
0: Вихрова? Позвольте, Вихрова? Сейчас, сейчас, одну минуточку. Сейчас. А у меня для вас билет на Красную площадь. Ведь это вам обещал товарищ Спашко.
1: Обещал.
0: Ну вот, считайте, что он посмертно выполняет свое обещание.
2: В третий раз пришла Поля в дом своего отца. Встретиться с ним лицом к лицу ей все еще не приходилось.
3: Ну, здравствуй, дочка.
0: Пустите, я лучше сама.
3: Садись сюда. Вот таким образом. Садись.
0: Я лучше здесь, в уголке.
3: Садись, не чужая. Это же твой дом, который для меня ты не покидала ни на минуту. Только как тихо ты себя вела все эти годы. Садись. А вот, теперь не отпустим, пока не допросим обо всем. Ну, давай знакомиться. Давно-давно ждал тебя. Ты ведь комсомолка. Так вот, отвечай же на чистоту. В чем я провинился перед тобой?
0: Ни в чем. Ну так получилось.
3: Поверила. Тому, что писали про меня, поверила.
0: Я не имела права не верить этому, папа.
3: Да. Да. Так в жизни и надо, дочка. Верь, верь. Ах, как часто мы упускаем из виду, что дети запоминают некоторые болезненные манипуляции, производимые над их отцами, у маленьких, на глазах.
0: Не надо, папа.
3: Но в данном случае, та же дочка, можешь верить и мне. Я не обманывал, не предавал родины. Хотя я должен признать себя весьма ничтожным человеком, если за целую жизнь я не мог внушить самых банальных очевидностей своему народу.
0: Я все понимаю, папа.
3: Ну, а мама тоже читала?
0: Я долго прятала от нее эти статьи, а она сама у меня нашла вырезки под подушкой.
3: Господи! Ну, все обошлось к общему благополучию. Выросла комсомолка, и уже в армии.
0: На войну еду. Вот, проститься пришла.
3: Понятно, понятно, понятно. Пришла проститься таким образом, да. Ну и как же ты это? Призвали тебя? Или ты сама?
0: По своему желанию пошла.
3: Молодость защищается сама. Таким образом, да ну, а что же повлекло тебя туда, а? Желание испытать себя в опасности? А? Гордость твоя, может быть, а? Или просто стремление к славе, а? Все не то, да?
0: Совсем другое.
3: Да.
0: Только объяснить мне трудно.
3: Ну, а ты намекни, намекни, я пойму.
0: Я так объясняю. Вот к чему стремятся люди? Говорят, к счастью. А по-моему, неверно это. К чистоте стремиться надо. А счастье – это и есть главная награда за чистоту. А что такое чистота на земле? Это чтобы не было войны. И чтобы жить без взаимной обиды. И чтобы на ослабевшего не наступал никто. Ведь каждый может ослабеть большой дороги, правда? И чтобы люди даже из жизни уходили не с проклятием, а с улыбкой.
3: Желательно. Но не всегда осуществимо, понимаете?
4: Глупая я и смешная, да верно?
3: Нет. Ты совсем не глупая. И далеко не смешная. Ну, а скажи мне, дочка, ты до конца понимаешь, на что ты идешь?
4: Да. А вы что, хотите предостеречь меня от рискованного предприятия?
3: Нет. Я просто никогда не говорил с тобой, Поля. Я совсем не запугать тебя хотел, а мне просто все любопытно в тебе.
2: Входит Таисия, вносит свеклу на тарелки.
3: А, Поля, вот опробуй-ка от теткиных трудов.
5: Сами выращиваем палисадники.
3: Обрати внимание, исключительно вкусовой гаммы свекла.
4: Да, свекла редкой сахаристости.
3: Скажи мне, Поля, ты когда видела маму последний раз? Вообще, опиши мне последний день перед твоим отъездом.
4: Да нечего и описывать. Ты сделала обход больных, как положено фельдшерице. Вечером принимала своих избирателей, только домой вернулась, а ей тут какие-то хозяйские отчеты принесли. А на счастье свет погас. Посидели мы с ней с полчасика, обнявшись, и поехали на станцию.
3: Но скажи мне, Поля, не замечала ты, не зябнет она последнее время?
4: Чего зябнет-то? На Инге живем, дрова с...
3: Да, свои. Нет, я не в том смысле. Я говорю, не скучно ли ей там одной? Не тоскует ли она без близких, а?
4: Да она весь день на людях, так что тосковать-то вроде и некогда. Вот разве не знаю, как теперь. Очень это плохо, что с начала войны от нее ни слуху, ни духу. А теперь там немцы. И что она в данную минуту делает, не знаю. Не вижу.
5: Ой, да разве разглядишь сквозь пороховой-то дым?
4: Ну, мне пора.
5: Ой, Поленька, уж ты не забывай нас-то. Напиши при случае.
3: Поля.
5: Защитница ты наша.
3: Если тебе что-нибудь нужно, ты прямо скажи. Здесь до последнего гвоздя все твое.
5: Может, деньги возьмешь, а из теплого что?
4: Видишь ли, пап, ты не рассердишься, если, ну, словом... Подари мне твою мамину карточку. Понимаешь, у меня разные есть, а тут она такая веселая. Ну, мне же временно, ну просто ненадолго.
3: Хорошо. Так вот что, Коль, возьми ее вместе с рамкой, а? Под стеклом сохрани его.
4: Да не бойся-то, я ее положу в комсомольский билет. Это самое надежное место.
3: Ну, присядем на дорожку, присядем. Садись, Поля, садись. Ну, Таисия, пойдем проводим.
4: Пойдем. Выступайте, я сейчас.
3: Хорошо.
2: Поля остается одна. Она прощается с домом, где все стало для нее родным. Потом вынимает из санитарной сумки две консервные банки и прячет их между книгами. На крыльце она простилась с отцом и Таисией. Начало блистательной карьеры Александра Яковлевича Грацианского относится к середине 20-х годов, когда вслед за судьбой русского леса вышло первое издание Вихровского «Введение в науку о лесе». Книга была пронизана жгучим чувством тревоги за будущее.
3: Лучше пролить пот, чем слезы. Без усвоения этой букварной истины лесоводство превращается в обычное лесопользование, что тоже в нашей державной воле. Если, конечно, пренебречь нуждами завтрашнего дня.
6: Милейший профессор, при любых нормах рубки никакая опасность истощения не грозит этому буквально неисчерпаемому зеленому океану.
2: Так взошла над русским лесом странная двойная звезда. Вихров и Грацианский одинаково признаны за выдающихся деятелей в этой области. В середине 30-х годов Грацианский разразился самой убийственной из своих статей. Этот заключительный удар, нанесенный под самое ребро, не дрогнувшей рукой, не завершился соответствующими оргвыводами в отношении Вихрова, как говорили тогда, из-за вмешательства высших партийных органов. К удивлению своему, Иван Матвеевич выяснил, что выстрел прогремел и из стен лесонаучного комитета, в котором заместителем директора только что был назначен Чередилов. До Ивана Матвеевича доходили слухи, что возвышением своим Чередилов обязан Грацианскому. Вихров решил пойти к Чередилову, и вот он у него в кабинете.
7: Можно к тебе, Прометей?
8: Ну, как ты там, мудрец, все подписываешь?
7: Да, брат, было у меня намерение всю на свете бумагу исписать. Однако фабрики-то шибче меня работают, не поспевают, ты уж извини.
8: Юмор. Ничего, ничего.
7: Давненько мы не видались, а надо бы кое-что обсудить на чистоту.
8: То есть, в каком это смысле обсудить?
7: Ну, о лесе потолковать, о моих книжках. А твоем отношении к ним?
8: Так. Обменяемся. Я не прочь, браток. Ежели это может тебе принести пользу. Между нами говоря, мне в какой-то степени и нравятся книги твои. Не столько их содержание, как самое это, ну, безустанное горение твое. Оно, разумеется, нельзя и не гореть. Такую эпоху. Все, гори. Но гори, братец мой, как-нибудь попрохладнее. Надо, братец, выражать так свои суждения, чтобы вызывать у собеседника приятное движение души, а не заворот кишок. Другое дело, Грацианский, но это же талант. А ты без того весь в крови, сам лезешь к нему на рожон. Делай милость, объясни, для чего затевать этот великий плач над травяным поленом? Ну, рубят и черт с ними. Не с тебя же взыщут за растрату. Другое дело, если бы тебе штатным образом с зарплатой поручили это самое лесное казначейство.
7: Но никто не может мне поручить моих гражданских обязанностей. А смысл моих знаний, я понимаю, в том, чтобы содержать в порядке лес и сигнализировать о всех изменениях народу.
8: Эх, куда загну, а? В общественные манометры записался. Дай людям жить, и сам проживешь 117 лет с гаком. Пойми, я тебя не благонравие учу общественному такту. Ну, помахал флажком. И, отступив в сторонку, задавят тебя паровозищем, чудило ты лесное. Так что волнуйся похладнокровнее. А если уж зазудит в руке, так пиши что-нибудь безобидное, направляя главное усилие на борьбу с пережитками идеализма в сознании современников.
7: Я раскусил тебя, Григорий. В обмен на благо жизни ты предлагаешь мне надеть лисью личину. А ведь мне как-то жаль расставаться с человеческим обликом, к которому я привык. Если бы моя книга была даже наихудшей из всех, тебе надлежало бы все-таки обратить большее внимание на труд своего товарища, а ты в сговоре с Грацианским перед всем народом приписал мне намерение поставить индустриализацию на паёк. И ведь ни словом не обмолвился о моих таблицах, где, как, сколько можно взять древесины без разорения лесных фондов. Вот ты сам на досуге придумай-ка название такому деятелю, который сознательно подсовывает воровскую улику в карман своему хотя бы бывшему товарищу. Мне не жалко леса, когда нужно прорваться сквозь огненное кольцо всенародного несчастья. Но я считаю злыми людьми тех, кто и в мирное время предлагает расправляться с ним
3: по обычаю военного времени. Вот почему наши беседы, наши споры о лесхозяйственных идеях перерастают...
9: Ну-ну-ну, ты уточни свои позиции.
3: Хочу сказать тебе, перерастают в борьбу политическую.
2: Расплата пришла через месяц, когда под воздействием Чередиловской статьи на ученом совете Лесного института был поставлен доклад Вихрова.
3: Мне остается только согласиться с мнением химика Менделеева, что мы обязаны оставлять потомству не меньше, чем получили сами. Засим я готов выслушать и обсудить встречные предложения от противной стороны.
10: Перед кончиной следовало повести себя поприличней. Прошу слова.
11: Слово имеет профессор Чик.
10: Я бы сказал, что содержание выслушанного доклада представляет собой море смеха. Хотя вряд ли такое громокидающее время наше общество способно мириться с сентиментальным отношением к лесу и даже обосчислением обыкновенного времени. Позволю вам напомнить, что мыслящий человек начался в тот день, когда спустя дерево он вышел из лесной трущобы в открытое поле. И таким образом уничтожение лесов и земления, ну, если не совсем прогрессивное, то вполне закономерное. Совершенно естественно. Мы не позволим шантажировать нас рассуждениями о лысой планете. Тем более, что сам я, как видите, не обладаю богатым растительным покровом, даже напротив. Однако не испытываю от этого чрезмерных неудобств.
3: Но как вам не стыдно? Старый вы человек, неопрятный вы человек. Вот что.
10: Ой-яй-яй-яй-яй. Надо думать, малоуважаемый коллега оценит наше искреннее стремление освободить его от стеснительных уз цивилизации и занимаемой должности. Доброго пути вам назад! В лес, бородатое дитя природы!
2: На трибуну поднимается Грацианский. Вернее, его поднимают на трибуну, так как он еле держится на ногах. Белый шарф, подобно савану, свисает с плеч.
12: Здравствуй, Иван. Как видишь, я очень болен. Но виноватое сознание нашей долголетней общности подняло меня с моей одинокой койки. Десятилетия подряд шли мы с тобой. Если не рука в руку, то нога в ногу. В меру сил моих я сотни раз стремился удержать тебя от пропасти. Признаюсь, порой я делать слишком резко. Но общественная репутация друга всегда была для меня дороже его личного расположения. Сам знаешь, не щадят ни прически, ни самих волос, когда тащат погибающего из пучины.
11: Начинайте же говорить по существу дела, Грацианский!
12: В эту крайнюю минуту расставания хочется мне, Иванушка, еще раз перечислить те грозные разногласия, что навечно разлучили нас. Ты хлопотал о гражданских правах для леса, тайком пытаясь освободить его от гражданских обязанностей. Так распахни же свою грудь, Ваня. Покажи нам по-братски, какой недуг гложет тебя изнутри, чтобы мы могли иссечь его оттуда. Поясни нам, простым людям, С каких политических позиций? Ради каких адских целей стремился ты осиротить котлованы наших пятилеток?
8: Да позовите какие-нибудь милиции, пора прекратить этот балаган!
11: Лес – это вода! Да кто же тогда, может быть, Суховей будет крутить наши турбины?
12: Лес Константина, гражданский политик!
11: Ненавижу фашизм в любом проявлении! Войну и труд, даже цикла ненавижу!
12: Тысячу голосов мы зовем тебя, Иван, но ты не откликаешься. Ну что ж, с великой болью мы разойдемся отсюда, чтобы беззаветным трудом своим возместить ущерб от твоих писаний. И поверь, я бросаю эту горсть мерзлой земли в твою преждевременную могилу с чувством

0: Я принадлежу к категории ученых, который долг совести видит прежде всего в исполнении своих профессиональных обязанностей, безукоризненных исполнений. И к революции я шел своим лесом. Правда, в смысле частых побоев, довольно-таки дремучим лесом.
1: Однако создается впечатление, что вы просто уклоняетесь от большой драки.
0: Это дело милиции охранять рабочее место граждан от прохожих с беспокойным характером. Мне некогда. У меня руки делом заняты. Я лесник.

0: сентябрь 41-го года. За это время крохотную биографию Поли наполнили громадные, мелко-намелко исписанные страницы ее фронтового новоселья, ее бессонных ночей во фронтовом медсанбате, ее мыслей о подвиге. И тут случилось. Замолчала рация, оставленная нами в тылу врага, и нужно было непременно разузнать, разведать и поправить дело. И так случилось. Выбор пал на Полю.
1: Садись, Аполлинария Ивановна. Вот так. Передохни и докладывай.
2: Я уже передохнула. Про что докладываю?
1: А нам все интересно.
3: Ты не волнуйся. Расскажи нам о себе.
2: Хорошо. Я родилась в столице нашей Родины, в Москве. Но только уже ничего про то не помню, так как всю сознательную жизнь провела в Пашутинском лесничестве с мамой. Мама моя действительно происходила из помещичьей усадьбы, но только ее туда подкинули в детском возрасте. Что же касается отца, то он является профессором по лесному делу. И он вообще довольно известный, потому что его всю жизнь крепко ругали в разных газетах.
3: За дело ругали?
2: Нет. Он очень такой добросовестный и, главное, мысли свои не умеет скрывать. Отцу моему, как и мне, Вихров фамилия. Сколько лет его костерят, а он и виду не показывает.
3: Небось и тебе обидно за отца. Но я в том смысле хочу сказать, что ему от своих же терпеть приходится.
1: Ну, а что слышно в Елене Ивановне?
3: Твоя мать находится где-то здесь, поблизости?
2: Нет, она осталась по ту сторону.
3: У немцев, значит. Так-так, очень хорошо.
2: Что ж тут хорошего, раз такое получилось?
1: Ну что ж, товарищ Асмин, пора открыть ей наши секреты. Так вот, получили мы твое письмо, Аполлинария Ивановна, в котором ты просишь служебного задания посложнее. И очень оно нам понравилось. Да, правда, в слове известия мягкий знак у тебя ни к чему, но все равно понравилось. И вот тут мы с майором Асминовым придумали тебе возможность посетить родные места.
2: Но там же немцы. Я пойду туда с кем-нибудь вдвоем?
3: Нет, ты пойдешь одна и ночью. Волков ты вряд ли встретишь, разбежались. Но уж немцев и самых опасных при этом никак не миновать. В случае отказа ты просто...
2: Ой, что вы, что вы! Вы не думайте, я совсем не трусиха!
3: Я
2: просто выгляжу моложа!
3: В этом я уверен. Но вот сможешь ли ты долго лгать, обманывать? Ты запомни, твоя линия ясна, ты... Со страху к матери бежишь.
2: А можно? Можно мне ее карточку с собой взять? Вот.
3: Пожалуй, карточку. Это хорошо. Комсомольский билет номер 0450-179. Вихрова Аполлинария Ивановна.
2: А что обо мне подумали? Раз я не вернусь вовремя в госпиталь.
3: Чем хуже подумаю, тем лучше.

0: А вообще, когда-нибудь разъяснится все хорошее и до поры секретное на свете.
1: Пора.
0: А вообще, помни, что все мы, сколько нас есть на этой земле, все будем следить за каждым твоим шагом. Но помочь тебе там будет некому.
2: И словно предвидя состояние девочки, посланной на святое и опасное дело, вся природа устремилась к ней навстречу. И старый русский бор обнял Полю за плечи и повел кратчайшим путем. Добрая русская вьюга пронеслась над пустошами, слепя немецкие дозоры. И весь лес в десятки голосов подсказывал ей что-то.
3: Мы почти дома. Спасибо тебе, лес.
4: Поля была близка к цели. Она вошла в село, за которым был поворот на Пашутино. Но тут на пути ей попался староста.
5: Далеко ли собралась-то? Красавушка.
3: К маме погостить. Вот сплетусь голодухи-то. Как тут у вас хлебом-то, дяденька?
5: Неужто из самой Москвы прибегла? Ишь ты, что-то оно... Все вы так, надурите, накомсомолите, а чуть припечет Наденька, в раз мамашеньке подпадал. Беда с вами, цыплятами неразумными. Упорос твое дело, девка. Где она у тебя проживает, мамашенька?
3: Здесь живет в Пашутинском лесничестве.
5: Тебе рукой подать. К ужину добралась бы. Плохо поди в Москве-то.
3: Неважно, дяденька. Поистомились жители-то.
5: Мало сказать, поистомились. Издаля сердце кровью обливается на ихнее страдание. Сама поди, закоченела-то от стужи. Пойдем ко мне в избушку. Там согреешься.
3: Ну, дяденька, я ж тогда к маме не поспею, боюсь, я одна по лесу ты ночью ходить, дяденька.
5: Каш! Мелко пашешь, девочка. Плохо работаешь. Такое дельце поглаже, покрепче делать надо.
4: Казалось, в комендатуре ничто не угрожало Поле. Никаких там орудий пыток не было. Наоборот, за роялем сидел стройный офицер. Он был целиком погружен в музыку. Но вот офицер встал, вынул пистолет и положил его на рояле рядом с вещицами, отобранными у Поли. Там была и фотография Полиной матери.
6: Как зовут?
3: Аполлинария. Аполлинария Ветрова.
6: Аполлина. Так, так. Сколько лет?
3: 18. Я уже в институт поступила, только пока не окончательно выбрала специальность, имеются разные внутренние соображения.
6: Это очень хорошо. Благодарю вас, Аполлинария. А кто отец? Мать?
3: Мама моя является фельдшерицей. Вот, то есть лечит больных. А что касается отца, то он является профессором по лесному делу, но не совсем удачно. Все ругают его. Ну, ясно. Кто в лес пошел, на того и шишки валятся.
6: Это потом. Потом. Ты идешь из Москвы. Так? А кто ты?
3: Я сама больше всего боялась этого недоразумения, но я же все объясню. Я совсем кратенько. Я минуточки 3-4 постараюсь уложиться. Боже мой.
6: Ничего. Ничего, не бойся. Все будет очень хорошо. Я всегда самолично хотел смотреть Москву, а также остальная Россия. Эти замерзлые реки, эти душливый жар песчаных степей, где так недавно много харчевников разводили огонь своих костров. Но, пожалуйста, не бойся. Я есть Вальтер Китте. У меня также есть две сестры, Урсула и Лотта. Они такие же миловидные, как ты. Я их часто вижу во сне, как они ходят по саду, певая, украшенная цветами, тихо, устала. Смотри, Аполлинари.
3: Вы... У вас целых свои швестер. Зер гуд, гуд.
6: Благодарю. Может быть, немножко вермут, рум, сегодня так зимно.
3: Нет. Нет.
6: Ну тогда вот это. Прошу, Аполлинари. Это питательный немецкий шоколад.
3: Правда же, мне ни капельки не хочется.
6: Ну просто так. Возьми, Аполлинари.

0: Вот. Данки шею.
1: Это очень-очень хорошо. Ну, а теперь скажи, Аполлинарий, как ты оказалась в расположении немецкой танковой части? Ну, Москва, скажи, как?
2: Я там мимоходом оказалась. Это верно, что я из Москвы. Но только теперь из-за частых налетов все из Москвы бегут. Просто Шреклих, совсем Шреклих. Ничего больше не оставалось делать, как ринуться сюда на пролом через Янгу, через сугробы к маме.
1: Это неправда, Аполлинарий.
0: Господи, это мама-то моя неправда.
2: Можете хоть проверить, ее тут все знают. Вон, и карточка у вас ее лежит. Можно мне ее назад взять? Значит, вы меня не поняли. Их вольте! Zu meiner Mutter kommen! Dort in Moskau! Von deutschen Bomben!
1: Nein, nein! Не надо по-немецки, лучше надо по-русски. Das ist nicht wahr. Это называется наводить тень на собор. Это твоя мать?
2: Да, ее Елена Ивановна зовут.
1: А почему мать смеется?
2: Я не знаю. Это же еще до меня было.
1: Теперь слушай меня, Аполлинарий. Ты есть русский солдат. Я. На твою долю выпало пройти здесь, на мою не пропустить тебя. Ты желаешь зажигать факел свободы на весь мир. Я есть офицер Великой Германии. Нации притихаются, когда она идет в Европу. А теперь смотри так. Ночь, звезды, большой русский лес. И никого рядом, здесь ты и я. Будем открывать друг другу свое сердце. Будем говорить лицо на лицо. Я хочу читать «Русские люди» как книга. Надо уважать противника, который также ставит на карту свою жизнь. Ну, говори скорее, Аполлинарий, не надо плавать на собачий способ.
0: С чего мне перед вами плавать? На собачий способ.
2: Сам-то посидел бы в бомбежке, да в нетопленном подвале недельку подряд. Другое бы запел. У меня мать-то помещица была. Ее в детстве-то в золотой колясочке возили, кабы не большевики-то. Я бы, может, сейчас в Берлине кофе с вафлями пила. Я бы, может, в мехах да в одесских кружевах ходила, а теперь... Гляди, что я! Они отца у меня закрывали, он головы-то поднять не смеет. Все глаза я по нем изревела. А в школе, бывало, еще сторонницы не трахом, или у тебя Полька спрашивают, ну! Нечего теперь! Стреляй! Таким образом!
3: Входит староста.
4: Чего надо? А и дня завтра не будет. На ночь глядя, чего затеяли.
1: А, Бауэр! Ну, как идут твои дела, скажи, староста?
4: Богом не гневим, помаленьку управляемся. Вот у вас, слыхать, заминка объявляется. Москву, сдается мне, к Рождеству-то не поспеете.
1: Ничего, ничего, все будет очень хорошо. Кто тише едет, тот людей насмешит. Вот русский девушка Аполлинарий, она очень любит смотреть немецкий танк. Ты старый житель. Скажи, кто здесь?
3: Офицер протягивает старости фотографию.
4: Слыхал, как она тут с тобой воевала? Дни ночи острые пошли. Купорос твое дело, девка.
3: Староста узнал Лену Вихрову.
4: Ишь ты. Стрельнуться-то где довелось?
1: Ты знаешь эту женщину, скажи?
4: Как ее не знать? Кочерица наша, Елена Ивановна. Когда молоденькая была, при мне и на карточку сымали. Я тут же рядышком стоял. Да, видать, подсократили меня, видишь, урезали, как осколок старого режима. Она и есть, Елена Ивановна. А эти девка, дочка ей доводишься.
1: Она богатая была, скажи.
4: Как сказать? По лесному-то владению зажиточник на Инге не было. Леса значительные. Душу в них только спасать. Много жизни с той поры утекло. Почти что вся. Сама-то хозяйка изнемок была. В русском обиходе мало что смыслила.
1: Почему ты скрылась, что у тебя есть немецкая родня?
2: А вы бы мне тогда еще больше не поверили. Ваше дело такое, любого человека в гадостях подозревать.
1: Так, так. А тебе нравится Германия, скажи?
2: Откуда мне ее знать? Я там никогда не была, вот с вами первым разговариваю.
1: Ну, ты ее увидишь. Постой, нас.
2: Это камешек? Это я еще... Чтобы легче жить было. Вы не бойтесь, он не взрывается.
1: Понимаю. Аполлинария. Талисман!
2: Талисман, это я еще летом на память. Московский мостовой подобрала. Отдайте. Я хоть и беглая, я все-таки русская. Отдайте.
4: Я пойду, пожалуй, вы сговариваетесь тут. Кажись, утихло на дворе.
1: Сиди там, Бауэр. Этот камешек дорогого стоит. Ты хорошая девушка, Аполлинария. Ты могла бы нанести пользу Германии. Только жестокие люди могли послать тебя к самому Вальтер Киттер. Ну, а теперь скажи правду, Аполлинария.
5: Налетели, жди прямого попадания.
2: Вот ты спросил меня давеча, кто я такая? Я девушка моей эпохи, пускай самая рядовая из них, но я завтрашний день мира, и тебе стоя следовало бы со мной разговаривать, если бы ты хоть капельку уважал себя, а ты сидишь, потому что ничего людского в тебе не осталось, ну! Сидеть! Работай давай! Веди, показывай! Где тут у вас советских девчат стреляют?
5: Ты беги, дочка! Беги!
3: Чем объяснить поступок старосты? Потому ли он выстрелил, что заговорила в нем, наконец, совесть? Или пожелал он расплатиться за все обиды, что терпел от фашистов, но он убил офицера и спас Полю от неминуемой смерти. В эти дни Иван Матвеевич Вихров за важное в условиях войны лесохозяйственное предложение был награжден высоким орденом без опубликования в газетах по условиям военного времени. Лесная общественность с таким волнением следила за этапами знаменитой полемики, что всякая новость в кратчайший срок доходила до самых глухих углов. Недостаток тепла в нетопленной квартире с избытком возмещался жаром бесценных посланий, писем и телеграмм изо всех лесов страны, и что особенно радовало, даже с фронта. Посетил Вихрова и его лучший друг Грацианский.
6: Ну, победил, Иван, победил. В этой длинной очереди поздравлений прими и мое. Напоследок. Так, по-братски. По-братски. Ну, еще разок. Ведь это наша общая с тобой победа. Ведь я полжизни своей отдал на то, чтобы ты стал еще лучше.
1: А я вам просижу в потьмах. Ты уж извини, у нас свет вырубили во всем районе. Ну, как хорошо, что ты пришел. Мне так хотелось давно убедить тебя в моей правоте. И не только фактом получения ордена, а вот самой логикой лесного дела. Вот, вот и не раздевайся, у меня прохладно тут.
6: Ничего, ничего. Сейчас мы с тобой вольем в наши старые цистерны вот эти терпкие бордосские калории и растопим старинный наш лед. Выпьем. Какое здоровье. Да, брат, а я очень одинок и несчастен, Иван.
1: Да что с тобой? Здоров ли ты, Александр?
6: Видишь ли, на днях я опустил в могилу одно великодушное сердце. И вот теперь от меня осталось только половина. И только бросив горсточку мерзлой глины туда, в могильную бездну, понял вдруг, как одинок я теперь. Да, брат, все меньше нас становится на свете.
1: Плотней бы нам надо оставшимся-то.
7: Как здоровьишко ты, старина?
6: Не бережешь ты себя. Эх, будь моя власть.
1: Спасибо.
6: Отобрал бы я от тебя чернила, братец. Говорят, ты опять книгу большую закончил, что опять... Что-нибудь эпохальное?
1: Нет. На этот раз просто руководство по применению леса в долговременной обороне таким образом.
6: Ну, вот будь здоров. Будь здоров. Страшный ты человек, Иванищин. Во всякую погоду бежит твоя стружечка, и никакая ржавчина к тебе не пристает. Так ты поосторожнее, не увлекайся. Я, брат, и сам правой рукой пишу, а левой в то же время вычеркиваю. Но зачем дразнить гусей, Иван? Они этого не любят.
1: А кто это они? Они ведь это мы.
6: Мы? А я и говорю. Мы. Эх, выложил бы я тебя на чистоту своей думы, Иван, да тебе безгрешному не понять.
1: Ничего, ты попробуй таким образом.
6: Оглянись вокруг, Иван, ведь библейские времена... Настают. Даже солнца уже не видать. Все летит. Горы, моря. Это единственное средство уцелеть, либо намертво зарыться в землю, либо двинуться в ногу со всей лавиной до самого конца. А ты вот лезешь ей навстречу. Размахивай руками. Мы. Да черт с ним, с твоим лесом в такую
1: пору. Позволь. Какой ты конец имеешь в виду?
6: Дозволенный, не лови. Переход одного в другое по диалектике развития.
1: Что-то такие мысли для меня вновь, Александр Яковлевич. Ты же сам писал в одном из моих погромов. Так в могилу можно дезертировать из истории.
6: Ах, история! Гадание на красных чернилах 19 века. Мечта о стерильном мире.
8: А я предпочел бы все это когда-нибудь потом прочесть.
1: Ну, выпей-ка воды, Александр Яковлевич, таким образом.
6: Да-да-да, ты прав. Я действительно пьян. И потом круглый день болит в затылке. Что там за штука? Иван, ты не серчай. И если можешь, прости мне этот не очень чистоплотный прием. Но я не мог иначе. У меня не было иного способа проверить, о чем может думать выдающийся и претерпевший такие побои человек, когда враг у ворот столицы.
8: Молчишь! Ты не можешь понять, какой силы ответ заключается в спокойном молчании твоем. Как я рад за чистоту твою.
1: Ах, как это здорово сказано! Только в могилу можно дезертировать из истории.
3: Забрав недопитую бутылку, Грацианский уходит.
0: Чего он прибегал к тебе?
1: Так.
0: Да. А уж я по дурости решила, не мириться ли часом, дружок-то прискакал. Видела я, как он вокруг твоего стола кружит, да бумаги твои разные шевелит. Чего ему там при твоем столе?
1: Да. Видно, бриллианты наши фамильные покрасить хотел.
0: О,
1: погоди, бери. Я вот уже... Подушку прилежь для лица.
0: Ну, ты его делать не утвертывайся.
1: А, проверку мне учили.
2: О, проверку. Это ж какой тебе проверка?
1: А я и без проверки у советской власти свой человек.
2: О.
3: К дому Вихрова в сопровождении военного подходит Поля. Она опирается на палку.
1: Ой, Поля. Поленька.
0: Крохотка, ну, ты моя!
1: Ну, здравствуй, дочка, здравствуй. А. Не очень ты торопишься отца навестить, а?
9: Иван Матвеевич, можете гордиться своей дочкой. Чистое существо и отважное.
10: Чего ты убиваешься, тетя Таисия? Кабы руку начисто отмахнули или контузила меня. А то ведь целехонько.
1: Однако хромаешь.
10: А это просто наследственность, я ведь как-никак дочка твоя.
0: Ну, сымай, шинельшку-то. Чай не на минутку заскочила.
10: Вот, папа, хочу тебе мамину карточку вернуть. Помялась немного, извини. Зато очень выручила меня однажды.
1: Ну, так и держала бы все у себя. Война-то еще не кончилась.
10: Ничего, я себе другую достала.
1: Как? Ты видела маму?
10: Да, она вполне здорова, у нее много работы, в общем, ей хорошо.
9: Поля, а староста этот, он что, раньше видел тебя?
10: Я его не знаю. Может быть, с мамой встречался?
9: Кто такой?
10: Староста при немце.
9: Золотухин.
1: Демитка!
0: Когда немцы его вешали, то сам на себя петлю надел.
10: Перекрестился напоследок и обложил их некоторыми словами.
1: Таким образом.
10: Ой, кажется, ничего не жаль.
11: Лишь бы отделаться от всякой дряни, чтобы хоть дети наши в чистый дом вошли.
12: Ой, Поленька, а какие же у тебя дети?
11: Я не сказала мои, я сказала наши.
12: О, наши.
13: Наши, наши, наши.
11: Вы меня извините. Я сейчас задерживаться не стану, мне нужно уйти по одному неотложному делу.
13: По служебному идешь по делу.
11: Не совсем, пап.
13: Ну?
11: Нужно должок один отнести.
12: О, у чужих-то взаймы берешь, а своих и минуткой лишней не ударишь. Все у тебя дела до дела, ну и завтра будет день.
11: Нет, тетя Таисия, такой должок, что никак откладывать нельзя, а то еще поистрачусь на войне, платить станет нечем. Я мигом на метро скатаю, и чаю напиться не успеете, как вернусь на свое старое место.
13: Вот таким образом.
3: Теперь пришла пора поподробнее познакомиться с человеком по фамилии Грацианский. Для этого заглянем к нему на квартиру. Каково-то ему в этот радостный для Вихровых день.
12: Сашенька, ну нельзя же так изнурять себя. Теперь сутки пролежишь пластом. У тебя так плохо с гемоглобином. Что с тобой, Сашенька?
14: Знаете, что сказал Вихров? Он сказал, что только в могилу можно дезертировать из истории.
12: Их история! Ты что-нибудь хочешь, Сашенька?
14: Одного я хочу. Покоя.
13: Покоя!
14: Совершенно. Такого, за которым исчезает все.
15: Нет, не будет вам покоя, Грацианский. Если по ходу дела столько места было уделено биографии Вихрова, было бы несправедливо ограничивать его для вас. А ну-ка, нырните в таинственную зыбь призраков и воспоминаний. Было это в 1911 году.
3: Молодой Саша Грацианский был вызван в жандармское управление.
16: Не могу скрыть виноватого смущения, господин Грацианский, что обеспокоил вас. Однако надеюсь, что сейчас вам будет немного поинтереснее. Прошу. Надеюсь, узнаете? Да-да. Устав молодой России.
14: До сих пор не могу понять, кто выдал вас туда.
15: Это что? Арест?
16: Пока только предупреждение. И то по старинной симпатии к вашему семейству. Не надо, не благодарите. Я ваш доброжелательный друг. Зовут меня Эдуард Васильевич. Эдуард Васильевич Чендвецкий. Ну что ж, я прочитал ваш устав с захватывающим интересом. Но что я никак не могу одобрить, так это вашего намерения, как будущего главы России, вот назначать министров только из членов вашей организации. Прежде всего, у вас просто не хватит единомышленников. Ну хорошо. Одного своего дружка Чередилова, этого величайшего долдона всех времен и народов, вы посадите на искусство. Потому что разрушительные опыты на искусстве дешевле обходятся, нежели в других сферах народной жизни. А что вы будете делать с другими? Ну, с этим, как его, я все забываю его фамилию.
14: Вихров.
16: Это, таким образом. Вихров. А, да, Вихров. Это ведь серьезный человек. И он так просто не отдаст крупную политическую добычу. Так хватит ли у вас сил сломать шеи вашим политическим соперникам?
15: Ну, а? Вот что, господин Чендвецкий, ежели вы не собираетесь применить какой-нибудь другой, более верный способ задержать меня здесь, я и пойду, пожалуй.
16: Не советую. Сядьте, Вы перестаньте шалить, Грацианский. У меня еще есть кое-что вам сказать. Прошу. Ну хорошо, допустим, что вы искренне жаждете революционного подвига. Тогда скажите мне, откуда это у вас? Разве вам когда-нибудь приходилось гнить в каземате, слепнуть от слез или красть хлеб для своих голодных детей? Вы же порхаете по удовольствию, как папильон с вашего разрешения. Папильон! Нет, вы ведь лезете на отвесную скалу не за тем, чтобы оттуда увидеть мир, а чтобы мир увидел вас в высоте над собой. Вы же тщеславные. А теперь прикиньте, вдруг они разгадают вас. Вы же далеко не баррикадный герой, ничего не сделаете в жизни. И к концу, к закату, кровь вас прокиснет от ненависти к ближним и от бесплодия. И не пробившись в Прометей, вы приспособитесь на роль коршуна к одному из этих. И вам понравится со временем это жгучее наслаждение терзать ему печень, глушить его голос, чернить его ежеминутно, чтобы хоть цветом лица своего с ним сравняться. Неважно из вас получается портрет таким образом. Ну хорошо. Не найдя себя в одном месте, естественно, искать в другом. Идите к нам. Идите к нам, Грацианский. Мы не дадим вам упасть. Ну, мобилизуйте все свои силы. Сверхчеловек, как вы сами пишете о себе. Вот в этой самой тетрадке. Ну, давайте смелее. Давайте. Середилами, Олихрови, даже о себе.
17: По-видимому, вам остается только вручить мне серебряники и дать мне кличку. Ну что ж, тихните, ваш мой полковник!
16: Не можете! Так я и думал. Вы дитя своего закатного века. Плюгавая личность, готовая хлыстом выместить на женщине свое вынужденное целомудрие.
17: Вот что, господин Чендвецкий, я готов согласиться с вами, что по бездарности из меня ничего не получится. Но вот что касается вынужденного целомудрия, то я не советую вам оставлять вашу прелестную супругу наедине со мной, полковник!
16: В подобном тоне не принято говорить о порядочных женщинах, молодой человек. Я бы мог жестоко наказать вас. А впрочем, попробуйте. Испробуйте свои чары, Грацианский. Вы свободны.
3: Да, воспоминания не из приятных. Грацианский старается вырваться из их плена, но память неумолимо восстанавливала всю цепь событий. На одном из званых вечеров об руку с жандармским полковником Чендвецким вошла красивая дама в длинном, строгом и предельно элегантном платье. Она была ослепительно хороша собой и молода, а звали ее Эмма. События развивались стремительно, любовь с первого взгляда. У Саши кружилась голова. Он любит, он любим, а главное, он мстит Чендвецкому. И вот одно из свиданий.
18: Но в поздний час ночной, когда сильнее муки, когда кругом все спит в безмолвной тишине. Тебе внимай, мольбе, протягивая руки, я плачу и зову.
17: Наконец-то! Все это время я умирал по твоим глазам. Каждый день, в любую минуту. Самое большое чудо, даже расточительность неба в том, что ты видишь в них на ногах.
18: Ой, не надо.
17: Мы медленно едем куда-нибудь?
18: Нет, не надо. Я нехорошая, когда пью.
17: Эмма.
18: Кроме того, он не велел мне пить сегодня.
17: Не говори мне о нем. Ты Джакон.
19: тебя украли. Но я сгоняю. Этот ведь...
2: Нет, не надо! Я на вас пожалуюсь! Ему!
19: Я не боюсь никаких жандармов на свете! И пусть меня за это в глубину сибирский груд!
2: Боже мой! Вы станете раскаиваться.
19: Слушай, я им... Слушай, завтра же ты подашь прошение о разводе со своим кабаном. Что ты смеешься?
20: Ты глупый и привязчивый. Привязчивый ты, да? Ну куда мы денемся с тобой без денег?
19: Все равно. Я граблю банк. Я убью кого-нибудь. О, ты еще не знаешь, на что я способен ради тебя. Я возьму весь мир за холку и пригну его, как собаку, к моим ногам.
2: Сашенька, ты террорист. Я боюсь, они все революционеры.
19: Это потому, что ты не знаешь их.
2: Не знаю.
19: Ты судишь о них по наветам своего мужа. Среди них есть отличные, ледяного блеска люди. Я тебя познакомлю со всеми моими друзьями. Среди них Иван Лихров, а Валерий Крайнов, а Казачихин, а Чередилов.
3: Не уйти, не уйти от воспоминаний Грацианскому. И это музыка в соседней комнате.
1: Прекратите!
18: Сашенька, Сашенька!
14: Уберите пластинку,
18: мама. Но ведь это же твоя любимая музыка.
14: Зачем вы завели эту пластинку, мамаша? Уберите музыку!
18: Хорошо, хорошо, я поставлю руку.
14: Что вы от меня хотите?
3: И снова в памяти Грацианского всплывает торжествующий Чендвецкий.
16: Чего вы от меня хотите? Я пришел поблагодарить вас за помощь в известном вам деле. Кое-кого из названных вами мы завтра арестуем. Крайнова, например, Вихрова. Ледяного блеска, люди. Не надо, девочки. Зачем? Об этом разговоре никто же не будет знать, кроме вас, меня и вот этой дамы. Но это ледяного и могильного молчания дама.
19: Джоконда!
16: Да.
19: Но я же думал, что эта дама супруга ваша.
16: Благодарю вас, моя дорогая.

0: убивать торопитесь?
1: Отец!
2: И вот Грацианский у дома, где живут эти Магдалины.
3: Боже мой! Шурик!
4: Мне необходимо говорить с вами.
3: Но ко мне сейчас нельзя. Вторник и среда у меня всегда заняты.
4: По крайней мере, вернуть мои стихи, которые я писал вам в ослеплении.
3: Это какие стихи? А, про Джоконду? Но это невозможно, дурачок. Они же в деле. Ну, надо понимать, миленький, каждый тянет свою лямку как может. Ну, ладно, ладно, ступай. В субботу приходи. По субботам я свободна от 3 до 5.
2: И снова жандармское управление.
5: Я прошу вас, полковник.
0: Мне надо называть господин полковник.
4: Я прошу вас, господин полковник. Дайте распоряжение и о моем аресте. Хотя бы на месяц. Другой.
0: С превеликим удовольствием.
2: Ивану Матвеевичу Вихрову выпало счастье. Командировка на Енегу. И вот он снова в родном лесу. На полянке чей-то мальчуган стругает палочку.
6: Ты что тут делаешь в лесу? Такую рань, а?
7: Я здесь живу, а ты чего?
6: А я, брат, издалека. Из самой Москвы. Ты не бойся, не бойся. У меня зубы слабые. Я уже, ребят, пищу давно не употребляю.
7: Полно брехать-то. Это же фашисты людского мяса не едят.
6: Фашисты? Откуда ты видел фашистов? Разве до суд доходили?
7: Сюда-то они боялись, тут лес. Они мамку мою на танцы закололи.
6: Да. Видать, ты мужик-то бывалый. Обширный, брат, у тебя хозяйство, а? Наверное, шалашик сородил поблизости. А?
7: А то. И черемушку возле посадил. А. И жлянька.
6: О, вот и я, брат, тоже лесными делами занимаюсь. Да. Значит, мы с тобой приятели, да? Тебя как звать-то?
7: Калинка.
6: Калинка. Калинка. Ну, Калинка, веди меня, показывай свое хозяйство.
2: И мальчонка повел Вихрова к овражику. Здесь, в своей норке, вздымался хрустальный бугорок и сплетались струйки вечно живой, вечно бессонной воды. С обнаженной головой, опущенными руками, как перед начальством, выше которого не бывает, стоял Вихров перед этим родничком.
3: Вот.
8: Здравствуй, добрый и вечный. Это я. Иван Вихров, если помнишь меня. Вот повидаться и отчитаться к тебе пришел.
6: Здравствуй.

0: Задумал старый Караба народ наш превратить в раба. На отощавшем скакуне примчался он к родной стране. И в старый замок родовой, тряся упрямой головой, летит сей рыцарь прямиком, брецая ржавым тесаком. «Встречай, владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба!» «Внимайте!» — молвил наш храбрец. «Аббат, мужик, вассал, купец! Я твердо охранял закон! Я возвратил монарху трон! Но если клятвы все поправ, мне не вернет он древних прав, тогда держись!» Я не шучу, я беспощадно отплачу. Встречай, владыку, голытьба, ура, маркиз де Караба. Идет молва, что род мой гол, что прадед мой был мукомол. Клянусь по линии прямой, пипин короткий предок мой. И этот герб свидетель в том, насколько стар наш славный дом. Пускай узнает вся земля, я благородней короля. Встречай, владыку, голытьба, ура, маркиз де Караба. Мне не грозит ни в чем запрет, есть у маркизы табурет. Сынишку сам король пригрел, в епископы идет пострел. Мой сын барон, хотя и трус, но у него к наградам вкус. Кресты на грудь его мечта, получит сразу 3 креста. Встречай, владыку, голытьба, ура, маркиз де Караба. Итак, дворяне, с нами Бог. Кто смеет с нас тянуть налог? Все блага свыше нам даны. Мы государству не должны. Укрывшись в замок родовой, одеты броней боевой, префекту мы даем наказ, чтоб смерть не бунтовал у нас. Встречай, владыку, голытьба, ура, маркиз де Караба. Попы, стригите свой приход, разделим братски ваш доход. Крестьян под феодальный кнут, свинье народу рабский труд, а дочерям его почет. Всем до одной наперечет в день свадьбы право мы даем с сеньором лечь в постель вдвоем. Встречай, владыку, голытьба, ура, маркиз де Караба. Кюре, блюди свой долг земной, делись доходами со мной. Вперед, холопы и пажи, бей мужика и не тужи, давить и грабить мужичье. Вот право древнее мое, так пусть оно из рода в род к моим потомкам перейдет. Встречай, владыку, голытьба, ура, маркиз де Караба.
1: О, скажи ей, чтоб страсть роковую мою позабыла, простила она, что для ней я живу и дышу, и пою, что вся жизнь моя ей отдана, что унять не могу я мятежную кровь, что над этой страстью больной засияла иная, святая любовь, так, как небо блестит над землей. О, сходите ко мне, вдохновение лучи, зажигайтесь ярче, теплей, задушевная песня скорей прозвучи, прозвучи для нее и о ней.
2: Долгачева вошла в приемную первого секретаря обкома. Это был большой зал с тяжелыми портьерами, с дубовым столом для секретаря и часами в деревянном футляре. К определенному времени стали собираться секретари райкомов. Их было немного, человек 5. Долгачева всех их знала. Она знала, что на бюро обкома, где пойдет разговор об уборке картофеля, пригласили не всех секретарей райкомов, а, что называется, выборочно. Но в этом выборе всегда есть свой особый смысл. И теперь Долгачева присматривалась к приглашенным, стараясь понять этот скрытый для всех смысл. Вот пришли сразу 3 члена бюро, начальник областного управления внутренних дел, облвоенком в кителе, и с ним начальник областного управления сельского хозяйства Егоров, болезненный и худой. Второй секретарь обкома и секретарь по пропаганде пришли в самую последнюю минуту, когда открылась тяжелая дверь, ведущая в кабинет Прохорова. В этой большой угловой комнате с дубовой панелью Долгачева бывало много раз. За длинным столом заседаний бюро у Екатерины Алексеевны есть свое излюбленное место в самом конце, с уголка. О чем она только не докладывала тут. И о вспашке зяби, и о ходе уборки зерновых, и о подготовке к зимовке скота. Все садились, молча разбирали бумаги, приготовленные для доклада. Екатерина Алексеевна и теперь, присаживаясь на свое место, сдерживала волнение. Степан Андреевич Прохоров вскинул тяжелую голову и внимательно посмотрел на нее. «Ну что ж, товарищи, начнем нашу работу», — сказал Степан Андреевич. «Есть предложение в связи с предстоящей уборкой картофеля поддержать обращение передовиков уборки, механизаторов-сотминцев, ко всем колхозникам и рабочим совхозов. А потом уже послушаем товарищей с мест. Нет возражений. Прошу, товарищ Куприянов». Куприянов встал. Квадратный, загорелый, он не скрывал своей радости, что его район ставили в пример другим. Он начал зачитывать обращение. Екатерина Алексеевна еще думала над обязательствами соседей, когда Прохоров поднял голову от бумаг и, отыскав взглядом ее, коротко бросил: «А теперь послушаем Долгачеву. Нет возражений. Поговорим о планах уборки картофеля в Туренинском районе, а заодно и о статье Екатерины Алексеевны. Я думаю, что эти вопросы взаимосвязаны. Чего-чего, а писать-то Долгачева умеет». Он поглядел на нее с какой-то затаенной мыслью, мол, писать-то она умеет, а вот посмотрим, каков из нее руководитель района. Долгачева только теперь уловила настроение Прохорова. Но она не могла перестроиться. Доклад ее был в свое время написан. Она поняла, что от нее ждут не отчета об уборке картофеля, а совсем другого. Она поняла, что читать свой доклад нельзя. Долгачева стала просто рассказывать о делах в районе, о том, как идет уборочная страда, какие тут недостатки. Сказала, что ряд хозяйств опять получил низкий урожай зерновых. Надо подумать о севооборотах, о специализации этих хозяйств. «Райком считает, что надо сократить малопродуктивные посевы», — сказала Долгачева. «Рядом с нами крупные города с миллионным населением. Этим городам с каждым годом мы должны все больше и больше поставлять молока, мяса, овощей. Надо всемерно развивать животноводство. Вместо того, чтобы залужить эти земли, то есть вернуть их в то состояние, в котором они